0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы знаете этих людей. Они возникают всякий раз, когда кто-то из нас предлагает цель или решение. Скептики, материалисты, кухонные интеллигенты, которые не уверены ни в чем, кроме одного. Проблемы вечны, мир сложен, все решено за них. Это неверие в возможность менять мир страшнее лени, пьянства или наркомании, потому что именно оно является их причиной. Часто скепсис подается под видом опыта, знания жизни или логики. Часто камуфлируется словами «это непрофессионально», «так никто не делает» или «так не принято». Сегодня мы знаем, что изменить можно все, и каждый из нас обладает возможностью реализовать любую идею. Недавно в центре Скнарк подсчитали, что идеи достаточно 10% убежденных сторонников, чтобы сконвертировать остальные 90% общества на свою сторону. Убежденных в чем-то людей может быть меньше 10%, 5, 2, даже тысячная процента населения. Но если их вера в успех и преданность идее непоколебимы, им невозможно противостоять. В экстремальном случае для изменений любого масштаба достаточно веры одного человека. Вашей, например. Павел Дуров.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Тимур Турлов, основатель компании Freedom Finance. Тимур, еще раз отдельная благодарность, большое спасибо, что нашли время в своем плотном графике. Очень рад, что мы с вами наконец-то здесь встретились.
2: Очень рад вас видеть. Спасибо вам.
1: Для того, чтобы людям стало понятнее, 35 лет, мультимиллиардер долларовый, 6 детей. Это такие вот просто, чтобы люди сейчас прилипли. Те, кто не знает, хотя я думаю, что большинство все-таки знает компанию Freedom. Хочу начать с такого вопроса. У нас с вами есть один общий факт, прям такой объединяющий. Я тоже очень хорошо помню запах шаурмы на Тимирязевской, потому что там была моя первая работа. И я тоже помню, как она меня манила по вечерам, когда я стоял на станции. Но сразу после этого наши пути почему-то как-то заметно расходятся, потому что я до сих пор еще не обладаю миллиардами долларов, точнее, если быть точным, даже одним. И вот, соответственно, вопрос, где что-то я сделал не так, где я повернул не туда.
2: А может, вы наоборот туда повернули? Это же тоже хороший вопрос. Деньги – это всегда, на самом деле, огромная ответственность. И когда моя, ну вот особенно, когда мы с супругой общаемся, и она как-то пытается там думать о карьере детей, то очень хороший вопрос, а хотим ли мы своим детям ту судьбу, которую мы имеем? У нас, безусловно, очень интересная жизнь, но крайне непростая, точно не для всех. Это же не какое-то безусловное добро, когда у тебя появляется огромное количество ресурсов и огромное количество ответственности. Это потом, на самом деле, почти любой предприниматель. Это же не ситуация, когда у тебя есть какой-то банковский счет, на котором несколько миллиардов, и ты сидишь и бедно страдаешь, не знаешь, что же с ними делать. Как вот говорил один умный человек, там, где тебе не хватает тысячи долларов, миллиардеру не хватает миллиарда. То есть мы все живем в условиях дефицита ресурсов. И это в нашем балансе между нашими активами и обязательствами есть какая-то дельта. Но в реальности ты все равно... Как бы, ну, любого нормального предпринимателя никогда нет лишних денег вообще.
1: Ты, если нормальный предприниматель. Ну, кстати, согласен. Вот смотри, давайте попытаемся все равно мне, знаете, выделить такие какие-то ключевые моменты. Вот на текущий момент, да, уже там пройдя вот этот путь и получив какие-то результаты, сделав большую компанию, в плюс у вас есть огромный круг очень состоятельных людей, очень серьезных предпринимателей. Вот все-таки, если попытаться задать вопрос, что, на ваш взгляд, какие ключевые цели, ценности, жизненные ориентиры, может быть, какие-то софт-скиллы, хард-скиллы отличают людей, которые отличают конкретно вас, человека, построившего миллиардную компанию, от человека, который, например, открыл ларек какой-то, да, или открыл магазин, или открыл даже какую-то финансовую компанию и остался на уровне трех консультантов и там двух аналитиков. И вот он консультирует людей с портфелями в $1000, и на этом как бы весь его бизнес заканчивается. В чем вот эта вот разница, именно персонально, личностно?
2: Смотрите, там, во-первых, есть два кейса. Построение почти любого бизнеса, сам по себе история с про готовность на себя брать риски определенные. Ну, то есть ты любой рост сопряжен с необходимостью продолжать рисковать. Нанимать нового сотрудника, очевидно, лишает тебя и так дефицитных ресурсов. Принесет он тебе какую-то выручку, не принесет он тебе выручку, получится что-то, не получится, очередь-то не стоит зачастую. А пока ты этих сотрудников не наймешь, то у тебя и клиенты зачастую не появятся. Это такая история, когда ты нанимаешь людей не в попытке покрыть спрос, а нанимаешь людей, чтобы создать вообще этот спрос на свой продукт. Мне кажется, что, повторюсь, от человека, который остановился на чем-то очень небольшом, от человека, который не остановился на чем-то даже большом, отличает исключительно, наверное, уровень амбиции и готовность, повторюсь, грузиться дополнительной ответственностью. Когда ты говоришь, а еще я готов сделать вот это, а еще я буду работать по выходным, а еще я готов взять миллиард и...
1: И неважно что, готов взять миллиард – уже большое обязательство.
2: И у меня есть... Ну, и тебе его почему-то дадут. Та история, которая превращает, наверное, людей в тех, у кого получается, тем не менее, добиться какого-то успеха, от тех, у кого не получается, потому что это тоже две большие разницы. Одно дело – захотел расти, другое дело – не захотел. Оно больше вот в человеческих желаниях есть. То есть, очевидно, маленькая компания от большой отличается тем, что не захотели становиться большой компанией. Не захотели брать на себя вот ту дополнительную ответственность, которая неизбежно с этим связана. Повторюсь, вот каждый рост – это постоянный рост твоих обязательств, твоих рисков, твоих персональных рисков, каких-то еще вещей. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. То есть ты переходишь на следующий новый уровень, и там новые монстры, которых ты еще на предыдущем уровне не видел. Есть люди, которым это нравится, есть люди, которые предпочитают все-таки обитать там, где они уже всех примерно знают, находиться в какой-то зоне комфорта. Но чтобы расти, надо вот как... как во всех тренингах говорят, надо себя как раз из зоны комфорта надо выходить. А вот, наверное, осмелюсь предположить, что среди моих друзей, тех, у кого много чего получилось амбициозного, вот их отличает от тех, у кого не получилось, главным образом, наверное, их умение, не умение что-то делать, а умение чего-то не делать. Это скорее история, когда человек умеет себе много в чем отказывать, когда для него очевидно много чего доступно. Ну, то есть он, очевидно, может себе купить водки, но не купит ее.
1: А если не с водкой, например, а все-таки вот такое?
2: У него есть чужие деньги, которые ему нельзя тратить, и он их точно может потратить, и ему очень хочется их потратить, но он их не потратит. То есть это на самом деле умение отказывать себе в каких-то вещах не потому, что у тебя нет технической возможности это сделать, а потому что, собственно, ты беспокоишься за свою репутацию, тебе важно выполнить свои обязательства, которые ты взял. Ну, то есть, если тебе там надо завтра отдавать какой-то долг, то для тебя именно это является всегда высшим приоритетом, и ты, для тебя исполнение обязательств часто является, ну, вот самым важным, самой важной историей в твоей жизни. Это то, что зачастую людей гнетет, поэтому, повторюсь, людей, которым много дают в долг, как правило, им много дают в долг, потому что они все-таки очень аккуратно себя с долгами ведут. Но когда ты себя аккуратно ведешь с долгами, ты, грубо говоря, должен быть очень дисциплинирован. Ты должен суметь вместо вот Порше, который ты очень хочешь себе купить, все-таки оставить эти деньги там лежать на счете. Хотя ты знаешь, что у тебя есть еще там 3 месяца, и, наверное, ты мог бы их успеть заработать. Но ты знаешь, что вероятность этого крайне мала, а если ты долг не вернешь, то ты не сможешь больше к этому партнеру никогда прийти потом. То есть это, повторюсь, умение отказывать себе в совершенно разных вещах, не только в деньгах. И это люди, по большей части, которые все-таки умеют хорошо дружить и умеют договариваться, не умеют строить отношения. Бизнес вообще очень сильно про отношения, очень сильно про, ну, твой нетворк. И он тоже как бы касается такого очень банальных вещей. У них, как правило, все достаточно хорошо дома. Там диапазон присутствует, но, скажем так, у большинства успешных людей все-таки дома есть порядок какой-то. У них есть семья, и у них есть определенный комфорт в семье. И они тоже достаточно, очевидно, имея возможность встречаться с кем угодно, этого не делают в большинстве случаев. И это тоже, на самом деле, про умение каким-то образом соблюдать свои обязательства. И вот те вещи, которые как бы там нравятся, тебе не нравятся, хочется, не хочется. Вот, как бы, есть люди, которым вот очень хочется, и вот гори оно огнем. Вот ты как раз оказываешься в такой ситуации, когда тебе на самом деле можно все, но почти ничего из этого позволить ты себе не можешь. Не кто-то другой тебе не может позволить, а именно ты себе не можешь позволить. Именно потому, что ты себе не можешь этого позволить, тебе все можно. Это такая очень уникальная история, потому что если ты себе все позволяешь, тебе, как правило, ничего нельзя просто. Но у тебя, в принципе, доступа к этому нет. А вот когда у тебя доступ есть ко всему, он у тебя, как правило, есть ровно потому, что ты себе этого просто не позволишь в большинстве случаев.
1: Какая интересная аналогия, прям такой порочный круг, но я очень четко понял логику, да, что как бы это, по сути, такой сам договор, который ты сам с собой, да, заключаешь для того, чтобы получить доступ к благам, а потом ты получаешь, вроде бы как они немножко лимитированы. У меня здесь уточняющий вопрос. А вот это про умение выбирать. Ну, допустим, да, такая большая, мне кажется, история, это проблема определенного выбора, что там, как у людей, которые там начинают чем-то заниматься, у них на старте, как правило, нет возможности, поэтому что бы ты им ни предложил, они за все хватаются, да, каждый проект, каждая возможность, вот каждый момент, где можно что-то сделать, они за это хватают. Но есть такой момент, что на определенном этапе ты должен научиться говорить слово «нет», и в том числе и каким-то возможностям, и каким-то проектам, и каким-то партнерствам и так далее. И вот я точно по себе знаю, что вот я очень плохо с этим совладаю, и я стараюсь, у меня есть ощущение, что мне нужно схватить все вообще, все, что есть вокруг меня.
2: Все везде и сразу.
1: Все везде и сразу, и в итоге на дистанции это просто приводит меня к тому, что я становлюсь неработоспособным, потому что у тебя там миллиард каких-то процессов, и ты просто становишься неэффективным. И вот у меня есть какое-то ощущение, что это мое предположение. Вот сейчас вы либо разобьете его, либо, наоборот, подтвердите, что люди как раз с большими результатами, вот давайте на вашем конкретном примере, это люди, которые умеют говорить «нет» многим потенциально перспективным и интересным вещам, в пользу того, чтобы вот, опять же, сохранять какое-то количество энергии, сохранять фокус внимания, сохранять ресурсы и так далее. Вот как вы считаете?
2: Ну, безусловно, умение вообще говорить «нет», оно сильно более важно, чем умение говорить «да». Ну, то есть, если умение говорить «да», но про принятие риска – это тоже важно, то есть, ты не растешь, пока ты не говоришь «да», но ты можешь, но твой рост будет устойчивым только когда ты умеешь говорить «нет». Поэтому и «да», и «нет» должно быть в твоей жизни, видимо, достаточно много, и того, и другого. И как бы надо говорить «да» в большинстве случаев, когда говорить не хочется, а «нет» говорить, когда хочется. И это такой хитрый трюк, потому что, повторюсь, интуитивно как раз всегда хочется сказать «нет» в тех ситуациях, когда надо говорить «да», и сказать «да» в тех ситуациях, когда надо говорить «нет».
1: Контринтуитивное, да, принятие решений получается?
2: На самом деле, тут про фондовый рынок это тоже можно очень сильно сказать. Подавляющее большинство реально классных сделок делается очень морально тяжело. Ну, то есть, ты, не знаю, там, покупаешь акции, которые стоят дороже, чем когда-либо вообще. А большинство как раз плохих сделок морально легко очень делаются. То есть, вот акции там сильно упали, ты их покупаешь.
1: Они получают второе дно в подарок. Раз уж мы затронули интуицию, вот вопрос про принятие решений, опять же, да, то есть, по сути, когда ты работаешь в сфере финансов, когда у тебя такой, ну, мне кажется, должен быть определенного аналитического, математического склад ума, возможно, да, все-таки вот у вас конкретно принятие решений в большей степени опирается на логику, мозг, какой-то расчет или на интуицию, если мы говорим именно не про финансовые какие-то решения, а про бизнесовые решения?
2: Большинство бизнесовых решений – это такая игра с неполной информацией, ну, как вот и все в нашей жизни, поэтому ее как шахматную партию до конца даже теоретически досчитать невозможно, мы просто у нас никогда недостаточно информации для принятия решений, и вот, ну, мой опыт скорее говорит о том, что ты правильный ответ знаешь почти мгновенно. То есть почти никогда нет какой-то большой ценности от того, чтобы тянуть с принятием решений. Если ты тянешь действительно, чтобы сделать решение более качественным, это почти никогда не помогает. Не всегда мысли, которые придут к тебе после очень длительного пережевывания этой истории, окажутся в итоге более качественным, чем то, что ты понимаешь почти сразу. Здесь надо, опять же, быть достаточно сильным для того, чтобы суметь не очароваться какими-то вещами, которыми очароваться очень хочется. Но я стараюсь, не знаю, мне мой первый, наверное, один из моих первых руководителей, как раз когда я учился еще только торговать, тогда спросил, сколько мне нужно принять времени на принятие решений, точно ли мне хватит ближайших 2 минут для этого. Ну, и я в какой-то момент... Ну, это такой психологический трюк, конечно, полностью. Как говорят, что если человека посадить в... Если человека посадить без предъявления каких-то обвинений в тюрьму пожизненно, через какое-то время он поймет, за что его посадили. Любого абсолютно человека. Вот, поэтому здесь можно, конечно, любые факты подгонять под историю, но я до сих пор уверен, что большинство решений можно принять очень быстро, и ты, если у тебя достаточно информации для принятия решений, то тебе заведомо достаточно этой информации, и редко для этого нужно какой-то огромный объем информации собирать. В бизнесе, по крайней мере, я не знаю, я не видел никаких существенных решений, которые, очевидно, можно было там за пару часов нагуглить, чтобы понять, какое решение нужно принимать. По крайней мере, наверное, в последнее время на мой уровень такие решения не эскалируются просто. Но если твои сотрудники могут там, нагуглив, однозначно понять, что делать, они к тебе не придут просто. А вот если информации однозначно недостаточно, то либо ты довольно быстро поймешь, какое решение все-таки тебе, там, исходя из твоей культуры, каких-то принципов принять лучше. Была какая-то замечательная фраза о том, что принимайте решения, которые более морально кажутся вам более морально чистыми, даже если они как бы не влекут за собой какого-то легкого пути в достижении истории. Наверное, это вот как-то имеет под собой какую-то основу. Но одновременно с этим огромное количество решений совершенно неважно, каким будет. Это тоже удивительный лайфхак. Многим людям кажется, что очень важно, какое решение ты примешь.
1: Вы как трейдер понимаете,
2: что... В большинстве случаев совершенно похрен.
1: Математическое ожидание играет свое дело.
2: Да, в реальной жизни у тебя на самом деле высокое математическое ожидание и положительное математическое ожидание. Поэтому левое оно там или правое, по большому счету, не имеет никакого значения. Тебе иногда важнее решить уже левое или правое, чем ходить и, этот, и чесать репу. И левое, и правое, и оба могут быть правильные решения.
1: Ну да, по сути, это на самом деле очень классная аналогия, которая сейчас в процессе пришла, потому что это просто такая статистика играет, да, теория вероятности. Ты просто берешь и делаешь из, какого, из большого количества принятых решений, какие-то у тебя отработают. Но, тем не менее, вот именно скорость принятия решений, на ваш взгляд, она имеет какой-то, я не знаю, какой-то большой вес в дальнейших результатах, в дальнейшем успехе? Потому что есть же разные люди. Есть люди, которые принимают решения быстро, есть решения, люди, которые принимают решения медленно. То есть как это влияет на конечный результат?
2: Мне кажется, это ресурс просто отжирает. То есть ты пока тратишь ресурсы свои на принятие решений, мог бы заниматься чем-то более полезным в это время. Я не думаю, что это как-то радикально влияет на результат, но если ты можешь принимать решения очень быстро, то ты просто высвобождаешь какое-то количество личных ресурсов, которые можно потратить на что-то другое.
1: Давайте приведем конкретный пример. Вот вы, допустим, не знаю, в вашем кейсе, вы открываете какую-то новую страну, да, какую-то новую локацию, вы понимаете, что вам это будет стоить определенное количество денег, ваши аналитики подготовили информацию, вы знаете все про рынок, и вот оно ровно сомнительное. То есть в целом, с одной стороны, это большой рынок, у вас там есть перспективы, с другой стороны, рынки, вот они, риски, они один к одному. Как вы будете принимать решение здесь? Вот все, вся, больше информации получить нельзя. И неопределенность.
2: Я пытаюсь понять, насколько у нас сильная финансовая позиция. Если, если нам кажется, что у нас есть какой-то запас денег, мы при прочих равных рискнем. Если нам кажется, что у нас и так как бы полный овербюджет по всем вещам, а там выручка была меньше, чем мы планировали, мы при прочих равных отложим. Если совсем все одинаково, то я совершенно рандомно ткну влево или вправо. Скорее скажу да. Ну, то есть, как бы лучше что-то делать, чем не делать. Поэтому, если вот идти или не идти, если идти влево или вправо, я могу и наугад просто ткнуть. Практика показывает, что никакого особого значения нет.
1: А вот это вот, не знаю, я назову это толерантность к риску, наверное, можно так назвать, да, толерантность такая, что ты в целом готов получить какой-то обратный эффект, получить какие-то, возможно, там проблемы, какие-то сложности и так далее, это какой-то наработанный навык или это какая-то, я не знаю, психологическая модель, или, на ваш взгляд, просто врожденная, потому что, опять же, это, кстати, вот касается разных предпринимателей, какие-то предприниматели, они вот с риском прям борются, и они принимают все прям такое на личный счет, а есть прям такое, категория предпринимателей, вот вы прям, мне кажется, вот как раз из той части предпринимателей, которые довольно легко к этому относятся. Это откуда? Это какое-то такое наработанное или все-таки врожденное?
2: Наработанное. Не, правда, сильно наработанное. У меня даже с... Я очень хорошо помню свой какой-то кризис, там, года в 3-4, когда я пытался выбрать в магазине игрушку в подарок. Вот мне сказали...
1: 3-4?
2: Вы... Да, я про мелкий очень был. То есть вот мы пришли в магазин покупать мягкую игрушку. Вот была такая собачка. И у меня прям была гигантская драма, потому что мне казалось, что если я эту собачку выберу, та обидится. То и прям тяжело было. Поэтому нет, это скорее наработанная история, наработанная отчасти как раз необходимостью принимать огромное количество решений, рисковать деньгами, когда мы учились еще вот в первой компании торговать. И тебе всегда больно, когда ты принимаешь неправильное решение, теряешь деньги, и при этом зачастую такой правильный бизнес, он состоит из большого количества ошибок и относительно небольшого количества побед, но они как бы по своему масштабу сильно перевешивают все твои ошибки. Но интуитивно, наоборот, хочется поступить по-другому. Интуитивно хочется, чтобы у тебя было маленькое количество неудач, пускай больших, и достаточно большое количество побед. Вот меня учили ровно как бы действовать наоборот и не бояться как бы испытывать эту боль, когда ты, очевидно, обламываешься. Ну, а, наверное, бывают моменты, когда нам, наоборот, кажется, что все, чему бы ни коснулись, оно в золото превращается. Но вот черные полосы у всех точно бывают в силу причин, которые от нас зависят, в силу причин, которые от нас не зависят. И это такая... Ну, мы, наверное, эту толерантность начинаем обретать через практику. Не бойтесь брать на себя ответственность. Это в конечном счете выгодно. Если вы относитесь к этому нормально, то мир, как правило, нам не дает таких испытаний, которые мы точно не способны вынести. И в большинстве случаев эти испытания того стоят. Если удается как бы их преодолеть, то вы точно выходите значительно сильнее, и жизнь потом интереснее, чем была до этого испытания, каким бы тяжелым оно ни было. Это тоже такой удивительный лайфхак, потому что мы часто мечтаем, чтобы с нами куча каких-то гадостей не произошло, но эти гадости происходят, и ты потом понимаешь, что ну как бы это точно сделало тебя сильнее. Ты точно научился многим вещам, и потом благодаря этому вообще смог пройти на новый уровень. Потому что если бы с тобой эта гадость не случилась, ты бы, скорее всего, на новый уровень просто не прошел. Поэтому наша неудача, наше падение, когда мы получаем огромный негативный опыт, наверное, является единственным как раз нашим эффективным образовательным процессом. Мы иначе не учимся в большинстве случаев. И здесь скорее нужна стойкость определенная для того, чтобы не сдаться. То есть, когда тебя бьют, тебе же больно, обидно, как бы, и вот надо как бы не прекратить, а продолжать уперто через все вот это вот продираться на зло врагам, на радость маме.
1: Были какие-то ситуации бизнесовые, когда вот была какая-то прям черная полоса, было четкое ощущение, то, что дальше будут большие проблемы. Потому что в целом, если посмотреть на Pussy Freedom, то он выглядит слегка даже мистическим таким, да, и даже сейчас, если посмотреть там на то, что пишут люди, ну вот реально, по крайней мере, со стороны, просто компания просто растет, даже сейчас у вас там этот год вы там ушли из России, тем не менее, у вас там все равно продолжается рост, и прям особенно там народ обсуждает, как это вообще возможно. И со стороны, конечно, все это выглядит очень лакомо, знаете, так это что. Вот Тимур Турлов сидит там, пожинает плоды своего огромного успеха, и ничто им нипочем. Тем не менее, какая-то сложная история бизнесовая.
2: У меня вот Наталья как раз, которая у нас в пиар-службе нашей руководит, мне недавно совсем сказала, что последние несколько лет, 4 или 6 лет, у нас не было ни одного года, когда мы занимались просто пиаром. Мы все время занимались антикризисным пиаром. Мне так понравилось. Очень забавно, что некоторым людям кажется, что у нас все гладко, потому что по нашим собственным ощущениям у нас практически ни одного года не было, когда у нас не было перманентного кризиса.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна

диабетом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Грузии существует много тонкостей в межличностном и деловом общении. Местный колорит сильно влияет на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. По этой причине иностранцу лучше заранее найти хорошего консультанта, желательно местного, который сможет помочь наладить общение. В деловом общении с грузинами стоит помнить об их недостаточной пунктуальности. Опоздание здесь в порядке вещей, как и более ранний уход с работы. Иногда можно столкнуться и с невыполнением данных обязательств. Со стремлением выдать желаемое за действительное, преподнести ситуацию или человека в более выгодном свете, чем есть на самом деле. Кроме того, данное обещание сделать что-либо через час может быть исполнено через 2, а может и через 24 часа. А завтра иногда трактуется как через месяц. Торговаться с грузинами не только можно, но и нужно. Практика скидок и взаимных уступок здесь очень распространена. В Грузии большое значение имеют знакомства и нужные контакты. После праздников, корпоративных вечеринок грузины возвращаются к работе очень неохотно, поэтому возобновление делового общения лучше отложить на 1-2 дня. Грузины считают делом чести иметь хороший сайт своей компании в интернете. Даже маленькая фирма с минимальными доходами стремится завести страничку в социальных сетях. В Грузии не принято смотреть на подчиненных свысока. В этом случае начальника могут посчитать за деспота и тирана. Если вы выучите пару слов на грузинском языке, то сможете снискать уважение ваших грузинских партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе в книге «Путешествие в Икслен» Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога, перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзы. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху счастливой жизни. Первый

0: прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия. Процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание. Процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций, методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мохаммад Али, знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя фразу «Я самый великий» даже до того, как стал мировым чемпионом. Это укрепляло его уверенность в себе и помогало сохранять фокус на цели. И седьмой и последний прием заключается в управлении вниманием и отвлечениями, способности концентрировать свои мысли и энергию на задачи, несмотря на существующие помехи. На тему самоконтроля и личностного роста множество мировых личностей и специалистов предлагают свои советы и рекомендации, которые смогут служить направляющими принципами для каждого, кто стремится к самосовершенствованию. Далай-лама XIV высказывался о важности позитивного мышления и внутреннего спокойствия. Он говорил, что важно не дать негативным эмоциям управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела Дюкворт, психолог и автор книги «Грит. The Power of Passion and Perseverance», подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас и закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей. Эти 7 приемов самоконтроля далеко не являются полным перечнем инструментов, доступных для повышения самодисциплины и управления собой. Но они выделяются своей проверенной эффективностью и способностью трансформировать как личную жизнь, так и профессиональную деятельность. Использование этих техник не требует специальных условий или ресурсов, кроме желания развиваться и готовности вкладывать время и усилия в свою собственную эволюцию. Практикуя эти приемы регулярно, каждый может достичь значительных улучшений в управлении своими эмоциями, поведением и в целом качеством жизни, приближаясь к достижению своих самых смелых целей и реализации мечт.
1: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Часто люди пренебрегают замачиванием фасоли, риса и гороха перед приготовлением блюд. По мнению доцента кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрия Быстрова, эта оплошность может быть опасной для здоровья. Эксперт напомнил, что в цельных зернах и бобовых содержится фитиновая кислота, связывающая фосфор, поэтому при попадании в организм он неправильно всасывается. Из-за недостаточной обработки бобовых и зерновых фитиновая кислота соединяется в кишечнике с магнием, кальцием, железом, медью и цинком, препятствуя их усвоению и приводя к нарушению кальциево-фосфорного обмена. При замачивании подобные риски нивелируются. Продолжительное нахождение в воде позволяет энзимам, лактобактериям и другим микроорганизмам расщепить и нейтрализовать часть фитиновой кислоты. Оставшаяся нейтрализуется при варке. Замачивать нужно в теплой воде. Это способствует выработке энзимов, посоветовал Быстров. Действие этих микроэлементов повышает количество витаминов, особенно витаминов группы В. Ну а время замачивания различается в зависимости от вида зерна.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В первый день осени в России вступит в силу закон о создании единой системы учета платежных карт. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дропперскими схемами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта.

0: финансовой сфере. В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. В базу войдут даже карты, срок действия которых истек, но банк продолжает их обслуживать. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступает в силу только в 2027 году. Поэтому у тех, у кого сейчас нет на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты активно инвестируешь в венчур?
2: Я сейчас сменил вектор. Я все-таки считаю, что тех инвестиций, которые сделали, их достаточно. Нужно их максимально капитализировать. И считаю все-таки, что инвестиция в себя по-прежнему является самой эффективной инвестицией. Что инвестиция в себя имеет, ну, в свою компанию, самую быструю срок окупаемости. Она лучше всего контролируется. Когда ты инвестируешь в ущерб собственным внутренним инвестициям, это создает определенные проблемы. Внешние инвестиции отнимают больше энергии, потому что ты меньше понимаешь, что там бизнес, значит, нужно больше времени тратить на контроль. Поэтому я сейчас развернулся внутрь собственного бизнеса и хочу приблизительно ближайшие 2 года инвестировать исключительно в свою компанию. В удлинение цепочки ценностей для потребителя. Буду расти горизонтально.
0: Секреты бизнеса.

0: Управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.
3: Один богатый человек решил раздать милостыню так, чтобы об этом никто не знал. Вышел он ночью на улицу, встретил женщину и дал ей деньги. Утром, узнав, что это была очень плохая женщина, он расстроился. Следующей ночью он тоже вышел и отдал деньги бедному на вид человеку. Утром, услышав, что тот оказался богачом, снова расстроился. Третий раз он вышел в надежде встретить, наконец, действительно нуждающегося человека и дал деньги одному мужчине. Утром услышал в селе разговоры о том, что кто-то дал деньги вору. Злой на себя и расстроенный, он обращается ко Всевышнему. «Я хотел раздать деньги нуждающимся, чтобы никто об этом не знал, но дал тем, кто не нуждался и не был их достоин». Ночью во сне к нему пришел человек красивой наружности и произнес: «Не расстраивайся, добрый человек, Всевышний принял твой благой поступок, видя твое намерение, и деньги твои пошли на пользу всем, кому достались. Плохая женщина раскаялась в своих поступках. Богач, который был очень жадным, получив твои деньги, почувствовал стыд за свою скаридность, раскаялся и стал раздавать средства нуждающимся. Вор перестал воровать. Доброе намерение приносит только пользу».
2: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что древнегреческому историку и путешественнику Геродоту, которую называют отцом истории, принадлежит следующее точное описание Каспийского моря. Это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Длина его 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте 8 дней. Каспийское море – это самое большое бесточное озеро на планете, расположенное на стыке Азии и Европы. Возникает вопрос, а почему Каспийский водоем называют морем, а не озером? Благодаря своим размерам, а также происхождению ложа, земная кора океанического типа, Каспий и получил название «Каспийское море». Площадь Каспия в настоящее время составляет около 371 тысячи квадратных километров. Наибольшая глубина – 1025 метров. По глубине Каспийское море уступает только озеру Байкалу и Танганьике. Животный мир Каспийского моря насчитывает 1809 видов, из которых 415 относятся к позвоночным. В море зарегистрирован 101 вид рыбы, среди которых можно встретить даже пресноводных. А растительный мир Каспийского моря и его побережье, насчитывающий 728 видов, поражает своим великолепием и неповторимостью. Некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно, некоторые – на днищах кораблей, приплывших из других морей и водоемов. Важно отметить тот факт, что Каспийское море с каждым годом постепенно опресняется. Дело в том, что реки, впадающие в море, ежегодно приносят 355 кубических километров пресной воды. Залив Карабогазгол ежегодно забирает у моря огромное количество соли, в два раза больше того, что вносят все реки Каспия. Неординарность и самобытность флоры и фауны водоема признана мировым научным сообществом, а в 2008 году была подписана рамочная конвенция, ставшая международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия. Именно с этого момента каждый год, 12 августа, отмечается Международный день Каспийского моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многие люди совершают большую ошибку, исключая жирную пищу, чтобы снизить холестерин. Если бы вы только знали, какое количество моих пациентов отказывались от яиц для того, чтобы холестерин не рос, поделилась гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помайнецкая. При этом, отметила врач, на завтрак они ели быструю овсянку на молоке или якобы полезные мюсли с заправкой из фруктового йогурта. В итоге высокий холестерин и триглицериды, отметила врач. Проблему удавалось решить, когда человек убирал сладкие и высокоуглеводные завтраки и возвращал на стол жиры, яйца, немного сливочного масла, а также добавлял клетчатку. Анализы становились лучше. Часто направленные на снижение холестерина диеты ошибочно предполагают сильное уменьшение количества жиров, добавила врач. Она объяснила, что с отказом от жиров блокируется стимулятор желчеоттока, а ведь именно с желчью холестерин покидает печень и выводится из организма через кишечник, напомнила специалист. Диеты, не согласованные со специалистом, приводят к тому, что холестерин только растет, забивая сосуды вместо того, чтобы снижаться. Ольга Помайнецкая добавила в своем телеграм-канале, что важно обеспечить организм нутриентами. Это омега-3, белок, холин и так далее, которые способствуют естественному восстановлению печени, так как 80% холестерина вырабатывается именно печенью, подчеркнула врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
0: Половина опрошенных россиян рассказали, что для них выбор подарка – это приятная забота, а не обязанность. Большинство респондентов начинают искать подходящий презент заранее. Это выяснили аналитики в рамках интерактивного соцпроекта «Mail. Народная карта подарков». Так, 63% покупают подарок за несколько недель до события, еще 30% – за 2-3 дня. Около половины опрошенных тратят на подарок от 1000 до 15 тысяч рублей. Аналитики же выяснили, что в Северо-Западном федеральном округе деньги дарят реже, чем в других регионах России.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, скорее всего, можете не знать, потому что он не сильно публичный, нету даже социальных сетей, но вы точно знаете компанию, которую он основал. Евгений Демин у меня в гостях, основатель компании «Сплат». Евгений, спасибо большое, что пришел.
2: Александр, спасибо, что позвал. И я все-таки сооснователь. Есть еще прекрасные люди, которые это делали вместе со мной.
1: Согласен. Про сооснователей и про людей еще обязательно поговорим. Первое, с чего мне хочется начать, что я в действительности делал опрос среди своих друзей-предпринимателей, и я им говорил: вы знаете компанию «Сплат»? Конечно знаю. Говорю: вы знаете, что это русская компания, что это не зарубежный не какой-то бренд? И все были в шоке. То есть кто-то знал, но у меня ровно было то же самое ощущение. Буквально пару лет назад я узнал, что Сплат — это не зарубежная компания. И у меня возник вопрос: как с точки зрения, не знаю, упаковки, позиционирования, еще чего-то, так получилось, что это выглядит настолько круто, настолько как-то совершенно, что ты даже не можешь ассоциировать и сложить с тем, что это родилось здесь?
2: Слушай, это интересный вопрос. Я думаю, он отчасти спланирован так был, отчасти нет. Почему был спланирован? Здесь надо сделать шаг назад. Откуда вообще вся эта идея родилась? И у желания создавать продукты какие-то, у него было две подосновы. Первое, я во время университета был на студенческих соревнованиях за границей, и я посмотрел, как выглядят круто магазины. Это был 97-й год, в России, в общем, мало чего продавалось такого яркого, интересного, вкусного, а там прям это вот все было как супермаркеты, яркие, наполненные. Я подумал, мы же можем сделать так же, можем даже сделать лучше, сделать какие-то крутые продукты, ну, еды, сервисов, не знаю, health and beauty, чего-то, мирового уровня. А второе, опять же, будучи на этих соревнованиях, когда играл гимн и поднимался флаг, вот я первый раз поймал такое ощущение, что ты представляешь страну. И я подумал: хорошо, если мы вот здесь, там, студенты, представляем страну, то ведь можно же и с продуктом представлять свою страну. И вот хочешь верь, хочешь не верь, но мы нашли недавно блокнот, который, наверное, на второй год рождения компании там использовался, и там было написано: наша цель – делать лучшую в мире зубную пасту, когда нас было там от роду полтора года и 6 человек.
1: У меня всегда возникает вопрос на тему вот такой идейности. Вот я не знаю, я в эти моменты чувствую себя не до конца полноценным предпринимателем, но тем не менее, у меня первая идея была, когда я приходил вообще и начинал заниматься коммерческой деятельностью, заработать денег. То есть я искренне хотел что-то сделать. Я понимал, что для того, чтобы заработать денег, нужно сделать что-то классное. И как бы пытался что-то придумать, каким-то образом это получилось. Но у меня не было идеи сделать лучшую в мире зубную пасту. То есть в процессе оно уже как-то появлялось. Mm-hmm. Как это у вас было? Я как бы знаю такой классический сценарий того, как создавалась компания, что была изначально компания там, с условным родственником, который там занимался дистрибьюцией, потом она переросла в собственный бренд и так далее. Но меня больше интересует с точки зрения идеи. Как вот пришла идея? Вот, лучшую в мире пасту.
2: Часть, я думаю, была навеяна таким общественным стереотипом. Вот в конце 90-х, помнишь, были такие спекулянты, фарцовщики их называли. Но вообще как-то было не очень круто что-то перепродавать. Круто было производить. Там джинсы варили люди, там еще что-то делали. Это странно сейчас слышать, но тогда это было очень так. Делали какие-то жвачки поддельные, ну там или подпольные цеха производили там, да. Вот. И тем не менее эти люди пользовались уважением, потому что они созидали. Вот чего-то, чего не было. И, ну, может быть, это идеология навеяна, может быть, действительно, это какая-то потребность вот создать то, чего нет. Но и мне, и всем, с кем мы начинали, моей девушке, которая потом стала моей женой, вот моему лучшему другу, его девушке, нам искренне хотелось не просто перепродавать, нам хотелось что-то сделать самим, вот прям сделать физически руками, сделать, убедиться, что эта вот мысль, которая была неделю назад, просто идея, она там воплотилась в эскиз, потом в макет, потом там через полгода в продукт. И этот продукт можно дать там близким людям, отправить маме, не знаю, подарить друзьям. И вот это ощущение, оно было крайне важно. Поэтому мы с самого начала понимали, что мы пойдем в какое-то физическое производство. Мы, может быть, не знали до конца чего, там йогуртов, не знаю, печенье, зубной пасты, солнечных батарей, но нам очень хотелось вот воплощать свои идеи, может быть, не совсем стандартные, в продукты, такие же нестандартные.
1: А это был первый бизнес вообще в жизни у тебя?
2: Ну, серьезный, да, потому что до этого это были только подработки студенческие, там, на каникулах, и какие-то небольшие совершенно.
1: Не могу не спросить, этот вопрос всегда витает в комментариях, когда приходят люди с большими результатами, на тему стартового капитала, успешных родителей или еще какого-то бэкграунда, потому что я не знаю, как это работает психологически, но всегда, когда приходит человек, который с нуля построил что-то большое, у всех возникает вопрос, насколько ты из богатой семьи или был какой-то капитал для того, чтобы это дело стартовать?
2: Я из абсолютно стандартной средней семьи. Мне достался в наследство как раз от моего тестя стартовый капитал 1 100 000 рублей, в основном в виде товарных остатков. Угу. И мы потом, просто пользуясь связями и тем, что поставщики и дистрибьюторы, они нас знали, мы им сказали одну простую вещь. Смотрите, мы маленькая команда, может быть, мы чего-то там не знаем, но мы очень активны, и мы очень хотим стать успешными. И самое главное, что мы можем вам обещать, что мы честно будем выполнять все свои обещания. Вот если вы нам дадите там отсрочку 2 недели, поверьте нам на слово, и дадите нам машину, там, свою продукцию, вот через 2 недели мы вернем вам деньги. И вот так мы сделали там с 3-4 крупными компаниями, вернули им эти деньги, потому что тогда оборачиваемость была там день, два, три, там, соответственно, ты мог там 2-3 даже обернуть этот капитал. А маржинальность была довольно хорошая, и стали на этом зарабатывать. И репутация плюс наша активность, плюс, ну, чуть какие-то более продвинутые форматы, чем вот в этих совсем уж таких махровых дистрибьюторских компаниях, больше внимания к учету, к качеству, что, наверное, всем присуще было, всем ребятам, кто стоял у основания компании, вот это вот желание, чтобы там коробки все были ровные, скотч был наклеен ровно, люди, кто везет их, были одеты чисто, от них не пахло перегаром. Вот это вот, ну, как-то было в крови. И это давало основу для доверия самых первых дней. Строило вот эту вот репутацию, которая очень важна и которую мы очень бережем.
1: Это очень здорово. Вы считаете датой, ну, не датой, а годом создания компании 2000 год, насколько я понимаю, да? То есть сейчас уже 23 года компания существует. Для тех, кто, возможно, по какой-то случайной абсолютно причине, я думаю, таких людей будет меньшинство, не знает вашу компанию, можешь в цифрах рассказать какие-то вещи? Я слышал 13 лет назад, ты сказал Тинькову, что мы частная компания, мы не говорим, какая у нас выручка, но тем не менее, какие-то вот цифры, которые люди смогут понять.
2: Цифры, которые важны для меня, что это 1200 человек в команде, это 60 плюс стран, где продаются наши продукты на сегодняшний день. Это довольно высокая доля экспортных продаж. В 2021 году она была 25%, в 2022 из-за СВО немножко снизилась. Ну и выручка, это, скажем так, существенно больше 10 миллиардов.
1: Ну, существенно больше это и в открытых отчетах мы видели.
2: Да.
1: Я понял. Но в любом случае, даже если поделить на количество лет и учитывать то, что вам 23 года, компания в России, которая делает... по крайней мере, хотя бы какие-то примерно такие результаты, их действительно совсем небольшое количество. Потому что вот насколько я анализировал, мне в какой-то момент было интересно, вот компании, которые появились в начале 2000-х, сколько из них стало действительно какими-то большими, их реально очень мало. И я всегда понимаю то, что тут дело даже не в том, что бизнес не удался или еще что-то. Очень многие продали свои компании, очень многие как-то там распродали частями, у кого-то бизнес закрылся, потому что они нашли какую-то более интересную перспективную сферу или еще что-то. А вот так, чтобы человек начал и занимался много-много-много-много лет, это какое-то для меня уникальное стечение обстоятельств, и я искренне, не то что даже завидую, но мне хочется найти для себя такое дело, которым мне бы хотелось заниматься много лет. Как получилось так, что вот эта идея представлять страну и сделать что-то классное, красивое, и попытки продавать в аптеке вот так вот своими собственными руками, это превратилось в большую компанию, и в то, что вы уже много-много-много лет двигаетесь, развиваетесь, и, по крайней мере, все, что я знаю, все, что я слышу интереснейшие, вот приятные какие-то факты и так далее. Что внутри, в основе этого?
2: Ну, главное, это люди, с которыми мы вместе трудимся. И я сейчас объясню, почему. Потому что вот у меня личное ощущение, что я каждый год прихожу в новую компанию. Мы себе ставим такие задачи, качественные, количественные, страновые, инновационные, которые, ну, каждые 3-4 года перезагружают компанию полностью. То есть она проходила, ну, как минимум, вот за эти 20 лет, там, 5 циклов такого полного обновления из работы, там, не знаю, руками и изготовления каких-то примитивных довольно продуктов на тот этап до, там, сегодняшнего дня, когда я знаю, что наш кейс разбирают, там, в штаб-квартирах очень многих корпораций по всему миру, они пытаются понять, вот в чем как вот хакнуть эту ДНК и как сделать так, потому что в мире есть всего три рынка, где национальная компания делит там первое, второе место с корпорациями. Корпорациям все-таки по 160, по 200 лет, нам, как ты говоришь, 23 будет в этом году. Вот, поэтому для меня ответ на этот вопрос, смотри, мы создаем такую среду, в которой интересно жить, реализовывать свои внутренние возможности и при этом показывать классные бизнес-результаты. И вот это важно все делать вместе, потому что если ты только создаешь среду, то это превращается вот, ну, как здорово, что все мы сегодня собрались и все...
1: Ничего не сделали.
2: Ничего не сделали, да. Если это ты там превращаешь в корпорацию, в армию, то тогда, наверное, ну, возникает рано или поздно вопрос, который все говорили гости, твои, а в чем смысл всех этих яхт, там, самолетов и пароходов? А вот когда ты пытаешься соединить это в пространство, где ты сам растешь и развиваешься, где команда твоя развивается, где вы каждый год научаетесь чему-то, что не умели в прошлом году, где тебе люди говорят очень часто, это невозможно. И потом эти же люди прибегают и говорят, мы это сделали, и еще на 30% больше. Ты говоришь, ну это же круто, вот это и есть такой праздник жизни. Поэтому мы там выходили в новые продуктовые категории, в новые страны. То есть мы строим такой вот, ну, какой-то Marvel Universe, в котором можно там двигаться в разных направлениях и развиваться практически бесконечно.
1: А для тебя бизнес — это в первую очередь реализация каких-то твоих задумок? Или что это? Или это инструмент для создания какого-то влияния на мир? Для тебя конкретно, не для компании, а для тебя лично?
2: Ты знаешь, я почему-то как-то вот у меня застревает слово «бизнес» во рту всю жизнь. Ну,
1: предпринимательство.
2: Да, тогда, да, предпринимательство. Может быть, по-русски это длинно звучит, но тем не менее. Для меня это несколько важных вещей. Первое – это узнать себя, узнать свои возможности, границы, потому что я могу сказать, что, не знаю, 50 раз было, когда я думал, что я вот дошел до своих границ, и это было нифига не правда, это была, ну, какая-то ментальная ловушка, это ограничение, хоть в физическом виде спорта, там, хоть в какой-то командной работе, хоть в амбициях, хоть в поиске выхода из какого-то сложного решения. То есть ты через эту форму, ты узнаешь себя, она тебе позволяет проявиться самому. Второе, ты знакомишься с потрясающими людьми, с многими из которых ты проводишь там большую часть жизни. И это очень круто. И у меня внутри много-много благодарности. Я прям искренне благодарен всем людям, кто когда-то работал с Plat, кто долго работал, недолго, ушел, открыл свой бизнес. Это самый классный такой, наверное, формат. Но все, кто были в этой жизни, они точно, ну, чем-то мы друг друга там коснулись и обогатили. Третье, что для меня очень важно, это масштаб. Мне важен масштаб, поэтому мне важно, чтобы это было большое дело, чтобы оно охватывало там разные континенты, чтобы оно выражалось там в большом количестве нулей. Но, наверное, это, знаешь, пришло откуда-то из спорта. Вот этот спортивный азарт, что мы можем лучше, мы можем больше, мы можем выиграть чемпионат района, потом края, потом страны, потом мира. Вот это двигает вперед.
1: Немножечко назад вернемся по поводу вот гигантов корпораций. Насколько я понимаю, у вас просто гигантская доля, по крайней мере, в российском рынке, чуть ли не 20%.
2: Ну, больше, да.
1: Больше 20%. Это прям серьезно, и я понимаю то, что в любом случае давление от корпораций, оно всегда очень серьезное, и вы как раз вот только своей юркостью, по сути, мобильностью и выигрываете, да, или еще чем-то выигрываете?
2: Ну, во-первых, человечностью, потому что мы всегда приучали всех людей, что смотри, вот все, что мы делаем для человека, и наш конечный потребитель – это человек, и надо хорошо знать его, чувствовать и понимать, и именно поэтому у нас открыты все каналы обратной связи, то есть объективно в каждом продукте есть моя электронная почта, а их там 15 миллионов в месяц выпускается. И любой человек, который мне напишет, я ему лично отвечу. И все остальные руководители делают то же самое, их почта есть там в доступе во всех. Это первое. Второе, байер или там партнер твой, это такой же человек. Если ты пытаешься ему просто продать продукт, не понимая, что ему нужно, какие у него KPI, в чем, ну, смысл развития его бизнеса, какие для него цели важны, это опять же вот этот апельсин разделить, там, кому шкуру, кому сок, то ты не сможешь сделать классную сделку. Ты должен знать, чем он живет, там, какие он ставит себе цели. Там, может быть, у них там, не знаю, сейчас задача экологическую повестку развивать, а ты ему предлагаешь там какую-то вещь, которая это не поддерживает вообще. Поэтому если ты не понимаешь и не знаешь, это не работает. Третье – это Ну, такой чуть-чуть хулиганский, наглый, может быть, немножко креативный подход. То есть сделать, например, черную зубную пасту или там с перцем пасту, ну, вряд ли себе корпорация позволит. И в этом, с одной стороны, есть отдушина такая творческая, а с другой стороны, ну, большое количество людей, которые сильно расстроились, когда мы там чили, сняли с производства спустя 10 лет.
1: То есть, когда я первый раз случайно эта паста попала мне на язык, я был слегка в шоке. Я просто зашел в ванную, я даже не смотрел, только... С утра пораньше.
2: Мне было... Смысле,
1: я, такой, да. Я даже не понял. Я подумал, я какой-то крем выдавил или что же. Я говорю, почему? Да, почему острое? Я не понял, что произошло. Шок-реакция была.
2: Понимаешь, нет задачи шок-реакции. Есть задача скорее быть таким точным, что ли, ребята. Ага. Вот слышать, что хотят люди, для которых ты работаешь. У нас все-таки есть привилегия, используя меньший размер, отвечать на эти запросы. Вот прям начиная от конкретных запросов, ну прям физически. Мы делали там, не знаю, некоторые продукты для людей. И заканчивая там, я не знаю, мне может написать там бабушка о том, что вот я раньше покупала ваши продукты, они там подорожали за последние 3 года, сейчас не могу. Ну, ей посылку просто отправят домой, и все, и чтобы она была рада. Потому что это, ну, это и есть отношение к каждому человеку, как вот к важному для тебя клиенту. Мы как делали 20 лет назад для персонального человека, так делаем и сейчас. Масштаб мог поменяться, количество людей, но отношения тоже. Ядро тоже.
1: Я, знаешь, мне когда ты говоришь, что у нас есть возможность отвечать каждому, я просто пытаюсь переложить на себя. Я не понимаю, как ты... Сколько у вас клиентов в месяц примерно покупает продукцию?
2: Ну, конечных — это 15 миллионов человек.
1: 15 миллионов человек. Как можно отвечать на все имейлы, которые тебе приходят?
2: Ну, к счастью, не все пишут в зубную пасту. Ты же не пишешь письма кефиру, понимаешь?
1: Согласен, но тем не менее, все равно там выборка, даже если это минимальный процент, это все равно достаточно большой объем.
2: Ну, представь, я, допустим, час в день отвожу на эту работу. То
1: есть для тебя такая прям обязательная рутина?
2: Да, обязательно. Но смотри, это же какая-то иллюзия, что генеральный директор или там кофаундер или CEO, он должен еще кем-то таким великим вот заниматься, только вот он знает, знаешь, закрыть все двери и думать о России.
1: О там, великом, да.
2: Да, но это же какая-то иллюзия. Я должен думать о том, что и знать, что чувствуют люди, для которых мы трудимся, чем они вообще живут, что им нравится, что не нравится, в чем они к нам предъявляют претензии. А если мы в чем-то накосячили, я узнаю быстрее, чем служба качества. И такое было уже не раз. И если на это нужно направить всего лишь час времени в день, так я лучше от какого-то бесполезного совещания по поводу эффективности совещаний уберу и использую на это. Но я зато на кончиках пальцев чувствую, чем люди живут.
1: Хотел сказать, ты прям зато из-за общения с клиентами, хотя, казалось бы, ты же с ними не взаимодействуешь, конечно, у тебя же нет своих магазинов, да, насколько я знаю. Вот, ты на кончиках пальцев чувствуешь клиента. Это прямо...
2: Мне кажется... знаешь, как приятно, когда ты получаешь... Во-первых, я все эти письма собираю, никак не редактирую. То есть, если написано, что там, ребята, спасибо, супер. Если написано, слушайте, ну какую-то хрень сделали, вот язык щипит, как ты говоришь, или там у вас там тюбик треснул. Все письма без редактуры собираю, и каждый понедельник с моим понедельничным письмом вся команда их получает. И все видят, там, за что мы молодцы, за что нет. И знаешь, как приятно, когда там половина писем на английском, например. Когда там кто-то пишет, я пишу вам из Америки, блин, здесь ваших паст нет, мне их привозит подруга из Москвы там по посылке по 5 штук, там можете ли вы что-то сделать и так далее. Или, о, здрасте, я вот из Чехии, у нас вот все было, потом СВО, теперь ничего нет, что же мне делать, куда мне идти и так далее. И для людей это огромной важности события.
1: Да.
2: Особенно для людей, которые работают, например, на фабрике, да, или на фабриках. Вот представьте, там фабрика, которая находится в маленьком городке, там, с небольшим населением, там, 9 тысяч человек. Люди, которые там большую часть своей жизни прожили, может быть, никогда не были в этих странах. Но знать, что они делают продукт, который продается там от Сингапура до Германии, например, и получать обратную связь от этих людей, которым говорят, вы, ребята, вот в этой маленькой деревне своей, делать очень крутую вещь, которая вообще-то, в принципе, во всем мире воспринимается на ура. Поэтому вы граждане мира, хоть вы и живете там вот у себя в маленькой деревне. Это же здорово.
1: Это, знаешь, как такой элемент больших компаний, то, что я разговаривал много раз с ребятами, кто в корпорациях работает и на позициях менеджмента, говорит, мы настолько не понимаем своего клиента, потому что мы настолько далеки вообще от всего за счет вот этого вот покрытия слоев, люди, бумажки, что ты в итоге пытаешься принимать решение не на основании реальной коммуникации с клиентом, а на основании метрик. Да, данные, метрики. И ты смотришь в эти метрики, и ты вроде бы принимаешь правильное решение, а продукт почему-то не продается. А потом ты понимаешь, что вы данные неправильно трактовали, или неправильно собрали, или еще что-то. И вот то, что ты говоришь, это, знаешь, такая... Но мне кажется, это уникальная фишка какая-то, такая уникальная рутина, которая добавляет эффективности. Я знаешь, какую мысль поймал, что, по сути, казалось бы, да, мы там сейчас обсуждаем зубную пасту, но все равно это же такой элемент комьюнити, знаешь, когда ты приходишь к товарищу домой, у него такая же паста, ты думаешь, о, у меня такая же паста, или там какой-то такой элемент, и это, по сути, для людей, вот, которые пишут, они себя ощущают тоже причастными к тому, что они повлияли на какой-то, может быть, результат, на какой-то процесс, и это как раз и формирует культуру, и, как следствие, там, бренд формирует компании.
2: Ну, и, ну, во-первых, да, я с тобой согласен, ты понимаешь, что происходит. И я знаю много примеров классных, когда вот CEO Uber работает там, ну, тайным водителем, в смысле, там, в очках и в кепке, но он работает целый день, чтобы понять, какие проблемы вообще есть у водителей, да. И я считаю, что это абсолютно нормально, возвращаясь к теме, что мы все работаем в продаже. Как только ты вот перестаешь, у тебя начинает там какая-то звездная болезнь и теряться вот это ощущение. Мне кажется, компания начинает, ну, просто любая загибаться потихоньку. Второе, когда ты делаешь что-то на протяжении длительного количества времени, ты вот вначале говорил про фокус и про приверженность, да. Но если люди знают, что они могут написать, и кто-то конкретно за это отвечает, и ему можно написать, и он ответит, и про это там, не знаю, в социальных сетях везде написано, то это же моя репутация, моя ответственность. Если мы сделали что-то не то, ну, я же понимаю, что мне прилетит, я получу там 2000 сообщений о том, что, ребята, ну, камон, мы вам доверили, это же все-таки вопрос здоровья, понимаешь? Это не только там красота, это больше вопрос здоровья, и мы в последние годы все больше и больше движемся в сторону такого life science, медицины и так далее, потому что все больше и больше открытий, и, например, понятно, что там хроническое мини-воспаление, которое даже не видно, оно может очень сильно влиять на сердечную мышцу. И если у тебя вроде бы всего лишь там чуть-чуть кровоточит десна, uh-huh. не у тебя, не дай бог, а у кого-то, то это может закончиться там, ну, каким-то сердечным приступом или чем-то еще поприличнее. А на больших цифрах, представь, из 15 выборка, миллионов, да. Если таких человек 100 в месяц, которых ты, ну, каким-то образом успел там это остановить, предупредить, дать им нужный продукт и так далее. Вот, поэтому, ну, это такая серьезная вещь. Люди нам свою жизнь доверяют, в принципе, и надо быть к этому готовым и, соответственно, относиться.
1: Ты сказал про звездную болезнь, не про то, что не отрываться от земли, от клиента. А, знаешь, очень часто же бывает, когда компания становится большой, фаундер начинает, кофаундер начинает зарабатывать большие деньги, и ты человек очень состоятельный, я предполагаю. А, как вот этот вот, опять же, держать баланс? Это просто достаточно рано, на самом деле, случается, когда начинают в компанию приходить деньги, прибыль и так далее, и фаундеры очень часто отрываются и от команды, и от клиента, и так далее. Начинают мыслить какими-то другими категориями. Вот, как, что тебя мотивирует оставаться вот там? Почему ты не оторвался? Почему не был? Я причем, знаешь, с тобой не так много как бы интервью каких-либо, но и очень много вот было какой-то момент, там, 13, 10, 12, и ты там еще прям супер-супер-супер такой, знаешь, прям видно, что ты вот прям погружен в это, только начинаешь, там какие-то там вот у вас идет, ты прям еще про какие-то вещи говоришь, да. Которых еще, которые сейчас только появились там несколько лет назад. Да. Очень круто. И ты супер спокойный, такой взвешенный, размеренный. И тебе там, я помню, в интервью там около 33 лет, по-моему. Я думаю, блин, как круто, интересно. И сейчас я на тебя смотрю, ты тоже такой же, вот как будто не поменялось с точки зрения вот ощущения эмоционального, знаешь, от тебя. Я вижу такую взвешенность, размеренность, вот такой фундамент твердый под ногами стоит. А как ты балансируешь? Ты же большой дядя, у тебя большая компания, ты большой владелец бизнеса.
2: Смотри, мне кажется, кто от чего кайфует. Вот я кайфую от результатов, от новых результатов, да. От новых достижений. Понимаешь, вот, ну, спроси меня, что ты выберешь, там, новую машину или, я не знаю, выйти в новую страну? У меня ответ будет однозначный, открыться в новой стране, то, что это прикольно.
1: То есть машина у тебя уже есть?
2: Ну, она есть, допустим, одна, и хорошая есть, прекрасно. Ну, зачем три, там, не знаю, машины разных, там, да? А, мне очень повезло, мы с женой дарим друг другу подарки, ну, хорошо, подарили тебе, там, две пары хороших часов. Вот у меня их больше даже, там, три. Но я ношу одни, две лежат еще. Как бы зачем мне четвертые? Знаешь, поэтому мне гораздо интереснее, когда не меняется вот эта внешняя оболочка, а меняется что-то внутри. Когда ты можешь взять эти деньги, например, направить на какую-то крутую идею, начиная от научного исследования и заканчивая просто на благотворительность. Но на минуточку мы тратим около 10% чистой прибыли ежегодно на благотворительные проекты. И за последние 10 лет это там 600 с лишним миллионов рублей, ближе там к миллиарду, наверное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Радостные моменты жизни я люблю точно так же, как кризисы. И нет, я не мазохист, не псих и даже не помешанный. Кризис – это то благо, которым нас наделила природа для нашего собственного развития. Жизнь необычайно мудра. Прежде чем жижа расплавленного металла превратится в рубящий клинок, ей придется пройти огонь, воду и удары молота. Прежде чем стать деревом, семечко сначала должно прорасти через непроглядную темень земли навстречу солнцу. И, наконец, прежде чем ты станешь тем, кем хочешь стать, жизнь обрушит на тебя немало препятствий. Наше сознание очень ограничено. Когда все хорошо, люди думают, что это будет длиться вечно. Но когда все плохо, отгадайте, что все люди думают. Что это будет длиться вечно. Мир цикличен. Сначала хорошо, потом плохо. Кризис – это когда жизнь избавляется от того, что слабо. Не каждая семечко прорастет, и не каждый человек выживет. Но именно в кризисные времена куется характер, создаются великие компании, рождается мудрость. И именно в кризисные времена человек с сильнейшим желанием жить выживает. Мой отец любит говорить: «Не суди о человеке, когда все хорошо. Посмотри на него, когда все будет плохо, и ты увидишь его суть». Не имеет никакого значения, что ты делаешь в периоды спокойствия, отдыха, когда у всех хватает денег, когда каждый день на улице праздник и все ходят со счастливыми лицами. Но попробуй сохранить спокойствие, честь и желание действовать, когда мир катится в пропасть. Только тогда жизнь вознаградит тебя. От микропроблем до макрокатастроф задача у природы одна – стать лучше. Она позволяет сильным проявить свою силу, а слабым проявить свою слабость. Вопрос только

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию.

0: поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Дорогие друзья, сейчас мы обсудим вопросы, связанные с памятью. А что такое память вообще? Вот как бы мы привыкли просто к этому, нам кажется, что это очевидные вещи. Между тем, не такие уж они очевидные. А почему мы должны про это знать? Даже те, кто преподают отнюдь не психологию и никакие из связанных с этим вещей, почему они должны про это знать? Потому что мы должны научить не только наших подопечных тому, что это такое и как этим пользоваться, но и сами себя. Память – это мы и есть. Или я бы даже перевернула эту историю и сказала, что мы – это наша память. Если мы теряем память, то тело-то наше остается на месте, но нас как бы и нету. Память бывает разных видов. Она бывает мгновенная или кратковременная, или рабочая. То есть та память, которая функционирует в ограниченном отрезке времени. Ну, скажем, если вы должны куда-то позвонить, а вы не знаете этого телефона, и меня спрашиваете, я вам говорю некий номер, и вы запоминаете его только на время, пока вы его набираете. Вам ни к чему его помнить дальше. Вот эта память, это и есть вот эти вот разные варианты этих коротких памятей. Это важно, чтобы эта память была хорошей, потому что она обеспечивает функционирование вообще всех процессов и восприятие любого – слухового, зрительного, тактильного, двигательного – и само воспроизведение этого, то есть то, как именно мы это делаем. Поэтому это очень важно. Но если мы хотим по какой-то причине вот этот условный телефон, который я сейчас быстро назвала, как бы назвала, запомнить, то мы должны предпринять особые усилия для того, чтобы эта информация перешла в другой отдел мозга. А мозг, как мы все понимаем, это именно то, что обеспечивает вообще всю нашу жизнь. Если мозг не дает сигнала, то ни палец не шевельнется, ни читать вы ничего не сможете, ни говорить, ни ложку со стола взять, ничего. Все обеспечивает мозг. Кстати говоря, вот именно поэтому нам важно, всем нам важно знать кое-что про то, что такое мозг и как он функционирует, чтобы мы просто понимали, что происходит. Так вот, долговременная память находится в другом отделе мозга. И сейчас я скажу вам очень важную информацию. Для того, чтобы то, что вы изучаете, независимо от того, речь идет об учениках или о нас самих, о тех, кто их учит, мы должны знать, как функционирует память. Мы это должны знать и для того, чтобы помогать нашим ученикам и давать им правильные советы, и для того, чтобы помогать самим себе. Естественно, мы все готовимся к занятиям, нам нужно довольно много помнить всего, поэтому не вредно знать, как это происходит и что происходит в мозгу, который обеспечивает нашу память, все ее виды. Мой совет вообще понравится и ученикам, и учителям, и родителям. Для того, чтобы информация, которая к нам попала за день и которая пока что находится в режиме краткосрочной памяти, для того, чтобы она у нас осталась надолго, ее нужно перевести в те отделы мозга, которые обеспечивают долговременную память. И это происходит во сне. Поэтому я даю вам очень, мне кажется, симпатичный совет. И детям это нужно объяснить. Бесполезно в случае, если завтра у вас экзамен, всю ночь готовиться. Бесполезно вот почему. Не потому, что, как привычно мы говорим детям, вот ты потом не выспавшийся будешь, ты не сможешь собраться силами, ты не сможешь мобилизоваться. Это все так, но дело не в этом. А дело в том, что перевод информации из кратковременного хранилища в долговременное происходит во время сна. Поэтому заниматься нужно раньше, а спать нужно лечь тоже пораньше, Тогда утром вы будете помнить то, что вы выучили раньше. Не стоит думать, что наша память организована как библиотека, или как учебник, или как кладовка. Наша память не кладовка, не чулан, не библиотека. Она не систематизирована. Вот я понимаю, что многим не понравится то, что я говорю, но это так. Мы можем запоминать вещи в зависимости от того, с чем они у нас ассоциируются. Например, какие-то вещи мы можем настолько ненавидеть, потому что они у нас связаны с какими-то неприятными событиями жизни, что мы их вытесняем и даже более того, как бы все делаем, только чтобы их не помнить. И вот тут я должна важную вещь добавить. Мозг запоминает вообще все, мимо чего он прошел, что он услышал, увидел, понюхал, съел, потрогал. Вообще все. В случае, конечно, если это здоровый мозг. Потому что если это мозг, в котором начался Альцгеймер, то тогда погибает сама мозговая ткань вместе со всем, что она и запомнила. Но мы говорим про здоровый мозг, тем более про детский. Поэтому так важно не читать глупости, не общаться с дураками, не слушать плохую музыку, потому что это из мозга вынуть невозможно. Оно там лежит всегда. Даже если вам кажется, что вы это забыли, это только вам так кажется. Мозг помнит все, и в определенных обстоятельствах это оттуда вылезет. Поэтому так важны ассоциации. Вот вспомните сами, просто рефлексируя, это я уже учителям говорю, вспомните сами. Разве у вас не бывало никогда ситуации, когда вы мучительно пытаетесь воспроизвести в памяти какие-то вещи, которые вы вообще хорошо знали, но никак не можете вспомнить, откуда, где, кто вам про это говорил, или в какой книге вы это читали. И вдруг у вас вспыхивает, что эта книга была желтого цвета, и что она лежала на таком-то столе, а в это время в окне мимо вас птица пролетала. И все, и вы вспомнили, какая это книга, и что там было написано. Не стоит вспоминать на странице номер 56 или 58 была такая-то цитата. Вот это никому не нужно. Запоминание таблиц, каких-то списков – это никому не нужно. Нужно осмысленное запоминание. И тогда окажется, что вы помните гораздо больше, чем вы думали. Итого, память нужно развивать. Развивать ее надо сказать, способами, которые столетиями использовались и от которых мы сейчас почему-то отказались. Скажем, учить стихи наизусть. В этом ничего плохого нет, только сейчас никто этого не делает, потому что как бы незачем. Почему незачем? А потому что у меня в кармане телефон, и через полторы секунды этот телефон мне любые поэмы выкинет. Правильно? Вы сами... Уже тоже телефон или вы все еще люди? Вам нужно развивать вашу личную нейронную сеть. И дело не в том, зачем вам учить сонеты Шекспира. Во-первых, потому что они прекрасны. Во-вторых, потому что Шекспир гений. А не вредно почитать и вспомнить то, что говорили гении. А в-третьих, потому что любая следующая информация усложняет и утончает, делает более изящной, более умной, более эффективной работу вашей личной нейронной сети. Если вы сами хотите быть лучше, умнее, быстрее, эффективнее, вы должны развивать свою нейронную сеть. Так что я вам советую про память побольше почитать. Таких книг много пишется. Не надо верить дурацким тестам, которые рассказывают, что вы эту табличку сделаете не так, а так, или списки сделайте так, чтобы не все было сразу на букву А, потом на букву Б, а чередуясь. Вот это все ерунда. Вы должны таким образом изучать какой-то материал, чтобы он имел смысл для вас, лично для вас. Тогда даже очень сложные вещи вы легко запомните и долго будете помнить. Поэтому мой совет и вам, учителям, – и вашим ученикам обратить на это специальное внимание. Нужно читать серьезные книги, читать их не для того, чтобы запомнить сюжет, а для того, чтобы включиться в очень такое изящное, сложное и противоречивое восприятие мира, которое нам демонстрируют крупные художники. Для этого надо читать эти книги, а не для того, чтобы вспомнить, кто убил старушку у Достоевского, или бросилась ли Анна Каренина под поезд, или упала из самолета. Вот это никому не нужно, понимаете? Такие сюжеты – это не важно. Важно, почему все это происходило. Важна сложная информация, которая делает сложным ваше сознание. И не только сознание, но и подсознание. И которая делает вас сложной, многогранной, яркой личностью.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мышь в форме яйца. Британский стартап Next Axis Design представил необычный компьютерный манипулятор OWO, внешне похожий на яйцо. Устройство весит 98 граммов. Создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь, обеспечивая более естественные движения кисти и снижая нагрузку на мышцы запястья. Также новинке не требуется поверхность для скольжения. Гаджет отслеживает положение в пространстве. Курсор двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживаются все стандартные действия – прокрутка и клики. Гаджет не нуждается в установке драйверов и работает со всеми основными операционными системами, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, подключаясь по Bluetooth или Wi-Fi. Отмечается, что он поддерживает работу с несколькими устройствами. Ключевая особенность OWO — гибкие настройки. Пользователь может регулировать чувствительность гаджета, назначать собственные макросы и команды-жесты, создавать несколько профилей под различные сценарии работы. Благодаря двухкомпонентной конструкции верхняя часть OWO отвечает за управление курсором и нажатие, а нижняя — за прокрутку и свайпы. Производители обещают точность и стабильность позиционирования, что должно сделать устройство пригодным для трехмерного моделирования, создания презентации и работы в дизайнерском ПО. При этом разработчики признают, что в некоторых задачах, требующих высокой точности, OWO может не полностью заменить обычную мышь. Новинка может работать до 80 часов от одного заряда. Девайс доступен в нескольких цветах, а корпус имеет глянцевое полимерное покрытие. В комплект входит не только сама мышь-яйцо, но и кабель USB-C, а также специальная панель для зарядки. Если краудфандинговая кампания будет успешной, поставки клиентам планируется начать в декабре. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В ягодах темного цвета, таких как черника, голубика и ежевика, много мощных природных антиоксидантов, которые улучшают кровоснабжение мозга и защищают его клетки от повреждения. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, пишет лента.ру. Наш мозг получает слишком много информации, а включение в рацион этих ягод защитит его от так называемого цифрового стресса, отметила врач. Эксперт также рекомендовала не отказываться от употребления листовой зелени, шпината, орехов и тыквенных семечек. Эти продукты, по ее словам, богаты магнием, который расслабляюще действует на нервную систему. Магний помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, пояснила Махова. Ну и, наконец, по ее словам, для хорошего эмоционального состояния важны продукты, богатые клетчаткой. Клетчатка поддерживает здоровый микробиом кишечника, напрямую связанный с когнитивными функциями и настроением человека, уточнила эксперт.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Унчукатль. Село расположено в Лакском районе Дагестана в 140 километрах от Махачкалы. Оно находится на берегу одного из притоков Казикумухского кайсу, раскинувшись на склоне горы Цуналбаку, подобно орлу, распростершему крылья. Это село с добротно построенными старыми и новыми домами высотой 1400 метров над уровнем моря. Со столицей республики аул связывает асфальтированная дорога, строительство которой в гравийном варианте относится к 1882 году. Много легенд и преданий сохранилось о том, когда и как возникло селение Унчукатль. Одно из наиболее распространенных преданий гласит, что село образовалось в период распространения исламской религии в Дагестане, примерно в 12-13 века. В результате объединения нескольких мелких поселений и хуторов, расположенных недалеко друг от друга. Население их было, очевидно, смешанным как в этническом, так и в религиозном плане. Жили христиане, язычники, о чем свидетельствуют остатки погребений в этих местах. На одном пахотном участке сохранилось погребение доисламского периода. В частности, здесь был найден каменный саркофаг. Христианские погребения расположены вдали от мусульманского кладбища, за речушкой, где находятся пахотные участки. В старину в большом почете бывали мастеровые люди, а в особенности уважали кузнечных дел мастеров. Они из железа делали все, что требовалось для сельского хозяйства, например, лемеха, косы, серпы и другой инвентарь для крестьян. В селе также было и много хороших знатоков арабского языка. Некоторых из них можно перечислить к ученым-арабистам. В частности, Гаджи Мирзаева Магомед Садыка, Дандамаева Магомеда и других. Из Унчукатля также вышло много и других значимых лиц. Среди них лакский Мичурин, герой социалистического труда, знаменитый садовод Хинчалов Гази Магомедович, народный учитель, кавалер орденов Ленина и боевого красного знамени Дандамаев Абдулкадыр Магомедович и академик Российской инженерной академии Мамаев Загиди Мамаевич.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Притчи народов мира.
4: В одной бедной деревушке родился на свет мальчик. Он проводил свои дни бессмысленно, механически и монотонно, так же, как и остальные обитатели этой угасающей деревушки, не имея представления, что делать с собственной жизнью. И в одну прекрасную ночь ему приснилось море. Ни один из жителей деревни ни разу не видел моря, поэтому никто не смог подтвердить, что где-то в мире существует такая бескрайняя вода. А когда юноша заявил, что собирается отправиться на поиски моря из своего сна, все крутили пальцем у виска и называли его сумасбродом. Но он, несмотря ни на что, пустился в путь и долго странствовал, пока не оказался на развилке дорог. Здесь он выбрал ту дорогу, которая вела прямо, и через несколько дней добрался до поселка, жители которого вели спокойную, обеспеченную жизнь. Когда юноша сообщил им, что странствует, мечтая найти море, они начали убеждать его, что он зря тратит время, и лучше будет ему остаться в этом селе и жить так же счастливо, как и все. Несколько лет молодой человек жил в достатке, но однажды ночью ему опять приснилось море, и он вспомнил о своей несбывшейся мечте. Юноша решил покинуть поселок и вновь отправиться в путь. Попрощавшись со всеми, он вернулся на развилку и на этот раз пошел в другом направлении, пока не дошел до большого города. Восхитился его гомоном и пестротой и решил остаться там. Учился, работал, веселился и со временем совсем забыл о цели своего путешествия. Однако через несколько лет он опять увидел во сне море и подумал, что если не исполнит мечту своей юности, то впустую растратит жизнь. Поэтому он опять вернулся на развилку и выбрал третью дорогу, которая привела его в лес. На небольшой полянке мужчина увидел избушку, а возле нее уже не слишком молодую, но прекрасную женщину, которая развешивала выстиранное белье. Она предложила ему остаться с нею, так как ее муж ушел на войну и не вернулся. Мужчина согласился. Много лет они прожили счастливо, вырастили детей. Но однажды нашего героя, который уже состарился, опять навестил сон о море. И он оставил все, вернулся на развилку и пустился в путь последней доселе неизвестной ему тропой. Очень крутой и каменистый. Он шел с трудом и стал опасаться, что вскоре совсем выбьется из сил. Оказавшись у подножья большой горы, старик решил подняться на нее в надежде хотя бы издали увидеть море своих снов. Через несколько часов, на исходе сил, он добрался до вершины горы. Перед ним раскинулись необразимые просторы. Старик увидел развилку дорог и село, в котором жители вели благополучную жизнь, и большой город, и избушку женщины, с которой провел много счастливых лет. А вдали, на горизонте, увидел глубокое, бескрайнее море. И прежде чем остановилось его измученное сердце, растроганный старик сквозь слезы сожаления заметил еще, что все дороги, по которым он шел, вели к морю. Но только ни одной из них он не прошел до конца.
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13:30 до 16:30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13:30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время сиесты. Деловые переговоры часто могут проходить в ресторанах и во время обеда, который в Испании традиционно начинается ближе к 21:00. Деловых партнеров, как правило, домой не приглашают. Если же это произошло, то, скорее всего, хозяева действительно очень расположены к приглашенным гостям. В качестве подарка можно взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома. Испанцы не любят открытую демонстрацию достатка, поэтому не стоит оставлять больших чаевых в ресторанах или дарить партнерам дорогие подарки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Вопрос такой, вот опять же, перенесемся на реальный кейс. Вот есть какой-то бизнес, допустим, магазин или там, я не знаю, какой-нибудь общепит, может быть, или еще что-то, и ребята думают сейчас, смотрят нас и думают, о, классно, 3000 партнеров, столько франшиз, тоже надо франшизу делать. Вот если сейчас попытаться представить, да, что есть такая вот ситуация, что потенциально можно открыть франшизу, в каком случае ты бы стал запускать франчайзинговую модель, а в каком случае нет?
3: Сейчас мне кажется, что во всех случаях я бы стал запускать франчайзинговую модель.
2: Я имею в виду даже не в СДЭКе, а вот вообще какой-нибудь бизнес. Вот представим, магазин есть, например, да? Ты производишь одежду, допустим, есть какой-то бренд.
3: Ну да.
2: И вот есть магазин, ну, вот да. Есть франшиза.
3: Ну да.
2: Точно,
3: ну,
2: да.
3: Да. Я бы запускал. Я бы везде запускал.
2: Я понял, это успешный кейс, ну, уже говорит о том, что...
3: Да, у меня получилось. При этом я вижу, что у других не получается. То есть, вот они заходят туда, и у них не получается. То есть, проходит год, два, три, у них не выстраиваются отношения. У них разрушается это. Хотя мы на одном и том же поле работаем. То есть, мне кажется, что это очень удачная модель.
2: А какие-нибудь там 2-3 критерия, определяющие успех во франчайзинговой модели? С точки зрения, может быть, управления, подхода, менеджмента, еще чего-то?
3: Не, ну главный успех – это темпы роста, то есть все-таки мы вот 48% 17 лет подряд растем год к году, вот, темпы роста, слушай, к франчайзе нужно относиться так же, как ты относишься к своей первой линейке. Вот если они это чувствуют, на меня очень многие франчайзи обижались, или обижаются за то, что там раньше, в 2009 году, мы могли вот с ними вообще общаться так плотно и долго, и много, а сейчас так не получается. Вот, и это очень важно для франчайзи, чувствовать, что они тоже важные игроки в этом бизнесе. И как только начинается дележка, вот эта управляющая компания, вот этот филиал, вот этот франчайзи, ну вот все разрушается. То есть если твои топ-менеджеры считают франчайзи инородным телом, за которым надо следить, и их надо контролировать, и они слабоуправляемые, ну, потому что, а какие у нас полномочия? Ну, то есть, первое, с чего начали мои директора говорить, а какие у нас полномочия? Как мы их можем уволить? Я говорю, никак. Вы никак не можете уволить франчайзи.
4: Тогда надо дружить.
3: Да-да-да, вы можете только договариваться. Вот. А сейчас все поняли, что это классно. Не знаю, ничего вообще... Ничего волшебного вообще в бизнесе нет. У нас нет каких-то гениальных менеджеров, у нас нет каких-то дорогих, классных, супер там, специалистов. Просто люди относятся друг к другу как к хорошим товарищам. То есть очень многие просто дружат, реально дружат у себя на территории. Там, люди в Санкт-Петербурге дружат, франчайзи между собой, франчайзи с филиальными людьми. И в этом кайф. Они кайфуют от того, что они чувствуют... там, себя в какой-то такой, ну вот как, знаешь, я вот люблю бегать, да, и как-то помню, просто это запомнилось мне очень сильно, в Нью-Йорк приехали там, в 2011 году, и ты бежишь утром в 7 утра в Центральный парк, и ты вливаешься в какую-то реку
4: бегунов,
3: и там люди с колясками бегут, блин, с собаками, вообще на инвалидных колясках. И ты почему-то чувствуешь себя кайфово от этого. Ты думаешь, блин, я вот в этом во всем. И ты такой быстрее еще бежишь. Вот, это важно. Важно почувствовать вот единение какое-то. И вот франчайзи, ну, мы очень хотим, чтобы они это чувствовали. Что они в каком-то большом, мощном движении находятся. И сами в нем участвуют. Мы все время их там пытаемся тоже подсветить и
2: поднять. Вот прям давай конкретику попробуем. Каким образом бы это делать? Это твое личное? То есть ты, не знаю, делаешь мероприятие для франчайзи, или это как-то команда с ними взаимодействует? Каким образом вы создаете вот эту атмосферу поддержания вот этих вот отношений, да, чтобы они чувствовали, что вы о них как бы заботитесь в какой-то мере? За счет чего вы это создаете?
3: Там огромное количество людей в этом участвует. Это, конечно, далеко не мое личное. Там прям огромное количество людей. Это совместные корпоративные мероприятия. Это совместные... Ну вот сейчас вот прошла череда слетов франчайзи на территориях. Да, вот я приехал в Питер, через два дня была Москва, через два дня Алматы, через неделю Пермь, а потом после этого там Красноярск, после этого там Владивосток, ну и вот так вот по всей стране, то есть большими кластерами, ну потому что в одном месте уже невозможно всех собрать, то есть все работают, есть корпоративный университет, есть прямые линии, мы начали проводить, каждая функция раз в месяц, даже СБшники рассказывают, что они такого сделали за этот месяц, и туда, ну, подключаются все. Ну, то есть вот изначальная установка такая, что нет, вот этим ссылку мы пошлем, этим мы не пошлем, нет, все подключаются. Вот, то есть максимальная прозрачность, максимальная, как бы ты демонстрируешь доверие. Потом есть мероприятия, ну, например, у нас много-много лет проходит Формула-1. Это такое соревнование, где вся страна соревнуется. И франчайзи в том числе. И потом по итогу соревнования проходит бал победителей. И это проходит в разных странах, в разных городах, вообще каждый год. И туда едут лучшие курьеры, лучшие кладовщики, лучшие франчайзи, лучшие бухгалтера, лучшие айтишники. Ну, вообще вот просто все. И франчайзи такие же. И мы вместе ходим вот по одним и тем же улицам там Тбилиси или Еревана и кайфуем и празднуем лучших и везде. Ну, то есть это вряд ли можно какой-то опять... Понимаешь, то есть вот этот, я понимаю твой вопрос, я его сам все время задаю. Это я тоже всегда эти волшебные таблетки пытаюсь,
2: конечно,
3: вытащить из людей, а их нет.
2: Да, почему я задаю эти вопросы? Потому что я понимаю, что как бы ребята по ту сторону экрана, которые нас смотрят, они задают вопрос: вот что конкретно мне нужно сделать, да, для того, чтобы вот что-то там произошло. И, конечно, всегда пытаешься понять. Я думаю, все равно, может быть, ты там не даешь прям пошаговой инструкции раз, два, три, но все равно ты рассказываешь, и все равно у каждого человека, исходя из его конкретной ситуации, рисуется образ того, как он мог бы это применить, да, на, как бы на себя. Ну вот, например, конкретно я сейчас попробую развернуть что-то по поводу партнеров, да, по поводу вашей франчайзи. Ты говоришь, может быть, нету там, ты не сказал, да, вот мы делаем раз, два, три, но я очень четко услышал, например, да, что это у меня Паша, вот Гательман Благословен, говорит, что отношения определяют отношения, да, что то, как ты относишься к человеку, то он тебе дает в качестве результата в обратную сторону. Вот.
3: 100%.
2: И вот как бы, то есть я думаю, что каждый на самом деле слышит для себя вот те ответы на вопросы, которые я задаю, просто вот для каждого это будет свое.
3: Слушай, я всегда ввязывался в бой, вот ты говоришь, что конкретно я должен, да, делать. Ты иди хоть что-нибудь сделай.
2: Да.
3: Ну просто иди сделай что-нибудь. Ты потом в процессе начнешь выяснять, ты начнешь знакомиться с теми людьми, у которых стало получаться вот это, вот это, вот это. Потому что в теории, ну, нарисовать, мы видели огромное количество людей, которые рисуют безумные бизнес-планы, которые никогда в жизни не реализуются. Поэтому ты иди сделай что-нибудь. К черту все, иди что-то сделай. Вот. И в процессе есть очень много волшебных рецептов в поиске интересных людей. Ты найдешь интересных людей. Они будут приносить все время новые какие-то новые идеи, которых у тебя в голове не может быть. И ты к этому должен легко относиться. Это же кайф вообще, когда вот ты нанимаешь людей, которые сильнее тебя. У меня большинство, почти все люди сильнее меня. Я от этого просто кайф.
2: Немного хочу затронуть темпы роста, потому что сколько, 48% в год, да. И вот ты сказал тоже, что темпы роста это важны для партнеров, да, чтобы они видели и для команды, да, определенную динамику, что мы развиваемся, что мы растем и так далее. И при этом, как бы, на самом деле это феноменальный рост, потому что зачастую есть, как бы, эффект низкой базы, да, когда ты на старте растешь 48% в год или вдвое, или втрое, но это эффект низкой базы. Другое дело, когда ты уже, будучи большой компанией, растешь с такими темпами. И тебе много раз задавали этот вопрос. И ты все время говоришь, что мы не делали ничего особенного. Ну, мы просто вот просто делаем и делаем, оно растет и растет. Как? Как, я не знаю, что это, правильно выбранный бизнес, правильно выбранная бизнес-модель, потому что все мечтают о том, чтобы расти 40% в год. Но так оно просто вот не бывает, мне кажется.
3: С одной стороны, правда, правильно выбранный бизнес, правильно так совпало, да, то есть мы попали в e-com, и e-com прет, да, вот в отличие от многих других бизнесов. Тем не менее, мы знаем на нашем рынке компании, там, не будем говорить о компании там, красного цвета, которая, допустим, ну, там, например, с 16 года мы выросли, допустим, там, в 27 раз, а эта компания на 20%. То есть ты работаешь

0: год, когда они пытаются снизить планку себе, угу. ну, то есть и построить темпы роста, план поставить, допустим, 30%, я говорю, а с хрена ли вообще? Ну, просто скажи, почему ты в прошлом году вырос на 45%, а в этом ты хочешь себе поставить 30%? Ну, просто объясни, почему логика. Ну, это вот, знаете, это же сейчас вот конкуренты. Я говорю, ну, нет, не знаю, они в прошлом году были такие же конкуренты. Ну, что, вот с какой стати? Поэтому, ну, важно не давать людям возможности даже подумать в этом направлении. Потом мне очень нравится идея про антихрупкость. Мне кажется, что нас так колбасят, ну, возможно, в связи с таким темпом, да, вот с таким темпом у нас все время трещат штаны по швам, да, то есть мы все время переполняемся, то склады у нас лежат, то IT у нас лежит, то там еще что-то с людьми происходит. И вот как Талеб все рассказывает, то есть вот нас прям долбит каждый год вообще, и мне кажется, что мы становимся сильнее и сильнее от этого. То есть это прям такая, ну, тренировка, закалка. То есть если ты привыкаешь все время работать интенсивно, ну, у тебя же больше шансов продолжать расти интенсивно. Ну, то есть ты привык работать интенсивно. А если ты привык расти на 5%, ну, попробуй тебе скажи, а давай-ка попробуем на 50% расти.
1: Угу.
0: Как он посмотрит на тебя, как на дурака. А у нас, ну, нет, все привыкли в этом. И как бы все бегут. Им главное не давать возможности подумать по-другому.
1: Это как, наверное, да, думать, исходя из ресурсов, которые у тебя есть, которые ты видишь под руками, или исходя из цели, да, что поставим себе, к тому и будем стремиться.
0: Ну, конечно.
1: Те ресурсы и возможности будем открывать.
0: Ну, конечно, конечно. Потому что если ты в это влиять на это не будешь, то очень скоро, ну, например, то есть у нас один из важнейших показателей – своевременность доставки.
1: Угу.
0: Своевременность не к черту сейчас. У нас вот как раз сейчас была проблема со складом, с московским. Мы вообще лежали, очень переезжали на огромный склад. Своевременность плохая. Вот как ты считаешь, как подлечить своевременность?
1: Как подлечить своевременность доставки?
0: Да. Как сделать классную своевременность доставки? Самый простой способ.
1: Ну, наверное, сделать количество ресурсов больше, количество людей расширить, чтобы
0: Нет.
1: они успевали. А, например, в зависимости от того, если на большой город, наверное, больше пунктов, откуда везти, чтобы меньше везти было.
0: Нет.
1: Ну, то есть локально, условно, как еда, как кухня на районе, чтобы как успевать за 15 минут везти, чтобы,
0: слушай,
1: в соседнем,
0: ну,
1: доме
0: ты
1: была.
0: Ты думаешь, как успешный предприниматель. Зачем? Нет, так не надо. Да сроки увеличь просто планово, и все. Клиенту скажи, что теперь не двое суток мы будем везти до Краснодара из Москвы, а трое. И все, и ты вошел в это.
1: Я усложняю, наоборот, видишь, я усложнил, был гораздо более простой
0: способ.
1: Понимаешь,
0: то есть если ты не будешь как бы влиять, то, естественно, логист захочет выполнять вот свои KPI. Вот
1: да.
0: Почему мы KPI отменяем? Потому что вот ради того, чтобы выполнить KPI, он будет биться в кровь для того, чтобы доказать, что надо увеличить плановые сроки для клиента.
1: Угу.
0: Да нереально за двое суток доставлять. Все, за трое надо доставлять. Я говорю, а как мы доставляли там 5 лет назад за двое суток? Почему сейчас надо за трое доставлять? Ну, сейчас фура ходит, а раньше-то ходила там вообще там что-то там, не знаю, «Газель» или этот «Рено Логан». Вот, поэтому вот главное не снижать амбицию, то есть все время людей куда-то как-то тренировать.
1: Ну да, потому что, наверное, с точки зрения исполнителя, да, самое простое – увеличить сроки доставки, а не найти решение,
0: ну, конечно,
1: там, с новым распределительным центром или
0: еще с чем-то.
1: Или как выполнить
0: план продаж? Ну как, ну снизь
1: поставить
0: его,
1: план,
0: поставь
1: можно
0: маленький,
1: да?
0: План, и все.
1: Ну да, это вот как раз про то, что про цель, которую мы... Потому что я вот недавно записывал тоже видео на эту тему, я рассуждал, что большинство результативных предпринимателей, которые достигли чего-то, они всегда смотрят на то, что они хотят сделать, и дальше пытаются собрать какую-то комбинацию, да, какие люди нужны, какие ресурсы, что нам нужно для того, чтобы это сделать. А человек с маленькой амбицией, он, как правило, смотрит, так, что у меня есть?
0: Да,
1: есть
0: да,
1: у меня
0: да.
1: есть стакан.
0: Склад вот такой вот у меня.
1: Ну, как я с этим складом смогу 500 тысяч? Ну, никак, предел
0: конечно,
1: мой 100.
0: Конечно, конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Да, да. А ты, вот, кстати, одна из больших претензий, которая есть к ВБ на текущий момент, что у них гора проблем, и при этом они с закрытым забралом к людям, да, что типа сколько, сколько раз я там видел, что говорили, выйдите и нормально с людьми поговорите, да, не через наигранных пиар-менеджеров, а реально расскажите о своих проблемах, расскажите, как вы их планируете решить, дайте понять селлерам, что как бы они в надежных руках. И вот это огромная претензия к ВБ, которая просто, из которой сейчас превращается, мне кажется, в огромный снежный ком, который опасный. Вот ты с открытым забралом, компания ваша с открытым забралом или закрытым?
0: Мне кажется, что с максимально открытым забралом.

0: с максимально открытым забралом. Мы пытаемся эту культуру прививать на всех уровнях. Она не очень, ну, хорошо заходит людям, потому что наши люди российские привыкли быть закрытыми. Вот. Но мы пытаемся, то есть для меня это очень важная история, поэтому надо быть все время. Ну, правда, я кайфую, да, я вот не понимаю, людям, я говорю, вот вы можете себе представить, допустим, у вас Аэрофлот отменил там рейс какой-нибудь, и вы так раз в соцсети находите генерального Аэрофлота, и ему пишете, и он такой, сейчас порешаю, там что-то хоп-хоп, и там решает о какой-то компенсации. Я просто, когда мне пишут люди, и я решаю, я от этого кайфую, я думаю, почему люди, ну, там, SEO почты, или там SEO Аэрофлота, или еще какой-то SEO, почему он не выходит, почему его, к нему невозможно даже представить такую ситуацию. Поэтому мы пытаемся быть с открытым забралом.
1: Понятно, это на самом деле дорогого стоит, потому что мне кажется, что в моменте это может быть страшно, сложно, но по сути, и понятно, что это нескончаемый такой процесс, и то, что это всегда, то есть такая культура, и мне кажется, такая важная штука, я, по крайней мере, это вообще один из элементов, это касается даже не только там клиентов, еще что-то вообще в целом по отношению к людям, это такая, знаешь, правильная культурная ценность, мне кажется, которую я, по крайней мере, все стараюсь развивать. Не всегда получается, безусловно, но, тем не менее, стараюсь развивать.
0: Очень важно. Мы сейчас качаем вот сервис 3.0. Это новая наша сейчас фишка, новая наша парадигма, когда счастливый сотрудник сделает счастливым клиента. Ага. И мы переключаемся с клиента на сотрудника. Угу. То есть мы говорим, так, сейчас мы сотрудником будем заниматься, чтобы он правда был, кайфовал вообще от работы, и он точно сделает счастливым клиента.
1: Еще один вопрос от моих друзей из Якома по поводу вот обычных ребят, работяг-курьеров, которых вы находите, потому что я вот постоянно слышу у ребят, у кого производство, у кого курьерские свои какие-то службы, да, кто работает, что огромная проблема именно вот, ну, я не знаю, с работягами, вот с обычными ребятами-работягами, то, что их просто нет, на рынке огромный дефицит кадров, просто безумный, потому что гиганты, они как бы сжирают вообще весь рынок, как бы, как вы находите, как вы выстраиваете эту систему?
0: У нас тоже безумный дефицит, и мы тоже все время чешем голову на тему, как особенно это вот в этом году, ну, много
1: эмиграция,
0: факторов,
1: да.
0: Много факторов эмиграции, СВО, да. Люди едут на новые территории, потому что там платят, люди идут на оборонные предприятия, потому что там платят сильно больше, в общем, все поменялось, поэтому мы сейчас сильно делаем фокус на удержание сотрудников, потому что у такого производственного персонала обычно текучка сильно выше, чем у всех других. И если ты будешь уделять фокус, ну, у нас, например, там в Санкт-Петербурге никто не говорил, да, но вот директор Санкт-Петербурга на складе сделала молельню. Ну, то есть, вот никто не говорил, что под это надо бюджет. То есть, она сделала молельню вот для людей, которые там мусульмане, вот чтобы они отдельно могли на складе. Никто же больше из наших не додумывался, то есть каждый делает там под себя склад. Значит, она же сделала так, чтобы все сотрудники участвовали в озеленении склада. То есть не заставляла, они приходят, и они высаживают розы и там кусты, и идут к себе как домой потом. То есть вот очень важно создавать такую атмосферу, пытаться. Я сейчас говорю не то, что у нас это есть. Это вот я привожу Санкт-Петербург, а в Москве, например, ну, жесточайший дефицит. Да, вот жесточайший дефицит. Поэтому женщины очень хорошо делают на легком каком-то, ну, вот если на складе говорить, вот там мелкая штучка, мы ее называем, да, женщины очень хорошо работают. Значит, ты должен автоматизацией заниматься. То есть есть же куча вариантов, как уйти от этого, да? То есть автоматизация, выстраивание бизнес-процессов, женщины, ну, много чего. Переход на сдельную оплату труда. Там, мы сейчас прям целый план пишем, как нам выйти из этой ситуации. У нас такие же проблемы. Ну, как-то решаем.
1: Понял, но это просто прям такая актуальная.
0: Очень актуальная для всех, прям, да.
1: Да, да.
0: История. Все борются, мне кажется, все плюс-минус понимают, да, ты должен создать хорошие условия труда, души, там, обеды, и страховки.
1: Это уже базис, это уже базис. Ты все равно с этим базисом,
0: вот, да. К сожалению, базис, а ты только в этом году начинаешь это реализовывать.
1: Супер, спасибо большое. Очень интересно, и я надеюсь, что у нас получилось как-то вообще, да, посмотреть на всю эту картинку широко, и я надеюсь, что ребята как-то посмотрят и вообще проникнутся, на самом деле, ДНК и культуры, потому что много было сказано. Спасибо большое, очень
0: спасибо.
1: Ценно.
0: Спасибо, Александр, еще раз за приглашение. Я надеюсь, что не сильно сумбурно, потому что, правда, пытались 23 года впихнуть, пусть и в 2 часа, но тем не менее. Спасибо да. тебе огромное.
1: Ребята.
0: Спасибо.
1: Пока-пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждое утро, прежде чем начать свой день, я сажусь, беру в руки ручку и записываю несколько вещей, за которые благодарен. Я благодарю мир за то, что у меня есть возможность жить, и благодарю обстоятельства за то, что у меня есть возможность благодарить. Однако зачем? Это выглядит как очень странная и, прямо скажем, неуместная практика, вместо которой можно было бы сделать много других полезных дел. Что ж, не спешите с выводами. Сегодня я расскажу о том, как благодарность делает нас лучше и счастливее, как она продлевает жизнь и буквально стоит в основе нашего общества. Во-первых, нет, это не очередная новомодная глупость, которую распиарили без причины на радость модной молодежи. Благодарность – это практика, которую в течение тысячелетий проверяли на себе все живущие на Земле люди. И то, что она сохранилась до сих пор, многое говорит о ее полезности. В культурах народов она наиболее часто проявлялась в форме молитвы. Скажем, всеми известный ритуал благодарности перед едой практикуется до сих пор. Он присутствует как во всех авраамических религиях, так и в индуизме, в племенах прошлого и настоящего, и даже в буддизме. Люди садятся за стол и в зависимости от своей культуры благодарят Бога, мир или близких за то, что у них есть еда. Казалось бы, зачем? Можно подумать, это улучшает пищеварение. Оказывается, да. Из эксперимента 2012 года мы знаем, что начиная вести дневник благодарности, люди испытывают меньше болей в животе, а их пищеварение улучшается. Но, разумеется, смысл благодарности или молитвы не ограничивается приятными последствиями для желудка. Эта практика слишком древняя, чтобы быть случайной или банальной. К счастью, некоторые из ее эффектов можно измерить, и в этом убедились ученые. Сотни исследований указывают на одно – как бы вы ни проявляли благодарность ко внешнему миру, через медитацию или личный дневник, эффекты этих практик будут внушительными. Они улучшают качество сна и снижают кровяное давление, они делают нас здоровее, помогают при восстановлении после операций и, увеличивая оптимизм, продлевают жизнь. Они помогают нам быстрее восстановиться от стресса, повышают нашу самооценку и качество экономических решений. Они даже улучшают самоконтроль и терпеливость, и все это из-за крошечной пятиминутной практики благодарности. Но эти эффекты – ничто в сравнении с тем, как она влияет на формирование нашей личности. Древние греки и римляне считали, что нельзя достичь идеального характера, ведя недобродетельную жизнь. И именно благодарность они называли высшей добродетелью. Цицерон пишет: «Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным, ибо это не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей. Таким образом, прежде чем быть добрым, справедливым, мудрым или отважным, сначала нужно научиться быть благодарным. На пути к счастливой или осмысленной жизни, в первую очередь, нам следует обрести признательность, как бы трудна ни была жизнь». Важность этого подчеркивают и исследования. В эксперименте 2006 года участвовали ветераны, страдающие от посттравматического синдрома. Таким людям очень трудно нормально функционировать. Вводя же в свою жизнь практику благодарности, ветераны все чаще испытывали желание что-то делать со своей жизнью. Несмотря на тяжелую психическую травму, они начинали лучше понимать свое место в мире, и их эвдемоническое счастье значительно возрастало. Дело в том, что благодарность заставляет нас обратить внимание на вещи, которые обычно мы принимаем за должное. Посмотрев же на них трезвым взглядом, мы распознаем их как активный источник блага в нашей жизни, например, наших родителей. Благодарность к предкам – это то, чего недостает современному человеку. Философ Дэвид Юм считал, что из всех преступлений, на которые способен человек, худшее – это неблагодарность в отношении своих родителей. Так же думал и Кант, называя неблагодарность источником всякой подлости и зла. Практикуя же признательное внимание к приятным сторонам этого мира, мы обращаем внимание, что родитель – это не просто объект, предоставлявший нам бесплатные калории в течение 20 лет, но настоящий человек, который жертвовал всем ради нашей жизни. Обнаружив эту очевидную, но одновременно скрытую реальность, мы не только проникаемся признательностью к родителю, но и сами становимся готовы к такому самопожертвованию. По тому же сценарию и солдат, подвергшийся страшному опыту войны, начинает понимать, что в мире есть вещи, ради которых стоит жить. Он обретает свое место в мире и избавляется от нигилизма. Благодарность оказывает чрезвычайно широкое влияние на формирование нашей личности. Из исследований мы знаем, что она подавляет в нас материализм и потребительство, она заставляет нас чувствовать причастность к обществу, при этом делая нас альтруистичными, доверяющими и помогающими другим. Она даже снижает агрессию и увеличивает эмпатию. Иными словами, благодарное общество – это более здоровое общество. Оно не только способно распознать собственный комфорт и радости жизни, которые ему доступны, но, что гораздо более важно, вклад в него окружающих. Разумеется, на это способен не каждый. Автор книги «Рай и ад. Психология эмоций» считает, что умение испытывать благодарность – это свойство зрелого человека. А зрелости, как известно, большинство не достигает. Поэтому благодарить не по привычке и не из соображения этикета, а по-настоящему – это достижение высшего порядка. Как сказал Эзоп, благодарность – это признак благородных душ. Я же приглашаю вас уподобиться благородным душам и провести практику благодарности. Согласно ученым из Гарварда, мы можем проявлять ее двумя способами. Первый – дневник благодарности. Каждый день мы письменно напоминаем себе о нескольких подарках, которые мы получили от внешнего мира. Согласно доктору Роберту Эммонсу, этот способ состоит из трех этапов. Во-первых, мы обнаруживаем добро в нашей жизни. Мы убеждаемся, что в ней есть прекрасные элементы, которые достойны нашей благодарности. Во-вторых, мы признаем, что источник этого добра находится вне нашего «я». Распознав этот факт, мы совершаем третий шаг и искренне записываем свою благодарность. Магия заключается в том, что чем больше мы благодарим, тем больше замечаем вещей, достойных благодарности. И это вовсе не значит, что мы перестанем замечать ужасы этого мира. Напротив, они станут очевидны, но у нас появится основа, на которой можно стоять, чтобы с этими ужасами бороться. Второй способ – благодарность к окружающим. Она может быть проявлена как в форме письма благодарности, так и в форме разговора, в рамках которого вы сообщаете человеку, что его добро не остается незамеченным. Высказывая свою благодарность искренне и конкретно, мы способны перейти на принципиально иной уровень отношений с нашим окружением. Согласно исследованиям, такой подход к благодарности улучшает качество романтических отношений, укрепляет дружбу и увеличивает шанс того, что вас поддержат в трудные времена. В вашем взаимодействии с близкими как бы открывается новое измерение, которое очень трудно описать словами. Попробуйте и почувствуйте сами.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Средняя предполагаемая зарплата учителя в России в августе составила около 45 тысяч рублей. Это более чем вдвое меньше среднего предложения по всем вакансиям, которое составляет около 102 тысяч рублей. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на аналитиков. При этом работа учителя включает не только проведение уроков, но и подготовку к занятиям, а также взаимодействие с детьми и родителями. Средний чек букета на 1 сентября составил 4800 рублей по России. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, больше всего заказов к 1 сентябрю приходится на розы, их выбирает 90% случаев. На втором месте хризантемы, на третьем строчке пионы. В то же время покупатели дают предпочтение монобукетам. С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры, оформить их можно через госуслуги или МФЦ, минимум на год. Как пояснил член комитета Госдумы Антон Немкин, после внесения человека в специальный реестр, легальные букмекеры и другие организаторы азартных игр не смогут принимать у него ставки и допускать к игре. Кроме того, такому человеку запрещено направлять рекламу азартных игр. По данным центра «Лудомания», только в прошлом году в таких играх участвовали более 15 миллионов человек, не считая десятков миллионов покупателей лотерейных билетов. Ну и в конце августа и в начале сентября многие сталкиваются с так называемым синдромом конца лета – тревогой, апатией и ощущением, что лето прошло слишком быстро. Как пишут «Известия», психологи связывают это с несбывшимися планами, возвращением к рабочему ритму и привычкой воспринимать сентябрь как начало нового этапа. Усиливать это состояние могут сравнение себя с другими и сокращение светового дня. Специалисты советуют не пытаться срочно догнать лето, а постепенно возвращаться к привычному режиму и запланировать уже что-нибудь приятное на осень. Астрономическая осень в России наступит в 3 часа 5 минут 23 сентября. В это время Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского планетария. В южном полушарии Земли ночи после 23 сентября станут короче. Там наступит астрономическая весна. Календарная осень, как известно, начинается 1 сентября. Однако астрономы отчитывают сезоны по положению Солнца относительно небесной сферы. В этот момент световой день начнет уступать ночи. Это продлится до 22 декабря. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
4: На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд сборная Греции, которая всегда была на вторых ролях, взяла да и обыграла в 1/8 финала крепкую команду Франции, причем в трех партиях. Теперь гречанки сыграют с действующим вице-чемпионом Европы Сербии. Волейболистки Сербии выиграли в 4 сетах у Хорватии. Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла румынку Елену Габриэлу Русе, занимающую 63-е место рейтинга ВТА в первом круге US Open 6-3-6-2. Интересно, что Пегула выиграла 21-й матч из 23 последних стартовых на турнирах «Большого шлема». В английской премьер-лиге Челси принимал Брайтон и уже к 32-й минуте забил ворота Брайтона 3 безответных мяча, но гости не собирались сдаваться и чуть не спасли матч. Итог 4-3 в пользу Челси. У команды Хаби Алонсо 2 игры и 2 победы. Манчестер Юнайтед одержал первую победу в новом сезоне, уверенно победив дома со счетом 5-2, Ипсвич Бруно Фернандеш оформил хет-трик. В итальянской серии А вице-чемпионы из клуба «Наполи» совершенно неожиданно уступили во втором туре со счетом 1-2 дома клубу «Комо». Чемпион «Интер» одержал на старте вторую победу, обыграв в гостях 1-0 «Калери». В испанской «Ла Лиге» «Реал» крупно выиграл на своем стадионе 4-0 у «Малаги». Футболисты норвежского «Боди Глимт», которые наделали много шума в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, в своем национальном первенстве ведут борьбу за золото с действующим чемпионом клубом «Викинг». В чемпионате Норвегии в элит-серии 16 клубов сыгран уже 18-й тур, в котором «Боди Глимт» на своем поле обыграл 4-2 «Русенборг», а «Викинг» добился успеха 2-1 в матче с клубом «Олесун». «Боди Глимт» опережает «Викинг» на 1 турнирный балл. Интер Майами дома со счетом 7-1 разгромил Монреаль в матче регулярного чемпионата МЛС. Лионель Месси сделал покер, отличившись один раз в первом тайме и трижды во втором. Испанский велогонщик Энрик Мас стал победителем 9-го этапа Вуэльты. Для Маса это вторая в карьере победа на этапах гран-туров. Первую он одержал также на Вуэльте в далеком 2018 году. Этот успех позволил Масу укрепить лидерство в общем зачете. Мужская сборная Франции по баскетболу одержала победу над национальной командой Швеции в игре второго круга квалификации чемпионата мира 2027 года. Матч прошел в Стокгольме и завершился со счетом 84-69 в пользу французов. И самым результативным в этой команде стал Виктор Вимбаньяма. Он набрал 18 очков, сделал 8 подборов и 2 передачи. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Ну все, друзья, лето официально проиграло. Доброе утро всем желает Расим Загиров. Сегодня 1 сентября. День, когда одни дети просыпаются с вопросом, а зачем вообще надо в школу? А родители просыпаются с другим. А где мой ребенок? Почему он опять не может найти свой рюкзак? Доброе утро всем, кто сегодня идет на линейку, провожает детей в школу, возвращается в университет или просто смотрит на календарь и понимает. Так, уже сентябрь, а вообще-то только вчера шашлык я ел. Сегодня, друзья, день знаний, день первоклассников. Первый шаг во взрослую жизнь. Для одиннадцатиклассника последний год свободы. Для родителей новый финансовый сезон. Форма, обувь, констовары, кружки, внезапное выяснение, что это ребенку зачем-то нужен альбом за 900 рублей. А для учителя сегодня это момент, когда он смотрит на класс и думает, так, кто из вас будет моим любимчиком, а кто причиной моего раннего выхода на пенсию. С вами доброе утро, желает Расим Загиров. Это утро на Диалог FM. Мы начинаем новый учебный год, новое утро. И пусть он будет таким, чтобы знания пригодились, оценки не испортились, настроение было лучшим, а учителя не забывали. Перед ними тоже когда-то сидели дети. С 1 сентября всех наших слушателей мы поехали. Сегодняшним утром на Диалог FM будут играть песни, советские песни, касаемо школьной программы. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Всех первоклассников с днем знаний. Поехали!

0: Ночное движение с 6 вечера до 9 утра вели на трассе Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Это Гергебельский район Дагестана. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Ограничения вели на участке от села Кикуни до Красного моста в целях безопасности. Сейчас там восстанавливают полку земляного полотна. Предположительно, что на работу уйдет 4 дня. Днем транспортное сообщение с Гергебельским, Гунипским и Чародинскими районами Дагестана организован через объездной путь. Это Махачкала, Левоши-Ташкапур-Гергебель. Водителей просят заранее планировать свои поездки с учетом изменений и выбирать альтернативные маршруты во избежание задержек. Выездные проверки автозаправочных станций, закрытых ранее в Дагестане за нарушение требований безопасности, начали в нашей республике по поручению главы республики Федора Щукина. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Чтобы проверить, как выполняются выданные предписания, рабочая группа осмотрела более 20 объектов в Махачкале и в Каспийске. На части заправок большинство нарушений уже устранили. С 1 сентября банки и микрофинансовые организации будут передавать Федеральную службу судебных приставов сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». Согласно, кстати, новым правилам, банки и МФО должны будут предоставить первый отчет приставам весной уже 2027 года. Я напомню, что наши приставы контролируют работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Самостоятельно взыскивающие долги финансовые структуры должны состоять в специальном реестре, в противном случае они не смогут напрямую связываться с должниками. Но Минтранс нашей страны готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он добавил, что Минтранс очень подробно изучил международную практику овербунка. Такие ситуации, пояснил Никитин, позволяют предложить освободившиеся места людям, которые необходимо улететь прямо сейчас. Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение не планирует менять срок обучения. Об этом заявили РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает и отвечает потребностям современных детей. Также министр добавил, что министерство внедрило единые федеральные программы. Это значит, что качественное образование доступно одинаково в любом регионе нашей страны. И каждый третий родитель планирует взять выходной 1 сентября. Еще 28% россиян с детьми хотят отпроситься с работы на полдня. Об этом показало исследование Суперджоп. В целом, посетить первый учебный день собираются более 60% опрошенных родителей. Официально выходной 1 сентября родителям школьников дают только 15% компании. Еще 19% отпускают сотрудников по договоренности. Более половины работодателей не готовы отпустить подчиненных ради Дня знаний.
1: Хай-тек. Apple объявила дату ежегодной осенней презентации новинок – 9 сентября. Самым ожидаемым запуском в кампусе Apple Park в Купертино будет складной iPhone, который, по данным различных источников, получил название Ultra. И это событие гораздо важнее, чем просто новое имя и свежий форм-фактор. И вот почему. Apple выходит на рынок в момент структурного сдвига. По прогнозу Counterpoint Research, так называемый книжный формат займет 65% поставок всех складных смартфонов в этом году, против 52% в прошлом. В первом текущем полугодии лидер форм-фактора стала Huawei с долей в 57% мирового рынка. На втором месте с большим отставанием компания Samsung в 18%. Аналитики IDC прогнозируют, что складной iPhone разойдется тиражом больше 10 миллионов единиц в первый же год. Вместе с тем, подготовка к мероприятию Apple проходит уже на фоне рекордных достижений. По данным Counterpoint Research, iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале этого года с долей 6% от всех продаж. Apple и Samsung вместе заняли 5 позиций в глобальном топ-10. Другими словами, обстановка для купертиновской команды выглядит надежной. И выпуская складную версию iPhone, Apple фактически отходит от проверенной модели бизнеса. Новинка со складным экраном будет бороться за кошелек премиального покупателя не только с другими брендами, но и с классическим iPhone. И, наконец, это первая презентация под руководством нового CEO Джона Тернуса. Он официально вступит в должность 1 сентября, а Тим Кук после 15 лет на посту станет исполнительным председателем совета директоров. При спокойном и консервативном Куке, напомню, капитализация Apple выросла почти на 1900%. Аналитики Bank of America ожидают, что Тернус будет готов к более смелым решениям в разработке, исследованиях, крупных сделках и новых категориях устройств. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
0: Хай-тек. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Кизилюртовского района, которого подозревают в нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, фигурант без законных оснований проник в дом своей бывшей гражданской супруги, расположенной в селе Зубутли-Миатли. Сделано это было против воли проживающей в нем женщины. По части 1 статьи 139 Уголовного кодекса мужчине грозит арест на срок до 3 месяцев. Ну, глядя на социальные сети, вчера вот заглядывал везде там. Вот и лето прошло, везде София Михайловна поет. Так вот, друзья, это не так страшно. У нас впереди ведь 3 сентября, день прощания. Так вот, календари, настольные игры, футболки, ростовые фигуры. 3 сентября стало поводом для хороших продаж. В отелях устраивают тематические заезды, в магазинах обновляют огромные скидки. Аналитики торговых фиксируют растущий интерес к атрибутике с Михаилом Шуфутинским накануне знаковой даты. На его концерт этот день не достать билет, кстати, как песня про 3 сентября превратилась в мем, а мем перерос в коммерческий успех. Итак, календарь перевернем, и разбирается Юлия Савина.
2: Дня, когда горят костры рябин, ждут все маркетологи. Приурочить к 3 сентября можно и вечеринку, и скидки в магазине для байкеров. Перевернутый календарь на десятках рекламных баннеров. В это время на Авито возникает целый пул товаров с привязкой к артисту. За 20 тысяч рублей можно купить оригинальный винтажный костюм Шуфутинского или календарь с автографом за 5,5 тысяч. Продажи дисков артистов в преддверии даты растут ежегодно, отмечает руководитель по развитию бизнеса Fashion Lifestyle в Авито Никита Захаров.
3: Сильнее всего популярность трека подогревает интерес к дискам с их записью. Продажи этих изделий за год выросли в 1,5 раза. На 9% увеличился спрос на календари, чтобы не пропустить эту знаменательную дату. А в целом товары, связанные с творчеством маэстро, стали покупать на 8% чаще.
2: Песня про 3 сентября выпущена 32 года назад. Мемом она стала в начале 10-х. Тогда бизнес начал выпускать мерч и сувениры. На маркетплейсах десятки предложений ростовых фигур 180-сантиметрового Шуфутинского из картона. От 1,5 тысяч рублей. Количество тематических товаров растет ежегодно, говорит создатель Wizard Comics Владислав Максименко.
4: Это все началось в 2021 году. Мы выпустили комикс, где Михаил Захарович попадает в разные вселенные. Затем были еще выпущены специальные календари, которые пародируют вот эти отрывные календари обычные, где каждая страница — это 3 сентября. Каждая страница уникальна и вся привязанная, естественно, к теме 3 сентября, Михаила Шуфутинского. Постироничный прикол так получился. И этот сувенир сейчас все еще пользуется большим откликом. Апогеем мы решили сделать настольную игру, потому что хотелось что-то выпустить. Сейчас сезон, все хотят в нее поиграть, и мы 3 сентября.
2: Пользуются популярностью и события, темой которых становятся мемные фразы из песни. Несколько лет назад Т-банк делал концерт для клиентов своей инвестиционной платформы в цифровом осеннем парке. Гости даже получали награду за активность в виде NFT-активов в форме аксессуаров Михаила Шуфутинского. В этом сезоне отголоски хита в одном из отелей Владимирской области. Там проведут тематический уикенд для творческих натур и любителей природы, рассказывает маркетолог усадьбы Богдарня Катерина Первичко.
5: Каждые выходные у нас устроены от какого-либо направления. Ну и было бы серьезным упущением начала сентября пройти мимо Шуфутинского, потому что, мне кажется, уже 3 сентября Шуфутинов день плотно засел среди народа. Мы жжем костры рябин, переворачиваем календари, ну и все в таком духе. Отклик среди аудитории есть, людям интересно. Я так понимаю, это не надоест еще долго. Примерно с 1 по 5 дни мемов в стиле Шуфутинского. Люди это любят, люди это пользуют, люди с каждым годом придумывают все новые и новые мемы.
2: Желание заработать на образе популярного исполнителя и его творчестве может обернуться для предпринимателей проблемами с законом при отсутствии соглашения на использование песен или фото. Однако в данном случае мемом стала сама дата и фразы, первоисточник которых вряд ли можно определить, говорит адвокат Клишин и партнеры Владимир Энтин.
6: Если мы начнем рыться, кому принадлежит та или иная фраза, может оказаться, что эта фраза кочует уже не одно столетие из самых разных произведений. И точно так же, как «Чижик-пыжик, где ты был?» или «Раз, два, три, четыре, пять». У всех этих вещей есть авторы, которых уже давно нет с нами. Если мы сумеем доказать, что вот этот кусок музыкального произведения является оригинальным, не взят откуда-то еще, только в этом случае вот использование будет влечь за собой последствия.
2: Главный коммерческий успех в этот день у самого артиста. Солд-аут в Кремлевском дворце на 6 тысяч зрителей.
0: О погоде в Махачкале давайте поговорим. 1 сентября на календаре. Днем воздух сегодня прогреется примерно до 26 градусов. Небо преимущественно облачное, местами с прояснениями, где-то даже местами с дождями. Ветер восточный умеренно сегодня ожидается в Махачкале. Так что, первоклассники, сегодня повезло ни жары, ни осеннего холода. Погода практически специально заказана для школьной линейки. Сентябрь в Дагестане начинается вполне комфортно, а дальше, вот судя по прогнозу, нас ждут еще теплые дни. Это утро на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Всех абсолютно приветствую. We'll be right back.

0: Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Кизилюртовского района, которого подозревают в нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, фигурант без законных оснований проник в дом своей бывшей гражданской супруги, расположенной в селе Зубутли-Миатли. Сделано это было против воли проживающей в нем женщины. По части 1 статьи 139 Уголовного кодекса мужчине грозит арест на срок до 3 месяцев. Полицейские Махачкалы задержали водителя такси, который подозревается в краже денег у клиентки, об этом сообщает МВД Дагестана. Инцидент произошел еще 25 августа. По данным полиции, 35-летний местный житель, занимающий частным извозом, высадил очередную пассажирку, после чего обнаружил в салоне забытую ей сумку. Внутри находился кошелек с 50 тысячами рублей. Водитель решил не возвращать находку владелица, присвоил наличные себе. Позже все похищенные деньги он потратил на алкоголь. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело о краже. Каспийский городской суд вынес обвинительный приговор руководителю строительной компании «Армада», признав его виновным в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что еще в 2019-20 годах фирма выполняла капитальный ремонт военного объекта в Каспийске, штаба с узлом связи и военном городке номер 71. Стоимость договора подряда превысила 38 миллионов рублей. Директор компании умышленно не выполнил часть работ, предусмотренных проектной документацией, в частности, по устройству наливных полов. Наиболее 1 миллиона многодетных семей в России с 2019 года получили выплаты до 450 рублей на погашение задолженности по ипотеке. Общая сумма выплат составила почти 447 миллиардов рублей, об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Замминистр финансов Иван Чебесков отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов госполитики. По его словам, власти последовательно расширят возможности россиян на улучшение жилищных условий. И правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Об этом заявил Михаил Мишустин. Российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. Ну и в День знаний российская телевизионная и радиовещательная сеть включит архитектурно-художественную подсветку телебашен. Об этом сообщает ТАСС. Праздничный ролик с надписями «С днем знания», а также 1 сентября покажет Останкинская телебашня в Москве. Поздравительные надписи, изображения школьных принадлежностей и осенняя листва появятся на антенно-мачтовых сооружений РТПЦ Махачкалы и других городах России. Натуральный мед может на четверть вырасти в цене, стать редкостью на полках сетевой розницы. Во всяком случае, с такими ожиданиями в осенний сезон входят отраслевые объединения пчеловодов. Предпосылок у тренда несколько: засуха в одних регионах и дожди в других. Кроме того, перепись пчел и вступившую в силу требования к медовой продукции также необоснованно, так считают мои коллеги. Выяснял это Стас Крючков.
1: Требования Россельхознадзора теперь предполагают, что каждая пчелиная семья подлежит учету. На всех ульях должна появиться табличка с уникальным номером или штрих-кодом. Сведения о поголовье черно-желто-полосатых будут внедрены в ветеринарную информсистему Хариот. Кроме того, в этом году в 2,5 раза подорожали анализы, которые делают для меда. Не подешевели расходники, вдвое выросла стоимость рамок для сот в ульях. Советник главы Союза пчеловодов России Дмитрий Захарчук говорит, что закупы цены на мед неминуемо поднимутся, и причина тому сюрпризы погоды. От Крыма и до Сибири.
2: Картина будет уже ясна где-то в течение месяца. 20-25% цена на мед в этом году поднимется. Последние дожди в некоторых местах прошли в апреле, в некоторых местах в мае. У соседних регионов, в Краснодарский край, ситуация наоборот. Ливни. В среднем по Крыму мы брали 40-50 килограмм на пчела семья. В этом году у кого-то килограмм, у кого-то 3 килограмма. В некоторых вообще ноль. Мы сейчас спасаем пчел, подкормку делаем, чтобы сами пасеки сохранить. Целое то, что принесли весной, вынуждены были кушать до сентября месяца. Тайга, Сибирь у них заканчивается, только медосборы сейчас идет полным ходом. Откачка, ситуация тоже плачевная. Меда практически нету.
1: Рынок и в ритейле, и на крупных ярмарках заполнен так называемым купажным продуктом. И ситуация, когда липовый мед является липовым сразу в двух смыслах, характерна не только для мелкой и слабо контролируемой розницы, говорит владелица крупной пасеки, представитель Союза промышленные пчеловоды России Вероника Долецкая. По ее словам, закупщики не слишком разборчивы в сортах меда, и усилия государства по цифровизации жужжащих вполне ко времени.
3: Проблема существует. Смешивание дешевого меда с дорогостоящим медом. Туда засовывается некоторое количество, например, это еще хороший случай, подсолнуха. Подсолнуху цена сейчас в опте порядка 130 рублей. Потребитель, привыкший покупать мед в подобных местах, говорит, не, ну что это такое, почему у вас так дорого стоит? Ну, понятно, потому что в реальности килограмм меда лугового разнотравья в Тверской области, где у меня пасека, в среднем стоит 800 рублей килограмм. Если вы посмотрите цены в магазинах, вы увидите там мед в районе тех же местах, самые красивые упаковки.
1: Собеседники «Коммерсант ФМ» допускают, что часть пчеловодов уйдет в тень. Впрочем, некоторые предпочитают быть в фокусе и повышают отдачу от своего бизнеса не за счет патоки и фруктозы, а при помощи мультимедийных технологий. За рождением меда можно следить в реальном времени, например, удаленно арендовав облачный улей на Кубани, говорит основатель сервиса «Пчелошеринг» Артем Жаров. Свою бизнес-модель с девизом «Лучше меда, только пчелы» он называет майнингом меда.
4: Помимо того, что мы делаем классно, экологичный мед, мы еще все это снимаем на камеры. У каждого улья есть личный кабинет, за ними наблюдают покупатели, есть онлайн-трансляции с пасеки круглосуточно. То есть мы максимально прозрачно сделали, чтобы люди такие увидели, как мы заморачиваемся, и подумали, они столько вложили труда и сил, точно не будут нас обманывать по поводу меда, потому что оно того не стоит. Более-менее в рынке по цене остаемся для потребителя, при этом невероятную прозрачность обеспечиваем. То есть мы эту проблему, которую сейчас государство решает, для самих себя ее решаем.
1: По данным Росстата, средняя потребительская цена килограмма меда в июне составляла 495 рублей. Это на 14,5% выше, чем в июне 2024-го. Есть еще одна деталь. Россельхознадзор утверждает, что 95% алтайского меда производится отнюдь не на Алтае. Игроки рынка говорят, что и башкирский мед часто не из Башкирии.
0: В День знаний образовательные учреждения Республики Дагестан примут свыше 486 тысяч учащихся. В первый класс в этом году пойдут 46 тысяч детей, что на 2 тысячи меньше показателей прошлого года. Так, в рамках развития образовательной инфраструктуры 1 сентября в регионе откроется 7 новых современных школ. В пригородах Махачкалы первых учеников примут учреждения в микрорайоне Ветеран и поселке Новый Хушек. Ну и, друзья, сегодня Дагестан снова услышит один из самых узнаваемых звуков сентября. Первый школьный звонок сегодня. Более 486 тысяч дагестанских школьников сегодня сядут за парты по всей нашей республике. И почти 46 тысяч детей впервые переступят порог школы. На прямой связи со студией «Диалог ФМ» мой коллега Рамазан Алибеков. Он находится сейчас в Каспийской школе. Более подробно, Рамазан, доброе утро. Расскажи, что там в Каспийске сейчас у нас происходит.
5: Доброе утро, Расим. Сейчас нахожусь в Каспийске у одной из городских школ. Особенно шумно сегодня здесь. Родители с телефонами, учителя в праздничной одежде, старшеклассники, ну и главные герои дня – это первоклассники, конечно же. В городе сегодня к занятиям приступают более 26 тысяч детей, и около 2 тысяч малышей впервые идут в первый класс. И знаешь, за этой красивой картинкой Дня знаний стоит большая работа. В городе работают 17 школ, а образовательный процесс обеспечивает почти 1500 педагогов. На сегодняшний день для Дагестана это еще и показатель того, насколько республика готова принимать растущее число детей. По данным региональных властей, к новому учебному году в Дагестане открываются 7 новых школ. Еще 38 прошли капитальный ремонт. Отдельная история – это, конечно же, пострадавшие от паводков школы. Власти заявляют, что все 123 объекта должны открыть свои двери к началу учебного года. Но сегодня здесь, в Каспийске, об этом говорят меньше всего. Потому что для ребенка сегодня существует только один вопрос. А каким будет его первый школьный день? Для родителей другой вопрос. Каким будет весь школьный год? Ну а для учителей начинается очередной марафон длиною в 9 месяцев. И пока первоклассники фотографируются с букетами, старшеклассники пытаются понять, куда исчезли летние каникулы, школа снова становится тем местом, где каждый сентябрь начинается маленькая новая история. Расим.
0: С спасибо большое. Это был мой коллега Рамазан Алибеков с прямого включения, так сказать, со школ города Каспийска. Так, переключаемся в южный город. Дербент, друзья, Дербент растет, и вместе с городом растет число детей, которые нужны новые классы, учителя и современные школы. Итак, сегодня здесь главный вопрос в Дербенте стоит совсем другой. Кто пройдет первый день? И кто уже нашел новых друзей? Кто-то боится отвечать у доски, а кто-то же после первой линейки наверняка спросит родителей, а когда там каникулы? На прямой связи с дербентскими школами моя коллега Наталья Исригова. Наташ, доброе утро. Тебе слово. Сейчас в южный город Дагестан отправляется.
6: Доброе утро, Расим, и слушатели Диалог ФМ. Для кого-то сегодня начинается 11-летний школьный марафон, а для родителей новая статья расходов – форма, обувь, рюкзак, канцтовары. Впрочем, в этом году администрация Дербента решила помочь семьям будущих первоклассников. Все первоклассники города получат наборы со школьными принадлежностями. И это не просто красивые слова перед 1 сентября. В городе уже прошла акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой помощь получили семьи, которым особенно необходима поддержка. Но подготовка к учебному году – это не только портфели и букеты. В Дербенте продолжается работа с самой школьной инфраструктурой. В городе строят сразу две новые школы на 1224 и 1200 учеников. Планируется также реконструкция школы номер 13. Кроме того, к новому учебному году после капитального ремонта открывается школа-интернат на Тагиева. Но особенно волнительный это день примерно для 1900 маленьких жителей Дербента. Именно столько первоклассников в этом году впервые переступят порог школы. Дербент

0: Не далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: В воскресенье США нанесли удар по двум пусковым установкам, которые базировались на острове Ларак. Военные получили данные, что оттуда иранцы готовят запуск ракет в сторону Армузского пролива, пишет Рейтер. Это стало первой атакой с конца июля, когда Дональд Трамп заявил, что Штаты переходят от вооруженного конфликта к стратегии экономической войны. Президент США также сообщил о нападении на остров Харк. Он разнесен в клочья, написал Трамп в соцсети Труф, сопроводив публикацию роликом с генерированным искусственным интеллектом. На видео американский летчик в кабине самолета наблюдает за масштабными взрывами. Однако никаких других подтверждений этой бомбардировки не было. Центральное командование США, комментируя изданию «Аксиос. Удары по Исламской Республике», сообщило, что военные устранили иранскую угрозу, чтобы защитить гражданских моряков, коммерческое судоходство и свободное движение товаров по всему миру. Корпус стражи Исламской Революции ответил через несколько часов. Иран нанес ракетные удары по американским авиабазам «Кинг Хусейн» и «Аль-Азрак» в Иордании. Агентство Тасним сообщило, что целью стали объекты технического обслуживания истребителей и ремонтная инфраструктура. Еще 8 иранских ракет были перехвачены системой ПВО. Тегеран предупредил, что каждый выстрел противника, особенно в стратегически важных водах Персидского залива и Армуза, будет встречен еще более разрушительным ответом. Утром понедельника КСИР сообщил, что в Армузском проливе на двух минах подорвался супертанкер, который пытался пройти несогласованным маршрутом. Об инциденте пишет Fars News, не приводя каких-либо детали о владельцах судна, стране его назначения и о том, было ли оно загружено. Конфликт США и Ирана продолжается уже полгода, напоминает Рейтер. На новом витке эскалации цены на нефть выросли на 2%. Министр финансов США Скотт Бессон сообщил, что Вашингтон намерен каждую неделю вводить новые вторичные санкции для усиления давления на Иран. Начнут с банков, уточнил он. Как пишет Рейтер, финансистам объяснят, что получать иранские деньги и помогать режиму неправильно. Разъяснительную работу Бессон намерен провести на саммите «Большой двадцатки».
0: 1 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Сегодня день знаний. Дети идут в школу, родители делают вид, что все под контролем, а мы заглянем в историю и узнаем, что происходило в этот день задолго до наших первых звонков. Итак, 1 сентября в 1715 году умирает Людовик XIV, тот самый французский король, которого прозвали «Король Солнца». Он правил Францией 72 года. Это, кстати, один из самых долгих монарших сроков в истории Европы. Так, в Бостоне в 1897 году открывается первая в Северной Америке подземная линия метро. То есть пока кто-то думал, как быстрее добраться до работы, американцы уже решили, а давайте мы это все под землей, да, построим. В Японии в 1923 году, именно 1 сентября, происходит великое землетрясение. Канто, стихия разрушила Токио и Йокогаму. Погибло тогда 140 тысяч человек. И, кстати, печальная картина, одна из самых страшных дат 20 века, именно 1 сентября. Германия начинает вторжение в Польшу. Начинается европейская часть Второй мировой войны. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе утро.

0: Дорожные новости.
1: Автошколы подняли цены на обучение. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России разработали новый ГОСТ на информационное табло. Обычно их используют на платных скоростных магистралях. Выводят информацию о скоростном режиме, предупреждают о ДТП и рекомендуют снизить скорость в условиях плохой видимости. Новый стандарт четко разделит два типа устройств – динамические информационные табло и знаки перемены информации. К каждому из них установят конкретные требования. Раньше правила были разбросаны по разным документам и могли противоречить друг другу. Автошколы подняли цены на обучение. По оценкам Национального союза ассоциации автошкол, обучение вождению стало на 10% дороже. Главной причиной называют проблемы с топливом. Рабочее время инструкторов уходит на заправку машин. Графики практических занятий приходится перестраивать. Но под одну гребенку рынок причесать сложно. По регионам ситуация различается. Некоторые школы подготовились заранее и закупили бензин впрок. У них проблем меньше. Завершение строительства обхода Владикавказа перенесли еще на 2 года. По новым планам дорогу введут в строй до конца 2028-го. Это уже второй перенос. Изначально трассу должны были построить в 2024-м. Основная причина, вероятно, нехватка финансирования. Об этом ранее говорили в правительстве Северной Осетии. Напомним, сейчас из 3 этапов обхода Владикавказа готов только один. На остальных работы ведутся спокойными темпами. Полной заморозки нет. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Новые объекты также приступают к работе в Хасаюрте, Кизелюрте, в селе Какамахи Карабалахкенского района, также в селах Пятилетка и Байрам-Аул Хасаюртовского района. До конца года планируется введение в строй школы в столичном поселке Ленинкент и в двух детских садов в Тарумовском и Бабаюртовских районах. Отметим, что 1 сентября школьников Дагестана, как и по всей России, ждет много новшеств. Минпросвещение России полностью отменило домашнее задание для первоклассников. Продолжение темы. С этого учебного года появится ряд ключевых изменений, которые ждут школьников уже совсем скоро. Об этом сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бычай в ходе августовского совещания. Так вот, с 1 сентября у наших школьников ждет послабление. Для первоклассников полностью отменяет домашние задания. Также Яхья Бычай озвучил регламентные нормы количества уроков для вторых и четвертых классов не более 5 уроков в день, для пятых и шестых классов не более 6, а до 11 класса не более 7 уроков ежедневно. В то же время в программе пятых классов появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Минздрав Дагестана организовал судебно-медицинское исследование по факту смерти пациента в Сулейманстальской центральной районной больнице. По информации министерства, резкое ухудшение состояния пациента случилось при введении наркоза. Причина смерти будет установлена после независимой экспертизы. Помимо судебно-медицинского исследования, запрошена медицинская документация пациента. В социальных сетях я напомню, что сообщалось, что в Сулейманстальской центральной районной больнице мужчина скончался на операционном столе во время подготовки к операции. Родственники погибшего требуют проверки действий врачей. Александр Новак получил усилить контроль за ценообразованием на независимых ЗС. Вице-премьер дал указание Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Александр Новак предложил своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Центробанк представил новый логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка, списанным в нем символом рубля. Как заявили в регуляторе, для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем. Я напомню, что накануне в Центробанке заявили, что крупные банки, розничные компании запускают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С 1 сентября у россиян появится эта возможность при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Ну и двухдневный опен-эйр, фестиваль классической музыки, прошедший на территории Древней крепости на Рынкала в Дербенте, собрал более 2000 зрителей. Об этом сообщает Министерство культуры Дагестана. Концепция фестивалев была встроена вокруг двух ключевых смысловых начал искусства. Первое — это героика и опус, связанные с исторической памятью, судьбой народа и принадлежностью человека к своей культуре и земле. Министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину, что к учебному году все готово. Школы России окончательно перешли на единые федеральные образовательные программы. Также добавились новые воспитательные предметы. День знаний 1 сентября начнется с поднятия государственного флага, исполнения гимна, после чего пройдет урок разговора о важном. Политический обозреватель Коммерсанта Дмитрий Дрезе считает, что процесс внедрения новаций много не обещает. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: С 1 сентября 2026 года в российских школах начальная военная подготовка станет самостоятельным отдельным курсом. На него выделяется 34 учебных часа по часу в неделю. Это ровно в два раза больше, чем ранее. Обязательным станет предмет под названием «Россия. Мои горизонты». В частности, на нем будут изучать предприятия и профессии данного региона, а также экономику. Другая новация. Духовно-нравственная культура России, сокращенно ДНКР. Теперь это также обязательный курс. Однако он начинается лишь со второго полугодия. Российским детям подробно разъяснят, что такое патриотизм, как и в чем его нужно проявлять, какая семья считается крепкой, а какая нет. Что такое историческая память и гуманизм. Кроме того, ДНКР включает в себя изучение биографии жизненного пути выдающихся российских ученых, писателей, полководцев и государственных деятелей. Еще нужно сказать, вернее напомнить, что каждый понедельник в российских школах начинается с обязательной торжественной линейки, поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Затем ученики отправляются на урок под названием «Разговоры о важном». Согласно инструкции Министерства просвещения, начинать учебный процесс именно с этого предмета нужно для того, чтобы каждый подрастающий гражданин зарядился бы патриотизмом и получил бы соответствующий настрой на всю неделю. Есть еще одна, более простая причина. Дело в том, что раньше предмет стоял последним в расписании. В результате отмечались случаи, когда некоторые несознательные учащиеся его прогуливали. Вернее сказать, домой уходили. Тем более, что он относится это так называемый внеурочной деятельности. Не все понимают, что это тоже обязательно и относятся к этому халатно. Понятно, что нагрузка на детей в результате всего этого возрастает. Кстати, и педагогов это тоже касается. В результате сократить решили иностранные языки на 20% и обществознание в 2 раза. Первоклассникам отменили домашнее задание. Что еще важно отметить? В обучении традиционным ценностям допускаются даже некие либеральные подходы. Министерство просвещения требует от преподавателей отказаться от назидательного тона и вести честный диалог с правом ребенка сомневаться. При том, что контрольных нет, экзаменов по этим дисциплинам тоже нет. Как знания проверять? Педагоги стали жаловаться. Сложно это методики. Их такому не учили. Значит, требуется переподготовка. Вопрос, когда ее проводить? Когда график напряженный. Очень мало у людей свободного времени. Отдых ведь тоже нужен, не правда ли? Собственно, как объяснять ребенку, какая ценность традиционная, а какая нет? Чиновник говорит, приводите конкретные примеры. Перевел бабушку через дорогу. Это хорошо. Прогуливает уроки и сидит в социальных сетях, смотрит чуждые мультфильмы, играет в плохие западные игры. Плохо. Главное, чтобы человек, выйдя на улицу, не разочаровался. Ибо там иногда происходит совсем не то, чему учат на уроках по ДНКР. К тому же известные личности, с которых предлагается брать пример, не всегда бывали во всем хорошими и положительными. Все это в совокупности может привести к таким отрицательным явлениям, как нигилизм и недоверие к общественным институтам. Что касается воспитания, логично было бы переложить его на родителей, но нет. За всем контроль нужен. Хорошо, если семья крепкая, а если наоборот, как быть, то-то и оно.
0: О погоде в Махачкале давайте поговорим. 1 сентября на календаре. Днем воздух сегодня прогреется примерно до 26 градусов. Небо преимущественно облачное, местами с прояснениями, где-то даже местами с дождями. Ветер восточный, умеренный сегодня ожидается в Махачкале. Так что, первоклассники, сегодня повезло ни жары, ни осеннего холода. Погода практически специально заказана для школьной линейки. Сентябрь в Дагестане начинается вполне комфортно, а дальше, вот судя по прогнозу, нас ждут еще теплые дни. Это утро на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Всех абсолютно приветствую.
2: Слышу

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В честь Дня Единства Народов Дагестана вторник, 15 сентября, объявлен нерабочим праздничным днем. Соответствующее постановление накануне подписал председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Летом этого года в Дагестан приехало на 10% меньше туристов, чем годом ранее. Об этом в интервью РБК «Кавказ» сообщил вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Александр Макартычан. По его словам, основной причиной снижения турпотока стали весенние наводнения, оказавшие сильное влияние на спрос. В октябре россиян ожидает вторая волна роста тарифов на коммунальные услуги. Стоимость услуг ЖКХ увеличится до 22%. Напомню, в январе уже произошло повышение на 1,5%. Наиболее значительное увеличение тарифов ожидается в Ставропольском крае и Дагестане, где рост составит примерно 20%. Жители Москвы и Санкт-Петербурга столкнутся с повышением на 15%. Наименьшее увеличение тарифов ожидается в Хакасии и на Чукотке – по 8%. Айфоны не смогут работать в российских сетях 5G. Это связано с тем, что устройства Apple не будут поддерживать российские сети из-за особенностей шифрования. В будущем аналогичные ограничения могут коснуться и других смартфонов зарубежных брендов, если они не будут соответствовать отечественному стандарту шифрования «Кузнечик». Штрафов за использование VPN не будет, однако блокировки продолжатся. Об этом заявил зампред IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, это защита граждан от угроз, в том числе террористических. Ранее глава IT-комитета Сергей Боярский заявлял, что VPN может завести, цитата, «не в те уголки интернета». А государство всячески пытается отучить особенно молодежь от таких сервисов. Любители азартных игр с сегодняшнего дня смогут ввести для себя запрет на посещение букмекерских контор, тотализаторов и казино. Заявление на установление самозапрета можно подать в МФЦ или через портал госуслуг. Отменить такой запрет можно будет только через год после его наложения. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Ну все, друзья, лето официально проиграло. Доброе утро всем желает Расим Загиров. Сегодня 1 сентября. День, когда одни дети просыпаются с вопросом, а зачем вообще надо в школу? А родители просыпаются с другим. А где мой ребенок? Почему он опять не может найти свой рюкзак? Доброе утро всем, кто сегодня идет на линейку, провожает детей в школу, возвращается в университет или просто смотрит на календарь и понимает. Так, уже сентябрь, а вообще-то только вчера шашлык я ел. Сегодня, друзья, день знаний, день первоклассников. Первый шаг во взрослую жизнь. Для 11-классника последний год свободы. Для родителей новый финансовый сезон. Форма, обувь, констовары, кружки, внезапное выяснение, что это ребенку зачем-то нужен альбом за 900 рублей. А для учителя сегодня это момент, когда он смотрит на класс и думает, так, кто из вас будет моим любимчиком, а кто причиной моего раннего выхода на пенсию. С вами доброе утро, желает Расим Загиров. Это утро на Диалог ФМ. Мы начинаем новый учебный год. Год, новое утро. И пусть он будет таким, чтобы знания пригодились, оценки не испортились, настроение было лучшим, а учителя не забывали. Перед ними тоже когда-то сидели дети. С 1 сентября всех наших слушателей мы поехали. Сегодняшним утром на Диалог ФМ будет играть песни, советские песни. касаемо школьной программы. Доброе утро вам желает Расим Загиров, всех первоклассников, с Днем Знаний. Поехали!

0: В Республике Дагестан уровень смертности населения более чем в два раза ниже среднего показателя по Российской Федерации. Об этом было заявлено на заседании Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности, которое провел временно исполняющий обязанности вице-премьера региона Абдурахман Махмудов. В структуре причин смертности жителей Дагестана лидирующие позиции занимают болезни системы кровообращения, на долю которых приходится почти более 40% всех случаев. 4 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошлой неделе с 24 по 30 августа. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 53 человека, среди которых 10 детей. Всего за 7 дней на территории нашей республики было зарегистрировано 30 ДТП. Аналитики Headhunter.ru составили рейтинг регионов Северного Кавказа с наибольшим кадровым дефицитом и выделили профессии, которой рынку труда не хватает больше всего. По итогам лета 2026 года лидером по количеству дефицитных профессий в СКФО стала Кабардино-Балкария, 17 наименований, среди которых машинисты, повара, продавцы и курьеры. В Дагестане наиболее острая нехватка наблюдается по рабочим специальностям – это токари, фрезеровщики и другие, а также управленцы. В Северной Осетии зафиксирован острый дефицит строителей, монтажников, машинистов, продавцов, поваров и управленцев. Ставропольский край особенно нуждается в рабочих и строительных специальностях, продавцах, поварах и врачах. В целом по округу кадровый голод наиболее выражен в розничной торговле. 3,5 резюме на одну вакансию. Запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов в Российской Федерации составляют около 400 тысяч машин. Это нормальный показатель, об этом заявил в интервью ТАСС глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целяков. Он также отметил, что структура запасов изменилась по сравнению с прошлым годом. Сейчас порядка 2/3 реализуемых автомобилей приходится на машины года выпуска 2026, тогда как год назад в продаже преобладали автомобили прошлогодних моделей. Производители, по словам Целякова, учитывают опыт прошлого года, более взвешенно подходят к планированию поставок. Российским автомобилистам «Навигатор 2GIS» уже осенью предложит не только маршруты, но и подсказки для ориентации на дороге, но и персональную карту прошлых нарушений. Прямо во время движения по пути следования сервис будет отмечать точки, где водитель уже получил штрафы за несоблюдение ПДД. Система будет учитывать камеры, контролирующие скорость, соблюдение разметки движения по выделенным полосам общественного транспорта. Эксперты уверены, что новая опция поможет автолюбителям лучше знать свои привычные маршруты, быть внимательнее за рулем и увереннее чувствовать себя на дорогах.
1: Хай-тек. Apple объявила дату ежегодной осенней презентации новинок – 9 сентября. Самым ожидаемым запуском в кампусе Apple Park в Купертино будет складной iPhone, который, по данным различных источников, получил название Ultra. И это событие гораздо важнее, чем просто новое имя и свежий форм-фактор. И вот почему. Apple выходит на рынок в момент структурного сдвига. По прогнозу Counterpoint Research, так называемый книжный формат займет 65% поставок всех складных смартфонов в этом году, против 52% в прошлом. В первом текущем полугодии лидером форм-фактора стала Huawei с долей в 57% мирового рынка. На втором месте с большим отставанием компания Samsung в 18%. Аналитики IDC прогнозируют, что складной iPhone разойдется тиражом больше 10 миллионов единиц в первый же год. Вместе с тем, подготовка к мероприятию Apple проходит уже на фоне рекордных достижений. По данным Counterpoint Research, iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале этого года с долей 6% от всех продаж. Apple и Samsung вместе заняли 5 позиций в глобальном топ-10. Другими словами, обстановка для купертиновской команды выглядит надежной, и выпуская складную версию iPhone, Apple фактически отходит от проверенной модели бизнеса. Новинка со складным экраном будет бороться за кошелек премиального покупателя не только с другими брендами, но и с классическим iPhone. И, наконец, это первая презентация под руководством нового CEO Джона Тернуса. Он официально вступит в должность 1 сентября, а Тим Кук после 15 лет на посту станет исполнительным председателем совета директоров. При спокойном и консервативном Куке, напомню, капитализация Apple выросла почти на 1900%. Аналитики Bank of America ожидают, что Тернус будет готов к более смелым решениям в разработке, исследованиях, крупных сделках и новых категориях устройств. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
0: Хай-тек. В Финляндии заявили, что страна ежегодно теряет полмиллиарда евро из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости. Большая часть денег, которые привозили россияне, оставалась в юго-восточной и восточной части страны. Пострадали торговые центры, аулет-деревни, заправки и небольшие магазины. А также снизились доходы гостиниц, ресторанов и спа-центров. Кроме того, приграничные территории на востоке Финляндии столкнулись с демографическим кризисом из-за разрыва связей с Россией. Друзья, 70% топ-менеджеров были отличниками в школе, а троечников среди респондентов оказалось всего лишь 4%. Об этом выяснили аналитики консалтинговой компании Вартховал. Треть бизнесменов считает, что именно школа формирует задатки лидера, а потеря авторитета учителя может негативно сказаться на будущих управленцах. Так считают опрошенные Коммерсантом предприниматели. Чего же не хватает, по мнению бизнеса, в расписании учебных заведений, выяснила Аулита Курмукова.
2: Упор на точные науки и общество знания. Без этого сложно вырастить будущих лидеров, так считает большинство опрошенных Коммерсант-ФМ бизнесменов. Но общество знания с этого учебного года полностью исчезло из расписания 6-7 классов и появится только в 8-м, на час в неделю. При этом станет больше уроков истории. А именно она помогает избежать ошибок в бизнесе, подчеркивает управляющий партнер инвестгруппы «Сесижар» Ирина Жарова-Райт.
3: Основное, что нужно изучать в школе и изучать глубоко эту историю, потому что ничего не меняется. Люди совершают одни и те же ошибки. Если будущий лидер может опираться на опыт предыдущих сражений, успешных переговоров, опыта управления как страной, так и отдельным регионом, уверена, что это самое эффективное.
2: Со следующего года в школах начнут изучать новый предмет. С 5 по 7 класс вводится духовно-нравственная культура. Для оптимизации нагрузки Минпросвещение предлагает сократить уроки иностранных языков. Но будущим лидерам нужно еще и системные науки, продолжает сооснователь Сплат Глобал Евгений Демин.
4: Достаточно много внимания уделяют гуманитарным предметам, но как будто бы больше хочется точных. Все, что помогает выстраивать логику, критическое мышление и учиться математика, физика, химия в современном мире – это очень важная часть. Было бы хорошо, чтобы ей уделяли внимание достаточно. Как можно стать предпринимателем, самому зарабатывать, ставить цели и достигать. Вот это было бы очень полезно для детей и подростков.
2: Сторонник точных наук и совладелец Технониколь Сергей Колесников. Будущих инвесторов, по его мнению, можно готовить уже в старших классах.
5: Школа никому ничего не должна. Школа дает шанс каждому из нас реализовать себя в этой жизни. Если мы хотим вовлечь будущее поколение в инвестирование в российские акции и российские облигации, если мы хотим, как бы президент России, увеличить фондовый рынок до 2/3 нашего ВВП, то, наверное, я бы обучал финансовой грамотности 8 класса.
2: В школах редко обсуждается вопрос власти и денег, и вряд ли это упущение системы образования. Скорее, осознанный выбор, не исключают собеседники Коммерсант-ФМ. Финансовая грамотность невозможна без понятия ответственности, замечает основатель Боско ди Чильеджи Михаил Куснирович.
6: Не думаю, что школа в принципе должна учить бизнесмена. Для начала это скорее призвание, чем дисциплина. Надо учить только тех, кто этого хочет и может. Когда карьера начинается, вообще никаких пробелов не чувствуешь. Только сейчас понятно. Финансовая грамотность я бы скорее заменил финансовой ответственностью.
2: Чтобы воспитать будущих лидеров, нужна команда. А потеря авторитета учителя, которого сегодня контролируют даже родители, негативно скажется на бизнесе новых управленцев. Не исключается основатель клуба первых Максим Карпов.
7: Чему нас учит школа? Школа учит подчиняться. И это важный на самом деле навык. Вопрос только в том, что преподаватели уже часто не воспринимаются как должные авторитеты. У учителя в современной деятельности огромное количество обязанностей, но слишком мало прав по отношению к управлению поведением ребенка. С одной стороны, дети выходят достаточно свободными, с другой стороны, у них возникают огромные сложности при работе в командах, где иерархия крайне важна.
2: В топ-3 полезных уроков, по мнению малого и среднего бизнеса, вошла еще и физкультура. Это уже данные опроса сервиса «Мое дело». Спорт помогает расставлять приоритеты и добиваться высоких результатов.
0: О погоде в Махачкале давайте поговорим. 1 сентября на календаре, днем воздух сегодня прогреется примерно до 26 градусов. Небо преимущественно облачное, местами с прояснениями, где-то даже местами с дождями. Ветер восточный, умеренный сегодня ожидается в Махачкале. Так что, первоклассники, сегодня повезло ни жары, ни осеннего холода. Погода практически специально заказана для школьной линейки. Сентябрь в Дагестане начинается вполне комфортно, а дальше, вот судя по прогнозу, нас ждут еще теплые дни. Это утро на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Всех абсолютно приветствую. Спасибо.

у свой законный гласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гони соблазны, у свой законный гласный.

0: Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
1: Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Кизилюртовского района, которого подозревают в нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, фигурант без законных оснований проник в дом своей бывшей гражданской супруги, расположенной в селе Зубутли-Миатли. Сделано это было против воли проживающей в нем женщины. По части 1 статьи 139 Уголовного кодекса мужчине грозит арест на срок до 3 месяцев. Полицейские Махачкалы задержали водителя такси, который подозревается в краже денег у клиентки, об этом сообщает МВД Дагестана. Инцидент произошел еще 25 августа. По данным полиции, 35-летний местный житель, занимающий частным извозом, высадил очередную пассажирку, после чего обнаружил в салоне забытую ей сумку. А внутри находился кошелек с 50 тысячами рублей. Водитель решил не возвращать находку владелица, присвоил наличные себе. Позже все похищенные деньги он потратил на алкоголь. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело о краже. Каспийский городской суд вынес обвинительный приговор руководителю строительной компании «Армада», признав его виновным в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что еще в 2019-20 годах фирма выполняла капитальный ремонт военного объекта в Каспийске, штаба с узлом связи и военном городке номер 71. Стоимость договора подряда превысила 38 миллионов рублей. Директор компании умышленно не выполнил часть работ, предусмотренных проектной документацией, в частности, по устройству наливных полов. Наиболее 1 миллиона многодетных семей в России с 2019 года получили выплаты до 450 рублей на погашение задолженности по ипотеке. Общая сумма выплат составила почти 447 миллиардов рублей, об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов госполитики. По его словам, власти последовательно расширят возможности россиян на улучшение жилищных условий. И правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года, об этом заявил Михаил Мишустин. Российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. Ну и в День знаний российская телевизионная и радиовещательная сеть включит архитектурно-художественную подсветку телебашен. Об этом сообщает ТАСС. Праздничный ролик с надписями «С днем знания» также 1 сентября покажет Останкинская телебашня в Москве. Поздравительные надписи, изображения школьных принадлежностей и осенняя листва появятся на антенно-мачтовых сооружений РТПЦ Махачкалы и других городах России. Натуральный мед может на четверть вырасти в цене, стать редкостью на полках сетевой розницы. Во всяком случае, с такими ожиданиями в осенний сезон входят отраслевые объединения пчеловодов. Предпосылок у тренда несколько: засуха в одних регионах и дожди в других. Кроме того, перепись пчел и вступившую в силу требования к медовой продукции также необоснованно, так считают мои коллеги. Выяснял это Стас Крючков.
2: Требования Россельхознадзора теперь предполагают, что каждая пчелиная семья подлежит учету. На всех ульях должна появиться табличка с уникальным номером или штрих-кодом. Сведения о поголовье черно-желто-полосатых будут внедрены в ветеринарную информсистему Хариот. Кроме того, в этом году в 2,5 раза подорожали анализы, которые делают для меда. Не подешевели расходники, вдвое выросла стоимость рамок для сот в ульях. Советник главы Союза пчеловодов России Дмитрий Захарчук говорит, что закупка Покупочные цены на мед неминуемо поднимутся, и причина тому сюрпризы погоды. От Крыма и до Сибири.
3: Картина будет уже ясна где-то в течение месяца. 20-25% цена на мед в этом году поднимется. Последние дожди в некоторых местах прошли в апреле, в некоторых местах в мае. У соседних регионов, в Краснодарский край, ситуация наоборот. Ливни в среднем по Крыму мы брали 40-50 килограмм на пчела семья. В этом году у кого-то килограмм, у кого-то 3 килограмма. В некоторых вообще ноль. Мы сейчас спасаем пчел, подкормку делаем, чтобы сами пасеки сохранить. Целое то, что принесли весной, вынуждены были кушать до сентября месяца. Тайга, Сибирь у них заканчивается, только медосборы сейчас идет полным ходом откачка. Ситуация тоже плачевная. Меда практически нету.
2: Рынок и в ритейле, и на крупных ярмарках заполнен так называемым купажным продуктом. И ситуация, когда липовый мед является липовым сразу в двух смыслах, характерна не только для мелкой и слабоконтролируемой розницы, говорит владелица крупной пасеки, представитель Союза промышленные пчеловоды России Вероника Долецкая. По ее словам, закупщики не слишком разборчивы в сортах меда, и усилия государства по цифровизации жужжащих вполне ко времени.
4: Проблема существует. Смешивание дешевого меда с дорогостоящим медом. Туда засовывается некоторое количество, например, это еще хороший случай, подсолнуха. Подсолнуху цена сейчас в опте порядка 130 рублей. Потребитель, привыкший покупать мед в подобных местах, говорит, не, ну что это такое, почему у вас так дорого стоит? Ну, понятно, потому что в реальности килограмм меда лугового разнотравья в Тверской области, где у меня пасека, в среднем стоит 800 рублей килограмм. Если вы посмотрите цены в магазинах, вы увидите там мед в районе тех же 800, самые красивые упаковки.
2: Собеседники «Коммерсант ФМ» допускают, что часть пчеловодов уйдет в тень. Впрочем, некоторые предпочитают быть в фокусе и повышают отдачу от своего бизнеса не за счет патоки и фруктозы, а при помощи мультимедийных технологий. За рождением меда можно следить в реальном времени, например, удаленно арендовав облачный улей на Кубани, говорит основатель сервиса «Пчелошеринг» Артем Жаров. Свою бизнес-модель с девизом «Лучше меда, только пчелы» он называет майнингом меда.
5: Помимо того, что мы делаем классный экологичный мед, мы еще все это снимаем на камеры. У каждого улья есть личный кабинет, за ними наблюдают покупатели. Есть онлайн-трансляции с пасеки круглосуточно. То есть мы максимально прозрачно сделали, чтобы люди такие увидели, как мы заморачиваемся, и подумали, они столько вложили труда и сил, точно не будут нас обманывать по поводу меда, потому что, ну, типа, оно того не стоит. Более-менее в рынке по цене остаемся для потребителя. При этом невероятную прозрачность обеспечиваем. То есть мы эту проблему, которую сейчас государство решает, для самих себя ее решаем.
2: По данным Росстата, средняя потребительская цена килограмма меда в июне составляла 495 рублей. Это на 14,5% выше, чем в июне 2024-го. Есть и еще одна деталь. Россельхознадзор утверждает, что 95% алтайского меда производится отнюдь не на Алтае. Игроки рынка говорят, что и башкирский мед часто не из Башкирии.
1: В День знаний образовательные учреждения Республики Дагестан примут свыше 486 тысяч учащихся. В первый класс в этом году пойдут 46 тысяч детей, что на 2 тысячи меньше показателей прошлого года. Так, в рамках развития образовательной инфраструктуры 1 сентября в регионе откроется 7 новых современных школ. В пригородах Махачкалы первых учеников примут учреждения в микрорайоне Ветеран и поселке Новый Хушек. Ну и, друзья, сегодня Дагестан снова услышит один из самых узнаваемых звуков сентября. Первый школьный звонок. Сегодня более 486 тысяч дагестанских школьников сегодня сядут за парты по всей нашей республике. И почти 46 тысяч детей впервые переступят порог школы. На прямой связи со студией «Диалог ФМ» мой коллега Рамазан Алибеков. Он находится сейчас в Каспийской школе. Более подробно, Рамазан, доброе утро. Расскажи, что там в Каспийске сейчас у нас происходит.
6: Доброе утро, Расим. Сейчас нахожусь в Каспийске у одной из городских школ. Особенно шумно сегодня здесь. Родители с телефонами, учителя в праздничной одежде, старшеклассники, ну и главные герои дня – это первоклассники, конечно же. В городе сегодня к занятиям приступают более 26 тысяч детей и около 2 тысяч малышей впервые идут в первый класс. И знаешь, за этой красивой картинкой Дня знаний стоит большая работа. В городе работают 17 школ, а образовательный процесс обеспечивает почти 1500 педагогов. На сегодняшний день для Дагестана это еще и показатель того, насколько республика готова принимать растущее число детей. По данным региональных властей, к новому учебному году в Дагестане открываются 7 новых школ. Еще 38 прошли капитальный ремонт. Отдельная история – это, конечно же, пострадавшие от паводков школы. Власти заявляют, что все 123 объекта должны открыть свои двери к началу учебного года. Но сегодня здесь, в Каспийске, об этом говорят меньше всего. Потому что для ребенка сегодня существует только один вопрос. А каким будет его первый школьный день? Для родителей другой вопрос. Каким будет весь школьный год? Ну а для учителей начинается очередной марафон длиною в 9 месяцев. И пока первоклассники фотографируются с букетами, старшеклассники пытаются понять, куда исчезли летние каникулы, школа снова становится тем местом, где каждый сентябрь начинается маленькая новая история. Расим.
1: Спасибо большое. Это был мой коллега Рамазан Алибеков с прямого включения, так сказать, со школ города Каспийска. Так, переключаемся в южный город. Дербент, друзья, Дербент растет, и вместе с городом растет число детей, которые нужны новые классы, учителя и современные школы. Итак, сегодня здесь главный вопрос в Дербенте стоит совсем другой. Кто пройдет первый день? И кто уже нашел новых друзей? Кто-то боится отвечать у доски. А кто-то же после первой линейки наверняка спросит родителей, а когда там каникулы? На прямой связи с Дербентом женскими школами. Моя коллега Наталья Исригова. Наташ, доброе утро. Тебе слово. Сейчас в южный город Дагестан отправляется.
7: Доброе утро, Расим, и слушатели Диалог ФМ. Для кого-то сегодня начинается 11-летний школьный марафон, а для родителей новая статья расходов – форма, обувь, рюкзак, канцтовары. Впрочем, в этом году администрация Дербента решила помочь семьям будущих первоклассников. Все первоклассники города получат наборы со школьными принадлежностями. И это не просто красивые слова перед 1 сентября. В городе уже прошла акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой помощь получили семьи, которым особенно необходима поддержка. Но подготовка к учебному году – это не только портфели и букеты. В Дербенте продолжается работа с самой школьной инфраструктурой. В городе строят сразу две новые школы на 1224 и 1200 учеников. Планируется также реконструкция школы номер 13. Кроме того, к новому учебному году после капитального ремонта открывается школа-интернат на Тагиева. Но особенно волнительный это день примерно для 1900 маленьких жителей Дербента. Именно столько первоклассников в этом году впервые переступят порог школы. Дербент сегодня встречает новый учебный год. Утром город наполнится школьным шумом, белые рубашки, огромные букеты, родители с телефонами и дети, которые еще не до конца понимают, что лето закончилось. Из Дербента Наталья Исригова для Диалог ФМ.
1: США после месячной паузы снова атаковали Иран. Беспилотники ударили по военным объектам на острове Ларак, это в Армузском проливе. КСИР сообщил о гибели как минимум двух человек. Тегеран в ответ направил ракеты на американские авиабазы в Иордании. Параллельно Белый дом усиливает экономическое давление на противника. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Штаты намерены еженедельно вводить новые санкции против Ирана. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
8: В воскресенье США нанесли удар по двум пусковым установкам, которые базировались на острове Ларак. Военные получили данные, что оттуда иранцы готовят запуск ракет в сторону Армузского пролива, пишет Рейтер. Это стало первой атакой с конца июля, когда Дональд Трамп заявил, что Штаты переходят от вооруженного конфликта к стратегии экономической войны. Президент США также сообщил о нападении на остров Харк. Он разнесен в клочья, написал Трамп в соцсети Truth, сопроводив публикацию роликом, сгенерированным искусственным интеллектом. На видео американский летчик в кабине самолета наблюдает за масштабными взрывами. Однако никаких других подтверждений этой бомбардировки не было. Центральное командование США, комментируя изданию «Аксиос. Удары по Исламской Республике», сообщило, что военные устранили иранскую угрозу, чтобы защитить гражданских моряков, коммерческое судоходство и свободное движение товаров по всему миру. Корпус стражи Исламской Революции ответил через несколько часов. Иран нанес ракетные удары по американским авиабазам «Кинг Хусейн» и «Аль-Азрак» в Иордании. Агентство Тасним сообщило, что целью стали объекты технического обслуживания, истребители и ремонтная инфраструктура. Еще 8 иранских ракет были перехвачены системой ПВО. Тегеран предупредил, что каждый выстрел противника, особенно в стратегически важных водах Персидского залива и Армуза, будет встречен еще более разрушительным ответом. Утром понедельника КСИР сообщил, что в Армузском проливе на двух минах подорвался супертанкер, который пытался пройти несогласованным маршрутом. Об инциденте пишет Fars News, не приводя каких-либо детали о владельцах судна, стране его назначения и о том, было ли оно загружено. Конфликт США и Ирана продолжается уже полгода, напоминает Рейтер. На новом витке эскалации цены на нефть выросли на 2%. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон намерен каждую неделю вводить новые вторичные санкции для усиления давления на Иран. Начнут с банков, уточнил он. Как пишет Рейтер, финансистам объяснят, что получать иранские деньги и помогать режиму неправильно. Разъяснительную работу Бессент намерен провести на саммите Большой Двадцатки.
1: 1 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Сегодня день знаний. Дети идут в школу, родители делают вид, что все под контролем, а мы заглянем в историю и узнаем, что происходило в этот день задолго до наших первых звонков. Итак, 1 сентября в 1715 году умирает Людовик XIV, тот самый французский король, которого прозвали «Король Солнца». Он правил Францией 72 года. Это, кстати, один из самых долгих монарших сроков в истории Европы. Так, в Бостоне в 1897 году открывается первая в Северной Америке подземная линия метро. То есть пока кто-то думал, как быстрее добраться до работы, американцы уже решили, а давайте мы это все под землей, да, построим. В Японии в 1923 году, именно 1 сентября, происходит великое землетрясение. Канто стихия разрушила Токио и Йокогаму. Погибло тогда 140 тысяч человек. И, кстати, печальная картина, одна из самых страшных дат 20 века, именно 1 сентября. Германия начинает вторжение в Польшу. Начинается европейская часть Второй мировой войны. Вы слушаете «Утро» на Диалог.ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе утро.

0: Реклама на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
1: Новые объекты также приступают к работе в Хасаюрте, Кизилюрте, в селе Какамахи Карабалахкенского района.

0: ежедневно. В то же время в программе пятых классов появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Минздрав Дагестана организовал судебно-медицинское исследование по факту смерти пациента в Сулейманстальской центральной районной больнице. По информации министерства, резкое ухудшение состояния пациента случилось при введении наркоза. Причина смерти будет установлена после независимой экспертизы. Помимо судебно-медицинского исследования, запрошена медицинская документация пациента. В социальных сетях я напомню, что сообщалось, что в Сулейманстальской центральной районной больнице мужчина скончался на операционном столе во время подготовки к операции. Родственники погибшего требуют проверки действий врачей. Александр Новак получил усилить контроль за ценообразованием на независимых ЗС. Вице-премьер дал указание Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Александр Новак предложил своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Центробанк представил новый логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка, списанным в нем символом рубля. Как заявили в регуляторе, для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем. Я напомню, что накануне в Центробанке заявили, что крупные банки, розничные компании запускают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С 1 сентября у россиян появится эта возможность при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Ну и двухдневный опен-эйр, фестиваль классической музыки, прошедший на территории Древней крепости на Рынкала в Дервенте, собрал более 2000 зрителей. Об этом сообщает Министерство культуры Дагестана. Концепция фестиваля была встроена вокруг двух ключевых смысловых начал искусства. Первое — это героика и опус, связанные с исторической памятью, судьбой народа и принадлежностью человека к своей культуре и земле. Министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину, что к учебному году все готово. Школы России окончательно перешли на единые федеральные образовательные программы. А также добавились новые воспитательные предметы. День знаний 1 сентября начнется с поднятия государственного флага и исполнения гимна, после чего пройдет урок разговора о важном. Политический обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дрезе считает, что процесс внедрения новаций много не обещает. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: С 1 сентября 2026 года в российских школах начальная военная подготовка станет самостоятельным отдельным курсом. На него выделяется 34 учебных часа по часу в неделю. Это ровно в два раза больше, чем ранее. Обязательным станет предмет под названием «Россия. Мои горизонты». В частности, на нем будут изучать предприятия и профессии данного региона, а также экономику. Другая новация. Духовно-нравственная культура России, сокращенно ДНКР. Теперь это также обязательный курс. Однако он начинается лишь со второго полугодия. Российским детям подробно разъяснят, что такое патриотизм, как и в чем его нужно проявлять, какая семья считается крепкой, а какая нет. Что такое историческая память и гуманизм. Кроме того, ДНКР включает в себя изучение биографии жизненного пути выдающихся российских ученых, писателей, полководцев и государственных деятелей. Еще нужно сказать, вернее напомнить, что каждый понедельник в российских школах начинается с обязательной торжественной линейки, поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Затем ученики отправляются на урок под названием «Разговоры о важном». Согласно инструкции Министерства просвещения, начинать учебный процесс именно с этого предмета нужно для того, чтобы каждый подрастающий гражданин зарядился бы патриотизмом и получил бы соответствующий настрой на всю неделю. Есть еще одна, более простая причина. Дело в том, что раньше предмет стоял последним в расписании. В результате отмечали случаи, когда некоторые несознательные учащиеся его прогуливали. Вернее сказать, домой уходили. Тем более, что он относится к так называемой внеурочной деятельности. Не все понимают, что это тоже обязательно и относятся к этому халатно. Понятно, что нагрузка на детей в результате всего этого возрастает. Кстати, и педагогов это тоже касается. В результате сократить решили иностранные языки на 20% и обществознание в два раза. Первоклассникам отменили домашнее задание. Что еще важно отметить? В обучении традиционным ценностям допускаются даже некие либеральные подходы. Министерство просвещения требует от преподавателей отказаться от назидательного тона и вести честный диалог с правом ребенка сомневаться. При том, что контрольных нет, экзаменов по этим дисциплинам тоже нет. Как знания проверять? Педагоги стали жаловаться. Сложно это методики. Их такому не учили. Значит, требуется переподготовка. Вопрос, когда ее проводить? Когда график напряженный. Очень мало у людей свободного времени. Отдых ведь тоже нужен, не правда ли? Собственно, как объяснять ребенку, какая ценность традиционная, а какая нет? Чиновник говорит, приводите конкретные примеры. Перевел бабушку через дорогу. Это хорошо. Прогуливает уроки и сидит в социальных сетях, смотрит чуждые мультфильмы, играет в плохие

0: Такие западные игры плохо. Главное, чтобы человек, выйдя на улицу, не разочаровался. Ибо там иногда происходит совсем не то, чему учат на уроках по ДНКР. К тому же известные личности, с которых предлагается брать пример, не всегда бывали во всем хорошими и положительными. Все это в совокупности может привести к таким отрицательным явлениям, как нигилизм и недоверие к общественным институтам. Что касается воспитания, логично было бы переложить его на родителей, но нет. За всем контроль нужен. Хорошо, если семья крепкая, а если наоборот, как быть, тот и оно.
1: О погоде в Махачкале давайте поговорим. 1 сентября на календаре. Днем воздух сегодня прогреется примерно до 26 градусов. Небо преимущественно облачное, местами с прояснениями, где-то даже местами с дождями. Ветер восточный, умеренный сегодня ожидается в Махачкале. Так что, первоклассники, сегодня повезло ни жары, ни осеннего холода. Погода практически специально заказана для школьной линейки. Сентябрь в Дагестане начинается вполне комфортно, а дальше, вот судя по прогнозу, нас ждут еще теплые дни. Это утро на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Всех абсолютно приветствую.
2: Слышу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сильнее всего уровень холестерина повышает кофе, сваренный в кофемашинах. Уровень концентрации дитерпенов кофестола и кахвиола, которые повышают уровень плохого холестерина, зависит от типа машины и того, как в ней чистили фильтры. Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути. Об этом пишет в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. А вот капсульные кофемашины не отличаются высокой концентрацией дитерпенов. Да и кофестола и кахвиола в кофе из них было тоже мало, как и в напитке, прошедшем через бумажный или тканевый фильтр. Именно он максимально снижает уровень проникновения вредных веществ в напиток, почти в 15 раз по сравнению с кофемашинами. Кофе из френч-пресса и гейзерной кофеварки показал средние результаты, а сваренный на плите был близок к кофе из кофемашины по содержанию дитерпенов.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Недостаточно просто иметь расписание дня. Важно заполнить день по-настоящему полезными делами. В этом видео я расскажу о том, как мудро проводить время. Не путайте занятость и продуктивность. Наверняка в вашем окружении есть вечно занятые люди, которым постоянно не хватает времени. Они приходят домой после тяжелого рабочего дня.

0: дня и выдыхают с облегчением, ведь весь день они что-то делали. Но важно не то, что мы делаем, а то, какова эффективность этого действия. Ничего не делать и делать много бесполезного – это одно и то же. Не думайте, что с пользой провели время, если просто чем-то занимались. Оценивайте реальный вклад в свою жизнь. Пример полезного занятия – это долгосрочное вложение, которое будет работать на вас в будущем. Например, изучение иностранного языка или какого-то навыка, построение пассивного дохода, занятия спортом или забота о своем здоровье. А, например, ежедневный поход на работу обеспечивает вам только единовременный заработок, но не инвестирует в ваше будущее благосостояние и душевный покой. Управляйте днем, или день начнет управлять вами. Мудрец сказал: «Кто-то всегда управляет, а кто-то всегда служит. Нет состояния посередине». Это же относится и к вашей деятельности. Например, занимаясь своими проектами, я начинаю с большим воодушевлением и концентрацией, но через некоторое время фокус теряется, темп изменяется и все становится каким-то натянутым. Тогда я задаю себе вопрос: стоп, я управляю делами или дела решили управлять мной? Очень важно помнить, кто здесь хозяин происходящего. Если я вижу, что начинаю действовать на автомате, значит дела временно завладели мной и нужно восстановить осознанность. Вот что я привык для этого делать. У меня всегда с собой есть блокнот целей, и как только я начинаю терять фокус и дела выходят из-под контроля, я достаю этот дневник и перечитываю все свои цели. Это дает мне осознание того, что и почему я делаю, а также напоминает, что я есть хозяин своих действий. Живите текущим моментом. Раньше я просыпался с мыслями о сне, шел на тренировку с мыслями о работе, работал с мыслями об отдыхе и отдыхал с мыслями о следующем дне. Звучит грустно, правда? Но так живет большинство. Нужно уделять внимание тому, чем занят, тогда время будет потрачено не зря. Если вы всеми мыслями и телом увлечены своим занятием, поверьте, его эффективность возрастает в сотни раз. Наслаждайтесь едой во время завтрака, а не зависайте в соцсетях. Старайтесь чувствовать свои мышцы и легкие во время тренировки. И концентрируйтесь на своем занятии, когда работаете. Словом, проводите время мудро. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане идет строительство четырехполосного объезда Дербента на трассе Р-217 «Кавказ», в котором участвует партия «Единая Россия». Проект включает создание четырех транспортных развязок, двух эстакад, двух мостов, двух тоннелей под крепостными стенами и системы освещения. На объекте задействованы 781 человек и 437 единиц техники. Основная цель – снизить нагрузку на город от транзитного транспорта и обеспечить бесперебойное движение к Верхнему Ларсу, а также к портам Каспийского моря и Персидского залива. Жительница Саратова стала жертвой мошенников, потеряв более 18 миллионов рублей. Она хотела вступить в так называемый «домовой чат» и выполнила все указания злоумышленников, включая отправку кода из СМС и перевода денег на безопасный счет. Из утраченных средств 17 миллионов были взяты в долг у близких людей, сообщили в МВД. В Астраханской области зафиксированы два случая заболевания лихорадкой западного Нила. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что вирус передается людям через укусы зараженных комаров, а основными носителями инфекции являются птицы и грызуны. Заболевание может сопровождаться повышением температуры до 40 градусов, ознобом и слабостью. В Госдуме сообщили, что родители могут получить налоговый вычет до 14 тысяч рублей за посещение детьми платных кружков и секций. Оформить его можно на сайте ФНС или через портал Госуслуг. Сбермобайл начинает предоставлять услугу межрегионального переноса номеров. Представители компании сообщили, что теперь абоненты могут перейти к оператору, сохранив свой номер независимо от региона проживания. Ранее такая возможность была доступна только при переходе внутри одного субъекта. Лионель Месси сообщил о завершении карьеры в составе сборной Аргентины. Об этом он заявил в соцсетях. Футболист играл за национальную команду с 2005 года и провел 207 матчей. В 2022 году он стал чемпионом мира. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Ну все, друзья, лето официально проиграло. Доброе утро всем желает Расим Загиров. Сегодня 1 сентября. День, когда одни дети просыпаются с вопросом, а зачем вообще надо в школу? А родители просыпаются с другим. А где мой ребенок? Почему он опять не может найти свой рюкзак? Доброе утро всем, кто сегодня идет на линейку, провожает детей в школу, возвращается в университет или просто смотрит на календарь и понимает. Так, уже сентябрь, а вообще-то только вчера шашлык я ел. Сегодня, друзья, день знаний, день первоклассников. Первый шаг во взрослую жизнь. Для 11-классника последний год свободы. Для родителей новый финансовый сезон. Форма, обувь, констовары, кружки, внезапное выяснение, что это ребенку зачем-то нужен альбом за 900 рублей. А для учителя сегодня это момент, когда он смотрит на класс и думает, так, кто из вас будет моим любимчиком, а кто причиной моего раннего выхода на пенсию. С вами доброе утро, желает Расим Загиров. Это утро на Диалог ФМ. Мы начинаем новый учебный год, новое утро. И пусть он будет таким, чтобы знания пригодились, оценки не испортились, настроение было лучшим, а учителя не забывали. Перед ними тоже когда-то сидели дети. С 1 сентября всех наших слушателей мы поехали. Сегодняшним утром на Диалог ФМ будут играть песни, советские песни. касаемо школьной программы. Доброе утро вам желает Расим Загиров, всех первоклассников с Днем Знаний. Поехали! Поехали!

0: Ночное движение с 6 вечера до 9 утра вели на трассе Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Это Гергебельский район Дагестана. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Ограничения вели на участке от села Кикуни до Красного моста в целях безопасности. Сейчас там восстанавливают полку земляного полотна. Предположительно, что на работу уйдет 4 дня. Днем транспортное сообщение с Гергебельским, Гунипским и Чародинскими районами Дагестана организован через объездной путь. Это Махачкала, Левоши-Ташкапур-Гергебель. Водителей просят заранее планировать свои поездки с учетом изменений и выбирать альтернативные маршруты во избежание задержек. Выездные проверки автозаправочных станций, закрытых ранее в Дагестане за нарушение требований безопасности, начали в нашей республике по поручению главы республики Федора Щукина. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Чтобы проверить, как выполняются выданные предписания, рабочая группа осмотрела более 20 объектов в Махачкале и в Каспийске. На части заправок большинство нарушений уже устранили. С 1 сентября банки и микрофинансовые организации будут передавать в Федеральную службу судебных приставов сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». Согласно, кстати, новым правилам, банки и МФО должны будут предоставить первый отчет приставам весной уже 2027 года. Я напомню, что наши приставы контролируют работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Самостоятельно взыскивающие долги финансовые структуры должны состоять в специальном реестре, в противном случае они не смогут напрямую связываться с должниками. Но Минтранс нашей страны готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он добавил, что Минтранс очень подробно изучил международную практику овербунка. Такие ситуации, пояснил Никитин, позволяют предложить освободившиеся места людям, которые необходимо улететь прямо сейчас. Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение не планирует менять срок обучения. Об этом заявили РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает и отвечает потребностям современных детей. Также министр добавил, что министерство внедрило единые федеральные программы. Это значит, что качественное образование доступно одинаково в любом регионе нашей страны. И каждый третий родитель планирует взять выходной 1 сентября. Еще 28% россиян с детьми хотят отпроситься с работы на полдня. Об этом показало исследование Superjob. В целом, посетить первый учебный день собирается более 60% опрошенных родителей. Официально выходной 1 сентября родителям школьников дают только 15% компании. Еще 19% отпускают сотрудников по договоренности. Более половины работодателей не готовы отпустить подчиненных ради Дня знаний.
1: Хай-тек. Apple объявила дату ежегодной осенней презентации новинок – 9 сентября. Самым ожидаемым запуском в кампусе Apple Park в Купертино будет складной iPhone, который, по данным различных источников, получил название Ultra. И это событие гораздо важнее, чем просто новое имя и свежий форм-фактор. И вот почему. Apple выходит на рынок в момент структурного сдвига. По прогнозу Counterpoint Research, так называемый книжный формат займет 65% поставок всех складных смартфонов в этом году, против 52% в прошлом. В первом текущем полугодии лидер форм-фактора стала Huawei с долей в 57% мирового рынка. На втором месте с большим отставанием компания Samsung в 18%. Аналитики IDC прогнозируют, что складной iPhone разойдется тиражом больше 10 миллионов единиц в первый же год. Вместе с тем, подготовка к мероприятию Apple проходит уже на фоне рекордных достижений. По данным Counterpoint Research, iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале этого года с долей 6% от всех продаж. Apple и Samsung вместе заняли 5 позиций в глобальном топ-10. Другими словами, обстановка для купертиновской команды выглядит надежной. И выпуская складную версию iPhone, Apple фактически отходит от проверенной модели бизнеса. Новинка со складным экраном будет бороться за кошелек премиального покупателя не только с другими брендами, но и с классическим iPhone. И, наконец, это первая презентация под руководством нового CEO Джона Тернуса. Он официально вступит в должность 1 сентября, а Тим Кук после 15 лет на посту станет исполнительным председателем совета директоров. При спокойном и консервативном Куке, напомню, капитализация Apple выросла почти на 1900%. Аналитики Bank of America ожидают, что Тернус будет готов к более смелым решениям в разработке, исследованиях, крупных сделках и новых категориях устройств. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
2: Хай-тек.
0: Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Кизилюртовского района, которого подозревают в нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, фигурант без законных оснований проник в дом своей бывшей гражданской супруги, расположенной в селе Зубутли-Миатли. Сделано это было против воли проживающей в нем женщины. По части 1 статьи 139 Уголовного кодекса мужчине грозит арест на срок до 3 месяцев. Ну, глядя на социальные сети, вчера вот заглядывал везде там. Вот и лето прошло, везде София Михайловна поет. Так вот, друзья, это не так страшно. У нас впереди ведь 3 сентября, день прощания. Так вот, календари, настольные игры, футболки, ростовые фигуры. 3 сентября стало поводом для хороших продаж. В отелях устраивают тематические заезды, в магазинах обновляют огромные скидки. Аналитики торговых фиксируют растущий интерес к атрибутике с Михаилом Шуфутинским накануне знаковой даты. На его концерт этот день не достать билет, кстати, как песня про 3 сентября превратилась в мем, а мем перерос в коммерческий успех. Итак, календарь перевернем, и разбирается Юлия Савина.
2: Дня, когда горят костры рябин, ждут все маркетологи. Приурочить к 3 сентября можно и вечеринку, и скидки в магазине для байкеров. Перевернутый календарь на десятках рекламных баннеров. В это время на Авито возникает целый пул товаров с привязкой к артисту. За 20 тысяч рублей можно купить оригинальный винтажный костюм Шуфутинского или календарь с автографом за 5,5 тысяч. Продажи дисков артистов в преддверии даты растут ежегодно, отмечает руководитель по развитию бизнеса Fashion Lifestyle в Авито Никита Захаров.
3: Сильнее всего популярность трека подогревает интерес к дискам с их записью. Продажи этих изделий за год выросли в 1,5 раза. На 9% увеличился спрос на календари, чтобы не пропустить эту знаменательную дату. А в целом товары, связанные с творчеством маэстро, стали покупать на 8% чаще.
2: Песня про 3 сентября выпущена 32 года назад. Мемом она стала в начале 10-х. Тогда бизнес начал выпускать мерч и сувениры. На маркетплейсах десятки предложений ростовых фигур 180-сантиметрового Шуфутинского из картона. От 1,5 тысяч рублей. Количество тематических товаров растет ежегодно, говорит создатель Wizard Comics Владислав Максименко.
4: Это все началось в 2021 году. Мы выпустили комикс, где Михаил Захарович попадает в разные вселенные. Затем были еще выпущены специальные календари, которые пародируют вот эти отрывные календари обычные, где каждая страница — это 3 сентября. Каждая страница уникальна и вся привязанная, естественно, к теме 3 сентября, Михаила Шуфутинского. Постироничный прикол так получился. Этот сувенир сейчас все еще пользуется большим откликом. Апогеем мы решили сделать настольную игру, потому что хотелось что-то выпустить. Сейчас сезон, все хотят в нее поиграть, и мы 3 сентября.
2: Пользуются популярностью и события, темой которых становятся мемные фразы из песни. Несколько лет назад Т-банк делал концерт для клиентов своей инвестиционной платформы в цифровом осеннем парке. Гости даже получали награду за активность в виде NFT-активов в форме аксессуаров Михаила Шуфутинского. В этом сезоне отголоски хита в одном из отелей Владимирской области. Там проведут тематический уикенд для творческих натур и любителей природы, рассказывает маркетолог усадьбы Богдарня Катерина Первичко.
5: Каждые выходные у нас устроены под какое-либо направление. Ну и было бы серьезным упущением начала сентября пройти мимо Шуфутинского, потому что, мне кажется, уже 3 сентября Шуфутинов день плотно засел среди народа. Мы жжем костры рябин, переворачиваем календари, ну и все в таком духе. Все-таки среди аудитории есть, людям интересно. Я так понимаю, это не надоест еще долго. Примерно с 1 по 5 дни мемов в стиле Шуфутинского. Люди это любят, люди это пользуют, люди с каждым годом придумывают все новые и новые мемы.
2: Желание заработать на образе популярного исполнителя и его творчестве может обернуться для предпринимателей проблемами с законом при отсутствии соглашения на использование песен или фото. Однако в данном случае мемом стала сама дата и фразы, первоисточник которых вряд ли можно определить, говорит адвокат Клишин и партнеры Владимир Энтин.
6: Если мы начнем рыться, кому принадлежит та или иная фраза, может оказаться, что эта фраза кочует уже не одно столетие из самых разных произведений. И точно так же, как «Чижик-пыжик, где ты был?» или «Раз, два, три, четыре, пять». У всех этих вещей есть авторы, которых уже давно нет с нами. Если мы сумеем доказать, что вот этот кусок музыкального произведения является оригинальным, не взят откуда-то еще, только в этом случае вот использование будет влечь за собой последствия.
2: Главный коммерческий успех в этот день у самого артиста. Солд-аут в Кремлевском дворце на 6 тысяч зрителей.
0: О погоде в Махачкале давайте поговорим. 1 сентября на календаре. Днем воздух сегодня прогреется примерно до 26 градусов. Небо преимущественно облачное, местами с прояснениями, где-то даже местами с дождями. Ветер восточный, умеренный сегодня ожидается в Махачкале. Так что, первоклассники, сегодня повезло ни жары, ни осеннего холода. Погода практически специально заказана для школьной линейки. Сентябрь в Дагестане начинается вполне комфортно, а дальше, вот судя по прогнозу, нас ждут еще теплые дни. Это утро на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Всех абсолютно приветствую. We'll be right back.

0: Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Кизилюртовского района, которого подозревают в нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, фигурант без законных оснований проник в дом своей бывшей гражданской супруги, расположенной в селе Зубутли-Миатли. Сделано это было против воли проживающей в нем женщины. По части 1 статьи 139 Уголовного кодекса мужчине грозит арест на срок до 3 месяцев. Полицейские Махачкалы задержали водителя такси, который подозревается в краже денег у клиентки, об этом сообщает МВД Дагестана. Инцидент произошел еще 25 августа. По данным полиции, 35-летний местный житель, занимающий частным извозом, высадил очередную пассажирку, после чего обнаружил в салоне забытую ей сумку. Внутри находился кошелек с 50 тысячами рублей. Водитель решил не возвращать находку владелица, присвоил наличные себе. Позже все похищенные деньги он потратил на алкоголь. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело о краже. Каспийский городской суд вынес обвинительный приговор руководителю строительной компании «Армада», признав его виновным в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что еще в 2019-20 годах фирма выполняла капитальный ремонт военного объекта в Каспийске, штаба с узлом связи и военном городке номер 71. Стоимость договора подряда превысила 38 миллионов рублей. Директор компании умышленно не выполнил часть работ, предусмотренных проектной документацией, в частности, по устройству наливных полов. Ну и более 1 миллиона многодетных семей в России с 2019 года получили выплаты до 450 рублей на погашение задолженности по ипотеке. Общая сумма выплат составила почти 447 миллиардов рублей, об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Замминистр финансов Иван Чебесков отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов госполитики. По его словам, власти последовательно расширят возможности россиян на улучшение жилищных условий. Ну и правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Об этом заявил Михаил Мишустин. Российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. Ну и в День знаний российская телевизионная и радиовещательная сеть включит архитектурно-художественную подсветку телебашен. Об этом сообщает ТАСС. Праздничный ролик с надписями «С днем знаний», а также 1 сентября покажет Останкинская телебашня в Москве. Поздравительные надписи, изображения школьных принадлежностей и осенняя листва появятся на антенно-мачтовых сооружений РТПЦ Махачкалы и других городах России. Натуральный мед может на четверть вырасти в цене, стать редкостью на полках сетевой розницы. Во всяком случае, с такими ожиданиями в осенний сезон входят отраслевые объединения пчеловодов. Предпосылок у тренда несколько: засуха в одних регионах и дожди в других. Кроме того, перепись пчел и вступившую в силу требования к медовой продукции также необоснованно, так считают мои коллеги. Выяснял это Стас Крючков.
1: Требования Россельхознадзора теперь предполагают, что каждая пчелиная семья подлежит учету. На всех ульях должна появиться табличка с уникальным номером или штрих-кодом. Сведения о поголовье черно-желто-полосатых будут внедрены в ветеринарную информсистему Хариот. Кроме того, в этом году в 2,5 раза подорожали анализы, которые делают для меда. Не подешевели расходники, вдвое выросла стоимость рамок для сот в ульях. Советник главы Союза пчеловодов России Дмитрий Захарчук говорит, что закупы обычные цены на мед неминуемо поднимутся, и причина тому сюрпризы погоды. От Крыма и до Сибири.
2: Картина будет уже ясна где-то в течение месяца. 20-25% цена на мед в этом году поднимется. Последние дожди в некоторых местах прошли в апреле, в некоторых местах в мае. У соседних регионов, Краснодарский край, ситуация наоборот. Ливни в среднем по Крыму мы брали 40-50 килограмм на пчелосемья. В этом году у кого-то килограмм, у кого-то 3 килограмма. В некоторых вообще ноль. Мы сейчас спасаем пчел, подкормку делаем, чтобы сами пасеки сохранить. Целое то, что принесли весной, вынуждены были кушать до сентября месяца. Тайга, Сибирь у них заканчивается, только медосборы сейчас идет полным ходом. Откачка, ситуация тоже плачевная. Меда практически нету.
1: Рынок и в ритейле, и на крупных ярмарках заполнен так называемым купажным продуктом. И ситуация, когда липовый мед является липовым сразу в двух смыслах, характерна не только для мелкой и слабоконтролируемой розницы, говорит владелица крупной пасеки, представитель Союза промышленные пчеловоды России Вероника Долецкая. По ее ее словам, закупщики не слишком разборчивы в сортах меда, и усилия государства по цифровизации жужжащих вполне ко времени.
3: Проблема существует. Смешивание дешевого меда с дорогостоящим медом. Туда засовывается некоторое количество, например, это еще хороший случай, подсолнуха. Подсолнуху цена сейчас в опте порядка 130 рублей. Потребитель, привыкший покупать мед в подобных местах, говорит, не, ну что это такое, почему у вас так дорого стоит? Ну, понятно, потому что в реальности килограмм меда лугового разнотравья в Тверской области, где у меня пасека, в среднем стоит 800 рублей килограмм. Если вы посмотрите цены в магазинах, вы увидите там мед в районе тех же 800, самые красивые упаковки.
1: Собеседники «Коммерсант ФМ» допускают, что часть пчеловодов уйдет в тень. Впрочем, некоторые предпочитают быть в фокусе и повышают отдачу от своего бизнеса не за счет патоки и фруктозы, а при помощи мультимедийных технологий. За рождением меда можно следить в реальном времени, например, удаленно арендовав облачный улей на Кубани, говорит основатель сервиса «Пчелошеринг» Артем Жаров. Свою бизнес-модель с девизом «Лучше меда, только пчелы» он называет майнингом меда.
4: Помимо того, что мы делаем классно, и экологичный мед, мы еще все это снимаем на камеры. У каждого улья есть личный кабинет, за ними наблюдают покупатели, есть онлайн-трансляции с пасеки круглосуточно. То есть мы максимально прозрачно сделали, чтобы люди такие увидели, как мы заморачиваемся, и подумали, они столько вложили труда и сил, точно не будут нас обманывать по поводу меда, потому что оно того не стоит. Более-менее в рынке по цене остаемся для потребителя, при этом невероятную прозрачность обеспечиваем. То есть мы эту проблему, которую сейчас государство решает, для самих себя ее решаем.
1: По данным Росстата, средняя потребительская цена килограмма меда в июне составляла 495 рублей. Это на 14,5% выше, чем в июне 2024-го. Есть и еще одна деталь. Россельхознадзор утверждает, что 95% алтайского меда производится отнюдь не на Алтае. Игроки рынка говорят, что и башкирский мед часто не из Башкирии.
0: В День знаний образовательные учреждения Республики Дагестан примут свыше 486 тысяч учащихся. В первый класс в этом году пойдут 46 тысяч детей, что на 2 тысячи меньше показателей прошлого года. Так, в рамках развития образовательной инфраструктуры 1 сентября в регионе откроется 7 новых современных школ. В пригородах Махачкалы первых учеников примут учреждения в микрорайоне Ветеран и поселке Новый Хушек. Ну и, друзья, сегодня Дагестан снова услышит один из самых узнаваемых звуков сентября. Первый школьный звонок. Сегодня более 486 тысяч дагестанских школьников сегодня сядут за парты по всей нашей республике. И почти 46 тысяч детей впервые переступят порог школы. На прямой связи со студией «Диалог ФМ» мой коллега Рамазан Алибеков. Он находится сейчас в Каспийской школе. Более подробно, Рамазан, доброе утро. Расскажи, что там в Каспийске сейчас у нас происходит.
5: Доброе утро, Расим. Сейчас нахожусь в Каспийске у одной из городских школ. Особенно шумно сегодня здесь. Родители с телефонами, учителя в праздничной одежде, старшеклассники, ну и главные герои дня – это первоклассники, конечно же. В городе сегодня к занятиям приступают более 26 тысяч детей, и около 2 тысяч малышей впервые идут в первый класс. И знаешь, за этой красивой картинкой Дня знаний стоит большая работа. В городе работают 17 школ, а образовательный процесс обеспечивает почти 1500 педагогов. На сегодняшний день для Дагестана это еще и показатель того, насколько республика готова принимать растущее число детей. По данным региональных властей, к новому учебному году в Дагестане открываются 7 новых школ. Еще 38 прошли капитальный ремонт. Отдельная история – это, конечно же, пострадавшие от паводков школы. Власти заявляют, что все 123 объекта должны открыть свои двери к началу учебного года. Но сегодня здесь, в Каспийске, об этом говорят меньше всего. Потому что для ребенка сегодня существует только один вопрос. А каким будет его первый школьный день? Для родителей другой вопрос. Каким будет весь школьный год? Ну а для учителей начинается очередной марафон длиною в 9 месяцев. И пока первоклассники фотографируются с букетами, старшеклассники пытаются понять, куда исчезли летние каникулы, школа снова становится тем местом, где каждый сентябрь начинается маленькая новая история. Расим.
0: Спасибо большое. Это был мой коллега Рамазан Алибеков с прямого включения, так сказать, со школ города Каспийска. Так, переключаемся в южный город. Дербент, друзья, Дербент растет, и вместе с городом растет число детей, которые нужны новые классы, учителя и современные школы. Итак, сегодня здесь главный вопрос в Дербенте стоит совсем другой. Кто пройдет первый день? И кто уже нашел новых друзей? Кто-то боится отвечать у доски. А кто-то же после первой линейки наверняка спросит родителей, а когда там каникулы? На прямой связи с дербентскими школами моя коллега Наталья Исригова. Наташ, доброе утро. Тебе слово. Сейчас в южный город Дагестан отправляется.
6: Доброе утро, Расим, и слушатели Диалог ФМ. Для кого-то сегодня начинается 11-летний школьный марафон, а для родителей новая статья расходов – форма, обувь, рюкзак, канцтовары. Впрочем, в этом году администрация Дербента решила помочь семьям будущих первоклассников. Все первоклассники города получат наборы со школьными принадлежностями. И это не просто красивые слова перед 1 сентября. В городе уже прошла акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой помощь получили семьи, которым особенно необходима поддержка. Но подготовка к учебному году – это не только портфели и букеты. В Дербенте продолжается работа с самой школьной инфраструктурой. В городе строят сразу две новые школы на 1224 и 1200 учеников. Планируется также реконструкция школы номер 13. Кроме того, к новому учебному году после капитального ремонта открывается школа-интернат на Тагиева. Но особенно волнительный – это день примерно для 1900 маленьких жителей Дербента. Именно столько первоклассников в этом году впервые переступят порог школы. Дербент сегодня встречает новый учебный год. Утром город наполнится школьным шумом, белые рубашки, огромные букеты, родители с телефонами и дети, которые еще не до конца понимают, что лето закончилось. Из Дербента Наталья Исригова для Диалог ФМ.
0: США после месячной паузы снова атаковали Иран. Беспилотники ударили по военным объектам на острове Ларак, это в Армузском проливе. КСИР сообщил о гибели как минимум двух человек. Тегеран в ответ направил ракеты на американские авиабазы в Иордании. Параллельно Белый дом усиливает экономическое давление на противника. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Штаты намерены еженедельно вводить новые санкции против Ирана. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
7: В воскресенье США нанесли удар по двум пусковым установкам, которые базировались на острове Ларак. Военные получили данные, что оттуда иранцы готовят запуск ракет в сторону Армузского пролива, пишет Рейтер. Это стало первой атакой с конца июля, когда Дональд Трамп заявил, что Штаты переходят от вооруженного конфликта к стратегии экономической войны. Президент США также сообщил о нападении на остров Харк. Он разнесен в клочья, написал Трамп в соцсети Труф, сопроводив публикацию роликом с генерированным искусственным интеллектом. На видео американский летчик в кабине самолета наблюдает за масштабными взрывами. Однако никаких других подтверждений этой бомбардировки не было. Центральное командование США, комментируя изданию «Аксиос. Удары по Исламской Республике», сообщило, что военные устранили иранскую угрозу, чтобы защитить гражданских моряков, коммерческое судоходство и свободное движение товаров по всему миру. Корпус стражи Исламской Революции ответил через несколько часов. Иран нанес ракетные удары по американским авиабазам «Кинг Хусейн» и «Аль-Азрак» в Иордании. Агентство Тасним сообщило, что целью стали объекты технического обслуживания, истребители и ремонтная инфраструктура. Еще 8 иранских ракет были перехвачены системой ПВО. Тегеран предупредил, что каждый выстрел противника, особенно в стратегически важных водах Персидского залива и Армуза, будет встречен еще более разрушительным ответом. Утром понедельника КСИР сообщил, что в Армузском проливе на двух минах подорвался супертанкер, который пытался пройти несогласованным маршрутом. Об инциденте пишет Fars News, не приводя каких-либо детали о владельцах судна, стране его назначения и о том, было ли оно загружено. Конфликт США и Ирана продолжается уже полгода, напоминает Рейтер. На новом витке эскалации цены на нефть выросли на 2%. Министр финансов США Скотт Бессен сообщил, что Вашингтон намерен каждую неделю вводить новые вторичные санкции для усиления давления на Иран. Начнут с банков, уточнил он. Как пишет Рейтер, финансистам объяснят, что получать иранские деньги и помогать режиму неправильно. Разъяснительную работу Бессен намерен провести на саммите «Большой двадцатки».
0: 1 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Сегодня день знаний. Дети идут в школу, родители делают вид, что все под контролем, а мы заглянем в историю и узнаем, что происходило в этот день задолго до наших первых звонков. Итак, 1 сентября в 1715 году умирает Людовик XIV, тот самый французский король, которого прозвали «Король Солнца». Он правил Францией 72 года. Это, кстати, один из самых долгих монарших сроков в истории Европы. Так, в Бостоне в 1897 году открывается первая в Северной Америке подземная линия метро. То есть пока кто-то думал, как быстрее добраться до работы, американцы уже решили, а давайте мы это все под землей, да, построим. В Японии в 1923 году, именно 1 сентября, происходит великое землетрясение. Канто, стихия разрушила Токио и Йокогаму. Погибло тогда 140 тысяч человек. И, кстати, печальная картина, одна из самых страшных дат 20 века, именно 1 сентября. Германия начинает вторжение в Польшу. Начинается европейская часть Второй мировой войны. Вы слушаете «У

0: Новые объекты также приступают к работе в Хасаюрте, Кизелюрте, в селе Какамахи Карабалахкенского района, также в селах Пятилетка и Байрам-Аул Хасаюртовского района. До конца года планируется введение в строй школы в столичном поселке Ленинкент и в двух детских садов в Тарумовском и Бабаюртовских районах. Отметим, что 1 сентября школьников Дагестана, как и по всей России, ждет много новшеств. Минпросвещение России полностью отменило домашнее задание для первоклассников. Продолжение темы. С этого учебного года появится ряд ключевых изменений, которые ждут школьников уже совсем скоро. Об этом сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бычай в ходе августовского совещания. Так вот, с 1 сентября у наших школьников ждет послабление. Для первоклассников полностью отменяет домашние задания. Также Яхья Бычай озвучил регламентные нормы количества уроков для вторых и четвертых классов не более 5 уроков в день, для пятых и шестых классов не более 6, а до 11 класса не более 7 уроков ежедневно. В то же время в программе пятых классов появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Минздрав Дагестана организовал судебно-медицинское исследование по факту смерти пациента в Сулейманстальской центральной районной больнице. По информации министерства, резкое ухудшение состояния пациента случилось при введении наркоза. Причина смерти будет установлена после независимой экспертизы. Помимо судебно-медицинского исследования, запрошена медицинская документация пациента. В социальных сетях я напомню, что сообщалось, что в Сулейманстальской центральной районной больнице мужчина скончался на операционном столе во время подготовки к операции. Родственники погибшего требуют проверки действий врачей. Александр Новак получил усилить контроль за ценообразованием на независимых ИЗС. Вице-премьер дал указание Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Александр Новак предложил своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Центробанк представил новый логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка, списанным в нем символом рубля. Как заявили в регуляторе, для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем. Я напомню, что накануне в Центробанке заявили, что крупные банки, розничные компании запускают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С 1 сентября у россиян появится эта возможность при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Ну и двухдневный опен-эйр, фестиваль классической музыки, прошедший на территории древней крепости на рынке Ла в Дервенте, собрал более 2000 зрителей. Об этом сообщает Министерство культуры Дагестана. Концепция фестивалев была встроена вокруг двух ключевых смысловых начал искусства. Первое — это героика и опус, связанные с исторической памятью, судьбой народа и принадлежностью человека к своей культуре и земле. Министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину, что к учебному году все готово. Школы России окончательно перешли на единые федеральные образовательные программы. Также добавились новые воспитательные предметы. День знаний 1 сентября начнется с поднятия государственного флага, исполнения гимна, после чего пройдет урок разговора о важном. Политический обозреватель Коммерсанта Дмитрий Дрезе считает, что процесс внедрения новаций много не обещает. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: С 1 сентября 2026 года в российских школах начальная военная подготовка станет самостоятельным отдельным курсом. На него выделяется 34 учебных часа по часу в неделю. Это ровно в два раза больше, чем ранее. Обязательным станет предмет под названием «Россия. Мои горизонты». В частности, на нем будут изучать предприятия и профессии данного региона, а также экономику. Другая новация – духовно-нравственная культура России, сокращенно ДНКР. Теперь это также обязательный курс. Однако он начинается лишь со второго полугодия. Российским детям подробно разъяснят, что такое патриотизм, как и в чем его нужно проявлять, какая семья считается крепкой, а какая нет, что такое историческая память и гуманизм. Кроме того, ДНКР включает в себя изучение биографии жизненного пути выдающихся российских ученых, писателей, полководцев и государственных деятелей. Еще нужно сказать, вернее напомнить, что каждый понедельник в российских школах начинается с обязательной торжественной линейки, поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Затем ученики отправляются на урок под названием «Разговоры о важном». Согласно инструкции Министерства просвещения, начинать учебный процесс именно с этого предмета нужно для того, чтобы каждый подрастающий гражданин зарядился бы патриотизмом и получил бы соответствующий настрой на всю неделю. Есть еще одна более простая причина. Дело в том, что раньше предмет стоял последним в расписании. В результате отмечались случаи, когда некоторые несознательные учащиеся его прогуливали. Вернее сказать, домой уходили. Тем более, что он относится к так называемой внеурочной деятельности. Не все понимают, что это тоже обязательно и относятся к этому халатно. Понятно, что нагрузка на детей в результате всего этого возрастает. Кстати, и педагогов это тоже касается. В результате сократить решили иностранные языки на 20% и обществознание в 2 раза. Первоклассникам отменили домашнее задание. Что еще важно отметить? В обучении традиционным ценностям допускаются даже некие либеральные подходы. Министерство просвещения требует от преподавателей отказаться от назидательного тона и вести честный диалог с правом ребенка сомневаться. При том, что контрольных нет, экзаменов по этим дисциплинам тоже нет. Как знания проверять? Педагоги стали жаловаться. Сложно это методики. Их такому не учили. Значит, требуется переподготовка. Вопрос, когда ее проводить? Когда график напряженный. Очень мало у людей свободного времени. Отдых ведь тоже нужен, не правда ли? Собственно, как объяснять ребенку, какая ценность традиционная, а какая нет? Чиновник говорит, приводите конкретные примеры. Перевел бабушку через дорогу. Это хорошо. Прогуливает уроки и сидит в социальных сетях, смотрит чуждые мультфильмы, играет в плохие западные игры. Плохо. Главное, чтобы человек, выйдя на улицу, не разочаровался. Ибо там иногда происходит совсем не то, чему учат на уроках по ДНКР. К тому же известные личности, с которых предлагается брать пример, не всегда бывали во всем хорошими и положительными. Все это в совокупности может привести к таким отрицательным явлениям, как нигилизм и недоверие к общественным институтам. Что касается воспитания, логично было бы переложить его на родителей, но нет. За всем контроль нужен. Хорошо, если семья крепкая, а если наоборот, как быть, то-то и оно.
0: О погоде в Махачкале давайте поговорим. 1 сентября на календаре, днем воздух сегодня прогреется примерно до 26 градусов. Небо преимущественно облачное, местами с прояснениями, где-то даже местами с дождями. Ветер восточный, умеренный сегодня ожидается в Махачкале. Так что, первоклассники, сегодня повезло ни жары, ни осеннего холода. Погода практически специально заказана для школьной линейки. Сентябрь в Дагестане начинается вполне комфортно, а дальше, вот судя по прогнозу, нас ждут еще теплые дни. Это утро на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Всех абсолютно приветствую. We'll be right back.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один человек все жаловался на то, что Господь к нему явно несправедлив, не воздает ему по заслугам и прочее, и прочее. На что проходящий мимо мудрец заметил: «Не жалуйся на то, что Бог несправедлив. Гораздо хуже, если Он будет поступать с тобой по справедливости».
1: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Свыше миллиона многодетных семей по всей России получили господдержку в виде выплаты до 450 тысяч рублей, начиная с 2019 года. Выплата направляется на погашение ипотечной задолженности. Общая сумма составила 446 миллиардов рублей. Дагестан оказался среди регионов, где многодетные семьи наиболее активно пользовались данной мерой поддержки. Российское правительство разрешило продажу бензина и дизтоплива с пониженным экологическим классом на автозаправочных станциях. Это Евро 2, 3, 4 и 5. Решение было принято на общих рыночных условиях. В Минэнерго пояснили, что мера носит временный характер и направлена на приведение требований к розничной продаже топлива в соответствии с ранее принятыми решениями о разрешении использования топлива различных экологических классов. Водители теперь смогут использовать электронные версии прав и свидетельства о регистрации транспортного средства через систему МАКС наравне с бумажными оригиналами. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Электронные документы будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные, однако их применение остается на усмотрение водителей. Таиланд ограничит срок безвизового пребывания для граждан России с 60 до 30 дней. Новые правила начнут действовать с 15 сентября. Кроме того, изменится процедура визарана. Иностранцы смогут пересекать наземные границы страны не более 2 раз в год. Экономика Ирана может рухнуть в ближайшие недели или месяцы из-за блокады портов, об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, Штаты намерены продолжать усиливать давление на иранскую экономику. Целью санкций является принуждение властей Ирана сесть за стол переговоров, добавил министр. Telegram представил новый криптокошелек под названием Gram Wallet, который уже доступен некоторым пользователям. В ближайшие 2 недели планируется сделать его доступным для всех. Разработчики считают его будущим крупнейшим некастодиальным криптокошельком в истории. После анонса курс Gram увеличился на 4,5% всего за пару минут. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
0: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Ну все, друзья, лето официально проиграло. Доброе утро всем желает Расим Загиров. Сегодня 1 сентября. День, когда одни дети просыпаются с вопросом, а зачем вообще надо в школу? А родители просыпаются с другим. А где мой ребенок? Почему он опять не может найти свой рюкзак? Доброе утро всем, кто сегодня идет на линейку, провожает детей в школу, возвращается в университет или просто смотрит на календарь и понимает. Так, уже сентябрь, а вообще-то только вчера шашлык я ел. Сегодня, друзья, день знаний, день первоклассника, первый шаг во взрослую жизнь. Для 11-классника последний год свободы, для родителей новый финансовый сезон. Форма, обувь, констовары, кружки, внезапное выяснение, что это ребенку зачем-то нужен альбом за 900 рублей. А для учителя сегодня это момент, когда он смотрит на класс и думает, так, кто из вас будет моим любимчиком, а кто причиной моего раннего выхода на пенсию. С вами доброе утро, желает Расим Загиров. Это утро на Диалог ФМ. Мы начинаем новый учебный год, новое утро. И пусть он будет таким, чтобы знания пригодились, оценки не испортились, настроение было лучшим, а учителя не забывали. Перед ними тоже когда-то сидели дети. С 1 сентября всех наших слушателей мы поехали. Сегодняшним утром на Диалог ФМ будет играть песни, советские песни, касаемо школьной программы. Доброе утро вам желает Расим Загиров, всех первоклассников с Днем Знаний. Поехали!

0: В Республике Дагестан уровень смертности населения более чем в два раза ниже среднего показателя по Российской Федерации. Об этом было заявлено на заседании Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности, которое провел временно исполняющий обязанности вице-премьера региона Абдурахман Махмудов. В структуре причин смертности жителей Дагестана лидирующие позиции занимают болезни системы кровообращения, на долю которых приходится почти более 40% всех случаев. 4 человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошлой неделе с 24 по 30 августа. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 53 человека, среди которых 10 детей. Всего за 7 дней на территории нашей республики было зарегистрировано 30 ДТП. Аналитики Headhunter.ru составили рейтинг регионов Северного Кавказа с наибольшим кадровым дефицитом и выделили профессии, которой рынку труда не хватает больше всего. По итогам лета 2026 года лидером по количеству дефицитных профессий в СКФО стала Кабардино-Балкария, 17 наименований, среди которых машинисты, повара, продавцы и курьеры. В Дагестане наиболее острая нехватка наблюдается по рабочим специальностям – это токари, фрезеровщики и другие, а также управленцы. В Северной Осетии зафиксирован острый дефицит строителей, монтажников, машинистов, продавцов, поваров и управленцев. Ставропольский край особенно нуждается в рабочих и строительных специальностях, продавцах, поварах и врачах. В целом по округу кадровый голод наиболее выражен в розничной торговле. 3,5 резюме на одну вакансию. Запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов в Российской Федерации составляют около 400 тысяч машин. Это нормальный показатель, об этом заявил в интервью ТАСС глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целяков. Он также отметил, что структура запасов изменилась по сравнению с прошлым годом. Сейчас порядка 2/3 реализуемых автомобилей приходится на машины года выпуска 2026, тогда как год назад в продаже преобладали автомобили прошлогодних моделей. Производители, по словам Целякова, учитывают опыт прошлого года, более взвешенно подходят к планированию поставок. Российским автомобилистам «Навигатор 2GIS» уже осенью предложит не только маршруты, но и подсказки для ориентации на дороге, но и персональную карту прошлых нарушений. Прямо во время движения по пути следования сервис будет отмечать точки, где водитель уже получил штрафы за несоблюдение ПДД. Система будет учитывать камеры, контролирующие скорость, соблюдение разметки движения по выделенным полосам общественного транспорта. Эксперты уверены, что новая опция поможет автолюбителям лучше знать свои привычные маршруты, быть внимательнее за рулем и увереннее чувствовать себя на дорогах.
1: Хай-тек. Apple объявила дату ежегодной осенней презентации новинок – 9 сентября. Самым ожидаемым запуском в кампусе Apple Park в Купертино будет складной iPhone, который, по данным различных источников, получил название Ultra. И это событие гораздо важнее, чем просто новое имя и свежий форм-фактор. И вот почему. Apple выходит на рынок в момент структурного сдвига. По прогнозу Counterpoint Research, так называемый книжный формат займет 65% поставок всех складных смартфонов в этом году, против 52% в прошлом. В первом текущем полугодии лидером форм-фактора стала Huawei с долей в 57% мирового рынка. На втором месте с большим отставанием компания Samsung в 18%. Аналитики IDC прогнозируют, что складной iPhone разойдется тиражом больше 10 миллионов единиц в первый же год. Вместе с тем, подготовка к мероприятию Apple проходит уже на фоне рекордных достижений. По данным Counterpoint Research, iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале этого года с долей 6% от всех продаж. Apple и Samsung вместе заняли 5 позиций в глобальном топ-10. Другими словами, обстановка для купертиновской команды выглядит надежной, и выпуская складную версию iPhone, Apple фактически отходит от проверенной модели бизнеса. Новинка со складным экраном будет бороться за кошелек премиального покупателя не только с другими брендами, но и с классическим iPhone. И, наконец, это первая презентация под руководством нового CEO Джона Тернуса. Он официально вступит в должность 1 сентября, а Тим Кук после 15 лет на посту станет исполнительным председателем совета директоров. При спокойном и консервативном Куке, напомню, капитализация Apple выросла почти на 1900%. Аналитики Bank of America ожидают, что Тернус будет готов к более смелым решениям в разработке, исследованиях, крупных сделках и новых категориях устройств. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
0: Хай-тек. В Финляндии заявили, что страна ежегодно теряет полмиллиарда евро из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости. Большая часть денег, которые привозили россияне, оставалась в юго-восточной и восточной части страны. Пострадали торговые центры, аулет-деревни, заправки и небольшие магазины. А также снизились доходы гостиниц, ресторанов и спа-центров. Кроме того, приграничные территории на востоке Финляндии столкнулись с демографическим кризисом из-за разрыва связей с Россией. Друзья, 70% топ-менеджеров были отличниками в школе, а троечников среди респондентов оказалось всего лишь 4%. Об этом выяснили аналитики консалтинговой компании Вартховал. Треть бизнесменов считает, что именно школа формирует задатки лидера, а потеря авторитета учителя может негативно сказаться на будущих управленцах. Так считают опрошенные коммерсантом предприниматели. Чего же не хватает, по мнению бизнеса, в расписании учебных заведений, выяснила Аулита Курмукова.
2: Упор на точные науки и общество знания. Без этого сложно вырастить будущих лидеров, так считает большинство опрошенных коммерсантов и бизнесменов. Но общество знания с этого учебного года полностью исчезло из расписания 6-7 классов и появится только в 8-м, на час в неделю. При этом станет больше уроков истории. А именно она помогает избежать ошибок в бизнесе, подчеркивает управляющий партнер инвестгруппы «Сесижар» Ирина Жарова-Райт.
3: Основное, что нужно изучать в школе, изучать глубоко эту историю, потому что ничего не меняется. Люди совершают одни и те же ошибки. Если будущий лидер может опираться на опыт предыдущих сражений, успешных переговоров, опыта управления как страной, так и отдельным регионом, уверена, что это самое эффективное.
2: Со следующего года в школах начнут изучать новый предмет. С 5-7 класс вводится духовно-нравственная культура. Для оптимизации нагрузки Минпросвещение предлагает сократить уроки иностранных языков. Но будущим лидерам нужно еще и системные науки, продолжается основатель Сплат Глобал Евгений Демин.
4: Достаточно много внимания уделяют гуманитарным предметам, но как будто бы больше хочется точных. Все, что помогает выстраивать логику, критическое мышление и учиться математика, физика, химия в современном мире – это очень важная часть. Было бы хорошо, чтобы ей уделяли внимание достаточно. Как можно стать предпринимателем, самому зарабатывать, ставить цели и достигать. Вот это было бы очень полезно для детей и подростков.
2: Сторонник точных наук и совладелец Технониколь Сергей Колесников. Будущих инвесторов, по его мнению, можно готовить уже в старших классах.
5: Школа никому ничего не должна. Школа дает шанс каждому из нас реализовать себя в этой жизни. Если мы хотим вовлечь будущее поколение в инвестирование в российские акции и российские облигации, если мы хотим, как бы президент России, увеличить фондовый рынок до 2/3 нашего ВВП, то, наверное, я бы обучал финансовой грамотности 8 класса.
2: В школах редко обсуждается вопрос власти и денег, и вряд ли это упущение системы образования. Скорее, осознанный выбор, не исключают собеседники Коммерсант ФМ. Финансовая грамотность невозможна без понятия ответственности, замечает основатель Боско ди Чильеджи Михаил Куснирович.
6: Не думаю, что школа в принципе должна учить бизнесмена. Для начала это скорее призвание, чем дисциплина. Надо учить только тех, кто этого хочет и может. Когда карьера начинается, вообще никаких пробелов не чувствуешь. Только сейчас понятно. Финансовая грамотность я бы скорее заменил финансовой ответственностью.
2: Чтобы воспитать будущих лидеров, нужна команда. А потеря авторитета учителя, которого сегодня контролируют даже родители, негативно скажется на бизнесе новых управленцев. Не исключается основатель клуба первых Максим Карпов.
7: Чему нас учит школа? Школа учит подчиняться. И это важный на самом деле навык. Вопрос только в том, что преподаватели уже часто не воспринимаются как должные авторитеты. У учителя в современной деятельности огромное количество обязанностей, но слишком мало прав по отношению к управлению поведением ребенка. С одной стороны, дети выходят достаточно свободными, с другой стороны, у них возникают огромные сложности при работе в командах, где иерархия крайне важна.
2: В топ-3 полезных уроков, по мнению малого и среднего бизнеса, вошла еще и физкультура. Это уже данные опроса сервиса «Мое дело». Спорт помогает расставлять приоритеты и добиваться высоких результатов.
0: О погоде в Махачкале давайте поговорим. 1 сентября на календаре. Днем воздух сегодня прогреется примерно до 26 градусов. Небо преимущественно облачное, местами с прояснениями, где-то даже местами с дождями. Ветер восточный, умеренный сегодня ожидается в Махачкале. Так что, первоклассники, сегодня повезло ни жары, ни осеннего холода. Погода практически специально заказана для школьной линейки. Сентябрь в Дагестане начинается вполне комфортно, а дальше, вот судя по прогнозу, нас ждут еще теплые дни. Это утро на Диалог кафе. Меня зовут Расим Загиров. Всех абсолютно приветствую. Спасибо уже.

0: Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Кизилюртовского района, которого подозревают в нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, фигурант без законных оснований проник в дом своей бывшей гражданской супруги, расположенной в селе Зубутли-Миатли. Сделано это было против воли проживающей в нем женщины. По части 1 статьи 139 Уголовного кодекса мужчине грозит арест на срок до 3 месяцев. Полицейские Махачкалы задержали водителя такси, который подозревается в краже денег у клиентки, об этом сообщает МВД Дагестана. Инцидент произошел еще 25 августа. По данным полиции, 35-летний местный житель, занимающий частным извозом, высадил очередную пассажирку, после чего обнаружил в салоне забытую ей сумку. Внутри находился кошелек с 50 тысячами рублей. Водитель решил не возвращать находку владелица, присвоил наличные себе. Позже все похищенные деньги он потратил на алкоголь. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело о краже. Каспийский городской суд вынес обвинительный приговор руководителю строительной компании «Армада», признав его виновным в мошенничестве по подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что еще в 2019-20 годах фирма выполняла капитальный ремонт военного объекта в Каспийске, штаба с узлом связи в военном городке номер 71. Стоимость договора подряда превысила 38 миллионов рублей. Директор компании умышленно не выполнил часть работ, предусмотренных проектной документацией, в частности, по устройству наливных полов. Ну и более 1 миллиона многодетных семей в России с 2019 года получили выплаты до 450 рублей на погашение задолженности по ипотеке. Общая сумма выплат составила почти 447 миллиардов рублей, об этом сообщила пресс-служба Минфина России. Замминистр финансов Иван Чебесков отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов госполитики. По его словам, власти последовательно расширят возможности россиян на улучшение жилищных условий. И правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Об этом заявил Михаил Мишустин. Российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. Ну и в День знаний российская телевизионная и радиовещательная сеть включит архитектурно-художественную подсветку телебашен. Об этом сообщает ТАСС. Праздничный ролик с надписями «С днем знаний», а также 1 сентября покажет Останкинская телебашня в Москве. Поздравительные надписи, изображения школьных принадлежностей и осенняя листва появятся на антенно-мачтовых сооружений РТПЦ Махачкалы и других городах России. Натуральный мед может на четверть вырасти в цене, стать редкостью на полках сетевой розницы. Во всяком случае, с такими ожиданиями в осенний сезон входят отраслевые объединения пчеловодов. Предпосылок у тренда несколько: засуха в одних регионах и дожди в других. Кроме того, перепись пчел и вступившую в силу требования к медовой продукции также необоснованно, так считают мои коллеги. Выяснял это Стас Крючков.
1: Требования Россельхознадзора теперь предполагают, что каждая пчелиная семья подлежит учету. На всех ульях должна появиться табличка с уникальным номером или штрих-кодом. Сведения о поголовье черно-желто-полосатых будут внедрены в ветеринарную информсистему Хариот. Кроме того, в этом году в 2,5 раза подорожали анализы, которые делают для меда. Не подешевели расходники, вдвое выросла стоимость рамок для сот в ульях. Советник главы Союза пчеловодов России Дмитрий Захарчук говорит, что закупы Обычные цены на мед неминуемо поднимутся, и причина тому сюрпризы погоды. От Крыма и до Сибири.
2: Картина будет уже ясна где-то в течение месяца. 20-25% цена на мед в этом году поднимется. Последние дожди в некоторых местах прошли в апреле, в некоторых местах в мае. У соседних регионов, в Краснодарский край, ситуация наоборот. Ливни в среднем по Крыму мы брали 40-50 килограмм на пчелосемья. В этом году у кого-то килограмм, у кого-то 3 килограмма. В некоторых вообще ноль. Мы сейчас спасаем пчел, подкормку делаем, чтобы сами пасеки сохранить. Целое то, что принесли весной, вынуждены были кушать до сентября месяца. Тайга, Сибирь у них заканчивается, только медосборы сейчас идет полным ходом откачка. Ситуация тоже плачевная. Меда практически нету.
1: Рынок и в ритейле, и на крупных ярмарках заполнен так называемым купажным продуктом. И ситуация, когда липовый мед является липовым сразу в двух смыслах, характерна не только для мелкой и слабо контролируемой розницы, говорит владелица крупной пасеки, представитель Союза промышленные пчеловоды России Вероника Долецкая. По ее ее словам, закупщики не слишком разборчивы в сортах меда, и усилия государства по цифровизации жужжащих вполне ко времени.
3: Проблема существует. Смешивание дешевого меда с дорогостоящим медом. Туда засовывается некоторое количество, например, это еще хороший случай, подсолнуха. Подсолнуху цена сейчас в опте порядка 130 рублей. Потребитель, привыкший покупать мед в подобных местах, говорит, не, ну что это такое, почему у вас так дорого стоит? Ну, понятно, потому что в реальности килограмм меда лугового разнотравья в Тверской области, где у меня пасека, в среднем стоит 800 рублей килограмм. Если вы посмотрите цены в магазинах, вы увидите там мед в районе тех же 800, самые красивые упаковки.
1: Собеседники «Коммерсант ФМ» допускают, что часть пчеловодов уйдет в тень. Впрочем, некоторые предпочитают быть в фокусе и повышают отдачу от своего бизнеса не за счет патоки и фруктозы, а при помощи мультимедийных технологий. За рождением меда можно следить в реальном времени, например, удаленно арендовав облачный улей на Кубани, говорит основатель сервиса «Пчелошеринг» Артем Жаров. Свою бизнес-модель с девизом «Лучше меда, только пчелы» он называет майнингом меда.
4: Помимо того, что мы делаем классно, экологичный мед, мы еще все это снимаем на камеры. У каждого улья есть личный кабинет, за ними наблюдают покупатели, есть онлайн-трансляции с пасеки круглосуточно. То есть мы максимально прозрачно сделали, чтобы люди такие увидели, как мы заморачиваемся, и подумали, они столько вложили труда и сил, точно не будут нас обманывать по поводу меда, потому что оно того не стоит. Более-менее в рынке по цене остаемся для потребителя, при этом невероятную прозрачность обеспечиваем. То есть мы эту проблему, которую сейчас государство решает, для самих себя ее решаем.
1: По данным Росстата, средняя потребительская цена килограмма меда в июне составляла 495 рублей. Это на 14,5% выше, чем в июне 2024-го. Есть и еще одна деталь. Россельхознадзор утверждает, что 95% алтайского меда производится отнюдь не на Алтае. Игроки рынка говорят, что и башкирский мед часто не из Башкирии.
0: В День знаний образовательные учреждения Республики Дагестан примут свыше 486 тысяч учащихся. В первый класс в этом году пойдут 46 тысяч детей, что на 2 тысячи меньше показателей прошлого года. Так, в рамках развития образовательной инфраструктуры 1 сентября в регионе откроется 7 новых современных школ. В пригородах Махачкалы первых учеников примут учреждения в микрорайоне Ветеран и поселке Новый Хушек. Ну и, друзья, сегодня Дагестан снова услышит один из самых узнаваемых звуков сентября. Первый школьный звонок сегодня. Более 486 тысяч дагестанских школьников сегодня сядут за парты по всей нашей республике. И почти 46 тысяч детей впервые переступят порог школы. На прямой связи со студией «Диалог ФМ» мой коллега Рамазан Алибеков. Он находится сейчас в Каспийской школе. Более подробно, Рамазан, доброе утро. Расскажи, что там в Каспийске сейчас у нас происходит.
5: Доброе утро, Расим. Сейчас нахожусь в Каспийске у одной из городских школ. Особенно шумно сегодня здесь. Родители с телефонами, учителя в праздничной одежде, старшеклассники, ну и главные герои дня – это первоклассники, конечно же. В городе сегодня к занятиям приступают более 26 тысяч детей, и около 2 тысяч малышей впервые идут в первый класс. И знаешь, за этой красивой картинкой Дня знаний стоит большая работа. В городе работают 17 школ, а образовательный процесс обеспечивает почти 1500 педагогов. На сегодняшний день для Дагестана это еще и показатель того, насколько республика готова принимать растущее число детей. По данным региональных властей, к новому учебному году в Дагестане открываются 7 новых школ. Еще 38 прошли капитальный ремонт. Отдельная история – это, конечно же, пострадавшие от паводков школы. Власти заявляют, что все 123 объекта должны открыть свои двери к началу учебного года. Но сегодня здесь, в Каспийске, об этом говорят меньше всего. Потому что для ребенка сегодня существует только один вопрос. А каким будет его первый школьный день? Для родителей другой вопрос. Каким будет весь школьный год? Ну а для учителей начинается очередной марафон длиною в 9 месяцев. И пока первоклассники фотографируются с букетами, старшеклассники пытаются понять, куда исчезли летние каникулы, школа снова становится тем местом, где каждый сентябрь начинается маленькая новая история. Расим.
0: Спасибо большое. Это был мой коллега Рамазан Алибеков с прямого включения, так сказать, со школ города Каспийска. Так, переключаемся в южный город. Дербент, друзья. Дербент растет, и вместе с городом растет число детей, которые нужны новые классы, учителя и современные школы. Итак, сегодня здесь главный вопрос в Дербенте стоит совсем другой. Кто пройдет первый день? И кто уже нашел новых друзей? Кто-то боится отвечать у доски. А кто-то же после первой линейки наверняка спросит родителей, а когда там каникулы? На прямой связи с дербентскими школами моя коллега Наталья Исригова. Наташ, доброе утро. Тебе слово. Сейчас в южный город Дагестан отправляется.
6: Доброе утро, Расим, и слушатели Диалог ФМ. Для кого-то сегодня начинается 11-летний школьный марафон, а для родителей новая статья расходов – форма, обувь, рюкзак, канцтовары. Впрочем, в этом году администрация Дербента решила помочь семьям будущих первоклассников. Все первоклассники города получат наборы со школьными принадлежностями. И это не просто красивые слова перед 1 сентября. В городе уже прошла акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой помощь получили семьи, которым особенно необходима поддержка. Но подготовка к учебному году – это не только портфели и букеты. В Дербенте продолжается работа с самой школьной инфраструктурой. В городе строят сразу две новые школы на 1224 и 1200 учеников. Планируется также реконструкция школы номер 13. Кроме того, к новому учебному году после капитального ремонта открывается школа-интернат на Тагиева. Но особенно волнительный – это день примерно для 1900 маленьких жителей Дербента. Именно столько первоклассников в этом году впервые переступят порог школы. Дербент сегодня встречает новый учебный год. Утром город наполнится школьным шумом, белые рубашки, огромные букеты, родители с телефонами и дети, которые еще не до конца понимают, что лето закончилось. Из Дербента Наталья Исригова для Диалог ФМ.
0: США после месячной паузы снова атаковали Иран. Беспилотники ударили по военным объектам на острове Ларак, это в Армузском проливе. КСИР сообщил о гибели как минимум двух человек. Тегеран в ответ направил ракеты на американские авиабазы в Иордании. Параллельно Белый дом усиливает экономическое давление на противника. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Штаты намерены еженедельно вводить новые санкции против Ирана. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
7: В воскресенье США нанесли удар по двум пусковым установкам, которые базировались на острове Ларак. Военные получили данные, что оттуда иранцы готовят запуск ракет в сторону Армузского пролива, пишет Рейтер. Это стало первой атакой с конца июля, когда Дональд Трамп заявил, что Штаты переходят от вооруженного конфликта к стратегии экономической войны. Президент США также сообщил о нападении на остров Харк. Он разнесен в клочья, написал Трамп в соцсети Труф, сопроводив публикацию роликом с генерированным искусственным интеллектом. На видео американский летчик в кабине самолета наблюдает за масштабными взрывами. Однако никаких других подтверждений этой бомбардировки не было. Центральное командование США, комментируя изданию «Аксиос Удары» по Исламской Республике, сообщило, что военные устранили иранскую угрозу, чтобы защитить гражданских моряков, коммерческое судоходство и свободное движение товаров по всему миру. Корпус стражи Исламской Революции ответил через несколько часов. Иран нанес ракетные удары по американским авиабазам «Кинг-Хусейн» и «Аль-Азрак» в Иордании. Агентство Тасним сообщило, что целью стали объекты технического обслуживания, истребители и ремонтная инфраструктура. Еще 8 иранских ракет были перехвачены системой ПВО. Тегеран предупредил, что каждый выстрел противника, особенно в стратегически важных водах Персидского залива и Армуза, будет встречен еще более разрушительным ответом. Утром понедельника КСИР сообщил, что в Армузском проливе на двух минах подорвался супертанкер, который пытался пройти несогласованным маршрутом. Об инциденте пишет Fars News, не приводя каких-либо детали о владельцах судна, стране его назначения и о том, было ли оно загружено. Конфликт США и Ирана продолжается уже полгода, напоминает Рейтер. На новом витке эскалации цены на нефть выросли на 2%. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон намерен каждую неделю вводить новые вторичные санкции для усиления давления на Иран. Начнут с банков, уточнил он. Как пишет Рейтер, финансистам объяснят, что получать иранские деньги и помогать режиму неправильно. Разъяснительную работу Бессент намерен провести на саммите «Большой двадцатки».
0: 1 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Сегодня день знаний. Дети идут в школу, родители делают вид, что все под контролем, а мы заглянем в историю и узнаем, что происходило в этот день задолго до наших первых звонков. Итак, 1 сентября в 1715 году умирает Людовик XIV. Тот самый французский король, которого прозвали «Король Солнца». Он правил Францией 72 года. Это, кстати, один из самых долгих монарших сроков в истории Европы. Так, в Бостоне в 1897 году открывается первая в Северной Америке подземная линия метро. То есть пока кто-то думал, как быстрее добраться до работы, американцы уже решили, а давайте мы это все под землей, да, построим. В Японии в 1923 году, именно 1 сентября, происходит великое землетрясение. Канто стихия разрушила Токио и Йокогаму. Погибло тогда 140 тысяч человек. И, кстати, печальная картина, одна из самых страшных дат 20 века, именно 1 сентября. Германия начинает вторжение в Польшу. Начинается европейская часть Второй мировой войны. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе утро.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Новые объекты также приступают к работе в Хасаюрте, Кизелюрте, в селе Какамахи Карабудахкенского района, также в селах Пятилетка и Байрам-Аул Хасаюртовского района. До конца года планируется введение в строй школы в столичном поселке Ленинкент и в двух детских садов в Тарумовском и Бабаюртовских районах. Отметим, что 1 сентября школьников Дагестана, как и по всей России, ждет много новшеств. Минпросвещение России полностью отменило домашнее задание для первоклассников. Продолжение темы. С этого учебного года появится ряд ключевых изменений, которые ждут школьников уже совсем скоро. Об этом сообщил министр образования и науки Дагестана Яхья Бычай в ходе августовского совещания. Так вот, с 1 сентября у наших школьников ждет послабление. Для первоклассников полностью отменяет домашние задания. Также Яхья Бычай озвучил регламентные нормы количества уроков для 2-х и 4-х классов не более 5 уроков в день, для 5-х и 6-х классов не более 6, а до 11-го класса не более 7 уроков ежедневно. В то же время в программе 5-х классов появится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Минздрав Дагестана организовал судебно-медицинское исследование по факту смерти пациента в Сулейманстальской центральной районной больнице. По информации министерства, резкое ухудшение состояния пациента случилось при введении наркоза. Причина смерти будет установлена после независимой экспертизы. Помимо судебно-медицинского исследования, запрошена медицинская документация пациента. В социальных сетях я напомню, что сообщалось, что в Сулейманстальской центральной районной больнице мужчина скончался на операционном столе во время подготовки к операции. Родственники погибшего требуют проверки действий врачей. Александр Новак получил усилить контроль за ценообразованием на независимых ЗС. Вице-премьер дал указания Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Александр Новак предложил своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Центробанк представил новый логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка, списанным в нем символом рубля. Как заявили в регуляторе, для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем. Я напомню, что накануне в Центробанке заявили, что крупные банки, розничные компании запускают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. С 1 сентября у россиян появится эта возможность при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Ну и двухдневный опен-эйр, фестиваль классической музыки, прошедший на территории Древней крепости на Рынкала в Дервенте, собрал более 2000 зрителей. Об этом сообщает Министерство культуры Дагестана. Концепция фестиваля.

0: урока станет самостоятельным отдельным курсом. На него выделяется 34 учебных часа по часу в неделю. Это ровно в два раза больше, чем ранее. Обязательным станет предмет под названием «Россия. Мои горизонты». В частности, на нем будут изучать предприятия и профессии данного региона, а также экономику. Другая новация. Духовно-нравственная культура России, сокращенно ДНКР. Теперь это также обязательный курс. Однако он начинается лишь со второго полугодия. Российским детям подробно разъяснят, что такое патриотизм, как и в чем его нужно проявлять, какая семья считается крепкой, а какая нет. Что такое историческая память и гуманизм. Кроме того, ДНКР включает в себя изучение биографии жизненного пути выдающихся российских ученых, писателей, полководцев и государственных деятелей. Еще нужно сказать, вернее напомнить, что каждый понедельник в российских школах начинается с обязательной торжественной линейки – поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Затем ученики отправляются на урок под названием «Разговоры о важном». Согласно инструкции Министерства просвещения, начинать учебный процесс именно с этого предмета нужно для того, чтобы каждый подрастающий гражданин зарядился бы патриотизмом и получил бы соответствующий настрой на всю неделю. Есть еще одна, более простая причина. Дело в том, что раньше предмет стоял последним в расписании. В результате отмечали случаи, когда некоторые несознательные учащиеся его прогуливали. Вернее сказать, домой уходили. Тем более, что он относится к так называемой внеурочной деятельности. Не все понимают, что это тоже обязательно и относятся к этому халатно. Понятно, что нагрузка на детей в результате всего этого возрастает. Кстати, и педагогов это тоже касается. В результате сократить решили иностранные языки на 20% и обществознание в два раза. Первоклассникам отменили домашнее задание. Что еще важно отметить? В обучении традиционным ценностям допускаются даже некие либеральные подходы. Министерство просвещения требует от преподавателей отказаться от назидательного тона и вести честный диалог с правом ребенка сомневаться. При том, что контрольных нет, экзаменов по этим дисциплинам тоже нет. Как знания проверять? Педагоги стали жаловаться. Сложно это методики. Их такому не учили. Значит, требуется переподготовка. Вопрос, когда ее проводить? Когда график напряженный. Очень мало у людей свободного времени. Отдых ведь тоже нужен, не правда ли? Собственно, как объяснять ребенку, какая ценность традиционная, а какая нет? Чиновник говорит, приводите конкретные примеры. Перевел бабушку через дорогу. Это хорошо. Прогуливает уроки и сидит в социальных сетях, смотрит чуждые мультфильмы, играет в плохие западные игры. Плохо. Главное, чтобы человек, выйдя на улицу, не разочаровался. Ибо там иногда происходит совсем не то, чему учат на уроках по ДНКР. К тому же известные личности, с которых предлагается брать пример, не всегда бывали во всем хорошими и положительными. Все это в совокупности может привести к таким отрицательным явлениям, как нигилизм и недоверие к общественным институтам. Что касается воспитания, логично было бы переложить его на родителей, но нет. За всем контроль нужен. Хорошо, если семья крепкая, а если наоборот, как быть, тот и оно.
1: О погоде в Махачкале давайте поговорим. 1 сентября на календаре. Днем воздух сегодня прогреется примерно до 26 градусов. Небо преимущественно облачное, местами с прояснениями, где-то даже местами с дождями. Ветер восточный, умеренный сегодня ожидается в Махачкале. Так что, первоклассники, сегодня повезло ни жары, ни осеннего холода. Погода практически специально заказана для школьной линейки. Сентябрь в Дагестане начинается вполне комфортно, а дальше, вот судя по прогнозу, нас ждут еще теплые дни. Это утро на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Всех абсолютно приветствую. Слышу.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В российском ритейле зафиксирован новый виток психологических манипуляций, направленных на искусственное стимулирование спроса в условиях рационального потребления. На полках супермаркетов и магазинов формата «У дома» массово появились яркие стикеры с предупреждением о лимите «Не более 3 единиц товара в одни руки», сообщает агентство Data.ru. Маркетологи размещают эти объявления преимущественно на социально значимых позициях – сахаре, подсолнечном масле, крупах, а также на акционном алкоголе. Несмотря на грозный вид табличек, имитирующих государственные ограничения времен тотального дефицита, за ними нет реальных логистических проблем или постановлений правительства. Это чистая маркетинговая уловка, цель которой заставить покупателя наполнить корзину ненужными запасами для увеличения среднего чека без предоставления реальной скидки.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Marketplace Озон запускает проект по продаже и размещению товаров селлеров в пунктах выдачи заказов. Они смогут работать как небольшие логистические центры, и таким образом у них появится дополнительный вид заработка, сообщила компания. С 10 сентября напрямую на ПВЗ будут продаваться товары, которые покупатели не забрали за 2 недели или отменили. Они будут видны на витрине Озон и будут доступны к заказу. Когда заказ будет оформлен, товар из ПВЗ через курьерскую доставку направят покупателю. При этом продавцы не смогут самостоятельно вернуть отказные или отмененные товары. Их можно будет только распродать. Эта опция станет возможна до конца октября. С октября продавцы смогут сами привозить товары в ПВЗ для их последующей выдачи, либо последующей отправки в другие пункты.
0: Что нам стоит дом построить?
1: Государственный контроль за некоторыми видами промышленной продукции, в том числе строительными материалами, начнет действовать в России с 1 сентября. Мера призвана повысить качество товаров и сократить присутствие контрафакта на рынке. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. По словам представителя ведомства, новый механизм позволит выявлять несоответствующую требованиям продукцию и отзывать ее еще до поступления на строительные объекты. При этом устранить выявленные нарушения производитель должен будет за свой счет. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: На минутку задумайтесь и вспомните, как в прошлом вы преодолевали проблемы, которые возникали на вашем пути. Если вы относитесь к тем, кого легко выбить из колеи, то вы заметите, что почти не продвигаетесь вперед и буксуете в карьере или вообще по жизни, по крайней мере, на данный момент. Поэтому я предлагаю вам 5 шагов, которые помогут последовательно решать любые проблемы и усилят потенциал вашего сознания. Эти шаги — что-то вроде кулинарного рецепта, который позволяет вам шаг за шагом справиться со всем, что вам подкидывает жизнь. Первый шаг — сохраняйте позитивный настрой. Принимайтесь за любую задачу с мыслью, что всегда найдется доступное практичное решение. Не напрягайтесь, будьте спокойны, сохраняйте ясность мысли и уверенность в себе. Если все-таки проблема выбивает вас из колеи, ведите себя так, будто неудача невозможна, так, будто уже уверены в себе на все 100, и что успех гарантирован. Преодолев негативные мысли о пугающих последствиях, вы обретете уверенность в себе, которая так необходима для достижения успеха. Оставайтесь верны себе и своим убеждениям, и не сворачивайте в сторону. Следующий шаг — четко определите проблему. Внятно сформулируйте суть проблемы в письменном виде. Просто удивительно, что когда я работаю с группой руководителей из одной компании и прошу их описать проблему, над которой они сейчас работают, то у всех оказываются разные определения. Именно поэтому они не могут ее решить. Первое, что нужно делать с утра, это записывать, какие самые сложные задачи и препятствия стоят между вами и вашей целью, и затем записать их в порядке важности. Если вы сделаете это несложное действие, то ваша продуктивность, эффективность и уверенность в себе повысятся процентов на 25 или больше. Если вы не понимаете, с чего начать, задайте себе вопрос: в чем именно заключается вызов, с которым я столкнулся? Старайтесь избегать слова «проблема». Лучше говорить «вызов», «интересная задача» или «препятствие». Что вызывает у меня наибольшее беспокойство и стресс?

0: Какие обстоятельства и возникшие затруднения меня огорчают или подавляют? Запишите это вразумительно и подробно. 50% всех ситуаций можно решить, если дать им точное определение. Просто внятно сформулировав суть проблемы, свои цели, и наметив пути их достижения, вы сможете справиться со всем, что встретите на своем пути. Следующее. Определите все причины и возможные решения для стоящей перед вами проблемы. Если причины проблемы не определены, ваши усилия обречены, прямо как у Сизифа, катящего в гору огромный камень, который снова скатывался вниз. Так и вам придется разбираться с теми же проблемами снова и снова. Поэтому нужно найти первопричину возникшей проблемы. 80% всех возникающих в жизни проблем складываются из-за отсутствия ясности. В чем конкретно ваша проблема? Подойдите к ней с разных сторон. Ищите уникальные решения и помните, что для одной и той же проблемы есть много решений, а не одно. Запишите все возможные варианты решения и расположите их, начиная с самого легкого и с самыми большими шансами на успех. А затем начните атаковать проблему с четким пониманием и фокусом на решении. И не расстраивайтесь, если первое решение не сработает, ведь вы готовы попробовать следующую стратегию из вашего списка. Четвертый шаг. Возьмите на себя ответственность и признайте, что все зависит от вас. Помните, кто, если не я? Вы полностью отвечаете за то, что вы делаете, и за результат. Множество самых восхитительных идей так и не были воплощены в жизнь просто потому, что никто не взял ответственность на себя. Признайте, что вы отвечаете за результат, а затем установите сроки завершения и подведения итогов. Задача, у которой не установлены сроки, рискует бесконечно находиться в подвешенном состоянии. Все выдающиеся лидеры всегда контролируют сроки и результаты. Чтобы стать тем, кем вы никогда не были, нужно взять жизнь целиком в свои руки и сделать то, чего раньше никогда не делали. Обязательно отслеживайте динамику вашего продвижения к результатам и сопоставляйте их с целями. И последний шаг. Приступайте к решению проблемы без промедлений. Сегодня — это всегда лучшее время, чтобы начать. Не завтра, и уж точно никогда-нибудь. Для успеха очень важно развить в себе чувство срочности. Чем быстрее вы будете продвигаться к вашим внятно обозначенным целям, тем успешнее вы станете, тем больше денег будете зарабатывать. Тем большему вы научитесь, и тем больше вырастете. Помните, можно решить любую проблему, преодолеть любое препятствие или достичь любую цель, которую перед собой поставите, если подключите свой удивительный творческий разум и будете действовать последовательно, настойчиво, пока не достигнете желаемого. Есть всего два варианта, как разобраться с проблемами, возникающими на вашем пути. Либо вы накапливаете и тащите с собой все свои проблемы, как валуны, которые отягощают вас все больше. Либо вы используете возникающие препятствия как ступеньки для прокладывания нового пути, на котором вы будете становиться все лучше и лучше, все сильнее и сильнее. Успех — это признак креативного человека. А когда вы используете свою способность мыслить нестандартно, ваш успех может стать безграничным. До встречи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В Дагестане идет строительство четырехполосного объезда Дербента на трассе Р-217 «Кавказ», в котором участвует партия «Единая Россия». Проект включает создание четырех транспортных развязок, двух эстакад, двух мостов, двух тоннелей под крепостными стенами и системы освещения. На объекте задействованы 781 человек и 437 единиц техники.

0: Основная цель – снизить нагрузку на город от транзитного транспорта и обеспечить бесперебойное движение к Верхнему Ларсу, а также к портам Каспийского моря и Персидского залива. Жительница Саратова стала жертвой мошенников, потеряв более 18 миллионов рублей. Она хотела вступить в так называемый домовой чат и выполнила все указания злоумышленников, включая отправку кода из СМС и перевода денег на безопасный счет. Из утраченных средств 17 миллионов были взяты в долг у близких людей, сообщили в МВД. В Астраханской области зафиксированы два случая заболевания лихорадкой западного Нила. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что вирус передается людям через укусы зараженных комаров, а основными носителями инфекции являются птицы и грызуны. Заболевание может сопровождаться повышением температуры до 40 градусов, ознобом и слабостью. В Госдуме сообщили, что родители могут получить налоговый вычет до 14 тысяч рублей за посещение детьми платных кружков и секций. Оформить его можно на сайте ФНС или через портал Госуслуг. Сбермобайл начинает предоставлять услугу межрегионального переноса номеров. Представители компании сообщили, что теперь абоненты могут перейти к оператору, сохранив свой номер независимо от региона проживания. Ранее такая возможность была доступна только при переходе внутри одного субъекта. Лионель Месси сообщил о завершении карьеры в составе сборной Аргентины. Об этом он заявил в соцсетях. Футболист играл за национальную команду с 2005 года и провел 207 матчей. В 2022 году он стал чемпионом мира. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: 23-я ракетка мира Андрей Рублев одержал волевую победу в первом круге US Open, переиграв в пяти партиях 109-ю ракетку мира финна Отто Виртанена. Рублев отыгрался со счета 0-2 по сетам, а встреча продолжалась 3 часа 45 минут и завершилась решающим тайбрейком в пятой партии. Тем временем 16-летняя Кристина Лютова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, завершила свое выступление на US Open, уступив олимпийской чемпионке Парижа, китаянке Джен Циньвэнь, в трех сетах. Для Лютовой это поражение прервало 9-матчевую победную серию, которая началась с ее первого турнира ВТА в Мемфисе. Хоккеисты Сибири уверенно обыграли «Северсталь» 4-0 в заключительном матче предсезонного турнира «Кубок Блинова» и заняли второе место. Вратарь новосибирцев Михаил Бердин оформил шатаут, отразив 21 бросок по своим воротам. Победителем турнира стал действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», уступивший всего в одном матче по булитам «Авангарду», который замкнул тройку лидеров. «Северсталь» на четвертой строчке, а последнее место занял нижнекамский «Нефтехимик». Вице-чемпионы Суперлиги гандболисты петербургского «Зенита» с трудом на своей площадке переиграли дебютанта турнира казанский «Акбарс» 30-26 в стартовом матче чемпионата России. Новичок, проигрывая после первого тайма 12-18, сумел сократить отрыв до одного мяча, но хозяева устояли. В другом матче волгоградский «Каустик» на выезде минимально переиграл с «ГАУ Саратов» 30-29.

этой генетики очень сильно зависит от диеты, очень сильно зависит от режима и очень сильно зависит от солнца. Существует 5 способов снятия эмоционального стресса, который повышает кортизол и укорачивает жизнь. И все начинаются на «С», при том и по-русски, и по-английски. Это сон, спорт, солнце, смех и секс. И поэтому эти параметры обязательно нужно учитывать. Человек так устроен, что если он какие-то объекты внешнего мира или процессы наделяет какими-то чертами, то он, если он в это свято верит, то он сам их и потребляет. Если человек верит, что этот талисман приносит удачу, то он будет приносить удачу. Для этого, правда, надо истинно верить. Следующее – это восприятие прошлого. Да, это восприятие прошлого тоже сильно зависит от генетически предопределенного уровня нейромедиаторов, таких как серотонин. Если человек несет с собой обиду, вину, стыд и негативные воспоминания, если не умеет их отпускать, если не умеет прощать, если не умеет извиняться, если не умеет делать выводы, а позволяет негативным воспоминаниям парализовать его будущие возможности, то, конечно же, он этим очень сильно укорачивает свою жизнь. Следующее – умение получать удовольствие каждый день, жить сегодня, радоваться тому, что есть, а не расстраиваться от того, что чего-то нет. Очень важно окружить себя людьми с позитивным мышлением. У каждого человека есть вокруг, знаете, такие черные дыры, люди, которым помочь-то нельзя, которые сосут энергию, постоянно говорят о негативе. Я стараюсь избегать такого общения. Но если хочешь быть здоров, постарайся окружить себя людьми с позитивным мышлением, которые радуются жизни, а не брюзжат, что что-то не хватает. Дальше. Обязательно нужно окружить себя ресурсными людьми, местами, книгами, музыкой, привычками, чтобы как можно больше было каждый день столкновения с тем, что тебя радует, что тебе дает ресурс, что тебе напоминает о чем-то хорошем. Статистика показывает, что в семьях, где много поколений общаются друг с другом, где у пожилых людей есть возможность общаться с внуками, правнуками, отвечать за какую-то их функцию, но и при этом получать обратно позитивные вот эти искренние детские эмоции, люди дольше живут. Одним из элементов здорового образа жизни является адекватность, адекватность представления о том, как устроен этот мир. Если я неправильно понимаю, как устроен этот мир, я начинаю от него требовать того, что он мне не собирался давать. И я постоянно неудовлетворен, я постоянно раздражен тем, что этот мир мне это не дает. Итак, надо больше думать о позитиве, радоваться тому, что есть, вместо того, чтобы быть несчастным от того, чего нет. Следующая рекомендация – это все, что делаешь, делать с удовольствием. А для того, чтобы делать с удовольствием, нужно один раз сделать хорошо. Следующая рекомендация – чаще себя радовать маленькими подарками, приятными вещами, комфортной одеждой, приятными эмоциями, хорошими фильмами, хорошими книгами. Если что-то очень нравится, обязательно нужно делать чаще. Стараемся вести себя так, как будто бы у нас все очень хорошо. Если хочешь чего-то добиться, начинай вести себя так, как будто у тебя это уже есть. Особенно это касается людей, которые чем-то болеют. Нужно обязательно думать о позитиве, вспоминать, как ты себя чувствовал, когда был абсолютно здоров, и стараться вести себя так, как будто ты абсолютно здоров и счастлив. Мы, когда видим очень больного человека, стараемся к нему положить в палату тех, которые еще более болен, а этому больному наказываем: ты, пожалуйста, поддержи его. И оказывается, ради себя он не готов терпеть боль, а ради того, чтобы показать пример, начинает тужиться и старается поддержать человека, которому совсем плохо, и этим вытягивает себя и болезни. А потом мы тому подкладываем тоже человека более больного, чтобы он о нем заботился и настраивал на позитив. Вот так они друг друга вытаскивают.

0: Следующая рекомендация – следите за своими мыслями и формулировками. Давайте избегать таких формулировок, как «я не могу». Давайте, избегав формулировок «я должен», это вообще формулировка, которая приводит к неврозу, а кого-то довела до инфаркта. Давайте все это переводить в формулировки «я могу», «я хочу», «у меня получится». Давайте избегать слова «не», потому что бессознательно оно как раз представляет то, что стоит после слова «не». Слово «не» существует только в языке. В природе нет отрицания. Нельзя представить себе «не яблоко». Поэтому старайтесь избегать советов типа «не переживай», «не расстраивайся», «не горюй», «не плачь». Давайте уйдем в позитивные формулировки. Следующая рекомендация. Давайте стимулировать свои органы чувств и тренировать визуализацию. Давайте стараться чаще представлять хорошее. Давайте чаще концентрировать внимание на каких-то ощущениях. Хороший невропатолог, заходя в палату больным после инсульта, обязательно им говорит: «Вы не лежите без дела, вы не ленитесь. Помогайте мне. Не чувствуешь правой руки? Не можешь ей управлять? Вот лежи и работай. Представляй, что ты сейчас играешь в теннис, здороваешься, закручиваешь отверткой шуруп, бьешь молотком, режешь хлеб. Представляй, ты поправишься намного быстрее». И он прав, при ассоциированном представлении, когда ты изнутри своего тела представляешь, что ты делаешь что-то рукой, сигнал идет по тому же самому пути, прорастает нервное окончание, идет стимуляция, микросокращение, расширяются кровеносные сосуды, идет больше кислорода, больше питательных веществ. И ты действительно помогаешь врачу, помогаешь своему организму.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Чек-лист при запросе документов у компании. Это происходит повсеместно. Нужно знать, что делать. Итак, первое, на что нужно обратить внимание, кто запросил документы. В основном это делают либо МВД, УЭП и ПК, прокуратура, в редких случаях ФСБ, Управление экономической безопасности, УЭП, трудовая инспекция и, самое распространенное, естественно, Федеральная налоговая служба. Понимая, кто запросил, можно примерно понять, в какой переплет вы попали. Потому что если запрашивает, например, Следственный комитет или Управление экономической безопасности ФСБ, то дело явно пахнет керосином, и это, скорее всего, в рамках расследования уголовного дела. Если же запрашивает налоговое или УЭП и ПК, есть варианты. Почему это так важно? Дело в том, что если вы в налоговую не предоставите документы, то у вас может быть максимум выемка. А если в рамках расследования уголовного дела вы не предоставляете все необходимые документы, то у вас может быть обыск. Только лишь потому, что вы не захотели предоставить документы. Или забыли. Очень внимательно смотрите за тем, кто у вас запрашивает документы. Второе. Обязательно посмотрите, на какие статьи, каких законов ссылаются те, кто запросил у вас документы. Не поленитесь и откройте в Яндексе те самые статьи. И если там идет ссылка на статью из закона о полиции, в которой четко написано, что в рамках доследственной проверки, то есть уголовное дело еще не возбуждено, в принципе, можно особо и не переживать. Но если же вы в запросе увидите номер уголовного дела, обычно 12 цифр, и будет четко написано, что на основании конкретных статей Уголовно-процессуального кодекса, в которых будет, когда вы откроете их в Яндексе, написано, что в рамках расследования уголовного дела, все. Здесь нужно максимально собраться и очень оперативно выйти на контакт с теми сотрудниками правоохранительных органов, которые у вас и запрашивали эти документы. Это очень и очень важно. Третье. Остается всегда телефон контактного лица, с которым нужно связаться для того, чтобы обсудить, что нужно. Потому что иногда пишут много, а на самом деле требует всего чуть-чуть. Незамедлительно после получения этого запроса документов позвоните вы, как генеральный директор, или ваш юрист, но никак не главбух, имейте это в виду. Обязательно выясните, что конкретно нужно, весь ли этот список нужен или только частично, можно ли все это предоставлять частями из-за большого объема. И если вы точно понимаете, что не успеваете, тут же по телефону проговорите, а нельзя ли сроки предоставления документов чуть-чуть сдвинуть. Вас попросят об этом написать официальное письмо, и тем самым вы избежите проблем. Сроки увеличатся. Если у вас есть эти документы, и они не представляют для вас опасности, спокойно подготовьте заверенные копии и отвезите. Но не сами, пусть эти документы под роспись, с описью отвозит какой-нибудь штатный сотрудник, не из бухгалтерии и не из топ-менеджеров. Тот сотрудник, который не будет представлять никакого интереса для сотрудников правоохранительных органов, вплоть до того, что просто курьером. Дело в том, что если туда поедет, например, главбух отдавать эти документы под роспись, не оригинал, его могут опросить или допросить, если это в рамках расследования уголовного дела. Избегайте таких неприятностей. Все допросы и опросы ваших сотрудников только при участии адвоката. Если у вас не хватает каких-то документов или вы опасаетесь такие документы предоставлять, немедленно обращайтесь к адвокату. Все дальнейшее общение сотрудников правоохранительных органов по поводу запроса этих документов будет происходить через него. Он будет думать, каким образом объяснить отсутствие этих документов. Он будет думать, каким образом не допустить того, чтобы у вас, например, был обыск, поскольку вы не представили документы. И самое главное правило – это не пропадать из поля зрения сотрудников, которые запросили у вас документы. Быть с ними всегда на связи, звонить им, интересоваться, отвечать, чтобы у них не сложилось впечатление, что вы попросту скрываетесь. и ничего не хотите им представлять. Закончится все это либо выемкой, которая пройдет очень жестко, либо еще хуже – обыском.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Свыше 1 миллиона многодетных семей по всей России получили господдержку в виде выплаты до 450 тысяч рублей, начиная с 2019 года. Выплата направляется на погашение ипотечной задолженности. Общая сумма составила 446 миллиардов рублей. Дагестан оказался среди регионов, где многодетные семьи наиболее активно пользовались данной мерой поддержки. Российское правительство разрешило продажу бензина и дизтоплива с пониженным экологическим классом на автозаправочных станциях. Это Евро 2, 3, 4 и 5. Решение было принято на общих рыночных условиях. В Минэнерго пояснили, что мера носит временный характер и направлена на приведение требований к розничной продаже топлива в соответствии с ранее принятыми решениями о разрешении использования топлива различных экологических классов. Водители теперь смогут использовать электронные версии прав и свидетельства о регистрации транспортного средства через систему МАКС наравне с бумажными оригиналами. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Электронные документы будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные, однако их применение остается на усмотрение водителей. Таиланд ограничит срок безвизового пребывания для граждан России с 60 до 30 дней. Новые правила начнут действовать с 15 сентября. Кроме того, изменится процедура визарана. Иностранцы смогут пересекать наземные границы страны не более 2 раз в год. Экономика Ирана может рухнуть в ближайшие недели или месяцы из-за блокады портов, об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент. По его словам, Штаты намерены продолжать усиливать давление на иранскую экономику. Целью санкций является принуждение властей Ирана сесть за стол переговоров, добавил министр. Telegram представил новый криптокошелек под названием Gram Wallet, который уже доступен некоторым пользователям. В ближайшие 2 недели планируется сделать его доступным для всех. Разработчики считают его будущим крупнейшим некастодиальным криптокошельком в истории. После анонса курс Gram увеличился на 4,5% всего за пару минут. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
3: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Эмисией Амировой на «Диалог ФМ».
5: Приветствую, друзья! В рамках партнерского с фондом «Чистое сердце» проекта «Голос добра» я, Эмисия Мирова, продолжаю рассказывать вам о добрых делах наших земляков. И сегодня у нас на программе человек, чьи благие дела вот уже на протяжении многих лет согревают сердца дагестанцев. Знакомьтесь, Шамиль Сайдахмедович Джамалудинов, глава сельского поселения Первомайское, Хасаюртовский район и большой друг фонда «Чистое сердце». Ассаламу алейкум, здравствуйте.
6: Ва алейкум ассалам, здравствуйте, Амиси.
5: Сразу хочу отметить, что мне стоило больших усилий пригласить сегодня нашего гостя в студию в силу своей занятости. На самом деле большое спасибо, Шамиль, что вы нашли возможность, приехали к нам. Я знаю, что вы не только занятой, но и очень скромный человек. Но наш проект прежде всего задуман с целью рассказывать о таких, как вы, чтобы это было примером для окружающих.
6: Спасибо, что пригласили. Меседу Царакалиевна тоже несколько раз звонила. Шамиль говорит, вы обязательно должны туда приехать. И как бы, ну, как появилось какое-то время, я сразу приехала на
5: миссию. Шамиль, расскажите о себе, откуда ваши корни и как давно вы на своей должности?
6: Ну, корни я родился в Кизлярском районе. Село есть такое Карла Маркс. А так мы выходцы, ну, как бы, из Цумадинского района, там село Сантляда. Также вот, где я сейчас главой работаю, это, ну, мое, ну, все родственники, мое родовое село, они выходцы все Цумадинского района, село Сантляда, да, и как они попросили меня туда
5: переехать,
6: как бы, да, и помочь, поддержать их в каких-то там социальных вопросах, да, и так... благоустройство села и других вопросов. Помогаем, вместе работаем командой с главой Хасаютовского района. Везде друг друга дополняем. Много проектов есть, которые мы уже вместе сделали. Да, и в дальнейшем для жителей села, да, хотим создать комфортные условия.
5: А для того, чтобы наши слушатели имели представление, что такое село Первомайское, расскажите немного о Первомайском.
6: Ну, я думаю, что как бы многие его помнят еще по вот этим 30-летним событиям, да, которые Радуев, Кизляр, больница, да, вот боевики напали, и банда Радуева, они доехали до села Первомайское, и там заблокировали их, или они сами там окопались, и полностью было село уничтожено. Ну, слава богу, как бы наше государство, да, все восстановило, всем компенсации, да, и построили дома, новую школу, и сейчас люди живут. Угу. В этом году как раз-таки мы дань памяти делали этим 30-летним событиям. Я нашел людей, кто были в заложниках именно в то время, да. В основном они из Кизляра, Кизлярского района. Мы всех пригласили, да, и представители Госдумы были, Хасаюртовская районная администрация, правительство республики, да, как мы такое масштабное мероприятие провели. И сейчас мемориальную доску готовим. И хотим в этом году также вот погибших там и кто там был именно в заложниках в это время.
5: Угу. Это большое село, сколько дворов?
6: Ну, ориентировочно 350 хозяйств.
5: Есть школа, больница.
6: Школа, ФАП есть, да. И сейчас планируем с главой района Багаудином Гаджимуратовичем и с министром строительства Анваром Саидовичем построить там садик.
5: Дай бог, чтобы все получилось, как вы задумали. Вы, как глава села, какими видите свои главные задачи?
6: Ну, главной задачей для меня это как бы создать комфортные условия для жителей, да, нашего села. Ну, меня все там поддерживают, все любят, как бы, и мы друг друга везде дополняем.
5: То есть вы не назначены откуда-то сверху, а вот именно сами жители попросили вас, ну, заняться этим делом.
6: На самом деле они без меня все решили и мне пришли, как бы, и сказали, что ты уже назначен. Я был депутатом районного собрания от Кизлярского района, вот своего села, там Карла Маркса, там тоже много что сделали, да, и дальше тоже будем продолжать делать там. Ну, родительский дом, мой дом, как бы, да, там, я там проживаю, там.
5: Угу. То есть вам приходится ездить?
6: Да, мне приходится ездить там.
5: А живете в Карл Маркс и работаете в Первомайском?
6: Да.
5: Как,
6: да,
5: далеко эти населенные
6: 70
5: пункты?
6: 70 километров.
5: Ничего себе, это два раза в Буйнакск поехать.
6: Да. Ну, ничего, пока успеваем везде.
5: А за период руководства с какими сложными задачами вы сталкиваетесь и справляетесь? Ну, кроме расстояния между домом и работой.
6: Честно сказать, таких трудностей тоже не было. Но у нас вот, если вы помните, да, вот это потопление было в Хасаюртовском районе, Аделятар, Кадыратар, Тутлар, Целитли. Мы как бы... у нас такой дружный коллектив, да, главы поселений Хасаюртовского района, также Багаудин Гаджимурадович, глава района. И вместе как бы сплотились, да, и эту проблему вот у нас сейчас ну, уже как бы люди начинают уже потихонечку в свои дома возвращаться. И масштабная работа была. Мы месяц, моя администрация, жители села, да, волонтеры села, мы месяц готовили на 3000 человек еду каждый день. Да, вот как вот затопление произошло, каждый день мы с 6 утра и до позднего вечера завтрак, обед, ужин этим жителям этих населенных пунктов, вот этих 4 сел, которые потопили, мы готовили 3000 порций.
5: 3000 порций горячей еды, да, 3 раза в неделю для тех...
6: Каждый день в течение месяца.
5: 3000 жителей, для которых вы 3 раза в день готовили горячую еду.
6: Ну, приблизительно 1500 человек там было, всех расселили по Севух, там село переселили мы жителей каких-то, где-то 1500 человек каждый день, там, ну, 2 раза в день мы кормили.
5: И плюс еще волонтеры, наверное, которые приехали помогать жителям.
6: И специальные службы, и МВД, также как бы наша администрация, которая там вместе помогала, да, вот этот справиться с вот этими паводками, всех кормили. Угу. Ну, ориентировочно 3000 порций. Мы 5 казанов готовили, 4 казана плова готовили и 1 казан там бульон с мясом готовили.
5: Угу. Сегодня как обстоит ситуация в этих селах?
6: Ну, вы
5: что
6: знаете,
5: уже сделано?
6: Правительство очень сильно включилось в эту беду. Вот я сам, мы сейчас в данный момент, мы взяли на себя обязательства именно там, как бы я там, мои друзья и также жители нашего села Первомайское взяли на себя обязательно. Также с Кизляра ребята очень сильно помогли, там центральная мечеть, мы скинулись деньги и взяли на себя обязательство центральной мечети Адель-Атар сделать капитальный ремонт. Вот мы сейчас заканчиваем там крышу, полностью поменяли. И там школа уже строится, 1 сентября будет сдача, новая школа строится, и в таком очень быстром темпе, да, темпе это все происходит. Ну, новое руководство тоже быстренько так влилось в работу, я имею в виду председатель правительства, глава республики, да, и они очень быстро все делают, и все жители выплаты получили и восстанавливают свои жилье.
5: То есть к сентябрю будут сданы и мечеть центральная, и школа?
6: Да, мечеть-то она функционирует, мы сверху капитальный ремонт это все делаем, но школа очень красивая строится и большая, и у них до этого было, по-моему, 3 смены, да, сейчас они будут спокойно учиться в 1 или то ли 2 смены.
5: Пусть Всевышний оберегает вас, такое благое дело. Да. А сколько человек участвует в этом процессе восстановления мечети?
6: Ну, порядка 35 человек. Это просто чисто жители наших, моего села, Первомайское. Хочу им выразить огромное спасибо, что они меня где-то поддерживают, дополняют. В добрых делах мы как бы быстро в сельскую группу просто пишешь, и они там на перегонки, кто там, я поеду сегодня, я поеду завтра. И как бы у нас вообще с этим проблем нету. Друг друга поддерживаем и везде слышим.
5: Слушаешь вас, и кажется, как все прекрасно, но на самом деле не существует такого опыта, где бы не возникали какие-то сложности. С чем вы сталкивались и как решали задачи?
6: Ну, вы знаете, плохо, или как там говорят, плохо тот руководитель, который просто командует, а не участвует в этом. Я всегда участвую вместе с обычными людьми, обычными волонтерами, делаю то же самое, что и они, и у меня нету никаких там, ну,
5: как... разногласий с ними.
6: Да, но если бы как бы я просто давал бы поручение.
5: Я начальник.
6: Я просто давал бы, если бы поручение, нет. И хорош тот начальник, который сам участвует во всех этих процессах.
5: И они
6: сам
5: видят
6: тоже,
5: это.
6: Да, да. Я не просто кого-то отправляю, я сам там принимаю участие.
5: Всегда погружены, да. И вы изнутри знаете ситуацию.
6: Все изнутри, каждую мелочь, все, и все контролирую, и смотрю до мелочей, чтобы и все люди были покормлены, и как бы и сытые, и одетые, и как бы чтобы все у нас было как бы. Ну, если мы кушаем хлеб с маслом, ну и как бы и они должны кушать хлеб с маслом, как бы, да, и поэтому у нас нормально.
5: А вот кроме вот этого вашего такого искреннего человеческого отношения к землякам, как вы сами считаете, что еще помогает при взаимодействии с жителями села Первомайское?
6: Ну, это открытость, честность, и когда люди видят прозрачность всех там вот этих рабочих моментов. И с моим приходом я как бы, ну как сказать, мы все собрались, и джамат села, и депутатский корпус, и также как бы молодежь нашего села, да, представители молодежи. Я просто как бы сказал, давайте, ребята, что-то сделаем, какую-то историю за эти 5 лет. Ну, я, честно, не бедный человек, я отказался от своей зарплаты в пользу села, это тоже идет на какие-то там восстановительные вопросы, да, этого поселка, да, там мы...
5: В казну джамаата, да?
6: Ну, не джамаата, зачем? Это депутатский корпус распределяю я сам, как бы, да, на проблемы поселка, да?
5: Ага.
6: На проблемы поселка, и мы этот вместе очень много там вопросов, да, там закрываем, которые там... Там один из депутатов, есть у меня там председатель, у него сын тоже погиб на СВО, и Манша его зовут. И этот, он тоже сказал, ребята, давайте, говорит, не будем смотреть как на тему, говорит, а сделаем что-то как бы для истории, да, там нашего села. И мы все договорились, и поэтому мы не смотрим как на какую-то тему, а делаем все для того, чтобы оживить село и чтобы жители села поверили в власть, да, и так бы честность, прозрачность, и там нету каких-то условий. Я как бы сразу создал комиссию там по планам, по там другим моментам, которые не зависят от моего решения. Есть какие-то социальные объекты, которые я не спрашиваю у джамаата села, там у там представителей, кто входит в эту комиссию, потому что есть, ну, там поручение главы, там и СВОшникам даем мы земельные участки, а все остальное там мои родственники, пусть будут там друзья, друг, как бы знакомые, никто ко мне не приходите, есть у нас как бы актив села, который мы вместе принимаем решение и распределяем участки так, чтобы было все справедливо, честно, как бы в таком в рамках правового поля, конечно, и чтобы люди понимали, что у нас все честно, все прозрачно.
5: А, на самом деле так интересно вас слышать, потому что тот или иной руководитель, придя на должность, он достаточно много времени тратит на формирование команды. Вы же, как я понимаю, синхронизировали все эти процессы, то есть у поселка есть джамаат, у поселка есть депутатский корпус, и эта работа, она слажена.
6: Ну, у нас как бы там есть как бы, ну, у нас село, вот мы выходцы, да, там у нас есть представители Тухумов, да, там 6 Тухумов у нас, и каждый Тухум, они выбрали там по 2 представителя, да, там своих, и они как бы ихнее лицо, и мы, можно сказать, даже где-то соревнуемся, да, там в каких-то благих делах, и они везде меня слышат, дополняют, и мы одной командой как бы это все делаем. Мы вместе уже за там 8 месяцев мы сделали очень много, и генплан села сделали. Также я отвез детишек в Госдуму, в Москву, там парк «Патриот» в Ростов, да. Мы провели конкурс, который депутат Госдумы, да, Карпов организовывает. Он отправлял своих представителей, и все, кто выиграл в этом конкурс, назывался «Моя родословная». Мы должны были, как мы очень сильно проработали в плане родословного, да, у нас там каждый представитель какого-то рода, он знает там свои от 7 там до 11 поколений, там как бы, да, это мы все знаем, и поэтому как бы для нас это не составило труда, и мы, конечно, были удивлены, что этот депутат Государственной Думы, вот наш шахматист, чемпион мира, да, Карпов, он и дочку свою отправил сюда, и своих помощников, провели конкурс. Ну, такой пилотный проект был у нас. Мы только в своем селе провели, и также в Кизлярском районе, в своем же селе. И 32 ребенка увидели в Москву, зашли в Государственную Думу, музей, Красную площадь. Также в Ростове мы посетили этот парк «Патриот». Ну, «Остров мечты», там детей отвели, да, там такой очень большой детский развлекательный комплекс, это, ну, наверное, в Европе самый большой, это наши детишки увидели, которые там образно там даже, может, в городе не были, да, это они очень, такие эмоции были у них, и также связь мы сделали, у нас отдаленное немножко село от Хасаюрта, там мы граничим с Чеченской Республикой, и у нас не было вообще связи там, ну, 30 лет или сколько. А вопрос был, оказывается, только в том, что там вышки там говорили, чтобы там какую-то там аренду платили. Угу. Я просто сказал, мне ни аренда не нужна, ничего не нужна, просто сделайте, чтобы у людей была связь. И как бы...
5: Сколько вопросов закрылось, да?
6: В течение двух недель уже вышка стояла, и у людей была 5G-связь.
5: Оказывается.
6: Да.
5: Какой прекрасный опыт. Печалит, что мало людей вокруг об этом знают. Об этом конкурсе, о том, как вы деток вывезли в Москву. Почему так? Почему мало информации в пространстве?
6: Они, по-моему, там были, как бы и Хасертовский район опубликовал это все, и Сельминат с нами вместе выезжала, она тоже uh-huh. специализированный журналист, она uh-huh. все это освещала на каких-то информационных площадках, по-моему, даже как бы и на сайте главы тоже было там опубликовано, насколько я помню.
5: Uh-huh. При всей той занятости, о которой вы сегодня нам рассказали, когда, как вы успеваете выделять время на благотворительность?
6: Ну, вы знаете, вот Месиду Царакалиевна, да, вот мы, по-моему, с 19-го года, да, этот, я вообще восхищаюсь этой командой, Омар Муртазалиев, и мы с 19-го года, со времен ковида, мы как-то вот друг друга нашли, как говорится, да, в тяжелое время, и на самом деле я благодарю Всевышнего, что я встретил таких людей, как они, мы очень много добрых дел сделали вместе, где мог я там их дополнял, где они могли, там мы командой, мы друг друга даже там, можно сказать, по мимике лица друг друга уже понимаем, и что нужно, и как нужно. Мы с первого дня в зоне СВО, там порядка 200 фур мы туда как минимум отправили вместе с Месиду Царакалиевной, Омар Магомедовичем. Также я был в Сирии, самый первый прилетел в Сирию, также в Турции и в Палестину мы завозили гуманитарный груз, и оттуда у жителей нашей страны забирали.
5: Сельское поселение можно считать одной большой семьей. Как сделать так, чтобы твои земляки жили дружно, комфортно, понимали и уважали друг друга? Я, Эмисия Мирова, интересуюсь у главы села Первомайское Хасаюртовского района в рамках партнерского с фондом «Чистое сердце» эфира «Голос добра» Шамиль Саидахмедович Джамалудинов. А какие направления сегодня в приоритете? Дороги, там, восстановление какого-то благоустройства в селе, уличное освещение, водоснабжение, строительство, может быть?
6: Ну, у нас сейчас в первом плане это детский садик. Мы все для этого сделали, как бы, да, и генплан, и сформировали участок. Так как отдаленный населенный пункт у нас от Хасаюрта, и много людей, кто работает именно в городе, и для них очень сложно, как бы, да, у кого маленькие детишки, куда-то выезжать, где-то работать. В первом плане у нас детский сад, потом, конечно, как раз вот у нас 24 числа будет День села, хотели Омар Магомедович попросить, чтобы и спортзалом нам помог, он возглавляет вот федерацию борьбы, и в соседнем селе он строит этот в Октябрьское, да, строит спортивный зал. У нас оттуда олимпийский чемпион. Правда, не за Россию. Он выступал, по-моему, за Молдавию, да, Магомед Рамазанов. И он там для жителей этого села строит спортивный зал. Ну, наши детишки тоже очень хорошо, ну, я имею в виду села Первомайское, очень подготовленные, тоже любят очень сильно спорт и футбол. Мы на первом месте в Хасыртовском районе, и республиканские турниры мы выигрываем, да, и по тайскому боксу у нас есть чемпионы мира. Хотим, чтобы вольная борьба тоже у нас была.
5: То есть пока вам приходится деток вывозить в детские сады соседних?
6: Даже в соседний регион нам приходится, имеется в виду, даже в Чеченскую республику, да, мы даже туда возим.
5: В детские сады?
6: Да, да.
5: И точно так же спортивные секции?
6: Да, спортивная секция у нас как бы мы, теннис, также тайский бокс у нас в школе, мы попросили директора школы, чтобы она какие-то часы нам угу. давала. Да,
5: секции там, создали.
6: Да, да. Там мы как бы это тренируются ребята у нас, да, а футбол у нас поле есть, как бы так, ну, нормально, мы там тренируемся.
5: Угу. А вот этот детский сад, который планируется запустить, он на какое количество детей?
6: Ну, мы думаем, хотя бы там 150-200 человек. Угу. Ну, 150 человек, как минимум, да, хотим.
5: Это закроет потребности Первомайского?
6: Я думаю, что да.
5: На какое-то время?
6: Да, я думаю, что да. И сформировали участок так, чтобы было мамам удобно. И школа напротив школы, такой большой участок был, который сейчас по правилам, там, по-моему, 200 гектаров должен быть участок, чтобы... этот, ну,
5: в одну сторону школа и садик.
6: Да, чтобы детей могли и в садик, и в школу.
5: Угу.
6: Ну, иншаллах, думаем, в следующем году мы уже начнем строительство, потому что мы не остановимся ни перед чем.
5: Как вам удается балансировать между ожиданиями земляков и тем, что необходимо делать в данное время в селе Первомайское?
6: Ну, вы знаете, там, ну, хейтеров тоже, конечно, хватает, они тоже как бы некоторые, вот что вы сделали, да, там, угу. для этого, честно, как бы
5: бюджет у нас... Бюджет же не резиновый.
6: Да, у нас договор с Боженькой в первую очередь, да, мы все стараемся делать и получить довольство Всевышнего в первую очередь. Ну, слава Богу, глава района меня очень, как с моим приходом, он, мы друг друга и до этого знали, и он слышал, как бы за меня, там, за мою активную деятельность еще в Кизлярском районе, когда я, будучи депутатом района, там, ну, много что мы сделали, да, с республикой, для, ну, конечно, с фондом «Чистое сердце», да, это я все время как бы, а также мы и в Орске были, да, там, когда потопление было, мы и туда ездили.
5: То есть 19-го года во многих проектах...
6: Да, 19-го года мы вместе с Месиду Царакалиной, да, все проекты у нас совместные. Ковид мы победили, потом началась специальная военная операция. 15 апреля 2022 года мы уже как бы завезли для Кизлярского батальона 4 фуры, порядка там 80 тонн. Мне позвонил мой племянник, сказал, дядя, у меня кушать, у нас кушать ничего нету, если там... как бы, ну, мы, нам нужно заходить мародерничать, чтобы этот, ну, что-то покушать. Ну, зашли, а тыл чуть-чуть не успел доработать, там какое-то время определенное нужно было. Ну, мы сразу завезли им 80 тонн совместно с фондом «Чистое сердце». Я сам лично там был. И все необходимые потребности мы закрыли. И также сам лично был в Сирии, самый первый залетел туда. И в Турцию мы 25 или 29 фур мы завезли гуманитарного груза и в зону от Аль-Ариш два борта мы с Месиду Царакалиевной. Ну, где я был, там это два борта мы туда завезли. После этого там еще фонд завозил. 560 тонн мы завезли в Сирию гуманитарной помощи через оборонлогистику. А в Турцию мы завезли тоже порядка там 600 тонн.
5: Вот вы говорите, что районная администрация вас поддерживает всячески. А так ли успешно выстраиваются отношения с другими инстанциями?
6: Я как-то... моя мама, моя первая учительница, и она как бы меня...
5: научила, ну, коммуникациям,
6: научила, да, коммуникации, коммуникабельности, да, и я со всеми нахожу как бы общий язык, и вот, честно сказать, вот эта беда в Адиль-Атаре, которая произошла, там уже все службы были, да, там и да. МВД, и там и газовая служба, и электросети, и все как бы, да, и мы там как бы так, ну, в беде как бы познаются, да, и, ну, все они видели, как мы к чужой беде относимся, да, и мы как-то познакомились, да, и у нас нету никаких, как бы, недопонимания с какими-то другими службами, мы все друг друга слышим, дополняем, помогаем, взаимодействуем, да, и очень хорошо все отзываются, да, и для меня, как бы, Хасавюртовский район был новый, я думал сначала, как бы, ну, как, блин, здесь разбираться? Ну, слава Богу.
5: Будучи выходцем из Кизлярского района, да, осваивать новые территории.
6: Да, да. Ну, слава Богу, и глава района как бы меня со всеми тоже и познакомил, и поддержал, и представил. Я как бы очень рад, что туда попал, и могу где-то какую-то пользу от меня, чтобы было моему народу в первую очередь, да, и уже там жителям других сел.
5: А, в принципе... Ситуация изменилась, но, тем не менее, ваши земляки, жители села Первомайское, продолжают по-прежнему участвовать в восстановлении в селах, пострадавших от потопа.
6: Да, у нас вот сегодня мы вот заканчиваем только крышу, да, мы полностью новую крышу поставили центральной мечети Адилятара. Ну, мы взяли на себя обязательства, каждый сельсовет какие-то там обязательства на себя брал, там кто там дома разрушал, ну, я имею в виду Хасыртовского района, кто-то там волонтеры «Единой России», также с других регионов люди приезжали, они кто-то какие-то на себя обязательства этот брал. Ну, мы как бы забрали сливки, короче, мы забрали, мы сказали, восстановим новым за свои средства мечеть, нам никакая финансовая помощь тоже не нужна, мы как-то сами своими силами постараемся это все. Ну, и кизлярские друзья меня поддержали, это там кафе Али Мубарак, Гази Магомед, также там Шамиль Борода есть, там мечеть там центральная, и как бы средства у нас, даже министр строительства сейчас, который новый, Анвар Саидович, он тоже нас поддержал, 300 тысяч дал на восстановление этой мечети, и когда вот мы кормили людей, у нас каждый день уходило от 80 до 120 тысяч, ну, денег. Это то, что мы там сами готовили. Он тогда тоже нам один день он на себя взял, там 120 тысяч рублей он также оплатил. Ему огромное спасибо.
5: Кого бы вы еще хотели отметить, тех, кто остался не безразличен к ситуации, которые услышали, увидели, узнали и рядом встали и помогают вместе с вами?
6: Амисид, ну, как бы очень много людей меня поддерживает, помогают,
5: дополняют. Список длинный, да?
6: Список длинный, да. Поэтому кого-то сейчас скажу, а кого-то там
5: не успею
6: сказать. Но это, на самом деле, всем огромное спасибо. Кого-то боюсь забыть, поэтому как бы лучше...
5: Общий салам,
6: да.
5: Понятно. Вот вы говорите о проектах, которые реализуете сегодня. Это, дай бог, что к сентябрю и мечеть, и детский сад будут запущены и восстановлены. А в будущем что планируете?
6: Ну, прямо сейчас так ответить не могу. Мы как бы, ну, не стоим на месте. Мы хотим, чтобы как бы наше село, да, вот все за него знали, все слышали. И воспитываем молодежь, чтобы они были в патриотическом духе. Также старший сын мой, вот исполнилось там ему 19 лет. Он сам подошел ко мне: «Пап, давай», я говорю, ну вот. Там бывает поручение там главы, там сколько-то человек там СВОшников, у нас там порядка там 15 человек. Мой сын сам как бы изъявил желание, подписал контракт с Росгвардией, да, и ушел служить в зону специальной военной операции, да, вот там по 6 месяцев они меняются, по 6 или по 3, точно не помню. Также хотим правильно воспитать молодежь, чтобы они не забывали свои корни, чтобы они не забывали свое село, чтобы они делали все, чтобы мы могли с поднятой головой как бы смотреть, ну, как бы и гордиться, да, нашей молодежью, чтобы духовно-нравственно воспитывать молодежь, чтобы они все были с благим нравом, друг друга дополняли, любили, чтобы не было никакой зависти, да, и всегда молодежи говорю, что вот мы у вас есть, мы за вами, да, стоим, как стена, если какие-то нужно дополнения, там, институтам помочь, там, какими-то там другими вопросами, кто хочет развиваться, учиться, мы все для этого условия для молодежи создадим. Ну, акцент ставим на молодежи, потому что как бы это они наша замена, и очень много внимания и очень много времени мы стараемся проводить с молодежью и учить их воспитывать в правильном русле.
5: А можно сказать, что в селе Первомайское нет оттока молодежи, молодежь остается в родных стенах?
6: Вы знаете, вообще нет у нас оттока молодежи. Даже могу сказать, что даже женщины у нас, которые замуж выходят, мужей забирают в наше село жить. Нет вообще оттока молодежи. Мы стараемся как бы сплочать молодежь. Даже если кто-то там на какие-то заработки едет, то они все любят свое село. И у всех там есть жилье, и все возвращаются там периодически и бывают у нас дома.
5: Шамиль, ваши пожелания землякам, жителям села Первомайское и в целом дагестанцам?
6: Ну, в целом дагестанцам и всей России, конечно, желаю, чтобы у нас закончилась эта война, да, чтобы все, кто находится в зоне специальной операции, они все вернулись живыми и здоровыми к своим детям, к своим родителям, к своим как бы братьям, сестрам, к нам. Это, ну, самое такое первое пожелание, да, чтобы мир был над головой у всех. А также, чтобы мы развивались, росли, где-то укреплялись и дополняли друг друга. И как бы соревновались в благих делах. И она все равно, добро, оно всегда возвращается.
5: Функции, возложенных законом на местном самоуправлении, на администрации сельских поселений, множество. Все как в большой семье. А если ты глава семьи, значит, нужно решать все семейные проблемы, сохранять семейные традиции, организовывать события и, одним словом, заботиться. И, видимо, у гостя нашего эфира заботиться об окружающих – это вшитая на генетическом уровне программа, потому как ему недостаточно заботиться о своих селянах. На протяжении долгих лет Шамиль Саидахмедович Джамалдинов помогает фонду «Чистое сердце», помогает тем, кто обратился за помощью. Шамиль, я благодарю вас за вашу деятельность. Пусть вам воздастся благом за все добрые дела, которые вы совершаете.
6: Все, спасибо большое вам тоже за приглашение. Спасибо, МСЕ, огромное. Рад буду быть полезен всегда и везде.
5: В студии работала МСЕ Амирова. Это был проект «Голос добра». До новых эфиров.
6: Спасибо.
3: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. «Голос добра» с МСЕ Амировой на Диалог FM.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадия обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: На радио Аса. Притчи народов мира.
2: В одном царстве жил ростовщик. У него было много денег, но он всегда мечтал о большом слитке золота. И вот однажды в магазине, где торговали драгоценностями, он увидел на прилавке такой слиток. Он смотрел на предмет своей мечты, словно завороженный. Потом вдруг схватил слиток, сунул за пазуху и поспешно направился к выходу. Люди в магазине заметили это, схватили вора, отняли у него золото и спросили: «Разве ты ослеп? Разве не видел, что в магазине полно людей? Как же ты мог надеяться, что никто не увидит, как ты украл это золото?» Ростовщик с удивлением огляделся и долго не мог вымолвить ни слова. «Нет», — сказал он наконец, — «я никого не видел. Я видел золото, только золото». «Он, верно, безумец», — предположил хозяин магазина. «Как можно не видеть людей, если они стоят рядом?» «Не удивляйтесь», — заметил какой-то старый человек. «Для ослепленных золотом людей не существует».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Перед тем, как начать вести бизнес в Узбекистане, необходимо предварительно изучить особенности деловой культуры, местные традиции и этикет. Так как нетактичное поведение и незнание особенностей поведения и принципов ваших потенциальных бизнес-партнеров могут негативно сказаться на успехе вашего предприятия. Государственным языком в стране является узбекский. Однако в стране распространен русский язык, изучение которого является обязательным в высших учебных заведениях страны, и таджикский. В местной культуре принято уважать старших, поэтому при входе на бизнес-мероприятие необходимо первым поприветствовать самого старшего по возрасту присутствующего. Мужчины здороваются рукопожатием. При этом левую руку принято прикладывать к сердцу или к животу. Женщины дотрагиваются до локтя другой, либо целуются в щеки, если хорошо знают друг друга. Мужчина может поприветствовать женщину легким рукопожатием, если она первая протянет руку. В момент приветствия принято произносить «Ассаламу алейкум», а в ответ «Ва алейкум ассалам». При этом разговор необходимо продолжить, спросив о делах, семье, здоровье и тому подобное. Если вы не поинтересуетесь личными делами собеседника, то это может быть расценено как невежество. Деловой дресс-код у мужчин соответствует западноевропейскому стилю. Мужчины носят строгий костюм, рубашку и галстук. Женщины из семей космополитичных взглядов предпочитают строгие брючные или юбочные костюмы с блузкой, прикрывающие плечи. Некоторые женщины в том числе носят традиционную одежду и покрывают голову.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сколько прочитанных книг в год приходится в среднем на одного американца? 2 книги. Думаю, в России этот показатель не сильно отличается в лучшую сторону. Вот вам еще один ответ на вопрос. Как люди достигают успеха? Все успешные люди много читают. Как сказал канадский писатель Робин Шарма, один из мировых гуру на тему лидерства и мотивации. То, каким человеком ты станешь через 5 лет, определят 2 основных фактора. Люди, с которыми ты общаешься, и книги, которые ты прочитал. Как вы думаете, сколько в среднем читает американский предприниматель или менеджер с ежегодным доходом не ниже 1 миллиона долларов? 63 книги в год. По одному только менеджменту Билл Гейтс, например, читает 60.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Минэнерго Дагестана продолжает предпринимать меры для стабилизации топливного рынка региона. В связи с этим ведомство направило обращение в Минэнерго России, а также компаниям «Роснефть» и «Лукойл РНП Трейдинг» с просьбой возобновить отгрузку топлива, которое было оплачено ранее, но поставки которого были приостановлены с апреля. Цветы к 1 сентября подорожали до 9% по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсант». Так, средняя стоимость букета составила 3200 рублей, рассказали в сервисе Flow Wow. Наиболее популярными позициями в августе стали розы, хризантемы, альстромерии, пионы и гвоздики. Минцифры планируют внедрить систему из 10 типов сертификатов безопасности для онлайн-платформ, которые будут строго классифицироваться по функциональным задачам и алгоритмам. Система вступит в силу с 1 марта следующего года. Представители Минцифры уточнили, что для предпринимателей и владельцев веб-сайтов существенных изменений не ожидается. Проект сохраняет существующую процедуру подачи заявлений, подтверждения личности заявителя, проверки документов, а также перечень информации, которая должна быть указана в сертификате. На Восточном экономическом форуме этого года могут быть заключены сделки на сумму, превышающую 6,3 триллиона рублей, согласно прогнозам экспертов, опрошенных «Известиями». В прошлом году объем подписанных соглашений составил примерно 6 триллионов. Россияне в среднем проводят в общественном транспорте около 19 дней в году, об этом сообщил руководитель Росстата Сергей Окладников. На Дальнем Востоке показатель составляет примерно 20 дней. Больше всего времени в дороге проводят жители Хабаровского и Камчатского краев, меньше всего в Еврейской автономной и Магаданской областей. Креатин способствует сохранению молодости, подтвердили ученые. Отмечается, что добавка уменьшает количество морщин, помогает нарастить мышечную массу и поддерживать ее, улучшает память и концентрацию, а также снижает уровень стресса в организме. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. 39-летний футболист сообщил об этом в своих соцсетях. «Я отдал сборной все, что мог, больше мне нечего дать, а за нами идет очень сильное молодое поколение», – написал аргентинец. Месси выступал за национальную команду с 2005 года, провел 207 матчей и забил 125 голов, став рекордсменом сборной по обоим показателям. А вместе с ним Аргентина выиграла чемпионат мира 2020. 22, 2 Кубка Америки, а еще дважды доходила до финала Мундиаля. Титулованный сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере вылетел с открытого чемпионата США в первом круге, проиграв в 5 партиях 49-й ракетки мира аргентинцу Мариано Навони. Матч продлился 4 часа 40 минут и стал для Джоковича первым поражением на старте турнира «Большого шлема» с Australian Open в 2006 году. По ходу матча Новак столкнулся с серьезными физическими проблемами. «Я практически презирал каждый миг, который провел на корте», – признался он после игры. Из-за потери рейтинговых очков за прошлогодний полуфинал серб впервые с 2018 года покинет топ-10 мирового рейтинга. Действующий чемпион Англии Арсенал на выезде минимально обыграл Астон Виллу 1-0 во втором туре АПЛ. Единственный гол на 59-й минуте забил Букайо Сака, для которого этот мяч стал вторым в двух стартовых турах. В таблице канониры по очкам делят первое место с Манчестер-Сити, Челси и Халл-Сити. В испанской премьере в это же время Барселона продлила победную серию на старте сезона до 3 матчей, выиграв дома у Райо Вальекано 5-2. Каталонцы пропустили быстрый гол, но уже в первом тайме отыгрались и вышли вперед, а во втором довели дело до уверенной победы. По дублю в этой встрече оформили Ламин Ямаль и Рафинья. Сине-гранатовые догнали в турнирной таблице мадридский Реал, который также одержал 3 победы в 3 турах. Действующие чемпионки мира, итальянские волейболистки в 1/8 финала чемпионата Европы за 67 минут разгромили Болгарию в 3 сетах и без проблем вышли в четвертьфинал. Следующим соперником итальянок станет сборная Швеции, которая уверенно переиграла Чехию, также в 3 партиях. В еще одном матче 1/8 финала сборная Польши разгромила Португалию 3-0, и ее соперником по четвертьфиналу станут бронзовые призеры прошлого розыгрыша волейболистки Нидерландов. Они в упорной борьбе на тай-брейке переиграли Словению 3-2. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Сегодня врачи должны соответствовать совершенно новым требованиям. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС. Об этом министр сказал в ходе торжественной церемонии вручения студенческих билетов учащимся медицинского университета Петровского в Московском международном доме музыки. Сегодня совершенно новые требования к медикам, совершенно новый подход к оказанию медицинской помощи, заключающийся в использовании многих специальностей, изучение физики, химии, генетики и информационных технологий, подчеркнул министр. По его мнению, любой врач должен уметь внедрять в медицинскую помощь информационные технологии и, естественно, научные знания.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ.
1: Это день в истории.
2: Сегодня 1 сентября. Это не просто дата в календаре. Это день, когда миллионы ребят по всей стране делают шаг навстречу новому. Открывают учебники, знакомятся с учителями, находят друзей и ставят первые большие цели. Сегодня этот праздник объединяет всю страну, от Калининграда до Владивостока, от мегаполисов до самых маленьких сел. В одной школе первоклассник впервые выводит буквы в прописях, а в другой старшеклассник готовится к Олимпиаде, ну а в третьей студент берет в руки учебник по специальности, которую выбрал сердцем. Разные города, разные истории, но одна общая вера – знание от открывают возможности. И сегодня фраза «без границ» звучит буквально. Но за этим праздником стоит еще и большая экономика. Каждый учебный год – это инвестиции в будущее. Новые навыки, профессии, проекты, которые завтра станут рабочими местами и технологиями. Сегодня школьник изучает программирование, а завтра создает стартап. Сегодня студент осваивает инженерное дело, ну а завтра проектирует новые решения для страны.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Банки и микрофинансовые организации с 1 сентября обязаны передавать в Федеральную службу судебных приставов информацию о своей работе по взысканию долгов, в том числе случаи привлечения коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». В соответствии с обновленными требованиями, банки и МФО должны направить приставам первый отчет весной следующего года. Этой нормой расширяется перечень обязанностей финансовых структур перед надзорным органом. Федеральная служба судебных приставов контролирует работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Финансовые структуры, которые занимаются самостоятельным взысканием долгов, обязаны быть включены в специальный реестр. Наибольшее количество открытия больничных россиян приходится на понедельник – 27% всех случаев за неделю. Пятница занимает второе место – 22%. Среда традиционно оказывается самым здоровым днем с минимальным числом новых больничных. Это показало исследование компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Однако ключевой вывод не в распределении по дням, а в привязке к отпускному циклу. За 3 рабочих дня до начала планового отпуска количество больничных вырастает в среднем на 40% по сравнению с обычными днями. После возвращения из отпуска всплеск заболеваемости также наблюдается, но он связан с акклиматизацией и постотпускным синдромом. И в завершении выпуска: почти половина россиян, которые находятся в отношениях, не уверены, что рядом с ними тот самый человек. Главными признаками совместимости стали общие взгляды и ценности и поддержка в сложной ситуации. Большинство россиян ссорятся с партнером раз в месяц и чаще, но долго в конфликте не остаются. Половина мирится сразу, еще четверть на следующий день. В качестве извинения россиянки чаще всего получают цветы, украшения и сертификаты. Каждая четвертая дарит украшения с природными бриллиантами. Некоторые партнеры подходят к извинениям с куда большим размахом. 12% россиянок получали после ссоры в подарок поездку на море, а 10% – автомобиль. Однако купить прощение получается не всегда. Только 27% признаются, что подарок действительно может помочь отпустить обиду. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Ценность IT в том, что это очень масштабируемый бизнес с маленькой ценой копии, и поэтому, когда ты его капитализируешь, когда ты его продаешь, ты можешь продавать инвесторам обещание, что оно вырастет в 1000 раз. Или в 10 тысяч раз, или в 100 тысяч раз. Чего ты часто не можешь делать, когда ты продаешь, не знаю, магазины продуктов. Если у тебя сеть из 100 магазинов, ну что ты можешь обещать инвесторам? Ну будет у меня 200 магазинов. А в IT можно вроде как фантазировать бесконечно. И это побуждает всех добавлять к себе вот эту IT-компоненту и всем рассказывать, что они IT-компания.
0: Мысли вслух.

0: Сегодня соль стоит недорого, а тысячи лет назад она была настоящим богатством. Римским солдатам иногда выдавали часть жалования солью. От латинского слова «salarium» произошло слово «зарплата». Получается, зарплату когда-то буквально можно было посолить.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч. Собрав человечество воедино и максимально сократив дистанцию между людьми, интернет успел нас и разочаровать, и воодушевить. Разочаровать, потому что теперь в миллиардной толпе пользователей куда сложнее отличиться своим мнением, идеей, решением, при том, что большинство наших действий публично. Воодушевить, потому что подлинной ценностью стали не похожесть одних людей на других, уникальность, самобытность, собственные манера и стиль. На смену эре Земли, средневековье, и эре капитала, новейшее время, в 21 веке пришла эра поведения. Преуспеть благодаря правильному поведению. Правильное поведение – источник преимуществ и для компании, и для отдельно взятого человека. Что значит правильное? Всего три принципа определяют поведение.
1: Принуждение.
0: Этот отчет должен лежать у меня на столе не позднее 5 часов.
1: Мотивация.
0: Если закончите эту работу в срок, вас ожидает премия.

0: Медсестра, которая вводит укол больному, не обязана подбадривать его добрым словом, но располагающее, сочувственное поведение – непосредственное продолжение ее обязанностей в медицинской сфере, признак того, что ежедневная работа не существует в отрыве от ее житейских ценностей. Стоит ли говорить, как важно это для пациентов? В слова о вдохновении не просто поверить. Вспомним, когда мы впервые получили представление о том, что такое поведение. В детстве, причем чаще всего в момент наказания за какие-то проступки. Мало кто помнит пятерки за поведение, которые учитель ставил в дневник. Поэтому мы мало верим в огромный потенциал правильного, отражающего здоровые ценности поведения. Между тем, в сегодняшнем мире люди связаны как никогда тесно. Все обитают в одной сети. Все наблюдают друг за другом. Когда мы окончательно передоверим интернету большую часть наших житейских забот, окажется, что сильнее всего мы отличаемся друг от друга именно человечностью. Нам больше не нужны лидеры в сфере технологий. Они уже сделали свое дело. Нужны поведенческие лидеры. Вспомним, как болельщики на стадионе или музыкальные фанаты в зале поднимают волну. Их никто не заставляет это делать. У волны нет начальника. Участники волны не знакомы друг с другом. Но они сливаются в едином позитивном порыве. Они откровенны. Они выпускают свою энергию на свободу, и она работает на радость всем.
1: Эффект волны – идеальное отражение как стратегии.
0: Вы можете поднять волну в любой сфере жизни. Это не зависит от статуса или заработка. Для этого нужно лишь осознать ответ на единственный вопрос.
1: Как вы делаете то, что вы делаете?
0: Эти выводы иллюстрируют хрестоматийный пример про трех каменщиков, по-разному ответивших на вопрос, чем они заняты.
1: Я кладу кирпичи. Я зарабатываю на жизнь. Я строю храм Божий.
0: Тот, кто строит храм, не просто осведомлен о своем занятии. Он видит себя в контексте большого дела. Работа становится более ценной, ориентированной на высшие потребности. А именно на ценности опирается, по Сайдману, философия как?
1: Шахматы и покер.
0: В феодальном обществе главной ценностью была земля, которой владел князь. В индустриальном обществе XIX века такой ценностью стал капитал. И земля, и капитал – ограниченные ресурсы. У одних это всегда будет больше, чем у других. Если я владею капиталом, то могу создавать нечто, чего вы не можете. Мы не равны. Тем более я не намерен ни с кем делиться своими накоплениями. Капитал породил феномены авторского права, патентов. Капитал – это контроль и власть. Лучше бы единоличное. Такой способ мышления надолго определил структуру компаний. Жесткую, командно-административную, вертикальную. Технологии сделали наш мир плоским, а связи между людьми – горизонтальными. Мы овладели новыми способами делать то, что мы делаем. Теперь актуально не копить информацию, а грамотно делиться ею. На этом построена экономика Yahoo, Google, Amazon, eBay. Миссия Google выражает именно эту идею.
1: Организовать всю информацию в мире и сделать ее общедоступной и полезной.
0: Современный мир учит делиться. Двигатель инноваций – способность сотрудничать. Все меньше компаний видят смысл в том, чтобы организовывать специальный отдел по работе с инновациями. Разве 10 человек из 5000 поднимут инновационную волну? Куда актуальнее, чтобы каждый сотрудник был ориентирован на поиск нового. Взаимоотношения в новом высокотехнологичном мире подобны шахматной игре. Отдельно взятый конь или ладья имеет на поле строго определенной функции. У фигуры есть как сильные стороны, так и уязвимые позиции. Однако в контексте игры у коня и ладьи возникают тысячи комбинаций во взаимодействии с другими фигурами. У каждого из нас свой опыт и навыки, которые нам самим порой кажутся недостаточными. Однако успех придет лишь к тем, кто способен наилучшим образом кооперировать свои навыки с навыками других. Создание прочных взаимосвязей – ключевая ценность не только будущего, но уже и настоящего. Технологии фантастически расширяют наши коммуникативные возможности, ежедневно сталкивая нас с сотнями собеседников. Это происходит быстрее, чем мы узнаем человека с другой стороны экрана. С такой проблемой давно столкнулись крупные корпорации, нанимающие на работу сотрудников из разных стран и даже разных культур. Сочиняя электронное письмо, мы не всегда знаем даже пол адресата, не говоря о его воспитании и прочих тонких настройках личности. Прибавим к этому несовершенство языка. Один и тот же текст, на первый взгляд нейтральный, два получателя могут понять по-разному. А еще интернет переполнен фейками, почти неотличимыми от истины. Продолжая аналогию с играми, можно заключить, что к шахматному принципу современной коммуникации примешивается покер. Организованной сетью, мы, как пешки и ладьи, способны работать более слаженно, но чаще всего владеем далеко не

0: полной информации, как и игроки в покер, которые видят лишь открытые карты.
1: Просто сделайте это как?
0: Технологии сделали нас уязвимыми. Ежедневные разоблачения, допинг-скандалы, скандальные фото знаменитостей, последствия жизни в 21 веке. Мало того, за всем этим мы наблюдаем в режиме реального времени, порой сами того не желая. Информация агрессивна. В такой обстановке мы как никогда нуждаемся в чем-то незыблемом, постоянном. Проще всего найти успокоение в правилах. Так поступает большинство компаний. Допустим, все должны соблюдать дресс-код или приходить на работу к 9 часам утра и не минутой позже. Это удобно. Однако у всякого правила есть предел. В каком кодексе дизайнерского агентства написано, что сотрудники должны превзойти ожидания клиентов, удивить их? А между тем, каждый сотрудник в глубине души понимает, что именно такая обязанность первостепенна в его работе. Более того, если работа в радость, это и вовсе не ощущается как обязанность. В прозрачном мире, где каждый на виду, конформизм легко отличим от искреннего поведения. Нам нет нужды терпеть грубость одного и того же продавца в одном и том же магазине. Мы просто пойдем в соседний. Теперь, когда почти любой сотрудник заменяем, старое правило
1: «просто сделайте это»
0: больше не работает. Куда лучше действует принцип
1: «просто сделайте это правильно».
0: Воплощать искренние позитивные ценности выгодно, причем и в финансовом, и в личном плане. Ценности надежнее правил, потому что приносят не только достаток, но и радость. Личный

0: Притчи народов мира.
1: Давным-давно в небольшой деревне, окруженной горами, жил 24-летний юноша по имени Марко. Марко был очень беспокойным человеком. Его разум целыми днями был переполнен самыми разными мыслями. Эти раздумья приходили и уходили, заставляя его чувствовать себя усталым и встревоженным. Он постоянно грустил о своем прошлом и слишком сильно переживал о будущем. Из-за этого в его голове вечно бушевал настоящий шторм. Он никак не мог обрести покой, плохо спал и даже забыл, как искренне улыбаться. Однажды Марко услышал о далекой деревне на холмах. Люди рассказывали, что там живет мудрый старик, который раньше был известным в городе психологом. За свою жизнь он помог многим людям, обучая их находить душевное равновесие. Теперь же, в преклонном возрасте, он оставил суетную городскую жизнь и поселился в тихом месте поближе к природе. Время от времени он давал мудрые советы тем, кто приходил к нему в гости. Марко преисполнился любопытства и надежды. Он решил, что обязательно должен встретиться с этим человеком. Он думал: «Возможно, этот мудрец поможет мне обрести покой». После многодневного, долгого и утомительного путешествия Марко наконец добрался до той самой деревни на холмах. Прибыв на место, он увидел маленький домик, обвитый зеленью. На крыльце в тишине сидел старик. Его глаза были закрыты, и он выглядел совершенно умиротворенным. Марко подошел к нему и тихо сказал: «Дедушка, мой разум очень беспокоен. Я не могу перестать думать и очень хочу найти мир в своем сердце. Можете ли вы мне помочь?» Старик медленно открыл глаза и спокойно улыбнулся. Он произнес: «Значит, ты ищешь покоя? Тогда иди за мной. Я дам тебе небольшое задание». Он повел Марко в свой маленький дворик. Там он наполнил стакан водой до самых краев. Стакан был настолько полон, что даже легкое дрожание рук могло привести к тому, что вода выплеснется. Он протянул стакан юноше и сказал: «Дойди отсюда до края деревни, а потом вернись обратно. Но помни, ты не должен пролить ни единой капли». Марко удивленно посмотрел на него, но, желая приложить все усилия, принял этот вызов. Он осторожно взял стакан и двинулся в путь. Дорога была узкой и очень оживленной. Кто-то шел мимо, кто-то бежал, торговцы громко зазывали покупателей, а собаки лаяли на прохожих. Но Марко ни разу не взглянул по сторонам. Его взор был прикован только к стакану. Он шел медленно и осторожно, выверяя каждый шаг. Люди с удивлением поглядывали на него, но никто не решался его беспокоить, понимая, что он проходит какой-то важный урок. Наконец Марко вернулся к старику и радостно сообщил: «Дедушка, я сделал это. Я не пролил ни единой капли». Старик кивнул и улыбнулся. Затем он спросил: «Это хорошо. Но скажи мне, видел ли ты детей, играющих на обочине дороги? Слышал ли ты, как лаяли собаки?» Марко в замешательстве ответил: «Нет, я ничего не видел и не слышал. Я был сосредоточен только на стакане». Старик снова улыбнулся и мягко произнес: «В этом и заключается секрет. Это то, что всегда было внутри тебя, но о чем ты не догадывался. Когда твой разум находится в настоящем моменте, в нем нет места для страха, смятения или лишних мыслей. Ты думал только о воде в стакане. В то мгновение твой разум стал абсолютно спокойным. Ты не грустил о прошлом и не боялся будущего». Постепенно к Марко пришло понимание. Это и был тот самый покой, который он так долго искал. Мир – это не то, что мы находим во внешнем мире. Покой уже живет внутри нас, когда мы учимся жить здесь и сейчас. Марко почтительно склонил голову и тихо промолвил: «Дедушка, теперь я все понял. Если я хочу успокоить свой разум, я должен удерживать его в настоящем моменте. Именно тогда и приходит истинный покой». Старик снова улыбнулся. Солнце уже заходило за горизонт, его последние лучи мягко касались земли, а птицы возвращались в свои гнезда. Марко отправился в обратный путь домой, но теперь это уже не был тот прежний беспокойный юноша. Он полностью изменился. в его душе воцарился мир, потому что теперь он знал, как усмирить свой разум.
2: «Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?»
0: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Хасавюрте открылась новая школа номер 14, рассчитанная на 1150 учеников. На торжественной церемонии открытия присутствовал в РИО главы Дагестана Федор Щукин. Учебное заведение, отвечающее современным требованиям, возведено в рамках нацпроекта «Развитие образования». Сегодня в Дагестане за школьные парты сели почти 46 тысяч первоклассников. На текущий учебный год в школах республики обучается уже 486 тысяч детей. В День знаний в регионе состоялось торжественное открытие 5 новых школ и 1 детского сада. В Махачкале продолжается замена кровли в многоквартирном доме номер 4 на улице Габитова. Подрядчик «Мегаполис» уже выполнил более половины работ. Ремонт ведется с опережением графика и строго в соответствии с проектной документацией. За качеством работ также наблюдают представители регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ республики. Общая сумма затрат на ремонт составляет 6,9 миллиона рублей. Советник председателя Центробанка Кирилл Тримасов на Восточном экономическом форуме заявил, что к заседанию регулятора по ключевой ставке в октябре ситуация на топливном рынке стабилизируется и станет более предсказуемой. Сейчас, по его мнению, преждевременно делать какие-либо выводы. За 8 месяцев цены на новостройки в крупных городах России увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на конец августа средняя стоимость квадратного метра достигла 210 тысяч рублей, свидетельствуют данные ЦИАН. Цены на вторичное жилье выросли на 7%. Эксперты указывают, что высокий уровень конкуренции и ограничения по семейной ипотеке препятствуют более значительному развитию рынка первичного жилья. Вьетнам занял лидирующую позицию среди популярных осенних направлений для россиян. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, Вьетнам обошел Таиланд и Арабские Эмираты. В то же время традиционные фавориты остались неизменными – Турция, на которую приходится около половины всех туров, и Египет. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
0: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: В следующем году водители будут автоматически лишать прав по здоровью. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство продлило запрет на экспорт дизеля. Ограничения будут действовать до 30 сентября. Предыдущий срок эмбарго истек 29 августа. Решение приняли для поддержания внутреннего топливного рынка. Цены по-прежнему нужно сдерживать. Хотя с дизелем проблем меньше, чем с бензином. Новые сроки распространяются только на производителей топлива. Для трейдеров ограничения продлятся дольше, как минимум до 31 января. Это также должно сдерживать цены. В следующем году водители будут автоматически лишать прав по здоровью. Нововведение вступит в силу 1 марта следующего года. Сами по себе ограничения есть и сейчас. С эпилепсией, тяжелыми психическими расстройствами и серьезными нарушениями зрения за руль садиться нельзя. Другое дело, что раньше это было сложно выявить. Люди с диагнозом могли годами спокойно ездить до следующей плановой медкомиссии при замене прав. Теперь данные будут поступать в ГИБДД автоматически. Часть доходов от утильсбора потратят на обновление общественного транспорта. Минпромторг выделит на эти цели 15 миллиардов рублей. Они пойдут на закупку автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев и другой техники. В общей сложности хватит на несколько тысяч штук. Также деньги выделят на замену остановок и в целом улучшение инфраструктуры. Отметим, что 15 миллиардов – это только небольшая часть доходов бюджета от утильсбора. До конца года соберут больше триллиона рублей. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микрах. Это одно из древнейших поселений Лезгистана. Оно расположено в центральной части Дагуспаринского района в ущелье между горными вершинами Шалбуздак, Ирыдак и Гестикиль на левом берегу реки Усухчай. О древности села свидетельствует кладбище, окружающее село с четырех сторон площадью более 20 гектаров. На некоторых кладбищах встречаются многоэтажные могилы. Уцелевшие кости из древних могил свидетельствуют о рослом и мощном телосложении наших предков. Новейшие исследования ученых подтверждают, что лезгины, в том числе и микрахцы, пришли из Месопотамии и близки хетским и хурицким народам. Известно, что сначала арабы не смогли взять микрахскую крепость. По рассказам старожилов, противостояние микрахцев арабам продолжалось 7 лет. В итоге захватчики подкупили помощника Самсама и Микраги, который убил своего начальника и сдал крепость арабам. История Микраха также знает множество бедствий. Самое значительное – разрушение горы Шалбуздак, которая погубила на сотнях гектарах прекрасные леса и сенокосные территории. Люди упоминают страшное землетрясение 1688 года, погубившее людей, дома, мосты и мечети. Также известно, что микрахцы участвовали в бунте 1877 года, разрушили пост казаков в Усухчае, напали на Ахтынскую крепость и попытались ликвидировать пост в Цихюле. Многие селения были уничтожены, сотни людей погибли, тысячи были сосланы в Сибирь. Этот бунт нанес горцам больше вреда, чем 25-летняя война Шамиля. В годы Великой Отечественной войны 335 микрахцев пошли на фронт. На полях боя навечно остались 124 джигита. Одним из наиболее красочных и привлекательных обычаев села это было совершать яйнахар – своеобразный вариант бразильского карнавала. Во время весеннего цветения молодые парни и девушки с гармошкой и бубнами отправлялись на цветущие луга, устраивали различные игры, пели песни, плясали и вечером с музыкой возвращались в село. Так продолжалось 3-4 дня.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 1 сентября 2014 года в России регистрация сим-карт стала обязательной по паспорту. Для регуляторов это способ снизить анонимность и преступность, а для бизнеса – сигнал. Идентификация становится базовым условием доступа к цифровым сервисам, банки, маркетплейсы, доставка, такси, госуслуги. С экономической точки зрения идентификация – это инструмент снижения рисков и расширения клиентской базы. Она позволяет верифицировать пользователя, строить кредитный скоринг, персонализировать предложения и защищать транзакции. Для клиента это доверие и безопасность. Для бизнеса – возможность масштабировать онлайн-продажи и автоматизировать процессы. Для индустрии это кейс про цифровую идентичность, как пропуск. Чем проще и безопаснее идентификация, тем выше конверсия и лояльность. Позже эта логика усилилась в финтехе, телемедицине, дистанционном образовании, везде, где важно подтвердить, что услугу получает именно тот человек, который ее заказал. Практический вывод – если вы строите онлайн-сервис или работаете с цифровыми каналами, закладывайте идентификацию в воронку продаж как обязательный шаг, а не как барьер. Делайте ее максимально простой – вход по номеру телефона, авторизация через госуслуги, биометрия, соцсети. При этом заранее продумайте, как использовать данные легально и прозрачно. Клиент должен понимать, зачем вы собираете информацию и как защищаете ее.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Сложнее всего получить ипотеку в 2027 году будет заемщикам с неофициальным доходом, действующими кредитами, картами и рассрочками. Дополнительным фактором риска станет небольшой первоначальный взнос, рассказали в федеральной компании «Этажи». Банки все внимательнее проверяют доходы клиентов. В 2023 году до 60% заявок без подтверждающих документов могли получить одобрение без дополнительных условий. Сейчас в 95% таких случаев кредиторы запрашивают справки либо требуют подтвердить заявленный доход перед сделкой. Ключевыми показателями останутся долговая нагрузка и соотношение суммы кредита со стоимостью залога. Первоначальный взнос менее 20% при платежах по всем кредитам на уровне 80% дохода станет практически непреодолимым препятствием для одобрения, отметили специалисты. По обновленной стратегии автомобильная отрасль Российской Федерации к 2035 году сможет производить 2 840 000 автомобилей. В настоящее время этот показатель составляет 830 000, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Планируется, что доля местного производства на российском автомобильном рынке достигнет 80%. Власти предполагают, что в ближайшие годы основными автомобилями остаются машины с двигателями внутреннего сгорания, включая автомобили на газе. Однако альтернативные источники энергии будут занимать все большую долю, заявил вице-премьер. И в завершении выпуска почти две трети, 61% россиянок считают поездку на электросамокате более безопасной альтернативой возвращению домой пешком. При этом этим летом женщины стали чаще использовать самокаты для вечерних поездок. На период с 18.00 до 2 часов пришлось 46% всех женских поездок против 35% годом ранее. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе кикшеринга. Самокат также чаще заменяет такси на небольших расстояниях. 37% россиянок этим летом выбирали его вместо такси, тогда как годом ранее так поступали 28% опрошенных. Пользовательницы отмечали возможность избежать пробок и быстрее добраться до места назначения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Накануне примерно 18:40 в селе Юхаристаль Сулейманстальского района 72-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-210-74, не справившись с управлением, съехал с моста и опрокинулся в канаву. В результате опрокидывания водитель автомобиля от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. 31 августа 2026 года Тарумовский районный суд Республики Дагестан рассмотрел уголовное дело в отношении трех ранее несудимых мужчин 2000-х и 2002-х годов рождения. Они признаны виновными в применении насилия к представителям власти, незаконном хранении наркотических средств, оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений суд назначил виновным наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двум из них дополнительно назначены штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей соответственно. Все осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
2: Диалог FM. Это этикет.
3: В ответ на комплимент достаточно просто поблагодарить. Не нужно преуменьшать свои достоинства или отвечать встречным комплиментом из вежливости. Искреннее спасибо – лучший ответ.
2: Диалог FM. Это этикет.

Личный коуч. Давайте поговорим об одном чувстве, которое, я уверен, знакомо каждому, кто строит свой бизнес. Это чувство глубокого недоумения, когда вы вкладываетесь на 200%, вы не спите ночами, вы думаете о компании 24/7, вы буквально живете своей идеей, а ваша команда работает так, будто экономит силы для какой-то другой, более важной жизни. Вы видите, как срываются дедлайны, о которых вы договорились, как важные задачи делаются в последний момент на отвали. Как люди приходят в офис без огня в глазах, будто отбывают какую-то повинность. И в голове рождается логичный, почти кричащий вопрос. Почему? Я же плачу им деньги, я создал для них рабочие места, что им еще нужно? И самый простой ответ, который приходит на ум, проблема в них. Мне просто попались ленивые и безинициативные люди. Но что, если я скажу вам, что в 90% случаев это абсолютно не так? Что, если люди — это просто зеркало той системы, которую вы как лидер для них создали? Или точнее, не создали? Разберем три фундаментальные трещины в самой системе вашего бизнеса, через которые, как через дыры в ведре, утекает энергия и мотивация вашей команды. Первая причина — отсутствие ясности, туман вместо карты. Представьте, что вы отправляете человека в поход по незнакомой местности, но вместо подробной карты и точки назначения вы просто ему говорите: иди в ту сторону и дойди до красивого места. Какова вероятность, что он дойдет? И сколько сил, времени и нервов он потратит на бессмысленные блуждания? То же самое происходит и в бизнесе, когда у сотрудника нет четких измеримых целей, задачи вроде «работай хорошо», «увеличивай продажи», «будь эффективнее». Это просто информационный шум, который создает тревогу и парализует действия. Человек не понимает, что конкретно от него ожидают. Он не знает, как будут измерять его хорошую работу. А то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. И сам сотрудник это чувствует. Итак, с ясностью мы разобрались. Карта нарисована, точка назначения понятна. Но здесь возникает следующий, еще более глубокий вопрос. Достаточно ли одной лишь карты, чтобы человек захотел отправиться в путь с полной отдачей? Или ему нужно что-то еще? То, что мы называем энергией или топливом. Давайте будем честны друг с другом. Зарплата – это не мотивация, зарплата – это гигиена. Это базовое условие, чтобы человек вообще приходил на работу и выполнял необходимый минимум. Это как хлеб и вода, они нужны, чтобы не умереть с голоду. Но никто не совершает подвигов ради куска хлеба, если он не голодает, конечно. На одной только зарплате человек будет делать ровно столько, чтобы его не уволили, не больше. Потому что его личная история никак не связана с вашими амбициозными целями. Ему по большому счету все равно, завоюете ли вы рынок или нет. Если вы хотите, чтобы он включился в вашу игру по-настоящему, чтобы он начал думать о результате, а не о конце рабочего дня, вы должны дать ему дополнительную энергию, дополнительное топливо, которое зажигает азарт. Что это за топливо? Это, во-первых, прозрачная и прямая связь между его сверхусилием и его сверхдоходом. Не туманная, может быть, премия, а четкая. Сделал X, получил Y. Во-вторых, это энергия признания и здоровой конкуренции. Возможность стать лучшим, получить статус, быть отмеченным перед всей командой. И в-третьих, это энергия вызова. Интересная, сложная задача, которая заставляет его мозг работать на полную и чувствовать собственный профессиональный рост. Если вы не создаете этих источников энергии, вы просите человека ехать на машине с пустым баком. Он может и рад бы нажать на газ, но ему просто нечем. И винить его в этом абсолютно бессмысленно. Ваша задача как лидера – постоянно думать о том, чем заправлять свою команду, кроме базовой зарплаты. Хорошо, представим, что у нашей команды есть и карта, и полный бак топлива. Кажется, что это идеальная формула успеха. Но здесь мы подходим к третьей, самой важной и самой неочевидной причине. Почему система все равно не взлетает? Почему, даже имея ясность и мотивацию, люди продолжают работать как наемные исполнители, а не как настоящие хозяева своего дела? А ответ кроется в одном слове – владение. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают основатели, особенно те, кто построил бизнес с нуля. Ошибка, в которой я и сам жил годами, и она чуть не стоила мне всей компании. Она заключается в том, что мы панически боимся отдать реальную ответственность. Как это выглядело у меня? Мой сотрудник допускал ошибку, неважно, в рекламе, в переговорах, в документе. Моя первая инстинктивная реакция – сказать: «Отойди, я сам сейчас все исправлю». Я героически бросался в бой, не спал
ночами, исправлял косяки, спасал ситуацию. И в моменте чувствовал себя просто незаменимым, героем, спасателем. Это очень приятное чувство для эго, но губительное для бизнеса. На самом деле я своими же руками делал три ужасные вещи. Первое.

0: Перестать быть спасателем. Начать делегировать не задачи, а владение процессом. Сказать: вот твоя зона ответственности, результат в ней – это твоя победа или поражение. Ошибся? Не страшно. Теперь сам придумывай, как это исправлять. Да, поначалу пара-тройка пожаров неизбежна. От этого никто еще не застраховался. Но только так вы начнете растить в своей команде не исполнителей, а хозяев своих процессов. Итак, вот эти три трещины в фундаменте вашей системы – туман вместо карты, пустой бак вместо топлива и исполнители вместо хозяев. Если ваша команда работает в полсилы, скорее всего, причина в одной из них. И хорошая новость в том, что все они находятся в вашей зоне контроля. Вы, как архитектор системы, можете это исправить. Дайте людям ясность, дайте им энергию и дайте им ответственность, и вы увидите, как изменится не просто их работа, а их отношение к ней.
1: Личный коуч. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как и многие люди, я очень долго не понимал, что такое мотивация. Я думал, что она подобна ветру в парусах. Приходит и уходит, когда ей захочется. Разумеется, проблема в том, что если ветер не дует, то ты стоишь на месте и никуда не движешься. Очень неприятно, когда вся твоя жизнь и достижения зависят от какой-то мифической силы, которая никак от тебя не зависит. В действительности же в мотивации нет ничего загадочного или непредсказуемого. Однако, чтобы понять, как она работает и научиться правильно ее использовать, сначала следует разобраться, чем занимается наш мозг на самом фундаментальном уровне. Совсем недавно ученые изучали пресноводных улиток и обнаружили, что эти крошечные существа могут принимать сложные решения, имея лишь две клетки мозга. Одна для того, чтобы чувствовать голод, другая для того, чтобы чувствовать, где находится еда. Всего два нейрона заставляют улитку двигаться в нужном направлении. Когда активность нейрона, отвечающего за чувство голода, увеличивается, улитка испытывает дискомфорт и принимается искать еду. Из этого мы можем вывести важный урок. Мотивация – это попросту желание избавиться от дискомфорта, вернуться к гомеостазу, к привычному, спокойному, мягкому состоянию, когда можно не двигаться. Выражаясь кустарно, мотивация – это желание успокоить нейрон, отвечающий за голод. Наш мозг гораздо сложнее, чем примитивная структура из двух клеток улитки, но суть примерно та же. Когда нам некомфортно, мы испытываем мотивацию сделать так, чтобы было комфортно. Поэтому мотивация есть у абсолютно любого человека. И этой мотивации всегда достаточно, чтобы избавить вас от дискомфорта наиболее простым путем. Все верно. Даже если вы видите абсолютно ленивого бездельника, можете быть уверены, что он чрезвычайно замотивирован. Замотивирован избавиться от дискомфорта. Предположим, он хочет заработать $1 миллион.

0: стрессоров. Это некий дискомфорт. У его мозга есть два варианта, чтобы избавиться от него. Собственно, заработать $1 миллион или включить компьютерную игру и временно забыть о том, что такое желание существует. В своей научной работе Роберт Курцбан обещает, что мозг будет идти по пути наименьшего сопротивления. Согласитесь, было бы странно, если улитка, сидя на прекрасном, аппетитном зеленом листочке, вдруг сорвалась бы искать другой зеленый листочек. Нет, она выберет то, что максимально просто и питательно, ровно как и мозг игромана выберет компьютерную игру, он сделает то, что наиболее быстро и эффективно избавит его от дискомфорта. Родителям и окружающим этого человека, конечно, может показаться, что у него не хватает мотивации, что он играет в игры, потому что у него нет сил, но это не так. На самом деле его мозг просто научился причудливым и очень простым образом избавляться от неприятных ощущений, а теперь дает ровно столько мотивации, сколько нужно, чтобы дойти до компьютера и нажать на кнопку. Из исследований мы знаем, что достижение целей зависит почти исключительно от того, что вас отвлекает от достижения этих целей. Итак, первый вывод о мотивации. Мотивация зависит от альтернатив. Чтобы понять, как она работает, взглянем на жизнь наших праотцов. Почему наши предки всегда были в форме, правильно питались и изучали только самую полезную информацию? Потому что была только полезная еда, добыть которую можно было только бегая по лесу, используя только полезную информацию. И разумеется, у них всегда хватало мотивации, чтобы отправиться в лес, рядом не стоял холодильник и пачка чипсов. Из этого мы получаем простую формулу. Мотивация – это силы, данные на реализацию самой быстрой и эффективной альтернативы. Следовательно, чтобы иметь неубиваемую мотивацию к достижению вашей цели, нужно убрать все альтернативы. Как это выглядит на практике? Если вы страдаете от игровой зависимости и вам не хватает мотивации заниматься делами, продайте видеокарту. Если вы объедаетесь шоколадками, пусть дома их не будет, а еду покупает кто-то с аллергией на какао. Часами сидите в социальных сетях, продайте свой смартфон и купите звонилку. Смотрите телевизор, выкиньте телевизор. Недавние научные работы, в частности исследование 2015 года, изучало замотивированных людей с высоким самоконтролем. Так вот, эти удивительные для нас полуроботы-люди, которые своей силой воли разрезают реальность, на самом деле попросту избегают соблазнов и искушений. Такие люди банально выбирают ситуации, где соблазнов будет меньше. У них точно такая же сила воли, как и у вас, просто рядом с ними нет смартфона с инстаграмом, вкусных конфет и друзей-раздолбаев, а если все это вдруг появляется, они пытаются себя отвлечь. Согласно исследованиям, одна из самых проверенных техник – думать о позитивных последствиях, о финишной прямой, о том, что ожидает вас, когда вы закончите. И верно обратное, так называемые незамотивированные люди окружают себя искушениями, а затем удивляются, что у них низкий самоконтроль. Весь секрет мотивации заключается в том, чтобы не позволять себе хотеть вещей, идущих вразрез с долгосрочными целями. Предположим теперь, что вы чего-то хотите, например, написать курсовую работу. В вашей голове есть некий дискомфорт, а следовательно, есть и мотивация, чтобы от него избавиться. Однако в нашей гипотетической ситуации рядом нет компьютера, который отвлечет вас от плавающего в воображении образа выполненной работы. И телефона тоже нет, нет дешевых удовольствий, нет друзей, которые зовут вас на тусовку, и вкусного тортика, который вергнет вас в пищевую кому и заставит забыть о том, что у вас куча дел. Столкнувшись с суровой реальностью своего непреодолимого желания, вы вынуждены будете его удовлетворить. И единственный вариант, который у вас есть, это сесть и начать писать курсовую работу. Вот как мы управляем ветром в парусах. Ветру попросту больше некуда дуть, кроме как в ваши паруса. Поэтому я предлагаю взять вам лист бумаги и разделить его на два столбика. В первом напишите свои цели, во втором – все альтернативы, которые использует ваш мозг, чтобы заглушить дискомфорт. Теперь подумайте, как можно снизить влияние факторов из второго столбика? Разумеется, не нужно отказываться от всех развлечений, но можно сделать так, чтобы они не отвлекали вас во время работы. Совсем не обязательно разрывать отношения со своими друзьями, но можно договориться с ними, что теперь вы встречаетесь только в определенные дни. Не нужно отрубать кабель с интернетом, но можно установить родительский контроль и запускать его лимитированно, с доступом только на определенные сайты. В общем, решений огромное количество, но сейчас главное понять, вам всегда будет не хватать мотивации, если вас окружают контрпродуктивные вещи. И верно обратное. Если живешь в тренажерном зале, хотя бы раз в день ты точно потренируешься. Если ты вынужден провести день в библиотеке, рано или поздно ты возьмешь книжку и начнешь ее читать. И так далее. Нам следует обустроить свою внешнюю среду таким образом, чтобы мотивация наполняла исключительно паруса, направленные в сторону долгосрочных целей.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Раб веры и свободы и есть свобода и вера. Академик Шамиль Гимбатович Алиев.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Минэнерго Дагестана продолжает предпринимать меры для стабилизации топливного рынка региона. В связи с этим ведомство направило обращение в Минэнерго России, а также компаниям «Роснефть» и «Лукойл РНП Трейдинг» с просьбой возобновить отгрузку топлива, которое было оплачено ранее, но поставки которого были приостановлены с апреля. Цветы к 1 сентября подорожали до 9% по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсант». Так, средняя стоимость букета составила 3200 рублей, рассказали в сервисе Flow Wow. Наиболее популярными позициями в августе стали розы, хризантемы, альстромерии, пионы и гвоздики. Минцифры планируют внедрить систему из 10 типов сертификатов безопасности для онлайн-платформ, которые будут строго классифицироваться по функциональным задачам и алгоритмам. Система вступит в силу с 1 марта следующего года. Представители Минцифры уточнили, что для предпринимателей и владельцев веб-сайтов существенных изменений не ожидается. Проект сохраняет существующую процедуру подачи заявлений, подтверждения личности заявителя, проверки документов, а также перечень информации, которая должна быть указана в сертификате. На Восточном экономическом форуме этого года могут быть заключены сделки на сумму, превышающую 6,3 триллиона рублей, согласно прогнозам экспертов, опрошенных «Известиями». В прошлом году объем подписанных соглашений составил примерно 6 триллионов. Россияне в среднем проводят в общественном транспорте около 19 дней в году, об этом сообщил руководитель Росстата Сергей Окладников. На Дальнем Востоке показатель составляет примерно 20 дней. Больше всего времени в дороге проводят жители Хабаровского и Камчатского краев, меньше всего в Еврейской автономной и Магаданской областей. Креатин способствует сохранению молодости, подтвердили ученые. Отмечается, что добавка уменьшает количество морщин, помогает нарастить мышечную массу и поддерживать ее, улучшает память и концентрацию, а также снижает уровень стресса в организме. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elco.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elco и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elco. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: 23-я ракетка мира Андрей Рублев одержал волевую победу в первом круге US Open, переиграв в пяти партиях 109-ю ракетку мира финна Отто Виртанена. Рублев отыгрался со счета 0-2 по сетам, а встреча продолжалась 3 часа 45 минут и завершилась решающим тайбрейком в пятой партии. Тем временем 16-летняя Кристина Лютова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, завершила свое выступление на US Open, уступив олимпийской чемпионке Парижа китаянке Джен Циньвэнь в трех сетах. Для Лютовой это поражение прервало 9-матчевую победную серию, которая началась с ее первого турнира ВТА в Мемфисе. Хоккеисты Сибири уверенно обыграли «Северсталь» 4-0 в заключительном матче предсезонного турнира «Кубок Блинова» и заняли второе место. Вратарь новосибирцев Михаил Бердин оформил шатаут, отразив 21 бросок по своим воротам. Победителем турнира стал действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», уступивший всего в одном матче по булитам «Авангарду», который замкнул тройку лидеров. «Северсталь» на четвертой строчке, а последнее место занял нижнекамский «Нефтехимик». Вице-чемпионы Суперлиги гандболисты петербургского «Зенита» с трудом на своей площадке переиграли дебютанта турнира казанский «Акбарс» 30-26 в стартовом матче чемпионата России. Новичок, проигрывая после первого тайма 12-18, сумел сократить отрыв до одного мяча, но хозяева устояли. В другом матче волгоградский «Каустик» на выезде минимально переиграл «СГАУ Саратов» 30-29. Руководство хабаровского «СКА» расторгло контракт с главным тренером Михаилом Семеновым, который проработал на этом посту менее 3 месяца, сменив Сергея Юрана. Причиной отставки стали катастрофические результаты на старте сезона. После 8 туров первой лиги хабаровчане потерпели 7 поражений и с 3 очками замыкают турнирную таблицу. Ситуацию усугубляет массовая летняя потеря игроков. Команду покинули более 10 футболистов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: притчи народов мира.
1: Ученик спросил своего наставника: «Учитель, что ты скажешь мне, если узнаешь о моем падении? Вставай! А если я снова упаду? Я снова скажу тебе: вставай! И сколько же это будет продолжаться, вот так падать и подниматься? Падай и поднимайся, пока жив. Те, кто упали, не поднялись, мертвы».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 1 сентября 1864 года в России было учреждено Санкт-Петербургское общество взаимного кредита. Это одна из первых массовых форм доступного финансирования для предпринимателей. Для финансовой истории это шаг к демократизации денег, а для экономики – яркий пример того, как бизнес сам создает себе инфраструктуру. Участники общества кредитовали друг друга, опираясь на взаимную репутацию и общие правила. С экономической точки зрения, взаимный кредит – это способ снизить стоимость денег за счет сокращения издержек на проверку заемщиков. Участники знают друг друга, видят обороты и риски, поэтому могут выдавать займы быстрее и дешевле, чем банк. Это резко расширяет доступ к финансированию для микро- и малого бизнеса, который часто не проходит классические банковские скоринги. Для индустрии это сигнал. Когда рынок не дает нужных инструментов, бизнес создает их сам. Позже эту логику подхватили кредитные кооперативы, краудлендинг и даже корпоративные венчуры. Крупные игроки финансируют стартапы, чтобы получить ранний доступ к инновациям. Практический вывод – если вам сложно получить кредит или условия слишком жесткие, ищите альтернативные источники финансирования внутри своей ниши. Отраслевые фонды, кооперативы, партнерские рассрочки, краудплатформы. Для компаний, у которых есть стабильный денежный поток, хороший вариант самим предлагать отсрочку платежа поставщикам или клиентам. Это тоже форма управления ликвидностью и способом укрепить цепочку поставок. Главное, формализуйте условия и считайте реальную стоимость денег. Доступ к деньгам – это тоже инфраструктура. Если классические каналы дороги или закрыты, ищите нишевые коллективные модели. Они часто дают более гибкие условия и помогают укрепить связи внутри отрасли.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Банки и микрофинансовые организации с 1 сентября обязаны передавать в Федеральную службу судебных приставов информацию о своей работе по взысканию долгов, в том числе случаи привлечения коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». В соответствии с обновленными требованиями, банки и МФО должны направить приставам первый отчет весной следующего года. Этой нормой расширяется перечень обязанностей финансовых структур перед надзорным органом. Федеральная служба судебных приставов контролирует работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Финансовые структуры, которые занимаются самостоятельным взысканием долгов, обязаны быть включены в специальный реестр. Росстандарт опубликовал новый межгосударственный ГОСТ, устанавливающий единые технические требования к электросамокатам, моноколесам и гироскутерам. Документ придет на смену национальному стандарту 2022 года и начнет применяться во всех странах ЕАЭС с 1 октября 2027, сообщает «Коммерсант». Новый стандарт требует ограничения скорости 7 до 25 км в час, обязательной установки фар, задних фонарей и звукового сигнала, а также автоматического замедления в медленных зонах через модули. В России сбор данных будет осуществляться через систему «Эроглонасс», в других странах Союза — через иные платформы. Пока ГОСТ носит добровольный характер, поэтому фактического взаимодействия устройств с системами мониторинга нет. И в завершении выпуска: многодетный грызун по имени Восход стал самым толстым сурком в США по итогам голосования на сайте проекта по изучению сурков. По информации исследователей, грызун настолько толстый, что обошел семерых конкурентов. Восход живет в Колорадо и за последние 5 лет стал отцом многочисленного потомства. По словам исследователей, сурок особенно любит наблюдать за играющими детенышами, а после зимней спячки первым делом отправляется на поиски самок. Неделя толстых сурков проводится по аналогии с популярной неделей толстых медведей. Конкурс организовали в рамках научного проекта по изучению этих животных. Исследователи с 1962 года наблюдают за отдельными сурками в Колорадо, изучая их поведение, способы коммуникации и адаптацию к изменениям окружающей среды. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абда абдал дешлис хуни жавап дедадли, дура абдал сайри. Если ответишь дурости дурака, ты тоже дурак. Абда абдал дешлис хуни жавап дедадли, дура абдал сайри.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот, исходя из того, что мы обсуждаем, из миссии и от менее прибыльного к более прибыльному, вот ваше мнение, почему вы, например, в жизни смогли стать очень известным человеком, заработать много денег, а кто-то, скажем так, потратит за 100 тысяч рублей, и ему они даются невероятно просто тяжело. И я вот увидел этот вопрос, я его прям записал, потому что я вот сейчас как будто бы... Вы правильный человек, кому этот вопрос можно адресовать. Как вы думаете?
2: Ну, смотрите, потому что большие состояния даются от Всевышнего. Русские говорят, трудом праведным не наживешь палат каменных. В исламе говорится, что Аллах распределяет блага только за то, что ты проявляешь терпение, и за то, что ты несешь риск. Только за риск. А самое интересное, знаешь, почему именно за эти две вещи? Потому что только в состоянии риска человек вспоминает про Всевышнего.
1: Да.
2: Когда ты, не дай бог...
1: Когда самолет слишком сильно трясет.
2: Да, или там кто-то из родственников.
1: Да.
2: И в состоянии терпения ты уповаешь на него. Когда ты переносишь невзгоды, ты уповаешь на него. Два только случая, когда человек уповает на Всевышнего. И Всевышний тогда дает благо. Поэтому это с одной стороны. Как распределяются блага? Блага распределяются против твоего терпения и против риска, который ты берешь. Это первое. Но обязательно, если ты взял риск на себя, уповай. Если не уповаешь, ничего не получится. Когда терпишь, уповай. Не будешь уповать, ничего не получится. Ну, не то, что ничего не получится, шансов меньше. Дальше, вот дальше идем. Теперь ты говоришь... Почему не получается? Еще один момент есть. Дело в том, что помнишь, когда я говорил, как формируется картина мира?
1: Детское
2: убеждение. Он смотрит, отец в 6 уходит на работу, вечером в 10 приходит. Уставший, голодный, холодный и так далее.
1: Угу.
2: И мать говорит, тише, тише, отец спать будет. А он с таким трудом нам зарабатывает деньги.
1: Угу.
2: У тебя формируется убеждение, что деньги – это адский труд. И когда ты вырастаешь, и я к тебе прихожу и говорю, так, Александр, есть сделка такая, вот это сделаем, провернем, вот это заработаем, там 50 на 50. Ты говоришь, не, это либо лоховство, либо там мошенники. Ну, короче, не бывает таких легких способов зарабатывать денег. И ты отсекаешь все легкие способы зарабатывать денег. Ты выбираешь только сложный путь. И для тебя деньги будут даваться только тяжело. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, то так оно и будет. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, так оно и будет.
1: Программируешь свою картинку мира.
2: Да нет, это даже не только программируешь. Ты своими действиями реально отсекаешь все возможности, которые могут принести тебе легкие деньги.
1: Угу. Наверное, с точки зрения, ну, наверное, это все-таки фундамент, но есть же какие-то, наверное, еще навыки и прочее, или хотя это, наверное, уже все
2: подтягивается. А какая разница? Ну, представь, ты суперпрофессионал в чем-то.
1: Угу.
2: Но если ты отсекаешь все возможности заработать, вот у тебя есть 5 способов зарабатывать денег, где везде потребуются твои навыки.
1: Угу.
2: Ты из них выберешь самый сложный.
1: Угу. Ну да, фундамент, опять же, такой, картина. Вот
2: потому что у тебя убеждение. У тебя картина мира такая. В твоей картине мира у тебя протестантская этика. Ты считаешь, что деньги зарабатывают только трудом. Ты считаешь... А теперь смотри, ты заработал деньги трудом. Или сидишь на зарплате. Или работаешь в госорганах. А видишь, как другие деньги зарабатывают. В твоей картине мира что происходит? Либо ты полный бездарь. Ты с этим никогда не согласишься, потому что ты пашешь каждый день добросовестно.
1: Либо они плохие.
2: Либо... Они воры,
1: да.
2: Либо они мошенники, либо они знают какой-то фокус, секрет, либо они женились на чьей-то дочке.
1: Ну да, ты всегда будешь искать не что в них хорошего, что в них плохого.
2: Ты никогда не найдешь причины, почему ты должен стать таким, потому что ты никогда это не связываешь с собой. Ты говоришь... Он женился так. Если он так женился, как ты можешь? У него же у того богатого человека или авторитетного человека дочки же неограниченное количество. Либо говоришь, он мошенник, ты говоришь, а я честный, я не хочу быть мошенником. Опять себе путь отрезал. Ты говоришь, да он аферист. О, я не хочу быть аферистом. Опять себе путь отрезал. И все, и ты остаешься в своем дерьме.
1: Я вот от наших общих знакомых, от целого ряда наших общих знакомых слышал про вас, что вы довольно открыты ко всему всегда. Что вы можете спросить совета у 19-летнего парня. И я знаю конкретный пример вот товарища. Он говорит, я не поверишь, у меня Маргулан спросил совет и слушал, сидел целый час меня, когда я ему там рассказывал. Я думаю, интересно, что вы смотрите в разные проекты, разные инвестиции. Вот эту вот открытость поддерживаете в себе. И у меня как бы вот это вот как раз зашоренность в убеждениях и открытость — это вот такие вот вещи, которые, по сути, где-то рядом они, да, витают. И вот на ваш взгляд, что вам конкретно позволяет сохранять вот эту открытость и отслеживать в себе какие-то убеждения, которые мешают? То, что не дает, например, что-то новое сделать или стать более счастливым человеком. Как вы, у вас же техники все, как вы это отслеживаете?
2: Ну, смотрите, я вообще опасаюсь слова там «я знаю», да? Я говорить «я знаю», потому что, во-первых, как только вы говорите, что ты что-то знаешь, ты себя помещаешь в ментальную тюрьму. То есть все. Представь, вот ты идешь в этом направлении, и ты говоришь, я знаю, куда дальше дорога пойдет. Это значит, ты себе сделал тупик. Зачем дальше идти, если ты знаешь? Я по этому поводу говорю. Жизнь всегда на стороне вопросов. И единственный ответ нашей жизни – это смерть. То есть смерть – это ответы. Ответы – это смерть. Вопросы – это жизнь. Соответственно, вот представь, когда ты пришел ко мне, да, и говоришь, вот скажите, а как мне вот здесь так-то поступить? Я тебе даю готовый ответ. Ты берешь и уходишь, и перестаешь искать выход в этом направлении, потому что у тебя есть готовый ответ. И что ты приобрел? У тебя есть ответ, да, эту ситуацию ты решил, но тебе прилетает такая же ситуация в другом виде, а Маргулана рядом нет. А ответа ты себе так и не нашел, получается, тот ответ уже устарел, а для новой ситуации ответа нет. Потому что ты дорожку тут себе закрыл. Поэтому я знаю, это смерть. Вопросы – это жизнь. Всегда надо спрашивать. Каждый раз, когда ты говоришь «я знаю», это значит, твоя гордыня выстраивает твою ментальную тюрьму. Поэтому надо спрашивать у всех. В исламе есть такое хорошее правило. Не знаешь – спроси у знающего. Не знаешь – спроси у знающего. Элементарно. И вот ты спрашиваешь, и поэтому я сегодня, у нас буткемп идет, инвест-буткемп, я говорю, основное свойство инвестора хорошего – это то, что он никогда не говорит, что он знает. И очень важный момент, я говорю, не существует глупых вопросов. Существуют глупые люди, которые не задают вопросов. Какой бы он ученый ни был, если он не задает вопросов, он глупый. Поэтому не существует глупых вопросов. Надо задавать. Кто может сказать, что он знает все в этом мире или что-то в этом мире? Мы ничего не знаем.
1: По поводу вот еще мы про деньги, про большие состояния с вами заговорили. Вопрос и к вам, и, наверное, в сторону вашего окружения, потому что вы много общаетесь и общались в своей жизни с очень состоятельными людьми. И вот на ваш взгляд, какие вопросы, которые эти люди задают, отличают их от других? То есть что они такого спрашивают у жизни и у людей вокруг, что позволяет им получать такие результаты? Что вам конкретно позволило получить такие результаты? Я читал детально вашу

0: то волшебный фокус, который люди видят у других.
1: Ну смотри, деньги никогда надо мной силы не имели. Это как раз про силу. Я же говорил, тот, кто меньше всего заинтересован в результате. Дело в том, что если бы я смотрел на функцию денег как функцию потребления, тогда деньги бы имели бы надо мной власть. Если бы я на деньги смотрел бы на функцию потребления, то они для меня были бы соблазном. Они для меня не являются соблазном. Они не являются для меня функцией потребления. Это для меня инструмент. Инструмент для достижения и делания того, что я хочу. А прежде всего я хочу свободу. Свобода – это то, что я одно из моих ценностей. А я хочу справедливость. Это одна из моих ценностей. Я хочу говорить то, что хочу, то, что считаю нужным, и жить, где хочу. То есть какие-то такие вещи. Соответственно, деньги – это возможность мне менять мир. Я к ним подхожу именно только так. И в этом плане, поэтому я могу и тратить большие суммы, и они приходят ко мне, большие суммы. Размер денег у меня не вызывает никаких психологических страхов, комплексов, отторжения и так далее. Плюс, так как я понимаю, что деньги – это такая субстанция, которую мы сильно переоцениваем, и, соответственно, те люди, которых мы думаем, что, у которых есть большие деньги, мы им приписываем те качества, которых у них нет.
0: Да, это...
1: А я же прекрасно знаю, какие они люди. Ну, все олигархи Казахстана, и не только Казахстана, я многих олигархов России знаю. Я знаю их прекрасные человеческие качества. Но я вам так скажу, лучше сближены их не знать. Я знаю прекрасно очень многих знаменитых, талантливых актеров, артистов, там, исполнителей песен и так далее. Слушай, лучше бы я не знал. Понимаете, мы приписываем те качества, которых у них нет. Поэтому я к этому отношусь вполне спокойно, легко, как к игре. Поэтому если я вижу что-то стоящее, то для меня не имеет значения какая-то сумма. Сколько я оттуда получу, сколько мне нужно потратить. Я просто это делаю.
0: Многие предприниматели говорят, что когда их спрашивают, зачем вам миллиард долларов, например, или там 10 миллиардов долларов, они говорят, что только с такими большими деньгами ты можешь влиять на мир, в действительности что-то создавать, что-то менять, и что когда у тебя там 100 миллионов долларов, ну, ты ничего с этими деньгами не сделаешь. И с каждым годом этот порог растет, потому что...
1: Но проблема в другом, что большинство людей этим увлекаются и так и ничего не делают. Ну, что далеко ходить? Уоррен Баффет накопил огромнейшее состояние. Мудрейший человек, я считаю, мудрейший человек на земле среди бизнесменов и инвесторов. И что? Он накопил огромное богатство, но сам-то лично он ничего в этом мире не менял. Он занимался и занимается только накоплением богатства. Я считаю, эффективна жизнь человека, когда он, ну, как минимум, там, две трети или половину жизни зарабатывает деньги, а потом оставшееся время тратит их. Потому что только тот человек, который заработал деньги, он знает истинную их ценность, соответственно, он эффективнее всех потратит их на изменение мира. А у нас, вот возьмем пример Рой Крока, основатель Макдональдса. Да? Он заработал 2 миллиарда долларов, умер от рака. Там 58 или сколько-то лет. А его жена оставила все жене 2 миллиарда. Жена прожила на 2 года больше. Тоже умерла от рака. И оставила все корпусу мира. А этот бедный Рой Крок с женой, они на всем себе экономили. И оставили всю корпусу мира. Получается, он был самым дешевым наемным работником корпуса мира. А самое интересное, а в этом корпусе мира сидят молодые юноши, которые закончили Гарвард, и которые пороха не нюхали, и которые не знают, как, с каким трудом эти деньги были заработаны.
0: Не чувствуют.
1: И распыляют деньги направо-налево. По своему усмотрению. В то время как Рой Крок наверняка их бы направил бы в более лучшие, более эффективнее.
0: Да, тут это мне тоже в эту же степень в свое время у Галицкого фраза понравилась, что я заработал свои деньги, я сам хочу их потратить, а не отдать топ-менеджерам управления.
1: Правильно, либо сам потратить, либо сам профукать. Это тоже потому что опыт, обучение.
0: Раз уж мы про деньги и про траты заговорили, в быту, скажем так, витает мысль о том, что когда мы тратим деньги, вот мы заработали, мы должны тратить их для того, чтобы чувствовать вкус этих денег, для того, чтобы там, видеть какие-то новые вещи и так далее. При этом у вас такой, насколько я понимаю сейчас, подход такой довольно скромный в целом к жизни, к тому, что какие-то там излишние траты, они не то чтобы имеют смысл, возможно, я ошибаюсь.

0: вот мне интересно ваше отношение к тратам. То есть я понял уже про потребление, про эмоции, это я уже понял. Но тем не менее, то есть это как бы вы в какой живете? В другой параллельной вселенной, где условно аскеза и где вообще ничего не нужно, отказ от всего или как? Где, как вы для себя вот этот баланс нашли? Все равно же надо же как-то, есть какие-то потребности и желания и еще что-то.
1: Вот смотрите, я вам скажу, раз бизнесмены нас слушают. Во-первых, я говорил, для меня одна из главных ценностей – это свобода, да?
0: Uh-huh.
1: И при этом миссия жизни – прожить счастливую жизнь. Так вот, для того, чтобы быть счастливым и свободным, нужно понять, что такое истинное богатство. Так вот, истинное богатство – это всегда разница между твоими возможностями и твоей ответственностью.
0: Разница между твоими возможностями и твоей ответственностью.
1: Так вот, когда я был супермиллиардером, у меня были и миллиардные ответственности. И я не мог жить своей жизнью. Я был человеком функции, который держит миллиарды, но с которого и спрос на миллиарды. Я не мог полноценно отдыхать, поехать куда хочу. Я даже когда ходил, за мной охранники, там две машины сопровождения, Гелендваген спереди, Гелендваген сзади. У меня все расписание расписано. У меня встречи с инвесторами, встречи с правительством, встречи там, там. Я даже на яхту приезжал и думал, блин, кто хозяин этой яхты? Я приехал 2 недели здесь отдыхаю в году, 3 недели. А это 21 человек экипажа. Круглый год на яхте, я им зарплату плачу, они кайфуют здесь. Я им отпуска оплачиваю, все. Так чья яхта, моя или их? Это же их яхта, по сути.
0: А вы там гость?
1: Я там гость, который оплачивает весь этот банкет. И таким образом я чувствовал во всем. Я чувствовал себя, что я живу арендованной жизнью. Не своей, арендованной жизнью. Мне не давали соприкосновения с реальностью. Мне не получалось. Везде помощники, везде ассистенты, телохранители и так далее. Все для меня сделают, зарегистрируют, оформят, принесут. Все готовенькое. Понимаешь? И я не чувствовал этого счастья обладания, счастья богатства. Я даже, когда шел однажды в центре города, я увидел на Арбате, наш алматинский Арбат, увидел Арбат художников, музыкантов, и я тогда помню, мечтал, вот сделать так, чтобы когда-нибудь без охраны, без ничего, просто пойти, сесть, послушать музыкантов и посмотреть, как рисуют картины. И чтобы меня никто не беспокоил. Ну, я сейчас так и живу. Я могу это делать хоть каждый день. И при этом я заметил такую вещь. Если ты можешь себе позволить сидеть на Арбате, смотреть, как другие рисуют и играют на гитаре, но у тебя нет возможностей, тогда ты несчастный человек. Кайф как раз-таки в том, что ты знаешь, хочешь, полетишь на Мальдивы. А ты знаешь, что тебя никто не тронет, что у тебя есть безопасность, что ты не беспокоишься за будущее, у тебя достаточно денег. Просто тебе они сейчас не нужны. И это дает ощущение свободы. Я живу в состоянии свободы. Я покупаю не какую-то брендовую вещь, а я покупаю нужную вещь. То есть, если мне нужно ездить с точки А в точку Б, я покупаю такую машину, которая это делает наиболее эффективно. Если мне нужен дом какой-то шикарный, ну, я купил себе дом там за 12,5 миллиона долларов. Не купил, а построил. В лучшем месте, которое я считал для себя по всем параметрам там, и так далее. Ну, мне, я считаю, финансовая свобода, когда ты можешь не смотреть на ценник, но при этом нет ответственности. У тебя нет долгов. Вот я смотрю, я даже главный редактор Forbes Казахстана, мой друг хороший, я ему говорю, слушай, у тебя волатильность что-то в твоем списке. Форбсята то залетают, то вылетают. Говорю, может, вы по-другому начнете список делать, потому что вы не учитываете долги. Он говорит, да. Но у нас методика Forbes такая, что важно не то, сколько у тебя собственный капитал, а важно, сколько денег ты контролируешь. Я говорю, ну тогда у тебя 1/3 списка постоянно будет улетать, залетать. Потому что долги – это всегда проблемы. И в этом плане я для себя понял, что истинное богатство – это когда у тебя есть максимальные возможности при минимальной ответственности. И это тебе дает свободу, потому что ответственность отнимает у тебя свободу. Что такое ответственность? Ответственность – это долженствование. А нужно запомнить такую вещь. Чье-то должен – это когда ты твое должен. Да. Это чье-то хочу. Твое должен — это чье-то хочу. А твое хочу — это чье-то должен. Так вот, ответственность — это когда у тебя много чье-то хочу. Кто-то хочет от тебя что-то постоянно. Ты должен. Понимаешь? И в результате ты должен. А когда ты должен, это значит чье-то хочу, значит, ты выполняешь чужую цель. Если ты должен, ты выполняешь чье-то хочу. Вот ты должен начальнику сдать отчет до понедельника. Ты выполняешь его хочу. Но ты этим самым выполняешь его цели, а не свои цели. А если ты преследуешь чужие цели, когда ты будешь счастлив? Это невозможно. Поэтому истинное богатство — это когда у тебя куча возможностей и минимум ответственности. Ты все время выполняешь только свое хочу, а не чего-то должен.
0: Очень сильно. Меня аж прям пробрало настолько, что я считаю, что эта мысль, она должна стать финальной в нашем подкасте.
1: Да.
0: Потому что я аж прям задумался глубоко. Я думаю, меня сегодня впереди ждет бессонная ночь с блокнотом и ручкой.
1: Кстати, вот и для богатых бизнесменов, и небогатых, просто подумайте о природе истинного богатства. И преследовать-то нужно истинное богатство, а не количество денег.
0: Мурглан Калимович, спасибо вам большое. Я очень рад, что мы наконец-то встретились и записали. Очень это спасибо. Очень ценно. Огромное количество полезных мыслей. Спасибо большое. Для меня это очень ценно, важно. Рад был, что мы с вами спасибо. Наконец-то встретились. Спасибо большое. Все, ребята, пока-пока.
1: Пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Хасавюрте открылась новая школа номер 14, рассчитанная на 1150 учеников. На торжественной церемонии открытия присутствовал врио главы Дагестана Федор Щукин. Учебное заведение, отвечающее современным требованиям, возведено в рамках нацпроекта «Развитие образования». Сегодня в Дагестане за школьные парты сели почти 46 тысяч первоклассников. На текущий учебный год в школах республики обучается уже 486 тысяч детей. В День знаний в регионе состоялось торжественное открытие 5 новых школ и 1 детского сада. В Махачкале продолжается замена кровли в многоквартирном доме номер 4 на улице Габитова. Подрядчик «Мегаполис» уже выполнил более половины работ. Ремонт ведется с опережением графика и строго в соответствии с проектной документацией. За качеством работ также наблюдают представители регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ республики. Общая сумма затрат на ремонт составляет 6,9 миллиона рублей. Советник председателя Центробанка Кирилл Тримасов на Восточном экономическом форуме заявил, что к заседанию регулятора по ключевой ставке в октябре ситуация на топливном рынке стабилизируется и станет более предсказуемой. Сейчас, по его мнению, преждевременно делать какие-либо выводы. За 8 месяцев цены на новостройки в крупных городах России увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на конец августа средняя стоимость квадратного метра достигла 210 тысяч рублей, свидетельствуют данные ЦИАН. Цены на вторичное жилье выросли на 7%. Эксперты указывают, что высокий уровень конкуренции и ограничения по семейной ипотеке препятствуют более значительному развитию рынка первичного жилья. Вьетнам занял лидирующую позицию среди популярных осенних направлений для россиян. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, Вьетнам обошел Таиланд и Арабские Эмираты. В то же время традиционные фавориты остались неизменными – Турция, на которую приходится около половины всех туров, и Египет. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Научный журнал «Lancet» представил результаты исследования, согласно которому к 2050 году более половины людей старше 25 лет, а также около трети детей и молодых людей в возрасте до 25 лет будут страдать лишним весом или ожирением. Общее число людей составит 3,8 миллиарда человек, почти 60% от общего числа взрослых. Цитирует РИА Новости результаты исследования. Прогноз по детям и подросткам – 746 миллионов к 2050 году. По данным на 2021 год, в мире насчитывалось 2,11 миллиарда человек старше 25 лет, а также 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих лишним весом или ожирением. На 1990 год эти цифры были намного скромнее – лишь 731 миллион взрослых и 198 миллионов детей и молодых людей отличались этим. И при этом наибольшее число взрослых людей с подобной проблемой тогда проживали в Китае, Индии, США и Бразилии. По мнению экспертов, без надлежащих реформ и действий, особенно быстрый переход от лишнего веса к ожирению у детей и молодых людей пройдет в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Карибском регионе. Около трети детей и молодых людей с ожирением к 2050 году будут проживать именно там.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани. Старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое месторасположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханицы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханинцы помогли унцукульцам противостоять хунзахским ханам. В одно время каждое хозяйство унцукульцев должно было платить хану по 4 меры зерна и винограда. Помимо этого, хан стал требовать ореховую золу, применяемую для стирки. Притязания его все росли. В конце концов, он стал требовать от унцукульцев полного подчинения. Унцукульцы договорились с балаханинцами пригласить хана напоить и уничтожить его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В российском ритейле зафиксирован новый виток психологических манипуляций, направленных на искусственное стимулирование спроса в условиях рационального потребления. На полках супермаркетов и магазинов формата «У дома» массово появились яркие стикеры с предупреждением о лимите «Не более 3 единиц товара в одни руки», сообщает агентство Data.ru. Маркетологи размещают эти объявления преимущественно на социально значимых позициях – сахаре, подсолнечном масле, крупах, а также на акционном алкоголе. Несмотря на грозный вид табличек, имитирующих государственные ограничения времен тотального дефицита, за ними нет реальных логистических проблем или постановлений правительства. Это чистая маркетинговая уловка, цель которой заставить покупателя наполнить корзину ненужными запасами для увеличения среднего чека без предоставления реальной скидки.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Marketplace Озон запускает проект по продаже и размещению товаров селлеров в пунктах выдачи заказов. Они смогут работать как небольшие логистические центры, и таким образом у них появится дополнительный вид заработка, сообщила компания. С 10 сентября напрямую на ПВЗ будут продаваться товары, которые покупатели не забрали за 2 недели или отменили. Они будут видны на витрине Озон и будут доступны к заказу. Когда заказ будет оформлен, товар из ПВЗ через курьерскую доставку направят покупателю. При этом продавцы не смогут самостоятельно вернуть отказные или отмененные товары. Их можно будет только распродать. Эта опция станет возможна до конца октября. С октября продавцы смогут сами привозить товары в ПВЗ для их последующей выдачи, либо последующей отправки в другие пункты.
0: Что нам стоит дом построить?
1: Государственный контроль за некоторыми видами промышленной продукции, в том числе строительными материалами, начнет действовать в России с 1 сентября. Мера призвана повысить качество товаров и сократить присутствие контрафакта на рынке. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. По словам представителя ведомства, новый механизм позволит выявлять несоответствующую требованиям продукцию и отзывать ее еще до поступления на строительные объекты. При этом устранить выявленные нарушения производитель должен будет за свой счет. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 1 сентября 2022 года в России расширили обязательную маркировку для ряда товарных групп. Для регуляторов это способ борьбы с контрафактом и серым рынком, а для бизнеса – новый стандарт операционной прозрачности. Каждая единица товара получает цифровой след от производства до кассы. С экономической точки зрения маркировка – это не просто наклейка кода, а перестройка всей цепочки – приемка, учет, возвраты, инвентаризация, аналитика продаж по партиям и срокам годности. Компании, которые внедряют процессы под маркировку, заранее получают преимущества. Они быстрее выходят на маркетплейсы и в крупные сети, где требования к прослеживаемости самые строгие. Для индустрии это сигнал. Прозрачность становится рыночным требованием. Маркетплейсы, дистрибьюторы и торговые сети все чаще отдают приоритет поставщикам с полным цифровым следом, потому что это снижает риски штрафов и репутационных потерь. Кроме того, данные маркировки дают бизнесу собственную аналитику. Вы видите, где товар зависает, какие партии продаются быстрее и как оптимизировать закупки. Практический вывод – если ваш товар попадает под маркировку или может попасть в будущем, не откладывайте подготовку. Начните учет кодов, проверьте процессы приемки и отгрузки, обучите сотрудников. Для малого бизнеса это может быть готовое решение от оператора, для среднего – адаптация текущих процессов. Помните, доступ к крупным каналам сбыта часто зависит именно от готовности работать по правилам прослеживаемости, а не от цены или качества самого продукта. Прозрачность – это пропуск на рынок. Маркировка и прослеживаемость перестали быть дополнительной нагрузкой и стали базовым усвоением работы с крупными каналами сбыта. Подготовьтесь заранее. И вы получите не только соответствие закону, но и более точные данные для управления бизнесом.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России работающие родители, опекуны и попечители имеют право на получение налогового вычета за платные секции и кружки своих детей. Об этом журналистам РИА Новости сообщил депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев. При ставке НДФЛ налога на доходы физических лиц 13% можно вернуть до 14 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил парламентарий. Он отметил, что налоговый вычет можно получить при оплате различных занятий, включая уроки музыки, рисования и иностранных языков. Однако организация, где обучается ребенок, обязательно должна иметь лицензию на образовательную деятельность. Росстандарт опубликовал новый межгосударственный ГОСТ, устанавливающий единые технические требования к электросамокатам, моноколесам и гироскутерам. Документ придет на смену национальному стандарту 2022 года и начнет применяться во всех странах ЕАЭС с 1 октября 2027, сообщает Коммерсант. Новый стандарт требует ограничения скорости СИМ до 25 км в час, обязательной установки фар, задних фонарей и звукового сигнала, а также автоматического замедления в медленных зонах через модули. В России сбор данных будет осуществляться через систему Aeroglonass, в других странах Союза через иные платформы. Пока ГОСТ носит добровольный характер, поэтому фактического взаимодействия устройств с системами мониторинга нет. И в завершении выпуска российская студия представит официальный геймплейный трейлер онлайн-игры «Гардарики» на выставке «Игропром», которая пройдет с 18 по 20 сентября в Москве. Об этом газете.ру рассказали в пресс-службе «Игропрома». На главной сцене фестиваля состоится премьера трейлера, а для представителей игровой индустрии и профильных СМИ студия проведет закрытый показ технической демо-версии. «Гардарики» — бесплатная онлайн-игра третьего лица с кооперативными элементами. Действие игры происходит в Руси XI века, а исторический сеттинг сочетается со славянской мифологией, легендами и сказками. Игрокам предстоит исследовать древнерусский мир, участвовать в динамичных сражениях, проходить кооперативное подземелье и взаимодействовать с поселениями. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая. Поиск своего, а не сильного. Это самая частая и самая коварная ловушка, основанная на нашей базовой человеческой потребности. Окружать себя теми, кто... что нам нравится. Это происходит подсознательно. Мы ищем не того, кто будет безжалостно эффективен и принесет максимальный результат, а того, с кем нам будет просто комфортно. Такого душку, который улыбается, совсем соглашается и не задает каких-то неудобных вопросов. Сильный сотрудник – это не всегда удобный сотрудник. Он может задавать сложные вопросы, оспаривать ваши решения. Он может быть интровертом, с которым вообще не поболтаешь о пустяках. Но его главная задача – приносить измеримый результат. Поэтому первое, что нужно сделать – это отделить свою личную симпатию от профессиональной оценки и нанимать не тех, кто вам просто нравится, а тех, кто будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы... ноль внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил: ну, рынок сейчас сложный. Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы. Например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес. Как ты с ним справился? Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос: какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека? Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите: мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема – у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание. Поэтому, прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного. Очарование красивой истории, а не фактами. И поиск функций, а не решения проблемы. Все они следствия отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных, заряженных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед. Личный

0: Сегодня дерево ассоциируется с природой, а когда-то из него делали деньги. А в некоторых странах запускали деревянные денежные знаки из-за нехватки металла. Получается, выражение «деньги не растут на деревьях» однажды почти перестало работать.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: есть дисциплина, но у великих она есть. Немногие люди работают над собой каждый день, но великие делают это. Немногие люди готовы жертвовать годами, чтобы жить лучшей жизнью в будущем, но великие люди готовы. Есть что-то стоящее в этом – учиться у людей, которые живут жизнью, подобной той, которую вы хотите. Учитесь у тех, кто добивается не только финансовых результатов, но и живет богатой жизнью. Богатой не только в денежном плане, но во всех областях – здоровье, счастье, качество жизни. Видите ли, иметь самодисциплину обычно не весело в данный момент. Но эта самодисциплина ведет к более качественной жизни позже. Так всегда бывает. Если вы будете дисциплинированно выполнять свою работу последовательно, со временем вы увидите награду. Если вы дисциплинированы, последовательно едите здоровую пищу, со временем вы увидите результаты в своей физической форме и энергии от большого здоровья. Дисциплина работает всегда. Проблема в том, что большинство людей не хотят страдать сейчас ради большего будущего. Большинство людей выбирает легкое сейчас и боль позже. Это действительно единственный вариант. Дисциплина сейчас, результаты позже. Полегче сейчас, потерпи потом. Что же вы выбираете? Большинство людей заканчивают школу и пакуют книги. Это большая ошибка. Жизнь не заканчивается после школы. И ваше образование тоже не должно заканчиваться, особенно самообразование. Потому что практически всему, что вас интересует, в школе не учили. Вы должны учиться сами. Нужно найти то, что вы любите, и построить что-то вокруг этого. Школа никогда не будет учить самым важным предметам – психическому здоровью, как построить умственную силу, как развить эмоциональную силу и устойчивость, как стать самодостаточным и построить доход для себя, чтобы можно было наслаждаться свободой, которая приходит с этим. Поэтому вам не нужно полагаться на других, чтобы жить той жизнью, которую вы хотите. Важно спросить себя, чего вы хотите от жизни и чем вы готовы пожертвовать, чтобы получить это. Готовы ли вы отказаться от 10 лет, чтобы прожить 50 лет в комфорте? Готовы ли вы пожертвовать одним годом, чтобы построить более сильные привычки, которые будут длиться всю жизнь? Что вы готовы сделать, чтобы жить той жизнью, о которой вы мечтаете? И какая она будет, выбор за вами.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Личный коуч. Ну, я вот не люблю слово «миллионеры», «миллиардеры». Мы будем говорить о людях, которые производят хорошую добавленную стоимость или руководят большими компаниями, приносят большую пользу обществу, но имеют огромную нагрузку. Есть хорошая фраза: чтобы быть миллиардером, нужно вначале стать миллиардером. Ну, потому что если тебе некуда положить, и ты не умеешь использовать этот инструмент, то он принесет тебе только вред. Поэтому в этом смысле логично посмотреть, а какие привычки у этих людей, что они делают в своей повседневной жизни, чтобы позволять себе нести такую нагрузку. Ну, во-первых, это такое же отношение к себе, как к бизнесу. Да, ты начинаешь себя воспринимать как фабрику, которая создает вот этот дополнительный полезный продукт. Правильные решения. Ты должен всегда генерировать правильные решения вовремя. У меня, допустим, сейчас 4 бизнес-ассистента. Они заменяют мне руки, потому что я не успеваю по разным направлениям, по разным задачам. Но у меня и дома я вынужден делегировать заботы по детям, по хозяйству, по вот этим. И, соответственно, есть личный бизнес-ассистент, который этим всем управляет. То есть делегирование точно такое же, как на работе, то же самое и в быту. А знаешь, почему это происходит? Потому что единственный ресурс конечный, который есть у человека, это его время. Время такого человека стоит дорого. За счет делегирования он покупает свое время. У меня есть очень хороший друг, и он очень экономный человек, да, и он говорит: вот я сегодня ездил с утра на заправку. Говорит: ты что, опаздываешь? А он говорит: да я съездил на заправку, там вот на 50 копеек бензин дешевле. Я говорю: а вот тебя час не было, да, давай посчитаем, сколько ты сжег бензина туда, сколько обратно, и сколько стоит час твоего времени. Он такой посчитал: ну да, что-то не так произошло. Вопрос: ты можешь сам отвезти машину в ремонт, ты можешь сам отвезти какие-то вещи в химчистку. Ты можешь сам поухаживать за участком и подстричь. Если тебе это в кайф, это твое хобби. Но это занимает определенное количество времени, которое ты должен потратить на что? Либо на работу, либо на отдых. Потому что следующее правило, которое есть у этих людей: восстановление собственное становится уже привычкой и ключевым фактором успеха. То есть ты должен нужное количество времени спать, ты должен нагружать себя спортом, то есть ты должен восстанавливаться. Ну, если ты фабрика, ты должен делать и профилактический, и капитальный ремонт. Чекапы эти, то есть это становится обязанностью. От тебя зависят уже судьбы людей, которые тебя окружают. И не только те, кто у тебя работают, но и их семьи. Понимаешь, тут вопрос уже как бы социальной ответственности. Ты видел сейчас выступления вот миллионеров вот на вот этих вот конференциях, выставках? Они все ходят с вупами, да? Вот у меня тоже есть вуп, и я тоже смотрю свой рекавери каждый день. Я слежу за сном, за питанием, за вот этими вещами, потому что я понимаю, что если у меня рекавери ниже там 40-37%, то я не смогу эффективно работать и буду принимать не те решения. Вот для меня сейчас ключевая проблема — спать дольше 5 часов утра. То есть я нормально засыпаю в 10:30, но в 5 утра просыпаюсь и не могу заснуть. У меня задача по вупу — проспать до 7 утра. Прием магния, габы, душ перед сном за 5 минут, правильное дыхание есть там еще. То есть я применяю все способы для того, чтобы успокоить нервную систему, чтобы был нулевой стресс, и пока вот мне не удается это дело победить. Все равно в 5 утра просыпаешься с какой-нибудь гениальной идеей, идешь записывать там. То есть у всех успешных людей тело становится инструментом, а восстановление его становится обязательным. Третий аспект жизни успешных людей – это изменяются отношения внутри семьи. Мы же знаем, как люди обращаются с бизнесом. Бизнес построен на ритуалах, на планерках, на стратегических сессиях, ритуалах корпоративной культуры. Также и отношения с семьей требуют установления ритуалов. Совместный ужин, походы. И получается так, что отношения с семьей планируются так же тщательно, как стратегические сессии. Вот, например, у меня все поездки расписаны на 1.5 года вперед. Когда мне говорят: поехали туда, а я знаю, где я буду в сентябре, в октябре следующего года, потому что все привязано к детским каникулам, к моему корпоративному графику, и я не могу отношения со своими близкими людьми оставить по остаточному принципу. И четвертая часть абсолютно логичная – это сужение социального круга, если проще сказать, фильтровать, с кем ты общаешься. Потому что время становится твоим главным ресурсом, и ты не можешь его просто разбазаривать на пустые общения. И ты сокращаешь свое дальнее общение для того, чтобы больше времени уделять ближнему кругу. Ты должен беречь себя и свое близкое окружение. Есть хорошая такая шутка,
Да, стоит человек, которому там больше 50 лет, и он говорит, а что говорит, такое говорит, пролетает говорит, мимо? Стоит его папа, которому 75, сынок говорит, это года. В 30 ты еще не замечаешь? В 40 ты понимаешь, что у тебя заканчивается определенный там, физический ресурс, эмоциональный ресурс, кризис среднего возраста. В 50 ты уже понимаешь, когда переваливаешь за половину. Ну, так же всегда бывает. Ты едешь в отпуск, да? Первая половина отпуска тянется медленно. Вторая схлапывается в один день. И так происходит всегда. Так же и в жизни. Если ты собираешься прожить 100 лет, вот первые 50 лет тебе остаются на то, чтобы повеселиться, вторые 50 лет бы быстро схлопнуться. Поэтому здесь шансов немного. Реально понимая, что это произойдет, ты можешь к этому начать готовиться уже сейчас, хорошо поддерживать собственное тело, заготавливать инструменты, относиться к своему времени как к хорошему ресурсу, самому главному, который никогда не восполняется. Лично.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С января по август этого года объем грузоперевозок через Махачкалинский порт составил более 2,9 миллиона тонн, что на 42% больше, чем в предыдущем году. В августе порт достиг исторического максимума, обработав более 71 тысячи тонн зерна, что стало рекордом за всю историю. В Рио главы Каспийска Арсен Шерифов вручил более 50 школьных комплектов малообеспеченным и многодетным семьям города. В комплекты вошли рюкзаки, тетради и другие учебные принадлежности. Некоторые подарки были доставлены детям непосредственно домой. В России теперь обязательна маркировка творожных сырков, макаронных изделий, меда, мюсли и картофельного пюре быстрого приготовления в системе «Честный знак». Кроме того, для спортивного питания и некоторых биологически активных добавок введен запрет на продажу немаркированных продуктов. С сегодняшнего дня также началась регистрация участников оборота санитарно-гигиенических товаров, таких как салфетки, бумажные полотенца, ватные изделия, мочалки и зубная нить. Россияне теперь должны будут получать электронное разрешение для въезда в Казахстан. Требование также касается иностранцев, которым ранее был разрешен безвизовый въезд в республику. До 1 ноября система будет работать в тестовом режиме. Однако с этой даты электронные разрешения станут обязательными для пассажиров международных авиарейсов, а затем поэтапно для тех, кто прибывает на автомобиле или поезде. Россияне считают Пушкина, Толстого и Достоевского главными символами страны, согласно результатам опросов ЦИОМ. Участников исследования спрашивали о том, что или кто может претендовать на этот статус. Среди популярных ответов оказались архитектурные памятники, а также традиционные образы, такие как медведь и балалайка. Чеченцы спят дольше всех в России, в среднем 10 часов 14 минут в сутки, согласно данным Росстата. В то же время в среднем по стране показатель составляет 8 часов и 47 минут. Меньше всех спят жители Адыгеи, всего 8 часов и 7 минут в сутки. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. 39-летний футболист сообщил об этом в своих соцсетях. «Я отдал сборной все, что мог, больше мне нечего дать, а за нами идет очень сильное молодое поколение», – написал аргентинец. Месси выступал за национальную команду с 2005 года, провел 207 матчей и забил 125 голов, став рекордсменом сборной по обоим показателям. А вместе с ним Аргентина выиграла чемпионат мира 2022, два Кубка Америки, а еще дважды доходила до финала Мундиаля. Титулованный сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере вылетел с открытого чемпионата США в первом круге, проиграв в пяти партиях 49-й ракетки мира аргентинцу Мариано Навони. Матч продлился 4 часа 40 минут и стал для Джоковича первым поражением на старте турнира «Большого шлема» с Australian Open в 2006 году. По ходу матча Новак столкнулся с серьезными физическими проблемами. «Я практически презирал каждый миг, который провел на корте», – признался он после игры. Из-за потери рейтинговых очков за прошлогодний полуфинал серб впервые с 2018 года покинет топ-10 мирового рейтинга. Действующий чемпион Англии Арсенал на выезде минимально обыграл Астон Виллу 1-0 во втором туре АПЛ. Единственный гол на 59-й минуте забил Букайо Сака, для которого этот мяч стал вторым в двух стартовых турах. В таблице канониры по очкам делят первое место с Манчестер-Сити, Челси и Халл-Сити. В испанской премьере в это же время Барселона продлила победную серию на старте сезона до трех матчей, выиграв дома у Райо Вальекано 5-2. Каталонцы пропустили быстрый гол, но уже в первом тайме отыгрались и вышли вперед, а во втором довели дело до уверенной победы. По дублю в этой встрече оформили Ламин Ямаль и Рафинья. Сине-гранатовые догнали в турнирной таблице мадридский Реал, который также одержал 3 победы в 3 турах. Действующие чемпионки мира, итальянские волейболистки в 1/8 финала чемпионата Европы за 67 минут разгромили Болгарию в 3 сетах и без проблем вышли в четвертьфинал. Следующим соперником итальянок станет сборная Швеции, которая уверенно переиграла Чехию, также в 3 партиях. В еще одном матче 1/8 финала сборная Польши разгромила Португалию 3-0, и ее соперником по четвертьфиналу станут бронзовые призеры прошлого розыгрыша волейболистки Нидерландов. Они в упорной борьбе на тай-брейке переиграли Словению 3-2. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Куруш – село в Докуспаринском районе Дагестана. Оно является самым южным и самым высокогорным селением России. Из села Куруш альпинисты совершают восхождение на вершины Базар-Дюзю, Шалбуздак и Ярыдак. Считается, что издавна тюркское кочевное население Азербайджана часто переваливало через Шахдаг на летние пастбища и основало селение Гуруджики, которое позднее превратилось в Куруш. Курушцы название своего села производят от арабского слова «корейш», а себя считают потомками корейшитов. По их рассказам, в очень давние времена один из корейшитов прибыл сюда со своим семейством и поселился здесь, положив таким образом основание аулу. Курушцы всегда занимались скотоводством. Также в селе есть тропинки, по которым можно пройти пешком. Обычно так альпинисты совершают восхождение на самую высокую вершину Дагестана – Базар-Дюзи. Старожилы села рассказывают, что раньше в ауле был камень, на котором было написано, как в эти места пришел Надиршах. Сначала он хотел пройти в Куруш через перевал, но не смог. Курушцы оказали ему упорное сопротивление. Когда он со второй попытки через Кубу сумел войти в аул, то приказал привести к нему того, кто организовал сопротивление. Ему сказали, что этот человек уже умер. Тогда он разыскал его могилу и на ней порезал быка, а мясо раздал сельчанам в знак уважения к этому воину. Говорят, что его могила до сих пор сохранилась в ауле.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 1 сентября 1902 года Уиллис Керриер запатентовал устройство, которое позже назовут первым кондиционером. Для истории техники это шаг вперед, а для экономики неочевидный, но мощный драйвер. Контроль климата напрямую влияет на производительность, качество продукции и даже на появление целых отраслей. С экономической точки зрения климат – это не погода за окном, а параметр себестоимости. На текстильных фабриках, где Керриер решал проблему влажности, стабильный микроклимат резко снижал брак и делал процессы предсказуемыми. В пищевой промышленности контроль температуры – это сроки хранения и логистика на дальние расстояния. Для индустрии это кейс про инфраструктуру ценности. Когда вы стабилизируете условия, вы стабилизируете результат. Позже эта логика масштабировалась в фармацевтике, микроэлектронике, агротехнике, логистике, скоропорта. Даже в ритейле и офисах комфортный климат повышает продуктивность персонала и лояльность клиентов. Человек дольше остается в магазине, если ему не жарко, а сотрудник меньше устает и делает меньше ошибок. Практический вывод для предпринимателей. Оцените, насколько ваши процессы зависят от внешних условий. Если качество, сроки или энергозатраты сильно плавают из-за температуры или влажности, инвестиции в климат-контроль могут дать быстрый экономический эффект. Меньше брака, стабильнее поставки, выше предсказуемость. В малом бизнесе иногда достаточно простых решений – вентиляции, утепления датчиков, чтобы убрать главный источник потерь. Главное – считать не стоимость оборудования, а стоимость нестабильности – брак, возвраты, срывы сроков, перерасход энергии. Климат – это не комфорт, а метрика качества и себестоимости. Там, где условия влияют на результат, контроль среды – это прямое снижение рисков и риск маржи.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские родители чаще всего впервые оформляют страховую защиту ребенку в 8 лет. Именно в первые школьные годы семьи начинают активнее задумываться о рисках, связанных с учебой, секциями, поездками и растущей самостоятельностью детей, сообщили газете «Ру» в одной из страховых компаний. Средний возраст родителей, приобретающих такой полис, составляет 38 лет. Нередко страхование ребенка становится частью общей финансовой защиты семьи. Клиенты одновременно оформляют программы на себя или нескольких родственников. Начало школьного периода – важный этап для всей семьи. Ребенок становится самостоятельнее, больше времени проводит вне дома, появляются школа, кружки, секции, поездки и другие активности, отметили эксперты. По их словам, среди оформляющих страховку россиян, имеющих детей, 16% воспитывают трех и более несовершеннолетних, а во всей клиентской базе доля многодетных семей составляет около 4%. Ограничения на перемещение маломерных судов по Неве в Санкт-Петербурге во время разведения мостов снимать не собирается, заявили ТАСС в Минтрансе. В ведомстве напомнили, что новое правило действует с 1 марта текущего года. Во время разведения мостов по Неве осуществляется движение караванов грузовых судов, отметили в министерстве. Там добавили, что ограничения в отношении маломерных судов связаны исключительно с обеспечением безопасного судоходства по реке. И в завершении выпуска: многодетный грызун по имени Восход стал самым толстым сурком в США по итогам голосования на сайте проекта по изучению сурков. По информации исследователей, грызун настолько толстый, что обошел семерых конкурентов. Восход живет в Колорадо и за последние 5 лет стал отцом многочисленного потомства. По словам исследователей, сурок особенно любит наблюдать за играющими детенышами, а после зимней спячки первым делом отправляется на поиски самок. Неделя толстых сурков проводится по аналогии с популярной неделей толстых медведей. Конкурс организовали в рамках научного проекта по изучению этих животных. Исследователи с 1962 года наблюдают за отдельными сурками в Колорадо, изучая их поведение, способы коммуникации и адаптацию к изменениям окружающей среды. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот антун харевчи хабач агу куна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун харевчи хабач агу куна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
2: Почему люди думают только о том, как заработать деньги? Потому что мы построили такой мир, где все зависит от денег. С деньгами люди могут купить еду, машину, дом. Деньги дают людям все, что они захотят. А без денег у людей ничего не будет. С деньгами у вас будет влияние, авторитет, статус. А если же вы будете изучать химию, вы, вероятно, узнаете многое о химических веществах, но не сможете позволить себе хороший дом. Вот поэтому люди и нацелены на деньги. Не потому, что они плохие или жадные, просто без денег у них ничего не будет. А деньги вознаграждают человека. С деньгами люди поднимаются выше остальных, и им это очень нравится. Эта игра затягивает. И люди постоянно ставят новые цели — больше и больше денег, больше вещей, больше влияния, выше статус, и этому нет конца. А если откажетесь от денег и будете спать на улице, побираться, про вас скажут: «Лентяй, иди работать». Я встречал таких лентяев, и некоторые были настолько умны, что не хотели иметь ничего общего с этой системой. Я же считаю политиков лентяями. Люди, которые проектируют бомбардировщики, тоже лентяи. А тех, кто создали ядерные бомбы, я считаю опасными идиотами. Потому что они отдали их людям, которые недостаточно разумны, чтобы ими пользоваться. Ученые об этом не думали. Им нравилось попотеть над тяжелой задачей. Даже в Библии сказано: «Не бросайте жемчуг ваш перед свиньями». Знаете, что это значит? Если дать свинье жемчужину, она не скажет: «Ух ты, классно, спасибо большое». Если дать глупому идиоту ядерную бомбу, он будет хотеть взорвать каждого, кто с ним не согласен. Ему все равно, что это навредит многим невинным людям, экологии планеты. Они глупые и не думают о таком. Но вернемся к заработку денег. Представьте, что весь день будет идти дождь из чистого золота. Люди будут опустошать все свои ящики, заполняя этим золотом шкафы, подвалы и чердаки. Но если бы дождь продолжался месяцами, то золото начали бы уже выбрасывать как мусор. Все дело в дефиците. Люди будут запасаться золотом потому, что сейчас оно имеет ценность. Но оно ценно только тогда, когда оно в дефиците. Дефицит является одним из ведущих факторов, который порождает, по большому счету, денежное насилие. Во многих историях, которые связаны с добычей алмазов или золота, можно найти страшные примеры насилия. В будущем людям будет стыдно носить подобные украшения. Вот у моей помощницы Роксаны отец был ювелиром. Он всегда дарил ей украшения, чтобы она их носила. Она не хотела ничего из этой дряни. Но существуют люди, которым кажется, что какой-то бриллиант может стоить 100 тысяч долларов. Они никогда не успокоятся, потому что всегда есть тот, у кого есть бриллиант побольше и подороже, чем у них. Если вы построите самое высокое здание в мире, найдется тот, кто построит здание еще выше вашего на 50 метров. А когда это произойдет, найдутся те, которые начнут строить еще выше. Это больное поведение, и мы наблюдаем его повсеместно. Самому богатому человеку в мире должно быть неловко таким быть, так как он знает, что общество сделало его таковым. Люди зарабатывают за счет других людей. Дефицит всегда будет порождать страх потерять то, что есть. У человека могут быть миллионы долларов, а он все равно ворует, потому что хочет обезопасить себя. Хочет быть уверен, что даже если банки рухнут, его денежки надежно спрятаны под матрасом или закопаны в землю на заднем дворе. Люди чувствуют себя в опасности, потому что уже видели кризисы. Видели, как рушатся банки, и деньги навсегда исчезали с их счетов. Потому что перед этим банкиры позвонили своим дружкам-бизнесменам и сказали: «Слушай, мы будем объявлять банкротство через 3 месяца. Забери свои деньги». Они в первую очередь сообщили об этом своим партнерам по бизнесу. Поэтому денег и не осталось. А какой-то человек работал всю свою жизнь, накопил 800 тысяч долларов, чтобы выйти на пенсию, а его банк взял и рухнул. И вот он и такие же пострадавшие собираются перед зданием банка и требуют свои деньги. А им отвечают: «У нас их нет. Некоторые покончили жизнь самоубийством». Вот такая наша денежная система.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, братцы, сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
2: Оскар, привет.
1: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений, основатель компании.

0: Мне самому нравилось, потому что когда ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
1: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
0: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие
1: цели. А ты сейчас не
0: находишься
1: в таком состоянии? Почему это мечта?
0: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
1: Да, сдержался, короче, да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
0: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по смарт, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг твоего развития. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инновации, которые вообще поменяют категорию WorldCare. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
1: Не хочется в колокольчик.
0: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
1: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
0: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+. Тогда ты можешь спокойно
1: это
0: говорить,
1: уже, типа, международная компания.
0: У тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
1: Ну, 30 это уже неплохо.
0: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты, в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять других лидеров.
1: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
0: Да. Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
1: Прям здесь и сейчас.
0: Конечно.
1: Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет»,
0: угу.
1: И у меня есть слот.
0: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
1: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
0: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
2: Прикольно.
1: Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди,
0: которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты, которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь, которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
1: Mm-hmm. Ты можешь назвать сплат делом своей жизни?
0: Да.
1: 22 года вы уже строите.
0: Чуть больше, 24, поэтому точно, да. Это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
1: Да.
0: Вот, ребята все в команде знают, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца. Это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 километров в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка? Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
1: Да.
0: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
1: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
0: Слушай, меня вставляют большие цели.
1: Это для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
0: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум 1 миллиард человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там во всем мире и могут быть лидировать в своих категориях.

0: как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
1: Угу.
0: Хотя почти все говорят, китайский рынок – это кладбище международных компаний, которые...
1: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. А, знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех, чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве, ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну, ноль.
0: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
1: Угу.
0: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
1: Угу.
0: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. И это, возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
1: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там чего-то там 300, и у меня не получается. Я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
0: Да.
1: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, через ледник, и через
0: Хочешь
1: все
0: на свете. Хочешь миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
1: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
0: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
1: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться совершенно с другими драконами, понимаешь?
0: И ты задаешь другие вопросы.
1: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько, сколько и, ну, примерно большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
0: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение. Вспомнить, чем ты занимался в детстве, когда у тебя просто было полностью свободное время. Вот, образ говоря, родители уехали, или как, что, вот, чем ты занимался? 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет.
1: Я, кстати, помню.
0: Чем ты занимался?
1: Я что-то все время мастерил в сарае, какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была алхимическая вообще. Кто-то порох поджигал.
0: Я 100%, у меня был подвал такой убитый, я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брус Ли был популярный.
1: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомни, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
0: У тебя какие следующие действия?
1: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос, ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, еще кем-то.
0: Кстати, есть статистика победителей лотерей. и они перестают заниматься тем, чем занимаются, но потом ничего нового придумать не могут.
1: Да, вот это проблема.
0: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм...
1: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
0: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
1: Но потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На Ирганайском водохранилище в Унсукульском районе седьмой день продолжаются поиски 20-летнего парня, который упал с саборда вблизи гидротехнического водосброса. К операции привлечены около 200 человек, включая спасателей, сотрудников полиции, волонтеров, а также отряды из Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. В Махачкале состоялось открытие гимназии номер 1 после капремонта. Учебные помещения были модернизированы. Ученики приступили к занятиям в обновленных классах. На торжественной церемонии присутствовали глава Махачкалы Джамбулат Салавов, врио-министра туризма Эмин Мирданов и кавалер Ордена Мужества Магомед Валихов. Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что Россия продолжает взаимодействовать с Арменией в рамках прежнего соглашения и выполняет все обязательства по проекту Южно-Кавказской железной дороги. По его словам, Ереван пока неофициально отказался от ранее достигнутых договоренностей. Никитин подчеркнул, что армянская сторона иногда высказывается по этому вопросу, но это не влияет на продолжение сотрудничества в прежнем режиме. Wildberries задерживает выплаты продавцам, пишет Франк Медиа. Часть средств, которые должны были быть перечислены еще 17 августа, до сих пор не дошли до получателей. По правилам, Marketplace обязан производить выплаты в течение 7 рабочих дней. В компании утверждают, что причиной задержек стали хакерские атаки. В России могут ввести новое медицинское понятие «сверхожирение». Термин предложен в проекте клинических рекомендаций по лечению ожирения у взрослых, который разработали специалисты Российского общества эндокринологов и опубликовали для общественного обсуждения. В соответствии с документом, сверхожирением будет считаться состояние, при котором индекс массы тела превышает 50. Дагестанская сборная завоевала 2 золотые и 1 серебряную медаль на финале 13-й летней спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике. Расул Шираев победил с результатом 237 килограммов, Шарабудин Изиев – 282 килограмма, Изамудин Абдулаев взял серебро с суммой 293 килограмма. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза занимает особое место в культуре узбеков. Если вас пригласили на трапезу, то будьте готовы к тому, что блюда будут находиться на полу или на очень низком столе. Если трапеза будет подаваться на пол, то эта часть закрывается специальной скатертью или плотной тканью, на которую нельзя наступать или ставить сумки. Гости сидят на коврах или на мягких одеялах. Мужчины сидят за столом, скрестив ноги. Женщины протягивают ноги в сторону. Рассадка гостей также специфична. Самые дорогие гости сидят дальше от входа в комнату. Особое место в меню будет занимать традиционный узбекский хлеб тандыр-нон. Он плоский и круглый. Его едят, отрывая куски руками. Вначале подаются орехи и изюм, затем салаты, супы, мясные блюда, плов. Стоит учитывать, что узбеки не едят свинину, а предпочитают баранину. Зеленый чай употребляется на протяжении всего дня. Иногда к чаю подаются легкие закуски, а также он всегда предлагается гостям. В бизнесе узбеки, подобно многим восточным культурам, ценят размеренность, уважение и достоинство. Поэтому процесс переговоров может затянуться на длительное время. Так что стоит запастись терпением и приложить усилия для достижения положительного результата и успеха компании на данном рынке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представители тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
2: Илму терек бийиктир, башына чыккан игиттир. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. Илму терек бийиктир, башына чыккан игиттир. Яңызны оту ярык янмас, у одинокого и огонь горит тускло. Яңызны оту ярык янмас. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Акыл яшта болмай, акыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Акыл яшта болмай, акыл башта бола.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские родители чаще всего впервые оформляют страховую защиту ребенку в 8 лет. Именно в первые школьные годы семьи начинают активнее задумываться о рисках, связанных с учебой, секциями, поездками и растущей самостоятельностью детей, сообщили газете «Ру» в одной из страховых компаний. Средний возраст родителей, приобретающих такой полис, составляет 38 лет. Нередко страхование ребенка становится частью общей финансовой защиты семьи. Клиенты одновременно оформляют программы на себя или нескольких родственников. Начало школьного периода – важный этап для всей семьи. Ребенок становится самостоятельнее, больше времени проводит вне дома, появляются школа, кружки, секции, поездки и другие активности, отметили эксперты. По их словам, среди оформляющих страховку россиян, имеющих детей, 16% воспитывают трех и более несовершеннолетних, а во всей клиентской базе доля многодетных семей составляет около 4%. Ограничение на перемещение маломерных судов по Неве в Санкт-Петербурге во время разведения мостов снимать не собирается, заявили ТАСС в Минтрансе. В ведомстве напомнили, что новое правило действует с 1 марта текущего года. Во время разведения мостов по Неве осуществляется движение караванов грузовых судов, отметили в министерстве. Там добавили, что ограничения в отношении маломерных судов связаны исключительно с обеспечением безопасного судоходства по реке. И в завершении выпуска: многодетный грызун по имени Восход стал самым толстым сурком в США по итогам голосования на сайте проекта по изучению сурков. По информации исследователей, грызун настолько толстый, что обошел семерых конкурентов. Восход живет в Колорадо и за последние 5 лет стал отцом многочисленного потомства. По словам исследователей, сурок особенно любит наблюдать за играющими детенышами, а после зимней спячки первым делом отправляется на поиски самок. Неделя толстых сурков проводится по аналогии с популярной неделей толстых медведей. Конкурс организовали в рамках научного проекта по изучению этих животных. Исследователи с 1962 года наблюдают за отдельными сурками в Колорадо, изучая их поведение, способы коммуникации и адаптацию к изменениям окружающей среды. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Накануне примерно 18:40 в селе Юхари-Сталь Сулейманстальского района 72-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-210-74, не справившись с управлением, съехал с моста и опрокинулся в канаву. В результате опрокидывания водитель автомобиля от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. 31 августа 2026 года Тарумовский районный суд Республики Дагестан рассмотрел уголовное дело в отношении трех ранее несудимых мужчин 2000-х и 2002-х годов рождения. Они признаны виновными в применении насилия к представителям власти, незаконном хранении наркотических средств, оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений суд назначил виновным наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двум из них дополнительно назначены штрафы в размере от 20 до 30 тысяч рублей соответственно. Все осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сельбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Салам алейкум. С вами Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. Мы приглашаем вас в среду в 18:05 на программу «Территория сделки».
2: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
1: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
2: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
1: Не пропустите. Будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18:05 на Диалог.ФМ.
3: Реклама на Диалог.ФМ.
4: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов следует вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Какие преимущества дает эта пища, объяснила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Большое количество мононенасыщенных жиров в авокадо замедляет процессы повреждения печени, способствуя более быстрому восстановлению, например, при пагубном воздействии окружающей среды. Овсяная крупа хороша тем, что содержит витамины группы В и полезные волокна. Так, в клетчатке овсянки содержатся полезные бета-глюканы, передает газета.ру. Что касается ягод, то это могут быть клубника, черника, малина, земляника и виноград. Самое важное в такой пище – антиоксиданты, то есть полифенолы. Они защищают печень от повреждений. Также их польза обусловлена большим содержанием витаминов и минералов, указала кандидат медицинских наук. Из напитков Елена Бутенко обратила внимание на зеленый чай. За счет содержания антиоксидантов он значительно снижает риск развития рака печени, отметила Бутенко, ссылаясь на исследования.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Нет никакой действительности, нет никакой правды, нет никакой реальности. Мы эту реальность физически не можем никак воспринимать. В целом наши органы чувств не способны показывать нам реальное положение дел, действительность. Это все интерпретации сигналов, которые идут от наших органов чувств. Глаза, уши, ощущения и так далее. Поэтому нет никакой правды, нет никакой действительности. Технология манипулирования, технология промывания мозгов, технология управления масс, социальная инженерия в сфере управления мнением и создания внутренней реальности – давно уже превзошли любые способности, любые возможности критически осмыслять. Твоя реальность, твое восприятие – это вопрос интересанта, чьей-то воли, чьего-то заказа, если это кому-то надо. Вопрос условий, из каких запчастей будут собирать твою реальность, твое восприятие. Вопрос технологий. Насколько интересант вооружен технологиями управления людьми, массами и так далее. И вопрос ресурсов. Сколько у меня есть денег, сколько у меня есть людей, сколько у меня есть каких-то других человеческих, территориальных, финансовых, временных ресурсов для того, чтобы я реализовал свой замысел, свои цели. Я создал нужное восприятие, нужную реальность, нужную правду у нужного количества людей. Например, самый простой, понятный, старый, уже изученный полностью инструмент управления человеческим восприятием, человеческим мышлением и человеческим поведением – это управление эмоциями.

понятного, близкого социума, и он как можно меньше будет за что-то отвечать, он с удовольствием ее возьмет. Если у вас в вашем информационном поле есть какие-то конкурирующие действительности, конкурирующие правды, есть одна правда, есть другая, я схвачу ту правду, которая позволит мне оставаться правым, оставаться без наказания, оставаться вместе с какими-то другими людьми, оставаться в безопасности и как можно меньше за что-то отвечать. Мой мозг возьмет ту правду, где он будет меньше страдать, которая будет удобнее. И если эта правда будет максимально проработана, если это будет какая-то целостная, понятная картинка, даже если она абсолютно ничего общего с фактами, с действиями не имеет, мой мозг схватит, потому что мной управляют мои эмоции. У меня работает внутренний механизм, я пойду туда, где мне будет комфортнее, где мне будет проще, где я буду испытывать меньше стресса, где у меня будет меньше выученной беспомощности, что я не знаю, что происходит, мне плохо, больно, но от меня ничего не зависит, и я остаюсь в этой кортизольной ванне. Для этого прекрасно подходят еще и ошибки восприятия или когнитивные искажения. Допустим, наиболее популярные в использовании ошибки восприятия и когнитивные искажения – это так называемая ошибка атрибуции. Допустим, если я дам вам три детальки от реальности, которые худо-бедно будут как-то похожи на действительность, вы остальную картинку достроите, исходя из этого. Как в старой доброй байке, где в городе запустили трех свиней, на одной написали один, на другой два, на другой четыре. Этих трех поймали, но длительное время потом еще искали свинью под номером 3. Нам хочется иметь логику. Это наше стремление к тому, чтобы мир был упорядочен, логичен. Нам так более комфортно. Поэтому я буду логично достраивать свою реальность. Я буду искать свинью номер 3. Поэтому если вам скормить какие-то кусочки бредовой реальности, вы остальной бред до этой реальности вы сами достроите. По этому же принципу действует так называемая кристаллизация бреда. Если в вашем окружении будет максимальная консистенция, концентрация бредовой информации, то какая-то острая, какая-то сильная эмоция может этот бред кристаллизовать, чтобы все эти бредовые кусочки сложились в одну бредовую картину, которая была бы просто законченным художественным произведением. И ваш мозг схватится за это, потому что это произведение закончено. Я могу за нее вцепиться, я могу на нее опираться, я могу в нее смотреть, потому что она доставляет мне минимум страданий, минимум дискомфорта, минимум кортизола. Или, допустим, ошибка выжившего. Это так называемая неполная индукция. То есть я делаю выводы из очень неполной информации. Если мне будут скармливать только нужные мне успехи, нужные мне какие-то эмоциональные события, я буду на них опираться как на инструкцию по эксплуатации. Например, взять старую добрую байку по поводу того, что высшее образование не нужно для того, чтобы стать миллиардером, что высшее образование, наоборот, это для неудачников. Это довольно удобная такая информация, удобная картина мира. Например, из-за того, что Стив Джобс без высшего образования, Билл Гейтс без высшего образования, по-моему, Ричард Брэнсон. Из этого всего, из этой ограниченной информации можно сделать удобный вывод. Высшее образование можно не получать, можно не напрягаться. Это для мозга удобная картина мира. Я могу стать, я точно стану, как они, если не буду получать высшее образование. Высшее образование не нужно. Удобно, намного удобнее, чем стараться, работать и так далее. Плюс понимание того, как работает психика, понимание того, что психика очень сильно уязвима. Допустим, мы не можем не проживать, мы не можем не усваивать всю информацию, которую мы видим, слышим, которая как-то долетает до наших органов чувств. О том, что наши гештальты должны быть закрыты, и психика не может расслабиться до тех пор, пока не завершит какое-то удовлетворение какой-то важной потребности, эмоционирование до конца. Знание этих механизмов психики дает над человеком огромную власть. Поэтому в этой информационной игре вы либо объект, либо субъект. Либо вы сами собираете свою действительность, вы сами являетесь своим интересом,

0: интересантом, своим заказчиком, своим архитектором своей жизни, либо вы тот, в чьей голове, в чьей психике кто-то собирает нужную ему действительность, преследуя свои цели. Поэтому для того, чтобы стать автором своей жизни, стать архитектором своей жизни, а не чьим-то инструментом или чьим-то ресурсом, важно взять в свои руки все детали этой модели. То есть стать интересантом собственной жизни, заказчиком. Что я хочу, что мне нужно, какие ресурсы мне нужно получить, какие у меня цели. Взять в свои руки все технологии, инструменты воздействия на свою психику, на психику других людей, для того, чтобы получить вакцину, противоядие от того, чтобы другие люди мной пользовались, чтобы я не был объектом чужих манипуляций, чужого воздействия. И ставить истинные свои цели, чтобы применять эти инструменты, эти технологии, используя свои ресурсы в своих интересах.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Во время Второй мировой войны нацисты создавали империю по подделке британских денег. Крупнейшую аферу доверили заключенным фальшивомонетчикам. Это была одна из самых необычных денежных операций 20 века.
1: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Более 2500 детей из малоимущих, многодетных семей и семей участников спецоперации получили помощь к учебному году в рамках акции «Собери ребенка в школу 2026». В Дербенте и в районе школьные товары получили около 300 детей. Акция была организована Минтрудом Дагестана. В этом году к ней присоединился председатель правительства Магомед Рамазанов. В Дагестане с началом учебного года в 10 школах появились кадетские классы Следственного комитета. По сообщению пресс-службы регионального управления ведомства, создание таких классов направлено на формирование у школьников патриотических ценностей, повышение уровня правовой грамотности, воспитание чувства ответственности и уважения к законодательству, а также на раннюю профориентацию. Специалисты Роспотребнадзора по Дагестану провели внеплановую проверку магазина «Детский мир» в Каспийске из-за систематических сбоев в системе «Честный знак». При продаже товаров не проводилась проверка кодов маркировки, что угрожало безопасности покупателей. В ходе контрольной закупки выявили продажу немаркированной воды и соков. Возбуждено административное дело. Партия нелегальной продукции изъята. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов порекомендовал родителям воздержаться от предоставления планшетов и смартфонов детям до 7 лет. Он подчеркнул, что в этом возрасте особенно важно читать сказки, взаимодействовать со сверстниками, посещать музеи и театры. Авито запускает оплату товаров и услуг за пределами платформы через СБП. Средства с баланса Авито кошелька можно использовать для оплаты в магазинах, кафе, аптеках, на заправках и онлайн. Отмечается, что платежи проходят мгновенно и без комиссии. Бывший сотрудник крупной IT-компании в Москве доказал в суде право оставить себе выданный на работе ноутбук после увольнения. Компания пыталась взыскать с него стоимость MacBook Pro – более 200 тысяч рублей, так как техника не была возвращена. Суд установил, что работодатель не провел инвентаризацию и не запросил объяснения от сотрудника. В результате суд решил, что наличие ноутбука у экс-сотрудника не свидетельствует о его вине или ущербе для фирмы, пишет «База». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Дорожные новости.
1: В следующем году водителей будут автоматически лишать прав по здоровью. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство продлило запрет на экспорт дизеля. Ограничения будут действовать до 30 сентября. Предыдущий срок эмбарго истек 29 августа. Решение приняли для поддержания внутреннего топливного рынка. Цены по-прежнему нужно сдерживать, хотя с дизелем проблем меньше, чем с бензином. Новые сроки распространяются только на производителей топлива. Для трейдеров ограничения продлятся дольше, как минимум до 31 января. Это также должно сдерживать цены. В следующем году водители будут автоматически лишать прав по здоровью. Нововведение вступит в силу 1 марта следующего года. Сами по себе ограничения есть и сейчас. С эпилепсией, тяжелыми психическими расстройствами и серьезными нарушениями зрения за руль садиться нельзя. Другое дело, что раньше это было сложно выявить. Люди с диагнозом могли годами спокойно ездить до следующей плановой медкомиссии при замене прав. Теперь данные будут поступать в ГИБДД автоматически. Часть доходов от утильсбора потратят на обновление общественного транспорта. Минпромторг выделит на эти цели 15 миллиардов рублей. Они пойдут на закупку автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев и другой техники. В общей сложности хватит на несколько тысяч штук. Также деньги выделят на замену остановок и в целом улучшение инфраструктуры. Отметим, что 15 миллиардов – это только небольшая часть доходов бюджета от утильсбора. До конца года соберут больше триллиона рублей. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Притчи народов мира.
1: Шли лошадь и осел с базара. Так случилось, что осел был навьючен выше головы, а лошадь бежала налегке. Шли они, шли, прошли полдороги. Осел устал, кряхтит. «Будь другом», — попросил он лошадь, — «помоги мне, возьми часть груза». Но лошадь и ухом не повела. Дорога пошла в гору. Осел чувствует, что вот-вот упадет, и взмолился: «Мне уже не в моготу, помоги». «Ладно», — согласилась лошадь, — «кое-что я возьму на себя. Ты неси груз, а я, так уж и быть, буду за тебя кряхтеть и отдуваться». Осел прошел еще десяток шагов и упал. «Вставай, вставай, милый», — умолял хозяин, но осел не мог подняться. Делать нечего. Разгрузил хозяин осла и всю поклажу взвалил на лошадь. Теперь осел бежал налегке, а лошадь кряхтела и отдувалась за двоих.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В российском ритейле зафиксирован новый виток психологических манипуляций, направленных на искусственное стимулирование спроса в условиях рационального потребления. На полках супермаркетов и магазинов формата «У дома» массово появились яркие стикеры с предупреждением о лимите «Не более 3 единиц товара в одни руки», сообщает агентство Data.ru. Маркетологи размещают эти объявления преимущественно на социально значимых позициях – сахаре, подсолнечном масле, крупах, а также на акционном алкоголе. Несмотря на грозный вид табличек, имитирующих государственные ограничения времен тотального дефицита, за ними нет реальных логистических проблем или постановлений правительства. Это чистая маркетинговая уловка, цель которой заставить покупателя наполнить корзину ненужными запасами для увеличения среднего чека без предоставления реальной скидки.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Marketplace Озон запускает проект по продаже и размещению товаров селлеров в пунктах выдачи заказов. Они смогут работать как небольшие логистические центры, и таким образом у них появится дополнительный вид заработка, сообщила компания. С 10 сентября напрямую на ПВЗ будут продаваться товары, которые покупатели не забрали за 2 недели или отменили. Они будут видны на витрине Озон и будут доступны к заказу. Когда заказ будет оформлен, товар из ПВЗ через курьерскую доставку направят покупателю. При этом продавцы не смогут самостоятельно вернуть отказные или отмененные товары. Их можно будет только распродать. Эта опция станет возможна до конца октября. С октября продавцы смогут сами привозить товары в ПВЗ для их последующей выдачи, либо последующей отправки в другие пункты.
0: Что нам стоит дом построить?
1: Государственный контроль за некоторыми видами промышленной продукции, в том числе строительными материалами, начнет действовать в России с 1 сентября. Мера призвана повысить качество товаров и сократить присутствие контрафакта на рынке. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. По словам представителя ведомства, новый механизм позволит выявлять несоответствующую требованиям продукцию и отзывать ее еще до поступления на строительные объекты. При этом устранить выявленные нарушения производитель должен будет за свой счет. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что древнегреческому историку и путешественнику Геродоту, которую называют отцом истории, принадлежит следующее точное описание Каспийского моря? Это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Длина его 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте 8 дней. Каспийское море – это самое большое бесточное озеро на планете, расположенное на стыке Азии и Европы. Возникает вопрос, а почему Каспийский водоем называют морем, а не озером? Благодаря своим размерам, а также происхождению ложа, земная кора океанического типа, Каспий и получил название «Каспийское море». Площадь Каспия в настоящее время составляет около 371 тысячи квадратных километров. Наибольшая глубина – 1025 метров. По глубине Каспийское море уступает только озеру Байкалу и Танганьике. Животный мир Каспийского моря насчитывает 1809 видов, из которых 415 относятся к позвоночным. В море зарегистрирован 101 вид рыбы, среди которых можно встретить даже пресноводных. А растительный мир Каспийского моря и его побережье, насчитывающий 728 видов, поражает своим великолепием и неповторимостью. Некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно, некоторые – на днищах кораблей, приплывших из других морей и водоемов. Важно отметить тот факт, что Каспийское море с каждым годом постепенно опресняется. Дело в том, что реки, впадающие в море, ежегодно приносят 355 кубических километров пресной воды. Залив Карабогазгол ежегодно забирает у моря огромное количество соли, в два раза больше того, что вносят все реки Каспия. Неординарность и самобытность флоры и фауны водоема признана мировым научным сообществом, а в 2008 году была подписана рамочная конвенция, ставшая международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия. Именно с этого момента каждый год, 12 августа, отмечается Международный день Каспийского моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Диалог FM.
1: Это «Этикет».
2: Скрещенные руки, отведенный взгляд, постукивание пальцами. Все это сигналы закрытости или раздражения. Старайтесь поддерживать зрительный контакт и развернуться корпусом к собеседнику. Это показывает вашу заинтересованность в разговоре.
0: Диалог FM.
1: Это «Этикет».

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Росстандарт ввел новый межгосударственный стандарт, регулирующий испытания и эксплуатацию электросамокатов, моноколес и гироскутеров. В документе прописаны следующие требования: ограничение скорости до 25 км в час, автоматическое торможение в зонах с низкой скоростью, обязательное наличие фар и фонарей, а также интеграция средств индивидуальной мобильности с системой AeroGlonass. На данный момент действует национальный стандарт 2022 года, но новый стандарт уже получил межгосударственный статус и будет применяться во всех странах Евразийского экономического союза. Эксперты предполагают, что стандарт может быть признан обязательным, что, по их мнению, может вызвать дополнительные трудности для пользователей СИМ из-за усиления контроля.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
2: Мысли вслух.
3: Семьдесят пятый год до нашей эры. Холодные воды Эгейского моря. Молодой римский аристократ бежит из города, спасая свою жизнь. Он по уши в долгах, его карьера разрушена, а за его головой охотятся наемники диктатора Суллы. Но судьба подготовила ему испытание похуже. Его корабль берут на абордаж киликийские пираты. В античном мире это означало конец. Киликийцы были фанатичными мясниками, которые не знали жалости. Обычно они не брали пленных для выкупа. Они либо убивали сразу, либо продавали в рабство на рудники, где люди сгорали за считанные месяцы. Юлий Цезарь оказался в их руках. Изгнанник без армии, без денег и без будущего. В этот момент история мира могла закончиться. Великая Римская империя могла никогда не родиться, а имя Цезаря осталось бы лишь строчкой в списке пропавших. Но именно здесь, в грязной клетке на палубе пиратского корабля, Цезарь открыл секретную технологию власти над людьми. Технологию, которую позже он применит, чтобы поставить на колени весь мир. Это нетипичная история о похищении и спасении. Это психологический рассказ о том, как один единственный человек умудрился захватить целую армию, находясь в их плену. Как превратить собственное унижение в триумф воли? И какая цена у человеческой жизни, если ты сам не боишься ее потерять? Когда пираты назвали цену его жизни, они ожидали увидеть страх. Они ожидали услышать мольбы или увидеть слезы человека, осознавшего свою ничтожность. Их лидер озвучил цифру – 20 талантов серебра. Чтобы вы понимали масштаб, на эти деньги можно было содержать небольшой флот в течение месяца. Это была цена, за которую можно было купить свободу целого города. Но Цезарь сделал то, что парализовало волю нападавших. Он рассмеялся им в лицо. Это не был нервный смех жертвы. Это был смех человека, который только что услышал крайне глупую шутку. Глядя в глаза, Цезарь произнес: «Вы понятия не имеете, кого вы поймали. Если вы думаете, что моя цена – жалкие 20 талантов, вы оскорбляете мой статус. Моя цена – 50, и не сестерцем меньше». В этот момент в воздухе повисла мертвая тишина. Пираты, привыкшие убивать за медную монету, столкнулись с невиданным парадоксом. Пленник не просто торговался, он требовал поднять цену за свою голову более чем в два раза. Почему этот ход был гениальным с точки зрения психологии? Потому что Цезарь понимал фундаментальный закон власти. Мир оценивает тебя ровно настолько, насколько ты оцениваешь себя сам. Если ты ценишь себя дешево, ты расходный материал. Тебя можно убить в любой момент, если ты надоел или если еда на корабле начнет заканчиваться. Но если ты целое состояние, ты превращаешься в ценнейший актив. Теперь пираты были обязаны охранять его лучше, чем свое собственное золото. Теперь любая царапина на его коже была убытком для их кармана. Одним коротким предложением Цезарь полностью перехватил управление ситуацией. Он навязал врагу свою систему координат. Он перестал быть добычей и стал инвестицией. Пираты начали смотреть на него не сверху вниз, а снизу вверх, гадая. Кто же этот человек, который ценит свою жизнь выше, чем все сокровища в их трюмах? Это и есть тот самый стоический инсайт, который актуален спустя 2000 лет. Мы часто жалуемся на то, что жизнь дает нам мало. Мало денег, мало уважения, мало любви. Но правда в том, что мы сами ставим себе ценник в 20 талантов, боясь, что если попросим больше, то не получим ничего. Цезарь рискнул всем, чтобы показать: ваша самоценность – это единственный барьер против хаоса. Если вы ведете себя как дешевый товар, мир купит вас по дешевке. Задумайтесь, как часто вы в своей жизни соглашаетесь на меньшее просто потому, что боитесь попросить больше? Как часто вы предаете свою значимость ради мнимой безопасности? Цезарь еще не знал, выживет он или нет. Но он уже победил, потому что в его мире не существовало силы, способной сбить его внутреннюю цену. После того, как выкуп был утвержден, Цезаря перевезли на крошечный остров Фармакусса. Его оставили там под охраной нескольких десятков человек. Казалось бы, теперь он должен был молчать и тихо ждать, пока его друзья соберут деньги. Но следующие 38 дней превратились в настоящий психологический эксперимент. Представьте, вы на острове с людьми, которые живут грабежом и убийствами. У вас нет меча, нет охраны, нет власти. Но Цезарь вел себя так, будто это пираты были его гостями, а не он их пленником. Он установил свои правила с первого часа. Когда Цезарь ложился спать, он отправлял слугу к пиратам с приказом: «Замолчите, мой господин отдыхает». И самое невероятное, эти дикие люди, не подчинявшиеся никаким законам, переходили на шепот. Почему? Потому что в Цезаре было нечто, что пугало их больше, чем смерть. Абсолютная, непоколебимая уверенность в своем превосходстве. Днем он не прятался в тени. Он заставлял их слушать свои речи и поэмы. Он тренировался вместе с ними, состязался в прыжках и беге, смеялся над их неуклюжестью и называл их в лицо неотесанными варварами. Это был стокгольмский синдром наоборот. Пираты начали не просто уважать его, они начали искать его одобрение. Пленник стал их неформальным лидером. Но в этой игре был один по-настоящему жуткий элемент. Цезарь часто шутил с ними, пил их вино, а потом, глядя в глаза главарю, с улыбкой произносил: «Вы славные ребята. Жаль, что когда я освобожусь, мне придется вернуться и распнуть каждого из вас». Пираты взрывались хохотом. Они принимали это за высшее проявление римского юмора. Им казалось, что этот странный аристократ просто заигрался в величие. Но за этой улыбкой скрывался стальной расчет. Цезарь не просто развлекался. Он проводил то, что психологи называют десенсибилизацией. Он открыто заявлял о своих намерениях, делая их привычными, почти безобидными. Он приручил их страх. Это важнейший урок античного стоицизма в действии. Твоя внутренняя свобода определяет твою внешнюю реальность. Цезарь отказался признавать себя жертвой обстоятельств. Для него остров был не тюрьмой, а трибуной. Пираты были не похитителями, а аудиторией. Мы часто говорим себе: «Я начну жить полноценно, когда решу свои проблемы, когда закрою долги, когда уйду с ненавистной работы, когда обстоятельства изменятся». Цезарь учит нас обратному. Ты должен начать жить как победитель прямо сейчас, внутри своего кризиса. Если ты не можешь контролировать стены своей тюрьмы, начни контролировать тех, кто стоит на страже. Задумайтесь, на что вы тратите время своего пленения? Вы ждете спасения, сжавшись в углу, или вы, подобно Цезарю, пишете стихи в лицо своей судьбе и диктуете правила тем, кто пытается вас сломить? Пираты думали, что они играют с безобидным безумцем. Они не понимали, что перед ними человек, который уже вынес им приговор. И этот приговор был лишь вопросом времени. Наконец, спустя 38 дней, корабли с серебром прибыли. 50 талантов, цена, которую Цезарь назначил за себя сам, были выплачены. Пираты ликовали. Они получили рекордный куш и при этом сохранили жизнь человеку, к которому, как им казалось, они почти привязались. Они отпустили его с миром, уверенные, что эта история станет их любимой байкой в портовых тавернах. Но как только ноги Цезаря коснулись земли в гавани Милета, маска забавного аристократа слетела. Любой другой на его месте первым делом нашел бы самое безопасное место, чтобы смыть с себя дорожную пыль и забыть этот кошмар. Но Цезарь не был любым другим. Не имея никаких официальных полномочий, не будучи претором или консулом, он на одном только авторитете и ярости мобилизует 4 военные галеры и отряд из 500 добровольцев. Он не спал. Он не праздновал свободу. Он вышел в море в ту же ночь. Когда флот Цезаря показался на горизонте острова Фармакусса, пираты все еще делили серебро. Они были так уверены в своей силе и так ослеплены недавним триумфом, что даже не выставили охрану. Они думали, что их друг, Цезарь, уже далеко. Они забыли, что он обещал им каждый день, глядя прямо в глаза. Атака была молниеносной и беспощадной. Большинство пиратов были взяты в плен, а все золото и те самые 50 талантов и все накопленные грабежами сокровища вернулось к Цезарю. Но здесь наступает самый мрачный и поучительный момент этой истории. Цезарь доставил пленников к губернатору провинции, чтобы тот вынес приговор. Но губернатор, ослепленный жадностью, решил продать пиратов в рабство, чтобы набить свой карман. Для Цезаря это было неприемлемо. Это было нарушением его личного кодекса. Он обещал им смерть. А Цезарь всегда платит по счетам. Он забрал пиратов из тюрьмы под свою ответственность и приказал возвести кресты. И вот здесь проявилась та самая странная, пугающая черта его характера. Клементия Цезарис, или Милосердие Цезаря. Помня о том, как они вместе проводили время на острове, Цезарь решил облегчить их страдания. Перед тем, как поднять их на кресты, он приказал умертвить.

0: привычки, накажем тех, кто нас предал, или восстановим справедливость. Но как только выкуп выплачен и опасность миновала, мы расслабляемся. Мы позволяем своим пиратам жить дальше внутри нас. Цезарь вернулся не из-за денег. Он вернулся, чтобы закрыть гештальт, чтобы доказать самому себе. Реальность подчиняется тому, кто не меняет своих решений в зависимости от того, в цепях он или на троне. Ваша жизнь – это не то, что с вами происходит. Это то, как вы доводите до конца свои битвы. Кем вы будете, когда выберетесь на берег? Тем, кто с облегчением вздохнет и забудет о своих клятвах? Или тем, кто развернет свой флот, чтобы окончательно покончить с тем, что пыталось его сломить? История Юлия Цезаря на острове Фармакуса – это напоминание. Даже когда вы находитесь в самом низу, в клетке, вы уже можете быть победителем, если только ваша воля достаточно тверда, чтобы назначить свою цену и заставить мир ее заплатить.
1: Мысли вслух.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Друзья, мы так много говорим о выборе и о праве на него, но при этом не так часто говорим о том, как все же принять верное для себя решение. Итак, психологические аспекты принятия решений. Они являются ключевыми в нашей жизни, ведь каждый день мы сталкиваемся с необходимостью делать выбор от мелких повседневных решений до крупных жизненных поворотов. Стратегии, которые могут помочь сделать процесс

0: процесс принятия решения более эффективным и обдуманным, они таковы. Первое. Определите ясные цели. Прежде чем принимать решение, важно четко понимать, какие цели вы стремитесь достичь. Это поможет сфокусироваться на поиске наиболее подходящих решений и избежать отвлечения на нерелевантные альтернативы. Не понимая цели, мы не можем принять решение, мы не можем оценить, насколько это правильно или неправильно. Второе. Соберите всю необходимую информацию. Чтобы принять обоснованное решение, необходимо собрать как можно больше информации о возможных вариантах и их последствиях. Используйте различные источники и старайтесь получить полную картину. Наверняка вы читали замечательную книгу «Антихрупкость» Насима Талеба. Он антихрупкостью называет нашу способность побеждать в кризисных ситуациях, выигрывать в кризисных ситуациях, в которых другие проигрывают. И как раз эта способность определяется тремя процессами. Первое – это прилаживающее взаимодействие с миром, когда я чувствую процесс. Второе – это окружить себя как можно большим количеством альтернативных источников информации. И третье – постоянно эти датчики, эти источники мониторить. Третье – оцените альтернативы. Рассмотрите все возможные варианты действия и оцените их с точки зрения ваших целей, ресурсов, потенциальных рисков. Составьте список «за» и «против» для каждого варианта, чтобы визуализировать их преимущества и недостатки. Четвертое – учитывайте последствия. Подумайте о краткосрочных и долгосрочных последствиях каждого решения. Как оно повлияет на вашу жизнь и жизнь окружающих. Старайтесь предвидеть возможные изменения и быть готовыми к ним. Пятое. Применяйте критическое мышление. Анализируйте информацию критически, задавайте вопросы и сомневайтесь в предположениях. Это поможет выявить скрытые предвзятости и когнитивные искажения, которые могут изменить ваше восприятие. Напомню, что у нас в книжке «Кармалоджик» есть такой закон. Если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Шестое. Осознавайте эмоциональное влияние. Ваши эмоции могут существенно влиять на процесс принятия решений. Постарайтесь осознать, как ваши чувства могут окрашивать ваше восприятие ситуации и стремитесь к более объективному анализу. Седьмое. Используйте интуицию с осторожностью. Интуиция может быть полезным инструментом, но ее следует использовать в сочетании с логическим анализом. Если ваше внутреннее чувство подсказывает определенное решение, попробуйте понять, на чем оно основано, есть ли у него рациональное обоснование. Восьмое. Рассмотрите внешние мнения, обсудите варианты с доверенными людьми, у которых есть другая точка зрения. С людьми, взгляд которых на ситуацию может быть другим и который нельзя упустить. И помните, что окончательное решение должно оставаться за вами. Девятое. Готовьтесь к неопределенности. Признайте, что любое решение сопряжено с определенной степенью неопределенности и будьте готовы к тому, что результат может отличаться от ожидаемого. Имейте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Десятое. Оцените и адаптируйтесь. После принятия решения важно оценить его результаты и при необходимости скорректировать свой подход. Это поможет вам учиться на своем опыте и совершенствовать процесс принятия решений в будущем. Улучшение процесса принятия решений – это непрерывный процесс самосовершенствования, требующий осознанности, гибкости и готовности к обучению. Применяя эти стратегии, вы сможете принимать более обдуманные и эффективные решения, которые будут способствовать вашему личному и профессиональному росту. Процесс принятия решений – это сложное взаимодействие между нашим разумом, эмоциями и социальным контекстом. Понимание психологических аспектов этого процесса может помочь нам делать более осознанные и эффективные выборы в нашей жизни. Но помните, все равно все начинается с цели. Только цель поможет вам понять, правильно вы принимаете решение или нет, и искать аргументы, создать систему источников информации и постоянно их мониторить.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С января по август этого года объем грузоперевозок через Махачкалинский порт составил более 2,9 миллиона тонн, что на 42% больше, чем в предыдущем году. В августе порт достиг исторического максимума, обработав более 71 тысячи тонн зерна, что стало рекордом за всю историю. В Рио главы Каспийска Арсен Шерифов вручил более 50 школьных комплектов малообеспеченным и многодетным семьям города. В комплекты вошли рюкзаки, тетради и другие учебные принадлежности. Некоторые подарки были доставлены детям непосредственно домой. В России теперь обязательна маркировка творожных сырков, макаронных изделий, меда, мюсли и картофельного пюре быстрого приготовления в системе «Честный знак». Кроме того, для спортивного питания и некоторых биологически активных добавок введен запрет на продажу немаркированных продуктов. С сегодняшнего дня также началась регистрация участников оборота санитарно-гигиенических товаров, таких как салфетки, бумажные полотенца, ватные изделия, мочалки и зубная нить. Россияне теперь должны будут получать электронное разрешение для въезда в Казахстан. Требование также касается иностранцев, которым ранее был разрешен безвизовый въезд в республику. До 1 ноября система будет работать в тестовом режиме. Однако с этой даты электронные разрешения станут обязательными для пассажиров международных авиарейсов, а затем поэтапно для тех, кто прибывает на автомобиле или поезде. Россияне считают Пушкина, Толстого и Достоевского главными символами страны, согласно результатам опросов ЦИОМ. Участников исследования спрашивали о том, что или кто может претендовать на этот статус. Среди популярных ответов оказались архитектурные памятники, а также традиционные образы, такие как медведь и балалайка. Чеченцы спят дольше всех в России. В среднем 10 часов 14 минут в сутки, согласно данным Росстата. В то же время в среднем по стране показатель составляет 8 часов и 47 минут. Меньше всех спят жители Адыгеи. Всего 8 часов и 7 минут в сутки. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Японцы очень ценят соблюдение бизнес-этикета и связанных с ним церемоний и традиций. Это касается также и иностранцев, ведущих переговоры с японцами. Если вы принимаете участие в бизнес-встрече любого характера, первое, на что вам стоит обратить внимание, это правильный дресс-код. Японский бизнес-этикет не всегда приветствует бизнес-кэжуал стиль в одежде, поэтому всегда лучше перестраховаться и одеться более официально. Конечно же, в зависимости от формата встречи, стиль одежды будет меняться, например, если встреча будет проходить в рамках спортивного мероприятия. Но согласитесь, что лучше немного перестараться с официальным стилем одежды, чем одеться недостаточно официально и чувствовать себя не в своей тарелке во время всей встречи. Во время деловой встречи старайтесь вести себя максимально консервативно. Японцы всегда стараются говорить мягко и сдержанно. Они избегают прямых и резких высказываний, чтобы случайно не обидеть никого из своих собеседников. Японцы довольно скрытны, поэтому будьте готовы к тому, что во время переговоров японцы будут озвучивать минимум информации и затягивать с окончательными ответами и решениями. Происходит это потому, что для японцев главное – сохранить добрые отношения со своими бизнес-партнерами и поддерживать дружелюбную атмосферу в течение всех переговоров. Кроме того, японцы, часто слушая своего собеседника, кивают головой. Однако это далеко не всегда означает согласие с его словами. Зачастую в это вкладывается совсем иной смысл. Так японцы показывают, что они внимательно слушают и понимают своего собеседника.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цалада – село в Ахвахском районе Дагестана, центр сельского поселения Сельсовет Цаладинский. Еще до нашествия арабов в Дагестан на Хунзахском плато сложилось крупное княжество. В его состав входили и цаладинские земли. В Цалада хунзахским ханам были направлены люди для охраны своей территории. Место села было сторожевым постом, то есть местом, откуда велось наблюдение. По преданиям мы знаем, что на этой местности постепенно и возникло село. А подтверждением того, что село относилось к хунзахскому нуцальству, является общность этнических групп, сходство языка, земледельческие свадебные обряды и древние обычаи. Проявление трусости и малодушия считалось большим позором. Воспитание детей шло в самой обычной горской обстановке. С малых лет детей приучали ездить верхом. В Цалада, как и в других селах Дагестана, было развито кустарное ремесло. Ткали из овечьей шерсти сукно черного и белого цвета. Были мастера-сапожники, столяры, кузнецы и гончары. В 1940 году без помощи государства сами жители села построили школу. Когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин ушло на фронт, и всю работу в колхозе и дома пришлось выполнять старикам и женщинам. Как и в других местах, жителям села пришлось терпеть голод, холод и трудности. На фронт из Цалада ушли 58 человек. 38 из них не вернулись домой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Счастье бродило по свету, и всем, кто ему встречался на пути, счастье исполняло желание. Однажды счастье по неосторожности провалилось в яму и не смогло выбраться. К яме подходили люди и загадывали желания, а счастье, естественно, выполняло их. И люди уходили, оставив счастье сидеть в яме дальше. Однажды к яме подошел молодой парень. Он посмотрел на счастье, но не стал ничего требовать, а спросил: «Тебе это счастье, чего хочется?» «Выбраться отсюда», — ответило счастье. Парень помог ему выбраться и пошел своей дорогой, а счастье побежало за ним.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вы учитель математики, обучаете класс детей и готовите их к Олимпиаде. Однажды к вам приходит группа исследователей, которые выясняют, что у некоторых учеников IQ выше, чем у других. Есть также дети, у которых очень низкий IQ, ну и все остальные это что-то среднее. Вам вручают список, и вы продолжаете работу, но несмотря на различия, уделяете всем одинаковое количество внимания. Через несколько лет ученые возвращаются и записывают результаты. Как и ожидалось, у детей с высокими умственными способностями результаты были лучше. Идеальная посещаемость, достойные оценки и хорошие результаты на олимпиадах. Ну что поделаешь, генетика? Но тут ученые сообщают вам, что изначально они изменили результаты теста. Так называемые одаренные ученики – это на самом деле обычные дети. Но из-за предвзятости учителя, несмотря на все его старания, они достигли объективно лучших результатов. Это сейчас была не выдуманная история, а реальное исследование, проведенное в 60-х годах Робертом Розенталем. До эксперимента над детьми он проводил исследования на крысах. Однажды, например, студентам-медикам, которые дрессировали крыс, он сказал, что одна группа грызунов – это особые умные животные, так называемые гении лабиринтов, а другая группа – тупицы лабиринтов. Конечно, это были абсолютно одинаковые крысы, но в конце эксперимента выяснилось, что первая группа крыс училась быстрее. Студенты сказали, что с гениями лабиринтов было легче работать, что эти крысы были более отзывчивы и приятны. Иными словами, управленцы и авторитеты очень влияют на то, как будут развиваться окружающие их существа. Сознательно или нет, они создают те изменения, которых сами ожидают. Лидеры формируют реальность. Вот только дело в том, что все мы в каком-то смысле являемся лидерами. Каждый из нас – авторитет. Нет человека, чье мнение не имело бы значения. Например, интерес к лекциям порождает интересные лекции. Задавая вопросы и проявляя внимание, вы внушаете учителю идею, что его материал интересен, и это делает его более чутким наставником и увлеченным рассказчиком. Так кто в этом процессе лидер? Ученик или учитель? Оба. Мы взаимно создаем реальность друг для друга. Полное доверие к лидеру рождает более внимательный подход к управлению. Интерес к ученику создает его талант, а уверенность в чьем-то успехе делает его успешным. Казалось бы, это не совсем новая идея, но исследования, изучающие эффект Розенталя, придают ей совсем другой смысл. Доверяй людям, даже если они сами себе не доверяют, и однажды ты обнаружишь себя в компании успешных и талантливых людей. Проблема в том, что мы крайне предвзяты от природы. Очень трудно поверить в кого-то, кто только начинает свой путь. Как можно представить, что вот этот неумелый, еле справляющийся с кистью парень однажды нарисует Мону Лизу? Скорее всего, ты убедишь себя в обратном. И самое главное, убедишь в этом его самого. Но если вырвать себя из предвзятости и инвестировать себя в окружающих людей, несмотря на страх разочарования, то вы, возможно, дадите шанс новому Да Винчи. За каждым гением стоит поверивший в него учитель или ученик. Роберт Таубер в своей книге «Самореализующееся пророчество» предлагает каждый день тренироваться в своих предположениях об окружающих людях. Следует выработать в себе навык чистого взгляда. Встретив нового человека, нужно совершить сознательное усилие и убедить себя в том, что ты ничего о нем не знаешь. Неважно, как он одет, что о нем думают другие люди и какие у него успехи. Это чистый лист. Предположи, что общаешься с разумным, добрым и чистым человеком. И, возможно, он правда таким окажется. Честь и удачи.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Банки и микрофинансовые организации с 1 сентября обязаны передавать в Федеральную службу судебных приставов информацию о своей работе по взысканию долгов, в том числе случаи привлечения коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». В соответствии с обновленными требованиями, банки и МФО должны направить приставам первый отчет весной следующего года. Этой нормой расширяется перечень обязанностей финансовых структур перед надзорным органом. Федеральная служба судебных приставов контролирует работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Финансовые структуры, которые занимаются самостоятельным взысканием долгов, обязаны быть включены в специальный реестр. Наибольшее количество открытия больничных россиян приходится на понедельник – 27% всех случаев за неделю. Пятница занимает второе место – 22%. Среда традиционно оказывается самым здоровым днем с минимальным числом новых больничных. Это показало исследование компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Однако ключевой вывод не в распределении по дням, а в привязке к отпускному циклу. За 3 рабочих дня до начала планового отпуска количество больничных вырастает в среднем на 40% по сравнению с обычными днями. После возвращения из отпуска всплеск заболеваемости также наблюдается, но он связан с акклиматизацией и постотпускным синдромом. И в завершении выпуска: почти половина россиян, которые находятся в отношениях, не уверены, что рядом с ними тот самый человек. Главными признаками совместимости стали общие взгляды и ценности и поддержка в сложной ситуации. Большинство россиян ссорятся с партнером раз в месяц и чаще, но долго в конфликте не остаются. Половина мирится сразу, еще четверть на следующий день. В качестве извинения россиянки чаще всего получают цветы, украшения и сертификаты. Каждая четвертая дарит украшения с природными бриллиантами. Некоторые партнеры подходят к извинениям с куда большим размахом. 12% россиянок получали после ссоры в подарок поездку на море, а 10% – автомобиль. Однако купить прощение получается не всегда. Только 27% признаются, что подарок действительно может помочь отпустить обиду. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Ценность IT в том, что это очень масштабируемый бизнес с маленькой ценой копии. И поэтому, когда ты его капитализируешь, когда ты его продаешь, ты можешь продавать инвесторам обещание, что оно вырастет в 1000 раз. Или в 10 тысяч раз, или в 100 тысяч раз. Чего ты часто не можешь делать, когда ты продаешь, не знаю, магазины продуктов. Если у тебя сеть из 100 магазинов, ну что ты можешь обещать инвесторам? Ну будет у меня 200 магазинов. А в IT можно вроде как фантазировать бесконечно. И это побуждает всех добавлять к себе вот эту IT-компоненту и всем рассказывать, что они IT-компания.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Порой разница поколений не позволяет услышать друг друга. Ведь современный мир каждого из собеседников кажется более важным. Старайтесь с пониманием слушать чужие истории.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Владимир Тарасов. Во-первых, спасибо вам большое, что пришли.
2: Вам спасибо за приглашение.
1: Во-вторых, хочу, вот знаете, как представить вас. Во-первых, вы всегда говорите, что вы социальный технолог. Мы с этого начнем. Во-вторых, что очень важно, особенно для людей, которые занимаются бизнесом, как-то развиваются, вы написали большое количество очень известных в определенных бизнесовых кругах книг по бизнесу, по менеджменту и так далее. В-третьих, что для меня на самом деле является до сих пор самым удивительным фактом, вы были первым человеком, который в Советском Союзе открыл школу бизнеса. Еще в 84-м году, если не ошибаюсь, да?
2: Да.
1: Сегодняшнее время, когда в целом уже бизнес-образование – это нечто такое, знаете, устоявшееся, понятное, есть много вариаций и опций этого, вы были первооткрывателем всего этого. И вас, я вот, честно сказать, смотрел много интервью с вами, и мне хочется, вы знаете, на основании этого немножечко вам про воспоминания вообще задать вопрос первый. Как вообще вам в свое время пришло в голову в 84-м году открыть некую вот школу бизнеса, когда это вообще вот не лежало тогда на поверхности, еще не было очевидным, скажем так, что это рынку и людям это вообще может быть нужно?
2: Да. Это произошло случайно. В принципе, я выступал на конференциях по управлению, сделал уже систему такую интересную оценки людей и был... Ну, известен уже так в Союзе, в узких кругах, конечно. И вот однажды я пошел на работу к своему прежнему начальнику, я уходил к нему, там к директору потом вернулся, и была намечена дружеская встреча трех аналогичных организаций «Эстония, Латвия, Литва». Такая дружеская встреча, там спортивные соревнования были и соревнования по профессиям. В профессии там были программисты, и кто-то на телетайпах работал, всякие такие вещи, вот, разные рабочие профессии. А я человек новый, сижу, они обсуждают предыдущие встречи, смеются, что-то такое. Ну, мне смеяться тяжело, потому что я ничего не понимаю, о чем они смеются. А директор меня увидел, а я раньше с ним работал тоже, он говорит, слушай, говорит, а ты не можешь, вот смотри, соревнования, а ты не можешь сделать соревнования, чтобы руководители вот тут вот выступили, и мы поняли, кто плохой, кто хороший. Я говорю, все, понял, сделаю. Сделал такие соревнования и поразился, насколько люди плохо вообще говоря умеют управлять другими, какие они грубые ошибки делают. А я задумался... Ведь я же работаю с ним, я не видел, что они такие вообще вот, ну, необразованные в управленческом плане совершенно. Почему же я не видел, а вот теперь вижу. Ларчик просто открывался. Когда человек с тобой рядом работает и делает какие-то ходы управленческие, ты же не знаешь, что, какой там бэкграунд, кто его о чем пропросил, что он задолжал кому и так далее. Поэтому ты всегда предполагаешь, ну, вот раз он так делает, наверное, есть резон, раз так поступать, да? А здесь все задания на бумажке, все известно. И вот видно сразу же, как говорил Петр I, глупость каждого сразу видна.
1: Фактура имеется,
2: только,
1: да?
2: Только он, ему была видна, если бумажку отобрать, а мне была видна, если бумажку дать, а больше никаких вводных на бумажке все. И я в этом смысле удивился очень сильно, ужаснулся, думаю, надо учить людей. Вот так появилась школа.
1: Вот смотрите, вы там с 84-го года сколько? 30 лет? 40? 94-й? 40 лет. 40 лет, да. Уже, собственно, в бизнес-школе. Значит, вы работаете с предпринимателями. Вот на ваш взгляд, то, что было тогда, где-то посерединке там в нулевые, и то, что есть сейчас, как вообще изменилось как бы в ваших глазах видение предпринимателя, того, что он из себя представляет, какими принципами живет, руководствуется, какие действия делает, что поменялось за это время?
2: Ну, знаете, там вот тогда, когда мы начали, предпринимательства как такового вообще не было. Был где-то такой полуподпольный, где-то далекое там от меня, по крайней мере. Какие-то были там эти самые цеховики какие-то. Это, они у меня не учились. Это существовало само по себе. А сперва менеджеров начали, школа-то называлась менеджер, потому что менеджеров начинали. Это люди, которые, когда слышали, что я рассказываю, глаза горели сразу же. А мне запрещали работать с простыми людьми, мне надо было только с комсомольскими, кто чины какие-то комсомольские имел, при ЦК комсомола, мне вот дали площадку, где я мог работать. А простым людям это вредно знать. Вот. Так там занятия должны были, скажем, в 9 начинаться. После первого занятия говорят, а можно в 8 начинать, ну, чтобы больше. Ну, можно потом. А мы в 6 все равно по радио ставим. Давайте всем, давайте всем. То есть это настолько была тяга, как к этому новое появилось, абсолютно новое знание. Ничего такого, даже не представляешь, что такое может быть. Что может быть вот какие-то правила, какие-то приемы, какие-то стратагемы. Ничего-то не представляли. Эта волна была, а потом началась другая волна. Дело в том, что было замечательное время кооперативное. Оно было очень короткое, кооперативное время. Что произошло в кооперативе? Нельзя было работать с государственными предприятиями, только с населением, а это значит, что деньги просто переделились. Людям нечего было купить, а вот теперь появилось, что купить. Они отдавали деньги кооператорам, те богатели, но инфляция не происходила, просто перераспределение денег. Угу. А появились большие начальники, партийные боссы и прочие сорты. Чего-то они такие молодые ребята зарабатывают больше нас. Нехорошо. И тогда открылись шлюзы. Тогда открылись шлюзы. У кооператива были свои печати, и появилась печать, гербовая печать, которая разрешала работать с государственными организациями. И деньги потекли рекой к тем, кто вовсе не предприниматели, а кто имел эту печать. И все. И началось разворовывание денег. Все поехало. Но было короткое время, романтическое, замечательное время. Вот это вот первая волна кооператоров. Но она, правда, все они получили джентльменский набор советских времен, квартира, машина, дача. Практически все, кто начал, первый получили. Вот. Мы их обучали. В 89 году у нас 500 человек обучилось 50 дней. Мне пришлось изобрести самому биржу, банки. Там все, я никогда это не видел. Советского человека не пускали никуда. Пришлось просто подумать, как это все устроено. Но получилось все это сделать и воспроизвести то, что случилось через 2-3 года. То есть мы сумели в лагере получить то, что через вот где-то в начале 90-х было. Вплоть до коррупции этих самых депутатов, до мафии. Все это получилось у нас там в миниатюре. Не потому, что мы это делали, а просто раз такие правила, то вот так вот получается. Угу. Мы обрадовались, думали, о, мы через 3 года мы поняли, мы на 3 года вперед заглянули. Так мы каждый раз можем заглядывать. Но уже, скажем, где-то в 98-м или там каком-то году, делая снова бизнес-лагерь, никуда мы не заглянули, попали в начале 90-х. Те, кто учились в начале, мало кто из них стал бизнесменом, вот которые были советские, которые, мало кто стал бизнесменом. Кто был при кормушке какой-то, те

0: И это начался другой бизнес. Здесь интерес к тому, как западные технологии работают, как это все строится, как сети строятся, как бренды делаются. Все это вот пошло такое предпринимательство. Интерес появился к тому, что как продавать, к продажам, к маркетингу, к продажам. Этот интерес долго очень длился. Он почти вот недавно только начинает заканчиваться, и начинается интерес к организации производства, как что делать, да, вот. А если мы раньше учили, как все делать, то вот интерес к этому пропадал, потому что вытесняла все торговля. Вышло на арену поколение, которое в 90-х было, это поколение некультурное, неграмотное. В смысле бизнеса – да. А в смысле человеческой культуры – боже мой. Книг не читали, писать не умеют. Организационная культура низкая, деловые письма на низком уровне. Вот это вот по сравнению с тем советским периодом, это провал полнейший этой культуры организационной. Сейчас потихонечку поднимается, но вот этот провал очень сильный был.
1: А если с точки зрения, смотрите, давайте немножко вас направлю. Вот, знаете, с точки зрения личных качеств предпринимательских интересно поразмышлять, да? То есть я понимаю, что, например, когда вот там в самом начале, там, наверное, очень важно было быть таким твердым, да, чтобы тебя не сломали. Нужно было уметь очень-очень в разных жестких условиях договариваться как-то, в том числе там агрессивно или не агрессивно. И дальше это трансформировалось. Вот на ваш взгляд, там, за последние вот эти годы, там, не знаю, 20 лет условно, именно с точки зрения личных качеств, которые, и навыков, которые нужны предпринимателю, да, что поменялось? Да.
0: Резкое изменение. Вот пока еще шли там перестройка, вот все это поколение было, оно как личности особо ярких особо не было личностей. Угу. Они все хотели учиться, но ярких особо не было. 90-е, когда вот открылись шлюзы для бизнеса, появилась масса ярких личностей, интересные решения необычные, все. А вот когда начали западные технологии, раз как огурчики в бочке, личности исчезли. Они все стали себя стругать под это вот, под правильные технологии. А исчезло это яркое поколение. Там были и в хорошем смысле яркие, и в плохом смысле яркие. Но стало менее интересно обучать, потому что интересно с яркими личностями работать. Да? Угу. Вот. И я должен сказать, что и сейчас вот, ну, есть, конечно, яркие личности, но их немного. Их немного, к сожалению. Вот. Видимо, общее, так сказать, но... Вот универсализация всего мира, да, как исчезают яркие культуры национальные, а все сплошная еда одинаковая, отели одинаковые, все пошло одинаково, в никакую страну не интересно приезжать, все ты это видел. Вот. Точно так же и с личностями. Сейчас все-таки личности исчезают. А еще технологии ведут, я говорю, к облупению человека, ну а глупый человек, как он может быть яркой личностью?
1: Давайте сейчас про это поговорим еще, про технологии. Вот смотрите, давайте попробуем представить портрет предпринимателя в сегодняшнем мире. И опять же, с точки зрения изменений, очень многие вещи поменялись. Да? Бизнес-план тебе может уже написать нейронная сеть, как бы, да, по твоему собственному заказу. Очень много в онлайне. То есть вообще в целом формат, например, переговоров, сделок, каких-то открытий бизнесовых, он очень поменялся. И самое интересное, что в мире уже очень много что создано. То есть если раньше твой бизнес как предприниматель заключался в том, что ты приходил в какой-нибудь район и видел, что в этом районе нет продуктового магазина, и ты думал, о, открою. Сейчас ты понимаешь, что если ты, как мне нравится, Сергей Галицкий постоянно об этом рассказывал, что если ты хочешь как бы конкурировать на рынке продовольственного питания, ты должен как бы открыть логистический центр, который стоит 100 миллионов долларов, иначе твое предложение на рынке, оно будет просто неконкурентоспособным, да, потому что ты не сможешь, да, продавать по той же цене, с той же скоростью, с той же свежестью, там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, и предприниматель оказывается в ситуации высоченной конкуренции во всех областях, в очень много что уже есть, и создать новое довольно сложно, и, значит, появляется много-много-много технологий, и в целом, как бы, именно вот этот вот предпринимательский талант, его раскрывать как будто бы становится немного сложнее, то есть как будто бы методология раскрытия этого таланта, она трансформируется, то есть, да, применять как-то это все дело нужно по-другому. Вот на ваш взгляд, для того, чтобы человек, как бы, деятельный, вот которому от природы просто дано что-то создавать, в сегодняшнем мире смог что-то сделать и что-то создать, и как-то реализовать свои способности, какими навыками ему нужно обладать? На что ему нужно ставить акцент?
0: Давайте сначала назовем вещи своими именами.
1: Давайте.
0: То, что было раньше, была нехватка, и тогда не было понятия бизнес-идеи, было понятие тема. Что такое тема?
1: Сейчас тема тоже присутствует.

0: ситуация?
1: Что такое тема? Тема – это ты, господин, на пустом рынке, что произведешь, все продашь.
0: Угу.
1: И люди привыкли к этому, что тема, ничего изобретать не надо. А что такое бизнес-идея? Бизнес-идея – это всегда социальное изобретение. И тут ничего нового не случилось. В других странах не было вот такого, что тема была. Уже давно они проехали, им все время надо изобретать. И дошло и до нас. А удивляться нечему, ведь тема как строится? Вот смотрите, вот есть вот такие затраты, а вот такая цена. Займусь этим, вот затраты такие, цена такая. А когда бизнес-идея, все наоборот. Ищи, где затраты вот такие, а цена такая. Вот туда иди и придумай, как сделать так, чтобы затраты бы уменьшились, а качество увеличилось, и все наоборот. И вот это поменять местами нужно социальное изобретение. И это было всегда так.
0: Угу.
1: Ничего нового не случилось. Просто прошли времена вот эти легкие, когда был рынок продавца, а не покупателя. Просто и всего.
0: Это хороший пример. То есть, и смотрите, социальное изобретение, вы сказали. Вот это вот социальная технология, это же то, чем вы, по сути, занимаетесь, да? То, на основании чего как бы и строятся ваши, например, там, программы, то, о чем вы пишете в книгах. Вот если простым языком попробовать человек, который вас вот смотрит в первый раз, да, который вас никогда не видел, не читал ни одной вашей книги, и он пытается понять, что это вообще такое? То есть на чем строится, на каких принципах, на какой методологии строятся те знания, которыми вы делитесь? Причем здесь социальное вообще?
1: Дело в том, что... Все, что делает человек, вот человек сам по себе, это все социально, естественно. Но сейчас у вас тут несколько вопросов в одном, как бы вот.
0: Давайте разделим, да.
1: Я сейчас хочу это вот социальную технологию сейчас отодвину, это большая тема. Почему и как? И самая большая загадка социальной технологии то, что социальная технология — это колыбель человечества, она же его могила. Это самое важное, что есть на свете. Но при этом не учат социальные технологии ни в одном университете.
0: Сейчас дойдем еще.
1: Но это большая тема, слишком большая. А сейчас вы начали с другого. Что вы сказали, напомните?
0: Я сказал про то, что как человеку, который вас вот, впервые видит, как ему понять простым языком, чем вы занимаетесь, на что опираются ваши знания, что является фундаментом?
1: Фундаментом является понимание человеческого поведения, как оно строится. Вот, смотрите, давайте простой пример. Например, новичок приехал в другую страну, хочет купить жилье. Чего он делает, да? Он начинает там искать, там вот квартиру, что подходит, так, да? Что делает человек более опытный? Он узнает. А в конце концов, как выглядит то, что я купил жилье? Какие это документы?
0: Угу.
1: И на сколько это лет? Попадешь в одну страну, это навсегда. Попадешь в Китай, там, не помню, на 50 лет, дальше не твое отнимут. Попадешь, скажем, на Бали, через 30 лет это не твое, снова покупай.
0: В Таиланде вообще не твое.
1: Вот. Значит, вот человек опытный, он начинает с конца. С конца всегда. И он понимает, что вначале делать. А человек, который идет в бизнес, новичок, он начинает сначала. Вот что бы такое придумать? А не в чем люди нуждаются. Надо смотреть, в чем люди нуждаются, чего не хватает. Присматривается, приглядывается, чего не хватает. И это дальше ведет обратно, расскажешь. Не с того конца начинают. Привыкли начинать с другого конца, а также к управленческие решения. Надо принимать не потому, что, то есть не потому что, а для того, чтобы. Кто принимает потому что, он как бы вот я потому что вот так поступил, я вот его уволю. А надо для того, чтобы. Для чего? Для чего ты его уволишь? Для чего? Что потом случится после того, как ты его уволишь? Неинтересно, почему ты увольняешь, но ты его уволил, а что потом случится? Чем ты дырку заткнешь? Да? Что он сделает в ответ, когда ты уволишь? Посмотри, чем кончается, какие следствия твоего решения. Нельзя принимать решение управленческое в бизнесе, не посмотрев, какие следствия будут. И вот если понравились следствия, тогда вернись к этому решению. А если ты вообще на следствие не смотрел, а только вот у тебя мотив, вот я вот должен так вот сделать, ну, потом ты столкнешься с неожиданностью. То есть начинай всегда с конца.
0: Этот пример очень релевантен еще в рамках, например, переговоров, да, бизнесовых, когда ты приходишь, у тебя есть какое-то предложение, и ты пытаешься продать человеку свое предложение. Но ты очень редко задумываешься в неправильной модели, задумываешься о том, зачем он пытается у тебя что-то купить, какие у него мотивы. Особенно для меня это...

0: было откровением в свое время, когда мы там вели переговоры. Я со стороны как бы предпринимателя, я понимаю свою прозрачную выгоду и так далее, и так далее. И с другой стороны, компания тоже как бы. И мы ведем переговоры. И я понимаю, что я вот говорю, я предлагаю вин-вин отношения, вот да. Все выгодно и для да. вашей компании, и для нашей компании. Они почему-то не соглашаются, он с ним вообще не идет, просто не движется ничего.
1: Да.
0: Но в какой-то момент я просто понимаю то, что как бы есть компания, а есть топ-менеджмент. И вроде бы это одно и то же, но вроде бы совсем разное, потому что у компании есть свои интересы, и у акционеров да. есть одни интересы, а у топ-менеджеров есть свои KPI, за которые они борются. И в данной конкретной сделке их судьба да. компании не очень-то сильно волнует. Их гораздо для них гораздо важнее, как выполнить годовые KPI и получить свой декабрьско-январский бонус да. за выполнение да, этих да, KPI. Да, да. И в этот момент у тебя парадигма меняется, и ты такой, так я вообще должен им предлагать другие вещи.
1: Да.
0: Или искать какой-то баланс, чтобы они выиграли от этой сделки, а не только я. Потому что на компанию-то им как да, бы да. в данной конкретной ситуации не очень-то вообще...
1: В 90-е был такой термин для этого. Учесть местные интересы. То есть личные интересы того, с кем ты ведешь переговоры. Так или иначе, учитывать надо, с кем ты разговариваешь и в чем его интерес.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: На Ирганайском водохранилище в Унсукульском районе седьмой день продолжаются поиски 20-летнего парня, который упал с саборда вблизи гидротехнического водосброса. К операции привлечены около 200 человек, включая спасателей, сотрудников полиции, волонтеров, а также отряды из Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. В Махачкале состоялось открытие гимназии номер 1 после капремонта. Учебные помещения были модернизированы. Ученики приступили к занятиям в обновленных классах. На торжественной церемонии присутствовали глава Махачкалы Джамбулат Салавов, врио министра туризма Эмин Мирданов и кавалер Ордена Мужества Магомед Валихов. Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что Россия продолжает взаимодействовать с Арменией в рамках прежнего соглашения и выполняет все обязательства по проекту Южно-Кавказской железной дороги. По его словам, Ереван пока не официально отказался от ранее достигнутых договоренностей. Никитин подчеркнул, что армянская сторона иногда высказывается по этому вопросу, но это не влияет на продолжение сотрудничества в прежнем режиме. Wildberries задерживает выплаты продавцам, пишет Франк Медиа. Часть средств, которые должны были быть перечислены еще 17 августа, до сих пор не дошли до получателей. По правилам, Marketplace обязан производить выплаты в течение 7 рабочих дней. В компании утверждают, что причиной задержек стали хакерские атаки. В России могут ввести новое медицинское понятие «сверхожирение». Термин предложен в проекте клинических рекомендаций по лечению ожирения у взрослых, который разработали специалисты Российского общества эндокринологов и опубликовали для общественного обсуждения. В соответствии с документом, сверхожирением будет считаться состояние, при котором индекс массы тела превышает 50. Дагестанская сборная завоевала 2 золотые и 1 серебряную медаль на финале 13-й летней спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике. Расул Шираев победил с результатом 237 килограммов, Шарабудин Изиев – 282 килограмма, Изамудин Абдулаев взял серебро с суммой 293 килограмма. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко».
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
6: Радиоканал Диалог ФМ.

регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: 23-я ракетка мира Андрей Рублев одержал волевую победу в первом круге US Open, переиграв в пяти партиях 109-ю ракетку мира финна Отто Виртанена. Рублев отыгрался со счета 0-2 по сетам, а встреча продолжалась 3 часа 45 минут и завершилась решающим тайбрейком в пятой партии. Тем временем 16-летняя Кристина Лютова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, завершила свое выступление на US Open, уступив олимпийской чемпионке Парижа, китаянке Джен Циньвэнь, в трех сетах. Для Лютовой это поражение прервало 9-матчевую победную серию, которая началась с ее первого турнира ВТА в Мемфисе. Хоккеисты Сибири уверенно обыграли «Северсталь» 4-0 в заключительном матче предсезонного турнира «Кубок Блинова» и заняли второе место. Вратарь новосибирцев Михаил Бердин оформил шатаут, отразив 21 бросок по своим воротам. Победителем турнира стал действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», уступивший всего в одном матче по булитам «Авангарду», который замкнул тройку лидеров. «Северсталь» на четвертой строчке, а последнее место занял нижнекамский «Нефтехимик». Вице-чемпионы Суперлиги гандболисты петербургского «Зенита» с трудом на своей площадке переиграли дебютанта турнира казанский «Акбарс» 30-26 в стартовом матче чемпионата России. Новичок, проигрывая после первого тайма 12-18, сумел сократить отрыв до одного мяча, но хозяева устояли. В другом матче волгоградский «Каустик» на выезде минимально переиграл «СГАУ Саратов» 30-29. Руководство хабаровского «СКА» расторгло контракт с главным тренером Михаилом Семеновым, который проработал на этом посту менее 3 месяца, сменив Сергея Юрана. Причиной отставки стали катастрофические результаты на старте сезона. После 8 туров первой лиги хабаровчане потерпели 7 поражений и с 3 очками замыкают турнирную таблицу.

Ситуацию усугубляет массовая летняя потеря игроков. Команду покинули более 10 футболистов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В японской бизнес-культуре принято приветствовать друг друга поклоном. Японцы прекрасно понимают, что на Западе здороваются рукопожатием, поэтому японский бизнесмен, скорее всего, сам протянет вам руку для приветствия. Однако, если хотите продемонстрировать, что вы знакомы с японскими традициями и уважаете их культуру, не лишним будет слегка поклониться. Наконец, когда настанет время сесть за стол и приступить к переговорам, дождитесь приглашения сесть. Японцы всегда приходят на переговоры небольшими группами и рассаживаются в соответствии со статусом, который они занимают в компании. Во главе стола садится главный по статусу сотрудник. Во время самих переговоров японцы большое внимание уделяют деталям, поэтому будьте готовы, что вам будут задавать множество узкоспециализированных вопросов. Старайтесь тщательно готовиться к любого рода переговорам и заранее продумать, какие вопросы могут возникнуть у ваших японских партнеров. Вы можете принести с собой различные документы с информацией о вашей компании, которую вы можете предоставить японцам для ознакомления, или же пригласить с собой коллег со своей стороны, которые помогут вам отвечать на сложные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Аристотель однажды сказал: «Именно в самые темные моменты нашей жизни мы должны стараться видеть свет. Именно в самые трудные моменты, в самые трудные испытания –

0: 90-летний дедушка – это одно. А если вечно отвлекающийся племянник – совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу?
1: Виды неудач. Разумные неудачи.
0: Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
1: Незнакомые обстоятельства.
0: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
1: Новые возможности.
0: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
1: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
0: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию.
1: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
0: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенные решения. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации — их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
1: Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу.
0: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Нома, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
1: Простые неудачи.
0: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны, или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, с

0: сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
1: Комплексные неудачи.
0: Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом. И все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организацией высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутится неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги. Личный код.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Более 2500 детей из малоимущих, многодетных семей и семей участников спецоперации получили помощь к учебному году в рамках акции «Собери ребенка в школу 2026». В Дербенте и в районе школьные товары получили около 300 детей. Акция была организована Минтрудом Дагестана. В этом году к ней присоединился председатель правительства Магомед Рамазанов. В Дагестане с началом учебного года в 10 школах появились кадетские классы Следственного комитета. По сообщению пресс-службы регионального управления ведомства, создание таких классов направлено на формирование у школьников патриотических ценностей, повышение уровня правовой грамотности, воспитание чувства ответственности и уважения к законодательству, а также на раннюю профориентацию. Специалисты Роспотребнадзора по Дагестану провели внеплановую проверку магазина «Детский мир» в Каспийске из-за систематических сбоев в системе «Честный знак». При продаже товаров не проводилась проверка кодов маркировки, что угрожало безопасности покупателей. В ходе контрольной закупки выявили продажу немаркированной воды и соков. Возбуждено административное дело. Партия нелегальной продукции изъята. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов порекомендовал родителям воздержаться от предоставления планшетов и смартфонов детям до 7 лет. Он подчеркнул, что в этом возрасте особенно важно читать сказки, взаимодействовать со сверстниками, посещать музеи и театры. Авито запускает оплату товаров и услуг за пределами платформы через СБП. Средства с баланса Авито кошелька можно использовать для оплаты в магазинах, кафе, аптеках, на заправках и онлайн. Отмечается, что платежи проходят мгновенно и без комиссии. Бывший сотрудник крупной IT-компании в Москве доказал в суде право оставить себе выданный на работе ноутбук после увольнения. Компания пыталась взыскать с него стоимость MacBook Pro – более 200 тысяч рублей, так как техника не была возвращена. Суд установил, что работодатель не провел инвентаризацию и не запросил объяснения от сотрудника. В результате суд решил, что наличие ноутбука у экс-сотрудника не свидетельствует о его вине или ущербе для фирмы, пишет «База». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач Александр Мясников назвал самое опасное лекарство для россиян. Это аспирин. Как пояснил врач, аспирин способен вызывать кровоизлияние в мозг и сильные кровотечения. Его назначение за рубежом не показано в тех случаях, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов, отметил Мясников. Он не впервые говорит об аспирине, предупреждая россиян, что принимать подобное лекарство можно только по назначению врача. В противном случае это чревато кровотечениями, в том числе в желудочно-кишечном тракте. Препарат убивает в 3% случаев, и риски его применения зачастую могут перевешивать пользу, отмечал ранее Мясников. Кардиолог Вадим Казиев, в свою очередь, рассказывал, что грамотный прием аспирина способен защитить от повторных ишемических инфарктов и инсультов, отмечая, что назначить его прием может только врач, и он должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в конкретном случае.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь, значит, берем большую, значит, судьбоносную сделку. Вот, вот этот вот паблик ВКонтакте, насколько я понимаю, там была сделка.
2: Написал ему, да.
1: Да, там была какая-то сделка. Типа, давай куплю за сколько-то.
2: Да, и это все создал 20-летний студент, его зовут Саша Павлов.
1: Ага.
2: Вот. Я ему написал, давай мы у тебя этот паблик выкупим и потом сделаем из него мобильное приложение. Он сам не айтишник, он бы сам это сделать не смог. И уже тогда начали запускаться какие-то похожие мобильные приложения, которые еще из его вот этого паблика высасывали данные. И был риск, что вообще сейчас кто-то это все перехватит, так что он согласился, мы у него этот паблик выкупили за 10 тысяч долларов. Вот.
1: 10 тысяч долларов? 10 тысяч Судьбоносная долларов. Сделка.
2: Да.
1: Ну, отлично. Он доволен этой сделкой?
2: Я думаю, да, потому что потом я его через полгода случайно увидел, ага. И он тогда уже университет закончил, начал работать монтажером систем видеонаблюдения. Я ему сказал, не твое дело, иди к нам.
1: Ага.
2: И он с тех пор с нами, сейчас он один из ключевых топов акционеров, и ну, надо сказать, что все у него отлично.
1: А,
2: мультимиллионер.
1: Он... Да. А, то есть он в компании.
2: Он в компании, да.
1: Круто. Вот это...
2: Я посчитал, что это не его дело, вот то, что он делал, да.
1: Да.
2: Плюс я видел, что у него явно есть способности, и еще это было бы чисто по-человечески, мне кажется, справедливо.
1: Я, главное, говоришь, Саша Павлов, я думаю, мне кажется, где-то видел. Он в фильме же был, да?
2: Он в фильме был,
1: я
2: да.
1: Я думаю, откуда... Я читал имя, я думаю, откуда... Почему-то у меня в голове Саша Павлов, как будто вот только сейчас я это смотрел. Я, собственно, это только и смотрел недавно. Классно, ничего себе. Вот эта история, по сути, такая жизнеменяющая. Круто. А, значит, теперь мне хочется погрузиться как бы во всю вот эту вот культуру и в то, как этот бизнес образовался, потому что, на самом деле, честно сказать, первый раз, когда я услышал про Endrive, это было не так давно, мне кажется, это было года, наверное, 2-3 назад, и я вообще не понял, как это произошло, что стартап из Якутска, у которого сейчас, насколько я понимаю, самый крупный рынок — это Латинская Америка, по-моему, Мексика номер один, да, номер один у вас, вы очень активно завоевываете мир в разных вообще его точках. А, плюс я смотрел, например, что в Азии, да, там у вас огромное количество разных сервисов, там на мопедах, там и так далее. Для меня это абсолютно феноменально. Я не понимаю, как это произошло. И начнем все-таки мы вот с как раз с фундамента, который является, я так понимаю, в Endrive все-таки именно вот ключевым. Это как раз видение, ценности и то, с чего все отталкивается. Значит, первое. Построить большую компанию, большую международную компанию. Откуда вообще это появилось? Я понимаю, что там свобода, ни от кого не зависеть и так далее. Но когда ты большая компания, ты все равно от многих людей зависишь, и от многих других компаний, и от государств каждой страны, в которой ты работаешь, от регуляторики там и так далее. То есть как сформировалась вот эта вот ценность, как вот эта вот цель про то, чтобы сделать большую компанию и от никого, ни от кого не зависеть?
2: Ну, как я сказал, долго у нас было целью это в Якутии заложить основу сильного IT.
1: Uh-huh.
2: И мы, кстати, вот там у нас в Якутске есть еще одна большая IT-компания, до релокации. Да? Она работает в сфере Game Dev, да, называется Майтона. И мы как-то сели и думали, что нам сделать, чтобы поддержать якутский IT. И думали, там, может, фонд создать, там, какой-то акселератор, может, еще что-то в таком стиле, да.
1: Uh-huh.
2: Но потом решили, что лучше всего, что мы станем сделать, это сами создать большие, очень успешные международные компании. И мы так и сделали. И это очень сильно всех в Якутске вдохновило. Вот 15-летние, 20-летние, 25-летние ребята, они увидели, что это абсолютно реалистично. Если, например, 2012 год в Якутске было там не больше 5 IT-стартапов, то к 2019 уже было свыше 100.
1: Uh-huh.
2: Вот, это, ну, как бы бум просто, да? Вот. И для того, чтобы создать такую для 20-летних ребят в Якутске ролевую модель, это не нужно было создать эту большую компанию, это одно. И второе, если ты это делаешь, то ты, соответственно, и как компания, я сам лично получаем доступ к значительным ресурсам, не только финансовым, но и всем остальным, нетворкинг, там, интеллектуальные ресурсы и все остальное. И это можно тоже использовать для того, чтобы заложить основу для сильного IT, еще найти интеллектуальные ответы вот на эти большие вызовы. Это даже не потому, что как бы я такой большой патриот Якутии, да? Это я всегда использовал тоже как некие смыслы. То есть если я оттуда, то, соответственно, мне, для меня имеет значение, что там. Да? И, соответственно, это надо использовать как некий источник смыслов и силы снова. Да? И делая вот эти вещи, ты еще сам становишься счастливее. А вообще как бы почти все мы хотим быть счастливее. Ну, то есть, если вот так сжать, то я создавал большую международную компанию, чтобы быть счастливее.
1: А это произошло, вот это желание построить большую компанию, оно появилось по хронологии позже, чем осознание вот этого смысла про то, что я развиватор?
2: Это случилось до этого. Это случилось после того, как я сказал, нам не дали создать IT-парк. И мы начали системно искать, что сделать.
1: Понял. Каким образом вообще все это получилось? Вот если сейчас, как бы, вначале широкими мазками хочется. Вот если сейчас заглянуть назад, значит, паблик, ну вот, значит, решение, окей, сделаем из этого приложение для такси и так далее. Вот все это было запущено там в Якутске, и это начало работать. И доросло до феноменальных масштабов. Компания стоит там больше миллиарда долларов, и то, я так понимаю, что это как бы старая оценка, там, 4 года назад уже, по-моему, да, или что-то такое.
2: 3 года назад.
1: 3 года назад, да, была сделка, там, 1,3 миллиарда долларов, соответственно, да, по-моему, что-то в этом было.
2: Начали 21 года, да.
1: Да, начале 21 года. Сейчас, соответственно, там, скорее всего, там, 2-2,5, я не знаю, в 3 раза, может быть, стоит еще больше.
2: Компания стала больше по доходам в 6 раз сейчас.
1: В 6 раз. Ну, учитывая оценка,
2: оценка
1: там,
2: не в 6 раз.
1: Да, оценка там в 2-3 раза, скорее всего, выросла, да. То есть вот если попытаться широкими мазками, мы сейчас в детали тоже обязательно окунемся, но тем не менее, вот если спросят, и нужно за минуту ответить, как это вообще получилось? Почему это стало возможным, и почему компания из паблика ВКонтакте стала большой?
2: Это смыслы, во-первых, да. То есть то, что компания делает, это не ради денег. А здесь мы смогли найти вот сильную нематериалистическую платформу, и она нас всех сильно вдохновляет. Не всех, потому что компания, она уже несколько тысяч человек. Невозможно, чтобы она одинаково влияла на всех. Но значительную часть, и что немаловажно, лично меня. Номер два – это вектор на постоянное развитие. Вот то, что ты сказала, мы развиваторы. Это оказалось суперсильно. В жизни вообще стоит выяснить, кто ты такой. Я верю, что мы живем в какой-то сложной диастической, идет какой-то сложный диастический эксперимент. Кто-то сделал вот это все, да? И в чем цель, мы не знаем. Но будто бы это похоже на какую-то очень сложную компьютерную симуляцию. И, соответственно, у нас у всех есть какая-то роль. То есть кто-то воин, там, кто-то крестьянин и так далее. Многие вообще на эту тему не думают и не знают, кто они такие. Я специально этому уделил год и выяснил, кто я такой. Я развиватор, и потом вышло удачно, что это мы смогли распространить на всю нашу команду. Это подталкивает не только развивать то, что-то вовне, но и ты сам не можешь остановиться в своем личностном и профессиональном развитии. Это очень сильная штука. Потом мы долго были лишены доступа к внешним ресурсам, к любой внешней поддержке. Из-за этого нужно было делать все нестандартно, не как все. Ну все это что значит? Это есть, как ты как-то пытаешься найти этот PMF, ты находишь деньги какие-то, да, внешние, пытаешься потом масштабировать. Для нас это не работало, потому что мы не имели доступа к внешним ресурсам, включая и деньги, и экспертизу, и надо было делать совершенно нестандартно. Я вообще всегда считал, что нужно всячески избегать стереотипов, не делать как все, нужно эти стереотипы ломать. Нужно не взять из того, что остальные накопили, и взять оттуда что-то, что именно к тебе подходит, но делать все не так, как все. И, соответственно, мы сделали ставку на то, чтобы стартовать. Делать старты с максимально высоким темпом. Не пытаться в каждом отдельно взятом городе бороться за долю, не пытаться обеспечить идеальный сервис. Например, не делать так, чтобы обязательно надо было оплачивать с помощью карт. Да? Но всегда уделяю внимание, чтобы сервис был максимально безопасным. Да? И старты. То есть вот сделали старт, идем дальше. И мы всегда делали по вот нашей схеме, где люди сами устанавливают все условия сделок. Это сильно, на самом деле, нашу модель отличает. Небольшая деталь, но делает ее намного более свободной. Из-за этого люди начинали активно сами использовать. Еще звали знакомых. У нас возникал сильный сарафан. И это до сих пор остается основной источник притока у нас новых клиентов. И делаем старт, взлетает или не взлетает. Для нас не имеет значения. Идем дальше. И как бы вот так вот за эти 11 лет мы сделали эту сеть. Где-то года два уже мы сдвигаем фокус с этих стартов на то, чтобы уделять внимание там, где мы уже есть, попытаться выяснять, как бы, что нам сделать, чтобы там увеличить долю, улучшаем все. Вот, и еще сейчас выходим в те сферы, где мы до сих пор не работали. Да? То есть это вне сферы такси. Вот такой был подход. Ну, если сжато, то, наверное, это внимание к культуре и какая-то верно выбранная стратегии.
1: Угу. А немножечко вот по поводу бизнес-модели хочу разобраться. Значит, ключевое отличие с точки зрения такси, именно, да, если мы возьмем, оно заключается в том, что у компании, которая работает вот по модели Uber, там, значит, идея какая? Есть установленный прайс, который идет от головной компании в приложение, соответственно, человек на него соглашается, оплачивает, дальше компания забирает комиссию, часть идет, соответственно, водителю, и вот происходит сделка. Как я понимаю, у вас это работает следующим образом. Водитель, который с вами работает, покупает некий абонемент.
2: Нет.
1: У вас.
2: Нет.
1: Нет, не покупает абонемент.
2: Не так, да.
1: Сейчас, в чем ошибка? Просто я вот, как бы, насколько я понял, сейчас я договорю тогда, вы меня поправите, что у вас, как бы, он не платит вам комиссии с каждой поездки, это все идет
2: он
1: ему.
2: Он платит, да.
1: Вот, соответственно, а как бы, то есть там модель не в том, что как бы вы даете цену, и он закладывает комиссию, а что, я вот читал, что была модель, что он заплатил за условный абонемент, а дальше он уже все, что заработал, кладет себе в карман.
2: Не так.
1: Не так, так поправьте меня, в чем модель?
2: Значит, как действуют остальные большие ride-hailing компании?
1: Так.
2: Они где-то стартуют, да, вот отдельно взятый город. Они выходят и делают так, чтобы держать как можно дольше, как можно ниже цены.
1: Угу.
2: Делают они за счет того, что заливают все дотациями.
1: Своими деньгами.
2: Да.
1: Да.
2: То есть водители выполняют очень дешевые заказы, но им еще дополнительно платит компания.
1: То есть компания условно работает в минус для того, чтобы долю рынка свою заполучить, да?
2: Даже не то, чтобы долю, а как бы постараться всех оттуда
1: задемпинговать,
2: выжечь. Выжечь.
1: Да, да, в общем, демпингует жестко рынок.
2: И потом она достигает там максимально монопольной ситуации, и тогда начинает постепенно снижать дотации и увеличивать цены. Также начинает поднимать свой тейк-рейт, это вот комиссия, да. Начинается где-то 5-10, и потом постепенно становится 15, 20, 25. И самая старая компания, это Uber, она достигла уже в некоторых штатах США 60%. Да? Яндекс, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге, Москве уже 34, где-то так. Mm-hmm. Да? То есть постепенно они начинают высасывать все больше и больше, чтобы водители соглашались работать при ценах при такой высокой комиссии, они завышают цены для пассажиров, а им уже деваться некуда, да? Потому что это монополия. И это такое выжимание лимона идет. Да? И особенно они могут взвинчивать цены в час пик еще. Может быть, скажем, там, не знаю, 2,5 раз, да, это выше стоит, чем это стоит вне час пик. И никто не знает, из-за чего 2,5, а не 2,2, например. И тут легко может быть так, потому что эти компания заточена на то, чтобы выжимать лимон, как я сказал, что они этим всем манипулируют, то есть они завышают. Их, кстати, ловили на том, что если у тебя скоро, например, сядет телефон, они делают тебе выше цены, например. Uh-huh. Да. Или компания Uber, она запатентовала технологию, которая помогает выявить, что пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения. Они объясняют это вопросами безопасности. Но кто не знает, может быть, на самом деле это можно использовать для того, чтобы сделать выше цены. Да? Это все потому, что SEO там заточено на то, чтобы выжимать лимон, ему надо делать деньги. Больше, больше, больше, иначе этого SEO сменят. Uh-huh. Вот. И они еще из... Водители пытаются постепенно сделать полуавтоматов. Они часто не видят точку Б, например. Они видят только точку А, где вот нужно забрать пассажира. И они не видят цену. И если они не едут, не взяли заказ, то у них постепенно снижается балл, им система начинает, их начинает система деприоритизировать, uh-huh. и постепенно они могут вообще быть из этой системы исключены. То есть это не свободная система. У нас мы делаем не так. У нас и пассажиры, и водители все видят. Они сами делают выбор. Если, например, водитель считает, что цена недостаточна, он может сделать торг. Да? Uh-huh. И это его делать из некого полуавтомата делают небольшого предпринимателя. Uh-huh. То есть система абсолютно иная. И аналогично пассажир защищен от любых ценовых манипуляций. Система намного более свободная. И мы еще также держим намного ниже вот take rate. У нас типичная ставка – это 10. Вот, 10. И мы до всех доводим, что мы действуем намного более честно и справедливо. Вот. И люди это видят. И они это ценят, и они начинают нас активнее использовать и звать знакомых еще своих. Вот.
1: С точки зрения модели, на чем, где, то есть, видите, вот в модели Uber там они сами задают прайс, сами берут комиссию и так далее. У вас водитель тоже платит комиссию?
2: Да, они нам платят, вот как я сказал, 10%.
1: А, то есть,
2: от суммы сделки.
1: Они сами зафиксировали сумму сделки с и пассажиром?
2: Сами, да.
1: И сами заплатили вам комиссию?
2: Да.
1: Угу, понял. Класс. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Невероятно интересно. Невероятно интересный опыт. И я очень рад, что наша встреча наконец-то состоялась. Для меня это на самом деле очень важно, потому что я вижу то, что вы с командой делаете, и это на самом деле не укладывается даже в голове. И я буду очень рад, что посмотрят ребята, многие из которых наверняка знают OnDrive, многие из которых не знают и узнают теперь, и как бы докоснуться до этих ценностей, до этих мыслей. Это очень круто. Арсен, спасибо большое.
2: Супер.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села Горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Мы когда выходили на американский рынок в 2011 году, у нас говорили, ну там такая конкуренция. Я себе думал, что такое вот эта конкуренция? Вот как она выглядит? А потом я понял. Это когда все твои конкуренты очень сильные. Сильная конкуренция, это когда очень сильные конкуренты. Так вот, в Америке очень сильная конкуренция. У тебя очень сильные конкуренты.
3: Умные.
2: С хорошими деньгами, битые. И когда ты влазишь на рынок, тебе очень тяжело стартовать. Многие, когда говорят, в этой стране легко начать бизнес, потому что тут легко зарегистрировать ИП. Идиоты. Если здесь очень тяжело зарегистрировать ИП, это лучшее место, чтобы делать бизнес. Потому что никто не открывает ИП. Здесь будет мало конкурентов. Какая халява. Если в этой стране легко регистрировать ИП, здесь тяжело делать бизнес, потому что все регистрируют ИП и начинают. Намного критичнее для старта бизнеса цена ставок в Яндекс.Директ. Сколько стоит клик? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса. Сколько здесь твоих конкурентов? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса. Насколько здесь избалованный потребитель? Это в 1000 раз важнее для старта бизнеса, чем сколько здесь стоит зарегистрировать ИП. Когда мы говорим про развитые насыщенные рынки, это означает, что весь спрос нам уже удовлетворен. Конкуренты есть, цена клика огромная, и стартовать очень тяжело. Ну, потому что все придумано для себя, потребители, это не... потребители консервативные, все сложнее. В России намного легче стартовать, в 1000 раз легче начать бизнес, в 1000 раз легче заработать первые деньги, потому что меньше конкуренции. Но, как только ты смог это преодолеть и заработать свои 100 миллионов долларов, не знаю, в России все становится очень тяжело. Ты становишься заметным игроком, на которого обращают внимание государство. Вообще становится тяжело и вязко. Не потому, что конкуренция усиливается, а просто рынка нет, политики появляется много. Представляешь, у тебя миллиард компания стоит. Ну все, как бы, ты уже должен по этим кабинетам ходить, ты уже заметный игрок. В Америке тебе очень тяжело оторваться. Но если ты все-таки нашел свою эту дырку, все-таки каким-то чудом пролез, тебе очень легко сделать этот миллиард, потому что рынок большой. Что такое контора там с миллиардным оборотом, да, подумаешь, малый бизнес. Как-то я заполнил анкету в Bank of America, и там было малый бизнес, оборот до 3,5 миллиардов. Такая, знаешь, анкета унижения, знаешь, там средний бизнес, там 3,5 миллиарда, там 10, что-то такое было. Я как-то в Фейсбуке постил. Самая большая проблема в России на больших числах – это емкость. Маленький рынок, маленький. Он не такой маленький, как остальные. Тут еще есть важная мысль, там многие говорят, мы пойдем на Запад. Ты говоришь, хорошо, куда? В Дубай. Ты говоришь, у тебя есть 5-я экономика мира, и ты идешь в 25-ю. И вообще, что это за идея уходить с большого рынка в маленький?
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте поговорим о трех стратегиях, которые помогут вам увеличить обороты компании. Считайте, что у вас небольшие продажи. Думайте, как увеличить оборот и прибыль. Если вы владелец бизнеса, как и я, то вы постоянно думаете об этом. Итак, вот три основы стратегического планирования, которые помогут увеличить ваши продажи. Не имеет значения, что вы продаете, дома или бургеры. Используя эти стратегии, вы сможете повысить продажи и увеличить базу лояльных клиентов. Итак, первый способ увеличить денежный поток — это увеличить количество сделок. Компании, продукт которых нужен клиентам один раз в несколько лет или даже один раз в жизни, например, новый дом, автомобиль или обручальное кольцо, должны сосредоточить все свое внимание на увеличении количества сделок. Потому что те же клиенты в следующий раз обратятся к ним не скоро. Поэтому если для того, чтобы удвоить вашу прибыль, вам нужно поднять объем продаж в два раза, то вам нужно сфокусировать весь ваш маркетинг, всю рекламу и стратегическое планирование на том, чтобы удвоить количество сделок. Второй способ увеличить вашу прибыль — это продавать больше каждому клиенту. Как только клиент решает у вас что-то купить, вам пора начать думать, как можно увеличить размер этой сделки, а значит и ее прибыльность. К счастью, если клиенту понравится ваше обслуживание, он станет вам больше доверять, а значит с большей вероятностью будет готов рассматривать предложение по увеличению размеров сделки. Иногда вы можете предложить клиенту более дорогой продукт, а иногда можете допродать клиенту продукты или услуги, которые хорошо дополняют или сочетаются с тем, что он уже купил. Продумайте и спланируйте, как побудить клиента покупать больше. Привлечение нового клиента становится все дороже, поэтому подумайте, сможете ли вы сделать ощутимые скидки, чтобы клиент купил что-то еще до того, как он уйдет. Не затрагивая основной продукт, вы можете снизить цену на дополнительные товары на 10, 25 или даже 50%, чтобы сделать допродажу. Особенно если себестоимость дополнительных продуктов низкая или нулевая, например, договор на обслуживание, доставка и тому подобное. Дополнительный приток средств — это те деньги, которых бы у вас не было, позволь бы клиенту уйти, ничего не купив. Помните, что нельзя терять клиентов, потому что если они уйдут, то, скорее всего, навсегда. Третий способ повысить продажи — это побудить клиента покупать у вас чаще. Если вы продаете товары или услуги, которые потребляются на регулярной основе, например, продукты питания, канцелярия, услуги для бизнеса, обслуживание автомобилей, парикмахерская, салон красоты, то ключ к развитию бизнеса и дополнительному притоку средств — это охватить больше потребностей вашего клиента, побудить клиента покупать чаще у вас, а не идти в другое место и покупать похожие услуги у других поставщиков. Используя эти маркетинговые приемы в своей сфере, вы сможете увеличить обороты, сохранить старых клиентов и приобрести много новых.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Факты темной психологии, которые нужно знать. Люди, которые не ложатся спать до 3 часов утра, чаще проявляют психопатические наклонности. Человек, на которого вы первым смотрите, заходя в комнату, это тот, кого вы воспринимаете как наиболее угрожающего. Люди считают вас на 20% привлекательнее, чем вы думаете. Люди с низким уровнем эмпатии – самые опасные. Когда разговариваете, вместо фразы «я знаю» говорите «вы правы». Это делает вас менее высокомерным и заставляет собеседника чувствовать себя умным, что упрощает общение. Когда люди лгут, они склонны давать больше деталей, чем нужно. Чрезмерное объяснение – распространенный признак обмана. Если вы заставите кого-то смеяться, они, скорее всего, запомнят вас в положительном ключе. Гнев временно может повысить уверенность человека. Он дает прилив адреналина и уверенности в себе. Мы автоматически верим людям,

0: Личный коуч.
1: Сила ритуалов. Состояние потока во время работы не появляется просто так. Важна внутренняя настройка. Выработайте рутину, которая поможет достичь пика ваших способностей. Создайте располагающую атмосферу. Что настраивает вас на рабочий лад? Создайте свой распорядок дня. Представьте, что вы интеллектуальный спортсмен, и вам нужно хорошенько размяться. Встаньте со стула и потянитесь руками вверх. Отпустите напряжение с области шеи и плеч. Сделайте вдох и выдох. Переключите внимание внутрь себя. Какие задачи должны быть выполнены сегодня? Обозначьте три цели, начиная с самой важной.

0: Просмотрите электронную почту и календарь. Отметьте встречи и дедлайны. Так вы не будете волноваться, что упустили что-то важное. Перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что все необходимое под рукой. Наушники, стакан воды, блокнот. Это примерная настройка на работу. Вам нужно скорректировать ее под себя. Доведите этот шаг до автоматизма. Четко спланированный распорядок дня поможет вам добиться наилучших результатов. Создайте свое рабочее пространство. Место, которое ваш мозг будет ассоциировать с активной умственной деятельностью. Уголок для сосредоточения и решения важных вопросов. Это может быть любимый столик в кафешке или мягкое кресло в библиотеке, окружение, с помощью которого вы создадите идеальную рабочую атмосферу. Точно так же, как спальня предназначена для сна, это место символизирует работу. Сделайте свое рабочее пространство уютным и индивидуальным. Устраните отвлекающие факторы. Отвлечение во время работы – пустая трата времени и энергии.
1: Личный коуч.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На Ирганайском водохранилище в Унсукульском районе седьмой день продолжаются поиски 20-летнего парня, который упал с саборда вблизи гидротехнического водосброса. К операции привлечены около 200 человек, включая спасателей, сотрудников полиции, волонтеров, а также отряды из Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. В Махачкале состоялось открытие гимназии номер 1 после капремонта. Учебные помещения были модернизированы. Ученики приступили к занятиям в обновленных классах. На торжественной церемонии присутствовали глава Махачкалы Джамбулат Салавов, врио министра туризма Эмин Мирданов и кавалер Ордена Мужества Магомед Валихов. Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что Россия продолжает взаимодействовать с Арменией в рамках прежнего соглашения и выполняет все обязательства по проекту Южно-Кавказской железной дороги. По его словам, Ереван пока неофициально отказался от ранее достигнутых договоренностей. Никитин подчеркнул, что армянская сторона иногда высказывается по этому вопросу, но это не влияет на продолжение сотрудничества в прежнем режиме. Wildberries задерживает выплаты продавцам, пишет Франк Медиа. Часть средств, которые должны были быть перечислены еще 17 августа, до сих пор не дошли до получателей. По правилам, Marketplace обязан производить выплаты в течение 7 рабочих дней. В компании утверждают, что причиной задержек стали хакерские атаки. В России могут ввести новое медицинское понятие «сверхожирение». Термин предложен в проекте клинических рекомендаций по лечению ожирения у взрослых, который разработали специалисты Российского общества эндокринологов и опубликовали для общественного обсуждения. В соответствии с документом, сверхожирением будет считаться состояние, при котором индекс массы тела превышает 50. Дагестанская сборная завоевала 2 золотые и 1 серебряную медаль на финале 13-й летней спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике. Расул Шираев победил с результатом 237 килограммов, Шарабудин Изиев – 282 килограмма, Изамудин Абдулаев взял серебро с суммой 293 килограмма. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. 39-летний футболист сообщил об этом в своих соцсетях. «Я отдал сборной все, что мог, больше мне нечего дать, а за нами идет очень сильное молодое поколение», – написал аргентинец. Месси выступал за национальную команду с 2005 года, провел 207 матчей и забил 125 голов, став рекордсменом сборной по обоим показателям. А вместе с ним Аргентина выиграла чемпионат мира 2022, два Кубка Америки, а еще дважды доходила до финала Мундиаля. Титулованный сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере вылетел с открытого чемпионата США в первом круге, проиграв в пяти партиях 49-й ракетки мира аргентинцу Мариано Навони. Матч продлился 4 часа 40 минут и стал для Джоковича первым поражением на старте турнира «Большого шлема» с Australian Open в 2006 году. По ходу матча Новак столкнулся с серьезными физическими проблемами. «Я практически презирал каждый миг, который провел на корте», – признался он после игры. Из-за потери рейтинговых очков за прошлогодний полуфинал серб впервые с 2018 года покинет топ-10 мирового рейтинга. Действующий чемпион Англии Арсенал на выезде минимально обыграл Астон Виллу 1-0 во втором туре АПЛ. Единственный гол на 59-й минуте забил Букайо Сака, для которого этот мяч стал вторым в двух стартовых турах. В таблице канониры по очкам делят первое место с Манчестер-Сити, Челси и Халл-Сити. В испанской премьере в это же время Барселона продлила победную серию на старте сезона до трех матчей, выиграв дома у Райо Вальекано 5-2. Каталонцы пропустили быстрый гол, но уже в первом тайме отыгрались и вышли вперед, а во втором довели дело до уверенной победы. По дублю в этой встрече оформили Ламин Ямаль и Рафинья. Сине-гранатовые догнали в турнирной таблице мадридский Реал, который также одержал 3 победы в 3 турах. Действующие чемпионки мира, итальянские волейболистки в 1/8 финала чемпионата Европы за 67 минут разгромили Болгарию в 3 сетах и без проблем вышли в четвертьфинал. Следующим соперником итальянок станет сборная Швеции, которая уверенно переиграла Чехию, также в 3 партиях. В еще одном матче 1/8 финала сборная Польши разгромила Португалию 3-0, и ее соперником по четвертьфиналу станут бронзовые призеры прошлого розыгрыша волейболистки Нидерландов. Они в упорной борьбе на тай-брейке переиграли Словению 3-2. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Чрезмерную инициативность японцы воспринимают как грубость. Поэтому старайтесь все время держаться спокойно, не торопиться и ни в коем случае не подгонять никого. Если во время переговоров наступила тишина, то, скорее всего, японцы обдумывают сказанное и планируют свой дальнейший ответ. Дайте им необходимое время на размышление и не нарушайте тишину. Во время переговоров показывайте свою заинтересованность в происходящем. Когда вы слушаете собеседника, делайте пометки в блокноте и при необходимости повторяйте его мысль, чтобы убедиться, что вы правильно все поняли. Это поможет вам поддержать диалог и продемонстрирует японцам, что вам важно их мнение. Во время встреч у японцев принято дарить небольшие подарки. Размер и стоимость подарка, опять же, напрямую зависят от иерархии. Принимать подарок всегда следует обеими руками с большой благодарностью. Если подарок завернут в упаковку, не разворачивайте его во время встречи перед всеми. Дождитесь, когда вы останетесь наедине. Однако, если вы все же будете открывать подарок в присутствии дарящего, старайтесь аккуратно разворачивать его, не повредив упаковку.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот какие три вещи должен знать каждый среднестатистический человек сейчас. Первое. Все может быть слишком хорошо, чтобы быть правдой. Второе. Нужно всегда следить за тем, сколько другие ребята зарабатывают. И третье. Нужно держаться подальше от кредитного плеча. Один друг Баффета как-то сказал: «Если ты умный, тогда тебе не нужно кредитное плечо». Баффет известен тем, что любит играть в бридж. Некоторые моменты из этой игры он использует и в своей инвестиционной стратегии. Например, необходимо играть в связке со своим партнером. Если вы не работаете в связке с ним, то вы никогда не будете победной командой. Все, что вы узнаете из прошлого опыта, необходимо использовать в последующих действиях. Но также нужно не забывать, что следующая игра – это то, во что вы ранее никогда не играли. Но с другой стороны, говорит Уоррен, те проблемы, которые вы решили в прошлом, будут полезны при решении каких-либо текущих проблем. Необходимо постоянно обращать внимание на это. И, конечно же, нельзя останавливаться. Известный миллиардер точно знает, что такое успех. И он не раз повторяет, какое истинное определение может дать этому слову. Баффет говорит, что если вам будет 65, 75 лет или больше, и будут те люди, которых вы любите, и которые любят вас, тогда вы достигли успеха. Лучшие инвестиции, которые может сделать каждый человек, это инвестировать в себя. Например, коммуникативные навыки. Об этом Баффет говорит выпускникам школ, которые изучают сложнейшие формулы. Уоррен говорит им, что если они просто научатся лучше общаться как в письменной форме, так и лично, они увеличат свою ценность как минимум на 50%. Если вы не умеете общаться с кем-то, это как подмигивать девушке в темноте, приводит пример миллиардер. Ничего не произойдет. Вы должны быть в состоянии донести свои идеи, и это относительно просто. Уоррен сделал это сам и с помощью Дейла Карнеги. Когда-то он отдавал $100 за подобные курсы, что было дорогим удовольствием, но миллиардер говорит, что оно того стоило. Это невероятно важно. Если вы инвестируете в себя, никто не может отнять этого у вас. Если у вас есть талант и вы максимизируете его, тогда у вас есть потрясающий актив. В наши дни образование может стоить больших денег. Многие семьи низкого достатка в любом случае пытаются отправить своих детей на учебу. И часто бывает так, что они используют все накопленные деньги для этого. Баффет считает, что стоит ли отправлять детей в колледжи или другие заведения для получения высшего образования, это зависит от самого человека. Безусловно, говорит миллиардер, стоит пойти в колледж или университет, но это не значит, что это единственный способ улучшать себя. Прежде всего, инвестируйте в себя. Кстати, в одном из предыдущих роликов мы уже рассказали о том, как Уоррен Баффет советует добиваться успеха. Если вам нужно еще немного больше мотивации, то ссылка на ролик появится в углу экрана, и, конечно же, я оставлю ее в описании. Еще один важный совет, который может дать предприниматель, касается нашего тела. Если вам дадут машину, и это будет единственная машина, которая будет в вашей жизни, то вы определенно будете заботиться о ней, говорит Уоррен. Вы будете ремонтировать ее, читать руководство для пользователя, вы будете держать ее в гараже и так далее. То же самое касается и тела. У нас есть только один ум и одно тело в этом мире. Невозможно заботиться об этом, когда вам 50. Об этом нужно думать намного раньше. Поэтому нужно помнить, что у вас есть одно тело, чтобы прожить эту жизнь. Сделайте для него все возможное, делает итог Баффет. Когда речь заходит о жизненных советах, тут миллиардер обращает внимание на общение. Общайтесь с теми, кто лучше вас. Таким образом, вы будете идти в направлении людей, с которыми общаетесь. Нужно иметь правильных героев. Если вы хотите подражать кому-то, то лучше очень тщательно выбирать, кому вы хотите подражать. Необходимо обратить внимание на то, кого вы хотите копировать. Для большинства людей таким человеком является спутник жизни. Партнер по жизни – это невероятно важно, говорит миллиардер. Необходимо найти такого человека, который будет лучше вас.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Все проходит. Ехал купец и увидел работающего раба. Он его напоил, поговорил с ним, посочувствовал ему. Но раб сказал: «Все проходит, пройдет и это». Через пару лет купец снова был в тех землях и увидел его уже визирем. Тот его узнал, пригласил к себе, поговорили, как он добился этого. Купец восхитился таким переменам. Бывший раб осыпал купца драгоценностями и сказал то же самое. Еще через пару лет купец вместе с другими пошел одаривать падишаха за то, что хорошо поторговали. И в нем он узнал своего старого друга. При встрече тот сказал то же самое. В следующий раз купец пошел поклониться на его могилу, а на ней было выбито: «Все проходит». «Ну, это уже не пройдет», — горько подумал купец. Затем уже глубоким стариком купец снова был там и пошел на кладбище. Но не нашел его. Как оказалось, его смыло рекой не так давно. И тогда купец сказал: «Да, действительно, все проходит».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что сладкие напитки и обработанные углеводы по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю. Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака – кишечника и поджелудочной железы. Фактически, тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную, как алкоголь. Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски. Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число наиболее недооцененных факторов риска рака. Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. «Это проблема», – отметил специалист. По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода. Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сильбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть меры. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
3: Если кто-то пригласил вас на ужин, то вам непременно захочется отблагодарить этого человека и угостить его в следующий раз. В ответ на чью-то помощь вы тоже хотите помочь. А в ответ на подарок вам также хочется сделать человеку приятный сюрприз. Принцип взаимности побуждает нас возвращать долги. Когда официантка вкладывала в счет мятную конфетку, посетители оставляли на 3% больше чаевых. Если она вкладывала 2 конфетки, то размер чаевых повышался до 14%. Но это еще не все. Если она приносила счет с одной конфеткой, а потом вдруг оборачивалась и говорила: «Вы мне особенно понравились, поэтому вот вам еще одна конфетка», размер чаевых составлял в среднем на 20% больше. Покупатели чувствовали себя особенными и хотели отплатить официантке тем же, поэтому оставляли высокие чаевые. На самом деле принцип взаимности заложен в наших генах, и нам просто необходимо отплатить другому человеку. Услуга за услугу. Иногда мы получаем гораздо больше, чем отдаем. В ответ на комплимент или небольшой подарок благодарность возвращается с тройной отдачей. Принцип взаимности состоит из трех ключевых элементов. Первый. Получатель должен быть действительно заинтересован в подарке или услуге. Часто компании раздают покупателям подарки с брендовым логотипом и названием организации. Такие мелочи приятны, но не произведут особого впечатления. Ручка с гравировкой компании вряд ли произведет большое впечатление. Другое дело, если ручка будет именная. Она обретает новую ценность, и обладатель будет беречь ее, показывать другим и вспоминать компанию добрым словом. Понимаете? Но ведь если говорить об организации, то изготовить индивидуальные подарки для сотни, тысячи покупателей будет весьма затруднительно. В этом случае можно сделать персональные подарки самым значимым клиентам. Составьте список VIP-покупателей. Для авиакомпании — это пассажиры бизнес-класса, для ресторанов — постоянные посетители, для отелей — постояльцы самых дорогих номеров. Окажите VIP-обслуживание вашим VIP-клиентам. Подготовьте для них приятные сюрпризы. Наверняка таких клиентов немного, однако они приносят большую прибыль. Второй элемент. Пусть ваш презент будет неожиданным. Например, посетители ресторана не ожидали получить от официантки комплимент и вторую конфетку. Третий элемент. Подарок должен быть значимым для получателя. Допустим, ваш клиент всегда оплачивает счета с опозданием. Со следующим счетом постарайтесь приложить какой-нибудь небольшой, но значимый подарок. Может, клиент увлекается искусством, тогда отправьте ему соответствующий сувенир, не обязательно дорогой. Принцип взаимности очень помогает в развитии бизнеса. На начальных этапах, неважно, в какой сфере вы работаете, вам потребуется помощь опытных специалистов. Однако, когда человек уже поднаторел и добился успеха, до него трудно достучаться. Да из чего бы вообще помогать новичку? Чтобы создавать себе конкуренцию? Попробуйте составить список 10 подходящих специалистов. Возможно, кто-то из них согласится вам помочь по доброте душевной, но в большинстве случаев это так не работает. Особенно если у человека выше статус, выше доход, а с ними репутация и аудитория. Как же достучаться до такого человека? Здесь поможет принцип взаимности. Во-первых, подумайте, как вы можете помочь этому человеку. Как мы уже знаем, за услугу свойственно платить услугой. Поэтому, глядя на список, не спрашивайте себя, кто из этих людей сможет помочь вам. Спрашивайте, кому из них можете помочь вы. Что вы можете сделать, чтобы человек захотел вас отблагодарить? Попробуйте определить слабые места и подумать, какую помощь вы можете предложить. Если попадете в точку, то шансы на то, что принцип взаимности сработает, очень высоки.
2: Личный коуч.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в советское время органы власти республики уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта? Так, 30 ноября 1955 года Бюро Дагестанского обкома КПСС приняло постановление, обязывающее органы власти городов республики предпринять усилия по расширению сети детских спортивных учреждений. Также предлагалось расширить существующую махачкалинскую детскую спортивную школу, доведя контингент занимающихся до 250 человек, и одновременно поставить вопрос перед Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете министров Советского Союза об открытии детских спортивных школ в таких городах, как Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, оборудовав их соответствующим инвентарем до 1 марта 1956 года. В результате совместной согласованной работы всех заинтересованных ведомств в 1949 году в городах республики появились первые мастера спорта Советского Союза.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как зарабатывать на всем, что угодно? Дело в том, что любой бизнес – это марафон. И не получится быстро зарабатывать на чем угодно. Вернее, если вы быстро зарабатываете на чем угодно, то это, скорее всего, случайный заработок, его повторить невозможно. Это просто дело случая. А если вы хотите стабильно зарабатывать, то вы должны быть нацелены на бизнес, а бизнес – это марафон. Это подразумевает, что вам придется долго заниматься одним делом. А для этого важен первый принцип. Нужно заниматься только тем, что вам действительно нравится. И второй очень важный момент в этом первом принципе – не просто то, что вам нравится в общем, а нужно четко конкретизировать, что конкретно вам нравится. Потому что у меня были такие случаи, когда одна женщина говорила: «Ну вот я занимаюсь ресторанным бизнесом, и мне нравится заниматься ресторанным бизнесом. Но почему-то получается так, что я открываю ресторан, запускаю, вывожу на прибыль, а потом у меня пропадает к нему интерес». И когда мы начали с ней говорить, и я начал задавать ей более уточняющие вопросы, выяснилось, что во всем ресторанном бизнесе ей нравится-то на самом деле это общаться с клиентами, получать обратную связь и удовлетворять клиентов и их запросы. И таким образом ей на самом деле нравился не весь ресторанный бизнес, а именно та часть, которая касается клиентского сервиса. Ну, я ей порекомендовал открыть бизнес по клиентскому сервису и продать рестораны. Потому что вначале у него был вопрос, а как я могу продать любимое дело? Так вот, здесь хотел бы сразу вам сказать такую одну важную вещь. Любимое дело продать невозможно. Если вы занимаетесь рестораном, это не значит, что ресторан – это ваше любимое дело. Четко определите, чем в ресторане вам нравится заниматься. Рестораны вы продать можете, а любимое дело продать невозможно. Второй принцип. У каждого человека, абсолютно у каждого, есть определенные стартовые ресурсы. Это может быть время, энергия, это его таланты, опыт, способности, какая-то квалификация. Поэтому, чем бы вы ни занимались, не только бизнесом, очень важно использовать вот эти ваши ресурсы. Глупо будет заниматься тем, что не использует ваши уже существующие ресурсы. Поэтому второй принцип для занятия любым делом, особенно для зарабатывания денег, это использовать те ресурсы, которые у вас уже есть. А некоторым людям может показаться, что у него вообще нет никаких ресурсов. Он целыми днями лежит на диване, играет на компьютере и может задать вопрос: какие ресурсы, у меня вообще ничего нет. Так вот, я вам сразу отвечу: а когда вы лежите на диване, это же время. У вас, получается, есть время. Дальше, когда вы нажимаете на разные кнопки и бурно реагируете и играете, у вас есть энергия. Это уже два, как минимум, ресурса. Третье. Вы же что-то закончили, школу закончили, университет закончили, где-то поработали. У вас есть в чем-то квалификация, даже в компьютерных играх. На компьютерах или на компьютерных играх можно достаточно хорошо зарабатывать. Просто если вы уж

0: там фанат компьютерной игры, тогда погрузитесь в свою компьютерную игру и изучите, как на ней можно зарабатывать. В сегодняшнем мире даже на компьютерной игре можно хорошо зарабатывать. Потому что внутри компьютерных игр есть вещи, которые продаются. В конечном итоге даже можно раскрутить какой-то аккаунт, на нем играть, достичь каких-то результатов, а потом продать этот аккаунт. Ну, то есть, есть много способов зарабатывать на том, в чем вы хороши. Третий принцип – это посмотреть на то, что у вас хорошо получается. Дело в том, что во втором принципе вы можете ошибиться с оценкой того, какие у вас ресурсы есть. То есть вы можете думать, что вы в чем-то специалист, вы можете думать, что у вас в чем-то высокая квалификация, но на самом деле, если посмотреть на результаты, у вас хорошо получается, может быть, что-то совсем другое. Поэтому третий принцип – обязательно определите, что у вас хорошо получается. Четвертый принцип – нужно всегда начинать с малого. И выбираем маленькую нишу. Маленькая ниша или маленькая группа целевых клиентов. Выясняйте, какая у них самая большая боль. Дальше делайте, придумывайте или находите решение для их боли. И далее формируйте маркетинговый посыл или месседж для этой целевой группы, которая говорит о том, что вы лучший специалист для решения этой боли. А дальше только транслируйте этот месседж или этот посыл на свою целевую группу, через, используя свои социальные сети, аккаунты, через рекламу и так далее. Пятый принцип. Сформулируйте две гипотезы. Прежде чем инвестировать какие-то деньги и открывать сразу же рестораны и так далее, и там прачечную, там СТО или какой-либо завод, магазин и так далее, сформулируйте две гипотезы и посмотрите, как они пойдут. То есть две гипотезы в отношении того, как можно заработать на этой узкой нише. Вполне возможно, что вы отберете целевых клиентов и неправильно определите их боли. Поэтому для того, чтобы четко определить, правильно ли вы определили боль этой узкой целевой ниши, вы сделаете две гипотезы. А гипотеза – это, по сути, ваши убеждения, сформулированные на бумаге. Например, я считаю, что там, у людей, занимающихся здоровым образом жизни, в нашем городе большая проблема с питанием, например. И именно не просто питанием, а, например, нету нормального безглютенового там, какого-нибудь хлеба. Все, это утверждение является гипотезой. После этого вы запускаете пилотный проект и начинаете давать рекламу в социальных сетях, показывая, что вы готовы произвести такой хлеб, или у вас есть такой хлеб, такая пекарня и так далее. И посмотрите, сколько человек кликнут и перейдут по вашей рекламе на вашу страничку. Через это вы поймете, вы точно определили, во-первых, целевую аудиторию, во-вторых, точно ли вы определили эту боль. Таким образом, обязательно сформулируйте как минимум две гипотезы и сделайте два пилотных проекта. Запустите, протестируйте, потому что нельзя начинать какой-либо бизнес, пока вы точно не уверены в своей целевой группе, в целевых клиентах, и пока вы точно не уверены, что эти боли действительно их беспокоят, и вы точно нашли решение для их болей. Шестой принцип. После того, как вы нашли рабочую гипотезу, и у вас получился пилотный проект, вы нашли то, что работает, вы отбрасываете все и погружаетесь в него дальше. Дальше вы работаете по принципу «усиляй сильное». Чем глубже ты копаешь, тем больше ты видишь перспектив у этого бизнеса. Поэтому принцип шестой, принцип «усиляй сильное», очень сильно работает в плане того, что вы лучше видите свой проект, вы лучше видите перспективы своего проекта, своего бизнеса, и вы более оптимистично его оцениваете, и у вас лучше и лучше он получается.
1: Мысли вслух.
2: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Росстандарт ввел новый межгосударственный стандарт, регулирующий испытания и эксплуатацию электросамокатов, моноколес и гироскутеров. В документе прописаны следующие требования: ограничение скорости до 25 км в час, автоматическое торможение в зонах с низкой скоростью, обязательное наличие фар и фонарей, а также интеграция средств индивидуальной мобильности с системой AeroGLONASS. На данный момент действует национальный стандарт 2022 года, но новый стандарт уже получил межгосударственный статус и будет применяться во всех странах Евразийского экономического союза. Эксперты предполагают, что стандарт может быть признан обязательным, что, по их мнению, может вызвать дополнительные трудности для пользователей СИМ из-за усиления контроля.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Помните латинскую поговорку «Memento mori»? «Помни о смерти». Этот смысл вторит в своей знаменитой лекции Стив Джобс. Весь мир знает эту его фразу, этот его монолог о том, что если бы смерти не было, ее стоило бы придумать. Смерть – это гениальное изобретение природы. Только наличие смерти заставляет нам ценить каждый день своей жизни и правильно расставлять приоритеты. Вспомните Кастанеду, того человека, который сотни миллионов людей в 70-е изменил жизнь, мировоззрение. И мне тоже. Когда Дон Хуан учит Карлоса: «Обернись через левое плечо, там что-то мелькнет, это твоя смерть. Посоветуйся с ней». Действительно, восприятие того, что каждый день может быть последним, как расставить приоритеты, что сделать сегодня, если действительно этот день будет последний. И тут же обязательно захочется позвонить родителям, сказать близким друзьям, насколько вы дорожите дружбой, позаботиться о человеке, который от вас зависит. Вот это мышление, когда ты правильно расставляешь приоритеты в ежедневной жизни, когда ты ценишь то, что сейчас есть. Мне когда говорят: «Алексей, а какая страна тебе нравится больше всего? Какой город? Где тебе нравится больше всего?» Удивляются, когда я отвечаю: «Мне всегда нравится больше всего там, где я нахожусь сейчас». Какой смысл говорить о Венеции, когда ты находишься в Барселоне? Получи удовольствие от Барселоны, если ты там. Когда приедешь в Венецию, люби Венецию, а то ты там в Венеции будешь мечтать о Флориде. Живи здесь сейчас, получи удовольствие от того момента. Радуйся тому, что есть. Перестань переживать, что чего-то сейчас нет. Мы сможем правильно расставить приоритеты, только если правильно выстроим цели. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он не хороший, не плохой. Северный ветер, он не хороший, не плохой. Если я собирался сегодня на рыбалку с детьми, он плохой, он мне помешал. А если я не хотел поливать огород, то он хороший. Он за меня это сделал. Хорошее или плохое возникает у нас в голове, когда мы сопоставляем то, что происходит, с тем, что мы хотели бы происходило. Только через цель можно понять, как правильно каждый день оценить события, а значит потом получается правильно расставить приоритеты. Важное, неважное, правильное, неправильное. Все оценочные суждения в голове происходят только тогда, когда сопоставляешь то, что происходит, с тем, что должно происходить. Это только через цель. И цель является единственным непорочным способом объединения людей. Представьте себе такую метафору. На автобусной остановке стоит 20 человек. Минус 30, холодно. Все они мечтают залезть в автобус. Вот эти двое вдруг узнали друг в друге, несмотря на шапки и воротники, и узнали одноклассников, стоят, болтают об истории. У них общая история, и их объединяет общая история. А эти, оказывается, вместе работают, объединяет совместная деятельность. А эти, оказывается, родственники, объединяет родство. И эти вместе увлекаются футболом, вдруг обнаружили, что и тот, и другой фанаты одного клуба, их объединяют общие интересы. А тут у молодого человека, оказалось, есть кофе, а у девушки пирожки. Они друг к другу подходят и говорят: «Слушай, ты мне кофе, я тебе пирожок. Давай». Их объединяют смежные ресурсы. Хорошо это или плохо? Да все прекрасно. Их что-то объединяет. Но когда подойдет автобус, в автобус сядут, теплый автобус, все в него хотели, но только в автобус залезут только те, и поедут вместе только те, кому ехать в одну сторону, в одну точку. Независимо от того, какие у них интересы, прошлое, родственные связи, совместная работа, совместные хобби, смежные интересы, в автобус или в такси вместе сядут только те, кому ехать в одну сторону. Когда-то Рерихе сказали. Любовь — это не когда смотрят друг на друга. Любовь — это когда смотрят в одну сторону. Общая цель, которая формирует общие смыслы, это единственный непорочный способ объединения людей. Два человека встретились, у этого помещения, у этого компьютера. Давай сделаем компьютерный класс, давай, 50 на 50, супер, давай, здорово. Делают компьютерный класс. Только у первого цель — этот бизнес продать. А для этого ему нужно показать высокую прибыль, высокую беду. И он будет покупать дешевые компьютеры, нанимать дешевых специалистов и делать дешевый ремонт. А второй, для него это дело жизни. Он не хочет это продавать, он хочет этим заниматься. Ему нужны хорошие специалисты, хорошие компьютеры. И он хочет сидеть в хорошем, приличном ремонте. Конфликт неизбежен. Вроде как объединились люди по смежным ресурсам. Конфликт неизбежен. Чтобы правильно расставить приоритеты, нужно помнить о смерти и поставить цель. И тогда ты будешь ценить каждый день своей жизни и делать те шаги, которые нужны для достижения цели, ценя каждую минуту.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место», «селение». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Бурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу поговорить с вами о том, как достичь высокого уровня энергии и эффективности. У всех выдающихся людей есть общая черта — их стремление извлечь из жизни максимум. Такие люди полностью вовлечены в жизнь. Выдающийся человек, по словам Маслоу, стремится реализоваться во всем, на что он только способен. За свою жизнь вы можете поставить перед собой тысячу разных целей. Но все они укладываются в четыре основные категории. И в конце концов, все ваши усилия направлены на повышение качества жизни в одной из этих категорий. Первая общая для всех цель — это стремление к счастливым отношениям. Вы хотите любить и быть любимым. Вы стремитесь к гармонии в семье. Вы хотите, чтобы вас уважали те, кого уважаете вы. Ваше участие в социальных и общественных делах продиктовано желанием поддерживать хорошие отношения с другими людьми и вносить свой вклад в окружение, в котором живете. Ваше ощущение счастья зависит от ваших отношений с другими больше, чем от чего-то другого. Вторая общая для всех цель — это интересная и увлекательная работа. Конечно, вы хотите хорошо зарабатывать, но еще больше вы хотите получать истинное удовольствие от того, что вы делаете. Лучшее время в вашей жизни — это время, когда вы полностью поглощены своей работой и своим делом. Поэтому одна из ваших главных задач — найти именно такую работу, которая приносит вам счастье, радость и максимально раскрывает ваш потенциал. Третья общая для всех цель — это финансовая независимость. Вы хотите избавиться от денежных проблем. Вы хотите иметь достаточную сумму на счету, чтобы тратить деньги, не считая каждую копейку. Вы стремитесь достичь определенного достатка, чтобы вы могли спокойно отойти от дел и больше никогда не беспокоиться о деньгах. Финансовая независимость избавляет от нищеты и зависимости от других. Если вы будете дисциплинированно откладывать и инвестировать на протяжении всей своей трудовой жизни, то в конце концов придете к положению, когда вам больше не нужно работать. Четвертая общая для всех цель — это здоровье. Вы не хотите болеть и испытывать боль. Вы хотите ощущать непрерывный поток энергии и благополучия. Ваше здоровье настолько важно для вас, оно занимает настолько важное место в вашей жизни, что вы воспринимаете его как должное, пока что-то не нарушит его. Общий знаменатель этих четырех категорий целей и основное условие их достижения — это высокий уровень энергии. Чтобы добиться хотя бы небольшого успеха в любой из этих целей, необходимо вырабатывать и расходовать энергию. Это самое важное топливо, без которого невозможны никакие другие достижения. Поэтому задумываться об уровне своей энергии, о том, как ее накапливать и поддерживать — важная часть вашей жизни. Поскольку различные виды энергии играют центральную роль во всех ваших достижениях, вам следует быть очень внимательными к тому, что вы делаете, чтобы понимать, повышает это или понижает ваш уровень энергии. Помните, что все, что вы делаете, влияет на ваше самочувствие и на ваши результаты, а результаты этой деятельности имеют кумулятивный эффект. Поэтому все имеет значение.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Нина Витальевна Зверева. Тележурналист, писатель, обладатель статуэток ТЭФИ. Ныне ваша основная деятельность – это тренерство. Вы помогаете людям готовиться к серьезным важным выступлениям, учиться коммуницировать так, чтобы быть эффективными в жизни, на работе и вообще во всех областях их жизни. Правильно?
2: Да.
1: Вы выступаете в Сколково, то есть работаете с крупнейшими предпринимателями, по сути.
2: Да.
1: С какими запросами к вам чаще всего приходят?
2: Ну, как правило, научите меня говорить, как Катя.
1: Это так, буквально так формулирует?
2: Это вообще для меня самая большая радость, и это довольно часто. Моя дочь Катя Петелинова взлоляла визу, была стратегом ВТБ, и она так вот оставила себе, сейчас она в Америке, оставила себе такой след здесь, в Москве, большой, что все говорят, вот, надо говорить, как она. А кто ее научил? Мама научила. Вот мама этим занимается. Ну, это так, полушутка, потому что приходят с запросами, можно ли короче говорить, чем я говорю? Вообще, можно ли этому научиться? А часто людей присылают... Ну, например, их шеф.
1: Вот этому лучше бы научиться говорить таким
2: образом. Даже по-другому, Саш. Прямо если научишься говорить, не получишь повышение. Иди к Зверевой.
1: Угу.
2: И вот он приходит, он или она, и они, в общем, перепуганы, потому что хочется повышения, а при этом надо вот как-то улучшить коммуникацию.
1: Отсюда возникает сразу логичный вопрос. На ваш взгляд и на вашей практике, насколько вообще наше умение говорить качественно и вообще коммуницировать с другими людьми влияет на наши результаты и успехи в том деле, которым мы занимаемся?
2: Ну, вы же знаете ответ на этот вопрос.
1: Я понимаю, что это важно, но насколько важно, я не до конца понимаю.
2: Критически важно. То есть я думаю, что каким бы человек ни был талантливым, если он совсем не умеет коммуницировать с людьми, у него плохо получится. Может быть, рядом с ним будет какой-то переговорщик, какой-то такой Санчо Панса, знаешь, который будет ему помогать. Но это такой редкий случай. Хотя я такие знаю пары. Но, как правило, все-таки Стив Джобс должен быть Стивом Джобсом. И когда он выходит на сцену, все ждут, что он скажет, кроме того, что все знают, что он сделал. И когда Катя мне заканчивала дочь MBA в Америке, очень хорошая она заканчивала MBA-школу, и там у них были городские преподаватели, она сказала через 2.5 года, «Мама, я удивлена, в основном нас учили коммуникации». В основном.
1: Это, кстати, интересно, на MBA? Это какой-то профиль был специальный какой-то?
2: Нет.
1: Нет,
2: это 2.5 года он стоит. А это все говорят. Если это хорошая программа, то там очень много именно коммуникаций.
1: Кстати, про интервью, то, что вы помогали своим друзьям. У меня в тот момент это была первая моя реакция. Я увидел как бы своего товарища, который мне помогал в организации. Я говорю, иди ко мне на сцену. Оказалось, что он был подготовлен примерно так же, как я, и это превратилось вообще в фатальную ситуацию. И вывести не удалось, поэтому вечером мне было настолько грустно, что я поехал к маме и сидел с мамой, пил чай, рассказывал, как мне было ужасно.
2: Ой, как хорошо.
1: Да, это было очень мило.
2: Как поехал к маме.
1: Да, яркие моменты жизни, на самом деле. Да. Ну, ладно, давайте смотрите про цель. Я вот, если сейчас возвращаюсь обратно, и там, проведя большое количество выступлений, я понимаю, что цель, на самом деле, это довольно такая важная штука, потому что она тебе структурирует вообще все, что ты хочешь сказать. То есть каждая твоя фраза, она как бы адресована вот к этой цели. Но сразу возникает вопрос. Вот давайте представим с вами ситуацию. Допустим, я предприниматель. Я приехал на какую-то конференцию, и я хочу рассказать про свой продукт. Зачем я хочу рассказать про свой продукт? Я хочу продать продукт. Или что я хочу? То есть цель, она же всегда очень размытая у нас в голове. Вот с точки зрения, например, выступления, для того, чтобы сделать классным, ярким выступление, цель, она должна быть про что? Она должна быть про то, что я хочу уведомить людей, продать, или цель, она должна быть, может быть, про человека, что человек вынесет? То есть какие они вообще бывают? Как сформулировать правильно, чтобы все получилось так, как надо?
2: Ну, всегда то, что вынесет, запомнит человек. Мы же обращаемся к ним. Но цель продать свой продукт, она нормальная. Цель... У меня, как правило, цель показать людям, что коммуникация и выступление публичное – это то, что может освоить каждый. У меня цель – вдохновить. Показать, что это возможно. Я знаю, что 70% людей в зале, в любом зале, боятся публичных выступлений. Они не перешагнули, как ты перешагнул когда-то через неудачу. Она их, может быть, еще в школе привела к мысли, что лучше мне помолчать. Там, как это молчи, сойдешь за умного, да? И в результате выступают часто болтуны. которым сказать-то нечего особенно. Просто они умеют вот как раз так вот говорить весело и ни о чем. И вот они занимают все вот эти вот трибуны. А люди, которым есть что сказать, сидят и волнуются, что они выйдут, и как Саша Соколовский, 5 минут что-то прочитают, а потом замолчат, и будет такая вот история позора, да, в такой факап. И если говорить про мои цели, они тоже каждый раз... У меня была смешная история недавно. Я выступала перед чиновниками, их было очень много. Я как раз показывала им формулу коммуникации. Цель, аудитория, формат, момент. По каждому пункту объясняла. И встал такой молодой человек и говорит: «Хорошо, Нина Витальевна, а у вас какая цель была сегодня перед нами выступать?» Я говорю: «Ну, это надо вас спросить, как вы ее...» То есть я могу написать на бумажке и спросить вас, если моя цель совпадает с тем, что напишете вы, если вы четко ее поймаете, то, значит, я ее добилась.
1: Да.
2: Он говорит: «Ну вот, все-таки скажите». И я тогда поняла, что все это уже как-то очень так всем интересно, он так встает, мне так столько все аплодировали, а он такой вот прямо с таким, с троллингом, с таким. И тогда я улыбнулась и сказала: «Ну хорошо, если вы такой настойчивый. Моя цель была пропиарить мою онлайн-школу. Какая еще?» Хохот, аплодисменты. Ну, если на самом деле, то, конечно, придать вам уверенности. И для чиновников цель, наверное, даже не придать уверенности, им уверенность не занимать, а цель донести до них простую мысль. Прежде чем что-то сказать, надо подумать.
1: Это очень ценная мысль.
2: И подготовиться.
1: Да,
2: это... Без подготовки выступать нельзя.
1: Давайте тогда, знаете, куда углубимся. Вот смотрите, вы сказали про чиновников, им уверенности как бы не добавлять, но тем не менее, зачастую бывает такая история, что, как вы сказали, люди, которые на самом деле располагают какими-то интересными знаниями, у них есть какой-то интересный опыт, они что-то создают, и им в действительности есть что сказать, и когда они встречаются с друзьями на кухне, они могут очень интересно и долго рассказывать, и ты слушаешь их, просто упиваешься. Но когда возникает вопрос, что нужно встать и сделать это на аудиторию, неважно какого размера аудитория, у них возникает проблема, вот этот вот невероятный страх. Это, кстати, вообще на Ютубе прям даже в комментариях часто пишут: «О, как гость интересно говорит, почему я боюсь говорить, мне столько всего и сказать». Откуда вообще берется вот этот вот страх? Ведь нету естественной природы этого страха как такового. Естественной природы есть? В чем она заключается?
2: Там гормоны. Там как это, либо беги, либо стой и молчи, да, либо дерись, там, действуй. В общем, там очень много разнонаправленных команд тебе дает организм.
1: В Тесле, если я не ошибаюсь, есть такое правило, что если ты оказался на совещании, на которое тебя пригласили, и ты в процессе этого совещания понял, что ты как бы не можешь быть полезен, не можешь быть эффективен, ты без какого-либо отпрашивания и осуждения просто можешь встать и уйти, и это абсолютно нормальная такая практика в компании. И я предполагаю, что просто большинство из этих совещаний, они рассыпаются, не успев начавшись, потому что люди понимают, что они без цели как раз собрались, не могут определить правила, зачем
2: надо,
1: они здесь
2: вообще
1: встретились.
2: Надо, чтобы был продукт, надо, чтобы была добавленная стоимость. Добавленная ценность вот того, что все собрались вместе, безусловно. И это очень здорово наблюдать, как эти форматы меняются. Например, у меня был тоже в Росатоме один очень высокопоставленный чиновник, был и есть руководитель. А до этого он руководил атомной станцией. И он там проводил оперативное совещание. Очень быстро этому, что у нас делается, там безопасность и всякие прочие важные дела. Очень качественный человек, очень я горжусь этим учеником. Пока мы с ним занимались, он списал 3 тетради. И я боялась, что он это просто пишет. Он все это выучил. Он все это освоил, он все это пропустил через какие-то свои кейсы. И вот он мне звонит и говорит. Его назначили большим начальником над всеми атомными станциями. И он мне звонит и говорит: «Нина Витальевна, здесь в штабе в Москве принято по 2-3 часа разговаривать. Я не могу. Я не понимаю, зачем». Я говорю: «Надо поменять формат». Формат придумал он сам. Но я была в полном восторге. Убрали все кресла из этой самой приемной его, да, перед его кабинетом. Кресло убрали. Он говорит: «Тут люди сидеть ждать не будут, потому что если они пришли ко времени, я принимаю вовремя». Да? Убрали. Повесили доску с магнитиками. И все руководители подразделения имели ровно 3 минуты, чтобы рассказать, как прошла неделя. Для этого у них должен был быть один листок, на котором был красный цвет, это то, что надо решить, и зеленый – то, что сделано. У каждого 3 минуты. Вот это был тренинг, я тебе скажу. Их было где-то 15 руководителей, 15 на 3 минуты – это где-то 45. Но дальше он довел это все до получаса. Потому что когда человеку нечего сказать принципиально нового, он мог не выступать. Это было 5-6 выступающих. И таким образом трехчасовое сидение за столом превратилось в стоя, у доски, где единственный листок, где ты рассказываешь, что сделано, и какие есть либо зоны роста, да, либо какие есть проблемы. Совершенно другой формат. То есть надо найти формат. Есть ведь еще вот у меня такой кейс интересный, и это уже, по-моему, Ростех, когда надо было закрывать не профильные предприятия, а там люди работают, и они не хотят, чтобы их закрывали. И любая попытка поговорить со значимыми людьми, с людьми орденоносными, с людьми достойными о том, что давайте дадим работу вашим детям, и это будет не эта работа, оно приводило к хаосу и к возмущению, и к огромному количеству писем в Кремль. Ну, как бывает у нас, да? Обратились ко мне, я говорю, меняйте формат. А что такое менять формат? Я говорю, а вот с этими людьми, самыми важными на этом заводе или в этом научном институте, надо встретиться отдельно и где-нибудь в обстановке абсолютно другой. Ну, например, тогда я посоветовала одному парню молодому, я посоветовала ему спортивный зал школы. Они, это небольшой город, они все учились в этой школе, там есть спортивный зал, и вечером там можно на матах или где угодно там вот встретиться просто в спортивных костюмах, понимаешь? Я не знаю, принеси термосы и бутерброды и сказать, вы знаете, почему здесь? Вот это школа, да, здесь будущее. Вот здесь ребята ходят. Вот где они будут жить, работать? Вы же не хотите, чтобы они уезжали?
1: Mm-hmm.
2: Какие будут рабочие места? Тоже здесь же у многих дети, внуки в этой школе. Понимаешь? И они в спортивных костюмах. Они такие важные, когда они в этом, в кресле. А тут вот так вот все. И парень мой, который туда поехал, он это все полностью понял и сделал. Он сам в спортивном костюме. Закончился, чем, по-моему, волейбол они там играли. И они отлично обменялись, что можно сделать сейчас, какие развивать производство, что, как медленно, сколько есть времени на то, чтобы это диверсифицировать там. И на утро, когда он вошел в зал, его встретили овацией. Потому что от этих людей, вот от этих значимых людей, зависело все. Просто поменять формат, поговорить с людьми, побеседовать с ними предварительно в какой-то другой обстановке. Кстати, помещение – это очень важная часть формата. А еще очень важная часть формата – одежда. Одежда на человеке – это очень важный сигнал.
1: Какой сигнал даю я?
2: Ты?
1: Да.
2: Ну, интересный, очень современный.
1: Очень современный.
2: Современный, молодой, сильный, спортивный.
1: Спасибо.
2: Да.
1: Про форматы хочу тоже поделиться. На самом деле, такой для меня большой...
2: Смелый, с твоей татуировкой.
1: О.
2: Многие закрывают, а ты так это
1: мне,
2: все.
1: Мне нравится.
2: А я разглядываю, да.
1: Спасибо. Поделюсь тоже интересным наблюдением про формат. Буквально полгода назад у меня была встреча с товарищем, с ним, а у него несколько производственных бизнесов, и он поделился, как у них вот эта система формата отчетов устроена. Потому что в большинстве компаний вот эти отчеты занимают какое-то месячное, квартальное, какое-то безумное количество времени. И он показал, как у них это вообще... Мне просто порвало мое сознание. Я вот хочу, чтобы мы сейчас тоже сделали. В общем, каждый руководитель какого-то подразделения еженедельно не отчитывается по Зуму с тобой или живьем, а он записывает не более чем 10-минутное видео с экрана. То есть он готовит презентацию, сам наговаривает, комментирует и присылает тебе. В итоге эти там 10 презентаций склеивают. И в чем здесь нюанс получается? Что когда ты начинаешь записывать, ты вот записал какой-то слайд, на встрече ты будешь 3 часа пытаться объяснить что, а на видео ты не можешь. У тебя есть 10 минут, ты такой, так, ну здесь я какой-то ересь написал, здесь непонятно. Ты стопаешь, правишь, ищешь более оптимальное объяснение. И в итоге у тебя получается то, что ты обычно рассказываешь в течение 40 минут, ты умещаешь в 5-10 минут. В итоге руководитель получает, включает скорость из X2, за 30 минут все это отсматривает, и любые вопросы он может моментально сформулировать, задать, и, как бы, и у тебя просто все как вообще на ладони. Это очень круто. И второй момент, вот про формат выступления в зале, да, если у тебя задано, для меня в свое время таким откровением было. Я заметил такую штуку, что большинство организаторов конференций и выступлений, они редко задумываются о том, как устройство зала внутри сделать. То есть у них, ну, вроде светло, вроде сцены есть и так далее. И у меня была такая штука, что меня всегда раздражало, что если ты выступаешь, а люди же ходят постоянно, и если дверь находится около сцены, ты постоянно фоново обращаешь на это внимание, и люди, которые смотрят на тебя, они тоже видят, что кто-то входит, выходит, и они думают, а, ну так я тоже могу встать, выйти, так я тоже могу пойти. И я в какой-то момент, когда меня начали приглашать, я говорю, если я могу выступить только в том случае, если у вас двери расположены в задней части. И для людей это такое, что за бред? Но в итоге это на самом деле очень сильно увеличивает, а, внимание людей, второе, эффективность твоего выступления, третье, удовлетворенность людей от вообще происходящего мероприятия. Такой маленький нюанс в формате, да, казалось бы, просто поверни зал, стулья в другую сторону направь.
2: Ну, я, Саш, я всегда говорю, давайте смотрите фотографии, место, где вам надо выступать. А на самом деле хорошо пощупать бы его ногами.
1: Ну, да, приехать это, там, это походить, да, формат.
2: Приехать, походить, посмотреть, как вы здесь будете выступать. На TED только так, вы обязательно должны походить по этой площадке. И ваша одежда – это сигнал, почему она именно такая, какой сигнал вы хотите дать, уверены ли вы. Посмотрите на себя в разных одеждах, тот ли сигнал вы хотите дать, какой вот сейчас. Но я, например, советовала многим стесняющимся людям прийти и снять пиджак и повесить его на стул публично. Еще можно развязать галстук, повесить его на стул. Это
1: как
2: можно
1: дома.
2: Все. Да, это может быть все тихо, но он же сменил формат. Из человека коробочки, из человека в футляре, он сменил формат и предъявил себя. Здесь я могу так, говорит он. Ну, вот замминистра у меня был, там очень важный человек. И он говорит, я всегда вот такой вот чиновник-чиновник. Я говорю, так давайте снимем пиджак, снимем галстук. Потому что это был форум молодых предпринимателей, и надо было, в общем, как-то по-другому, другой сигнал какой-то дать. Все эти вещи имеют колоссальное значение. Ты снял пиджак, ты поменял формат. И то, что ты сказал сейчас про отчеты, это как они делаются. Они очень все теперь по-разному делаются. Люди используют еще наш опыт ковида. И теперь, конечно, вот таких, ну, совещаловок, вот таких, когда люди сидят, нет. А может быть, анкетирование до этого какое-то. Может быть, очень много аудио сейчас многие используют, хотя я тоже за видео. Но самое главное, это то, что люди, которые выступают, даже если это совещание там, не знаю, по итогам года, они должны быть ограничены форматом, то есть временем, они должны репетировать, и все это очень... Сейчас же меняются форматы лекций, вообще уходят лекции. Моя дочь старшая, которая профессор математики, живет в Голландии, она сейчас в комиссии по образованию всей Голландии, она вошла в пятерку лучших педагогов года. У меня вообще все, конечно, это дети
1: это я еще
2: выдающиеся.
1: Обязательно задам пару вопросов.
2: Дети выдающиеся, но просто она рассказывает, что сейчас, как ты рассказал, так теперь делают все профессора, и она так делает. Она всю теорию, которую она должна дать по мат-статистике, делает видеолекцию всего на 7 минут. Это посылает студенту вместе с заданием. Они несколько раз смотрят, чтобы понять, как сделать задание. Они встречаются с профессором вживую для того, чтобы обсудить задание и тем самым понять теорию.
1: Это как в универе были лекции, а были семинары, да, по-моему, это называлось?
2: Да.
1: И вот лекции всегда меня убивали, потому что если ты прозевал что-то, ты уже все, ты уже потерял контекст, и ты дальше, следующие 40 минут, они для тебя бессмысленны. Вот этот формат, он тебе позволяет, ну, пропустил, ну, отмотай чуть
2: это
1: назад
2: все,
1: и вникни.
2: Это все форматы. Да. Это все форматы. Форматы — это очень интересная штука. Это креативное устройство «как». Это вот как ты это подаешь? Это креативная форма подачи информации. Понимаешь, а креатива здесь может быть очень много.

0: формулировано. То есть тут больше внимания к слову, потому что, особенно если на раздражение, слово может выскочить не то.
1: Для меня, кстати, это очень подходящая штука, потому что, несмотря на то, что я человек сейчас не сильно стеснительный, довольно-таки открытый, я довольно резкий по своей коммуникации, и я могу, не заметив этого, как-то так сказать, что обидеть человека. А когда я пишу, я такое напишу, прочитаю, так, нет, грубовато звучит, надо это переформулировать.
0: Я говорю, глаза лучше редактор.
1: Да, и для меня вот эта вот история, написать письмо, это вообще очень классная штука.
0: Я тоже очень люблю.
1: Здорово. В общем, понял, формат это гораздо более... такая значимая, на самом деле, вещь, которая вообще распространяется на все.
0: Хронометраж, одежда, помещение, креатив, время.
1: Угу.
0: Время вот выступления всех или как. Вступление, финал. Надо обязательно summary, да, надо обязательно в любом действии сделать какой-то вывод, чтобы люди с этим ушли. И форматов может быть очень много. И совещаний, и отчетов, и чего хочешь.
1: Сейчас еще вспомнил момент. Бывает, когда я детям хочу что-то донести, и когда они в домашнем хаосе, там вообще очень сложно выловить их внимание, потому что они увлечены какой-то игрой. И у меня такая есть стратегия, что мне, если что-то нужно, важную мысль, как бы посеять какую-то, я заберу их из школы, и для них это такой важный, редкий момент, что пока они едут со мной в машине, они вот... Все, они настолько сфокусированы на мне, и они впитывают каждое слово, они вообще молча вот сидят, воспринимают.
0: Это формат.
1: Да, это вот тоже
0: и
1: про
0: это
1: формат.
0: Момент.
1: И формат и момент, кстати, да.
0: Да. Ну, аудитория тоже прекрасна. Такие красивые имена у вас, у дочек.
1: Ванесса и Патрисия, да. Это мы так.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дорожные новости.
1: В следующем году водители будут автоматически лишать прав по здоровью. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство продлило запрет на экспорт дизеля. Ограничения будут действовать до 30 сентября.

Предыдущий срок эмбарго истек 29 августа. Решение приняли для поддержания внутреннего топливного рынка. Цены по-прежнему нужно сдерживать, хотя с дизелем проблем меньше, чем с бензином. Новые сроки распространяются только на производителей топлива. Для трейдеров ограничения продлятся дольше, как минимум до 31 января. Это также должно сдерживать цены. В следующем году водители будут автоматически лишать прав по здоровью. Нововведение вступит в силу 1 марта следующего года. Сами по себе ограничения есть и сейчас. С эпилепсией, тяжелыми психическими расстройствами и серьезными нарушениями зрения за руль садиться нельзя. Другое дело, что раньше это было сложно выявить. Люди с диагнозом могли годами спокойно ездить до следующей плановой медкомиссии при замене прав. Теперь данные будут поступать в ГИБДД автоматически. Часть доходов от утильсбора потратят на обновление общественного транспорта. Минпромторг выделит на эти цели 15 миллиардов рублей. Они пойдут на закупку автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев и другой техники. В общей сложности хватит на несколько тысяч штук. Также деньги выделят на замену остановок и в целом улучшение инфраструктуры. Отметим, что 15 миллиардов – это только небольшая часть доходов бюджета от утильсбора. До конца года соберут больше триллиона рублей. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В России вступили в силу новые законы, которые затронут каждого гражданина. Так, Росинфомониторинг начнет отслеживать все переводы россиян через СБП, карты МИР и QR-коды. В России также появился цифровой рубль. Граждане смогут отправлять, получать и использовать его для оплаты товаров и услуг в магазинах. Криптовалюта приравнена к имуществу, введены строгие правила ее использования. Платежи криптой в стране запрещены, обмен возможен только через лицензированные биржи, а перед приобретением криптовалюты необходимо будет пройти тестирование. Вся прибыль от операций с криптой облагается налогом в размере 13%. Россияне смогут работать сверхурочно вдвое больше. Лимит на сверхурочную работу увеличен со 120 до 240 часов в год. В стране начинается отказ от болонской системы образования. 17 вузов проведут экспериментальный год без бакалавриата. Весь искусственный интеллект в России будет проверяться на соответствие традиционным ценностям. Проверку будут осуществлять Минцифры и ФСБ. На автозаправочных станциях официально разрешено продавать бензин класса Евро-2 до 31 июня следующего года. Люди, склонные к азартным играм, теперь смогут самостоятельно ограничить себе доступ к ним через МФЦ или портал госуслуг.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Дело в том, что торговля IT в каком-то смысле такая же точно торговля российским сырьем и ресурсами, только другими, мозгами. Так получилось, что российская земля производит не только нефть, но и почему-то, по никому понятным причинам, производит огромное количество инженеров, программистов, разработчиков. Люди просто не понимают, что это действительно такое же точно сырье, которое почему-то здесь производится, а вот, например, в Бразилии не производится. И в каком-то смысле, продавая наружу даже банальные человека часы, дальше ты выбираешь, как ты экспортируешь это сырье. Ты можешь продавать человека часы на аутсорс, ты можешь делать продукты, продавать его там. Это, по сути, такой же точно экспорт такого же точно сырья. И в этом смысле, когда там ребята открывают офис в Калифорнии, а разработчики сидят в Тюмени, то же самое, что качать нефть один в один.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях абсолютно уникальные люди, Даниил и Давид Либерманы. Просто специальная возможность познакомиться с вами. Прежде чем мы начнем, хочу, знаете, начать с одного из самых популярных комментариев под интервью с вами, чтобы люди ассоциацию, знаете, такую получили. Эти чуваки настолько офигенные, что до последнего кажется, будто сейчас в кадр зайдут санитары, чтобы увести их обратно с намеком на другую планету. Вот у меня, честно говоря, когда я первый раз смотрел интервью с вами, ровно такая же ассоциация сложилась, потому что вы как будто бы с другой планеты, ваши мысли очень масштабны, очень интересны. Спасибо вам большое, что пришли, что нашли время, я очень вам благодарен за это. Привет. Давайте так, смотрите, так как ребята, опять же, вас не знают, хочется короткое такое, знаете, интро. Расскажите, пожалуйста, кратко, чтобы люди поняли, чем вы вообще занимаетесь вот на текущий момент времени.
2: Ого. Есть два ответа на этот вопрос. Один ответ – мы создаем компании, мы предприниматели, и так как мы уже создали достаточно разные компании, и сейчас у нас их несколько, то мы не можем назвать одну, вот мы вот этим занимаемся. Но мы создаем компании, это точно описывает нашу деятельность, а одновременно… У нас есть другой ответ, что мы философы, мы думаем о мире, думаем о будущем и думаем о том, куда человечество идет.
1: Супер. Вот предлагаю начать со второго, потому что про компании там много интересного, я думаю, оно будет все перекликаться. Вот с философии вообще будущего. Вы очень много вообще размышляете о том, как мир должен выглядеть в будущем, как бы хотелось его видеть. Давайте вот такие, знаете, истоки возьмем. Откуда у вас вообще появилась какая-то первая концепция того, что у вас вот есть в голове картинка, как мир должен выглядеть по-другому, а не так, как сейчас? Откуда вы вообще это взяли? Потому что то, как вы мыслите, это очень масштабно. И я уверен, что большинству предпринимателей тоже хочется обрести масштаб вот этой мысли, найти какие-то новые креативные идеи. Откуда у вас вообще взялись первые концепции того, что в мире можно что-то поменять?
3: Знаешь, я бы сказал, что мы об этом думаем не с точки зрения того, что что-то можно поменять, а с точки зрения того, как поменять. В смысле, что в первую очередь, я думаю, что это довольно предпринимательское мышление в целом. Ты видишь проблему, ищешь ее решение. Мы просто сразу посмотрели на большие проблемы, слишком большие. Там проблемы разваливающегося Советского Союза, вот это все как бы. Проблемы дисфункционального общества. Как можно решать проблемы дисфункционального общества, с одной стороны, а с другой стороны, еще более глобально проблемы дисфункциональной цивилизации, которая немного разрушает свою собственную планету и так далее, и так далее. Ну, как бы вот куда мы движемся там, и оттуда появляется предпринимательская наглость помыслить, что это можно починить.
1: Вот смотрите, у меня здесь сразу, когда я вот опять же первый раз слушал ваши концепции, у меня возник следующий вопрос. Вот есть разного рода предприниматели, и вот один человек, он придумывает какую-то идею, например, открыть магазин, и вот это его как бы масштаб мышления, скажем так. Второй думает, создам сеть магазинов, там, открывает, допустим, 50 магазинов, и там останавливается тоже опять же масштаб мышления. Вы размышляете с точки зрения того, как бы вообще, например, экономика могла быть устроена по-другому, как бы люди могли получать, допустим, финансирование своих идей по-другому. В чем отличие между вами, которые позволяют себе вот так вот очень широко и глобально мысли, от тех предпринимателей, которые остаются на вот этом вот уровне поменьше, скажем так. У вас есть какие-то мысли по этому поводу?
2: Знаешь, у нас есть несколько теорий по этому поводу. Да. Одна из них заключается в том, что нам кажется, что в молодости люди в целом чаще масштабно мыслят, а потом их немножко общество прибивает и говорит, что не надо так думать, нужно о чем-то более приземленном думать. Вот сначала работу найди, а потом уже думай о чем-то большем. А у нас было некоторое такое...
3: Случайность. Совпадение.
2: Да, вот такое безопасное пространство, где мы это обсуждали с друг другом. Вот нас родители в один класс отправили, вне зависимости от того, что у нас разный возраст.
1: Вот, я, кстати, удивился, что у вас два года разницы, вы учились в одном классе.
3: Да, полтора года разницы. Да. Это как бы нас просто много детей. Все это исторический контекст. Разваливающийся Советский Союз, родители биофизики, профессора, ученые.
2: Шесть детей
3: вдруг неожиданно у советских ученых.
2: Почти погодок. И вот они в какой-то момент решили, что будет безопасней, чтобы нас в школу отправлять,
3: да,
2: самих.
3: Да, не только безопасно, но еще и удобнее.
2: И удобнее.
1: В целом.
2: Если по парочкам нас отправлять в школу, и вот мы вместе пошли в школу, и у нас было такое безопасное пространство между другом обсуждать какие-то...
3: Любые сумасшедшие идеи.
2: И считать, что это нормально.
3: Как-нибудь утром проснуться и сказать, знаешь что, чтобы справиться с глобальным потеплением или что-то мы обсуждали, да, как бы с разрушением природы, нужно всех людей собрать в такие резервации под стеклянные купола. Ну, как бы, понятное дело, что с точки зрения рационального взрослого мышления это просто полный абсурд.
2: Но нужно пространство для...
3: Да, нужно пространство для того, чтобы обсудить этот полный абсурд. И тебя не сказали, типа, заткнись, слушай, как бы, ну, не надо. Надо все...
2: А ты сам пришел к тому, что, наверное, есть идеи получше.
3: Внутреннего диалога такой. Да, наверное, это все полная глупость. Как бы, надо думать дальше.
2: Вот, и с одной стороны, вот мы думаем, что важно иметь такое безопасное пространство, и в многих случаях, когда ты видишь успешных людей, которые думают масштабно, чаще всего это значит, что у них была какая-то группа людей, среди которых было нормально обсуждать какие-то более
3: сумасшедшие идеи.
2: Вот. А с другой стороны, я помню, что когда мы писали какой-то один из своих такой же оформленных предложений того, как государство, экономика может работать лучше, мы принесли это маме, сказали, вот,
3: мам,
2: почитай,
3: пожалуйста.
2: Вот, она посмотрела на это, сказала...
3: А где вы нашли папины документы?
2: Мы такие, что, как бы... Вот,
1: это вы написали при этом?
2: Мы написали. И она пошла, достала какие-то старые документы
3: открывает
2: из шкафа,
3: папин, этот самый шкаф.
2: И там было 80 какого-то четвертый или что-то в этом роде, когда я еще не родился, документ, который
3: предложение к съезду КПСС, ла-ла-ла-ла.
2: О том, чтобы сделать страну акционерным обществом, чтобы все недры принадлежали всем людям как акционерам, чтобы всем платили дивиденды. Вот. И то есть явно у нас все равно есть какое-то... То есть мы не помним, чтобы нам это рассказывали.
3: Но это дериватив.
2: Но явно какой-то дериватив
3: того, что... мышление родителей.
2: Да, родители тоже очень думали масштабно.
1: Ничего себе. А для вас эта комфортная среда, вот, она была в том, что вы просто вместе с друг с другом, да, у вас были идеи, то есть не было... Там, да, вы таким коллективом как бы объединились и могли внутри этого коллектива создавать какие-то идеи.
2: Да. Да, ну потом этот круг расширялся как раз, но все равно это... Он расширялся с этого... изначальной базы, чтобы было пространство, где можно обсуждать вещи, где можно обсуждать, а что, если мы построим город? Вот, и никто не скажет там, тебе в ответ, что, ну, блин, о чем ты думаешь?
3: Магазин сначала построить. Ну, условно, нам говорили, а что, если мы построим город? Ну, как бы, где вы землю возьмете? Кто вам разрешит? Мы такие, так есть нейтральные воды, там, можем платформу. Вот это бешеное мышление просто... Некому было нас остановить в этом мышлении, потому что мы с друг другом могли обсуждать все, что хотим.
1: Круто. Слушайте, а у меня такой вопрос, простите, я перебью. Смотрите, это же как раз вот там постсоветское время получается, да, вы там в школу ходили в 90-х годах, получается. Да. Смотрите, тогда же повестка была очень четкая и понятная, как бы, да, все пытались заработать денег для того, чтобы просто-напросто обеспечить там себя, семью, какой-то вот быт. Ну, то есть было довольно мало именно предпринимателей. То есть были бизнесмены, которые какие-то ресурсы там, да, там завод, вот это все.
3: А предпродать.
1: Да-да-да, ну, спекулянты в какой-то мере. Но именно вот такого предпринимательства, как мы его сегодня воспринимаем, его, по сути, не было. То есть... Как вообще так произошло? У вас там, я не знаю, родители как-то вам подкидывали эти идеи? Или оно первоначально-то вообще истоки?
2: Знаешь, наоборот, для родителей идея того, чтобы что-то делать для того, чтобы зарабатывать деньги, это было как бы...
3: Анти.
2: Они ученые, были... они занимались фундаментальной другими наукой. Материи,
3: советские, да. Советские ученые. Угу. Советские ученые.
2: Вот. Знаешь, я думаю, что там был такой контраст. С одной стороны, вот, может быть, вся страна занималась, как заработать деньги, а наша семья, в основном, занималась, как выжить. Ну, на самом деле, большинство страны занималось, как выжить. Вот, и то есть наши родители были учеными, и они как раз потеряли весь доход, и они не адаптировались в новый мир, они уже были, наш папа 25-го года рождения, поэтому он уже тоже было ему сложно адаптироваться к какой-то новой реальности. И мы, наоборот, наблюдали очень много несправедливости, и вот фокусировались на том, чтобы смотреть на эту несправедливость, что большинство населения потеряло все свои сбережения несколько раз за 10 лет. И каждый раз было видно, что это не какой-то натуральный процесс, что это реально
3: какие-то люди принимают решения
2: или система, которая не работала. Мы также много наблюдали тех предпринимателей, которые в тот момент становились успешными и видели, что ну, система явно не работает, если вот так
3: эти люди становятся успешными.
2: Я думаю, что это была совокупность того, что мы как раз не очень видели себе место. Знаешь, вот когда мы начали строить первый бизнес свой,
1: Ну, первым бизнесом вы считаете то, что вы интернет проводили, да?
2: Интернет проводили, да. Ну, нам было так мало лет, что это было очень не принято вообще думать, что, что молодые люди такого возраста могут создавать бизнес. Угу. Когда ты сейчас в Силиконовой долине, то там, наоборот, нормально. Почему ты в 14 еще не начал свой...
1: Ты слишком поздно начинаешь свой путь, да? Тебе 15.
2: Да, вот, а мы начинали где-то 17-18, и... Это было супер ненормально, и у нас даже не было
3: примера.
2: Это
3: было настолько ненормально, что нам надо было пойти найти мальчиков постарше, типа 27-летних, на 10 лет старше нас, и чтобы поставить их фронтить нас.
2: Да, и чтобы они...
1: На фронтенде были, да?
2: Ну, они создавали, они ходили как бы все официальные встречи, когда нужно было какие-то официальные бумаги получать и так далее.
3: А поначалу они думали, что мы над ними издеваемся. Вот эти вот мальчики 27-летние,
2: они были такие молодые.
3: Они были уверены, что это кто-то пранкует их, что кто-то из их друзей подослал нас, чтобы над ними поиздеваться. А мы такие говорим, вот смотрите, мы уже взяли кредит в банке, вот мы уже собираемся делать вот это и вот это. Идите, значит, будешь у меня директором. Кто вы такие?
2: Вот, и... Ну, и это еще много лет продолжалось так. Еще много лет было совсем ненормально, что молодой человек может создавать что-то значительное.
3: Надо признать, ранний доступ к интернету. Ну, типа у нас был с 97-го года интернет. Это позволило читать все, что происходит в интернете, понимать, что такое Google, что такое все остальные компании, как бы как у них все это начиналось, читать их историю. Английский язык. Не то, чтобы мы его хорошо знали, но мы играли много в компьютерные игры.
2: До того, как они все были переведены.
3: До того, как они все были переведены на русский. И приходилось со словарем сидеть и читать это все.
1: Что-нибудь понять, да?
3: Чтобы что-нибудь понять, естественно. Мы очень любили квесты, поэтому надо было понимать. Надо было как бы не просто стрелять, а еще читать, что там пишут. Поэтому мы рано начали в целом... Рано сделали свой первый сайт, рано все как бы... Вот все это рано довольно для России.
2: Мы в основном вдохновлялись тем, как вещи развивались в Штатах, чем скорее, чем как вещи развивались в России тогда.
1: Каков вообще шанс, что если ты как бы поднимаешься, отряхиваешься и продолжаешь делать, что на дистанции у тебя все-таки что-то получится?
2: Очень высокий. То есть, собственно говоря, ты упомянул, что у нас есть фонд, который инвестирует не в проекты, а...
1: В людей.
2: В людей,
1: да.
2: Во все, что они создадут за 30 лет. И весь тезис, и вся математика, которая стоит за, и статистика, которая стоит за этим проектом, как раз говорит о том, что вероятность того, что вот предприниматель, который продолжает создавать компанию, будет успешным...
3: Неоднократно отряхивается и встает.
2: Да, она достаточно высокая. Это очень в большой степени уверенная сделка, если ты инвестируешь в такого предпринимателя.
3: Причем, опять же...
2: Твой риск в том, что ты должен... определить вот это свойство того, что человек продолжит.
3: И опять же, это не значит, что каждый из людей, которых ты проинвестируешь, в итоге окажется успешной инвестицией.
1: Ну, здесь венчур чистый как бы.
3: Это да, все еще венчур. Просто если мы даже смотрим на статистику, условно, известный этот тезис, статистический тезис, 1% компаний становятся юникорнами, условно говоря. Одна из 100 компаний в Силиконовой долине доходит до состояния оценки в миллиард плюс долларов. Если же смотреть через призму предпринимателя, да, вот какое количество людей туда доходит, то те люди, которые ранее в своей карьере, были ли у них провалы или не были у них провалы, в принципе, не очень важно, но продали хотя бы один раз компанию, прошли через процесс эквизишена, как это...
2: Поглощение.
3: Да. Были кем-то поглощены. С суммой, не помню точно, 10 плюс миллионов долларов, их шансы на то, что после этого экзита, когда они начнут свою буквально следующую же компанию, что эта компания станет одним из этих юникорнов, уже не один из 100, а в 6,5 раз более высокие шансы, что это будет юникорн.
2: Просто большинство юникорнов созданы на самом деле людьми, которые до этого уже что-то создали и уже даже что-то создали успешное.
3: То есть довольно часто имеет смысл, даже когда ты начинаешь этим заниматься, всегда иметь план Б на то, что в худшем случае хотя бы продаться, чтобы пройти через опыт продажи.
1: Да, цикл, да, как бы завершить.
3: Завершить цикл, довести его до состояния, в котором это сделанная сделка, я понимаю, как это работает, и поработать, может быть, даже уже внутри, будучи поглощенным на одну из корпораций, чтобы понять, как они работают, как они мыслят, тебе не обязательно потом это применять у себя же, но, может быть, ты, наоборот, поймешь, как они, что у них плохого, как, где они ошибаются и где ты можешь их обойти, при том, что ты маленький, а они огромные.
2: Если твой шанс один из ста, то ты за жизнь не успеешь создать такую компанию. То есть 100 компаний ты не успеешь
1: просто
2: создать.
1: Просто у тебя цикл, да?
2: Но вот в, но если в Штатах, на развитом рынке, вероятность какого-то экзита, не миллиардного экзита, но какого-то экзита, она... треть всех компаний имеет какой-то экзит в Штатах.
3: Опять же.
2: И каждый десятый имеет 50 миллионов плюс экзит.
1: Статистика в лучшую сторону, в общем-то.
2: И ну, 10 же. Компаний ты за жизнь сделаешь.
3: В лучшую или не в лучшую, в лучшую или не в лучшую. Как мы сказали, в среднем в итоге вот эти вот технологические предприниматели, или вообще даже предприниматели, зарабатывают меньше, чем топ-менеджеры корпораций. В среднем, если мы смотрим на это среднее в годах. Но когда твоя цель не просто хорошо зарабатывать, а когда твоя цель какая-то другая, то заниматься этим — это единственное, как ты можешь до туда дойти.
1: Интересный факт. Я общался с одним очень успешным предпринимателем в свое время, и он мне абсолютно обратную вещь говорил. То есть у меня был такой период в жизни, когда я занимался там уже 6 или 7 лет, строил компанию, и я, в общем, подустал, и мне хотелось вот уже что-то новое попробовать, какой-то следующий шаг, и он мне говорил: «Саша, ты как бы идиот. Смотри, как бы статистика работает каким образом? Тебе в жизни выделяется условно шанс. И вот сейчас ты этот шанс использовал, как бы, да, и выбирая между, я как инвестор, он говорит, выбирая между тобой и другим предпринимателем, который еще не использовал свой шанс, я выберу его, потому что твой шанс уже отработал, как, понял, да, математику? Он говорит, ты наоборот, то есть тебе дальше, скорее всего, если ты попал, то дальше у тебя будет несколько неудач, прежде чем ты поешь, а у этого вероятность того, что он попадет, больше. Я тогда задумался, блин, действительно, я прям подвис тогда в этот момент, думаю, может быть, он действительно прав.
2: Смотри, это не противоречит тому, что мы говорим. То есть люди, которые сделали успешные, у них в действительности шанс сильно больше сделать еще более успешные. Но люди, которые даже сделали неуспешные, в них лучше инвестировать, чем люди, которые еще ничего, до этого ничего не делали.
1: Да.
2: И в этом плане тоже, то есть наша модель тоже на этом же строится, что мы в целом... Если уже человек успешен, то его оценка на рынке будет очень уже дорогая. Поэтому ну, больше можно как инвестор заработать именно в тех случаях, когда человек еще не достиг своего успеха. Но в этом плане инвестировать в людей, которые уже что-то попробовали, и у них не получилось, а при этом они продолжили, это очень хорошая сделка.
1: Подтверждает тебе то, что он встанет и в следующий раз потенциально.
2: Подтверждает. И на самом деле видно, что... Видно, что успех компаний частично про продукт, частично про случайность, но в большой степени про человека.
1: Uh-huh.
2: Поэтому видно, что в целом, когда ты сделал что-то, и оно было неуспешное, очень вероятно, ты чему-то научился. Очень вероятно, что часть ошибок, которые ты сделал, или часть того опыта, который у тебя не было, да, вот теперь это есть, и теперь более вероятно ты будешь успешен. Опять же, это не всегда так.
3: Знаешь,
2: кто-то не учится.
3: Мы видим даже удивительным образом обратные вещи иногда, когда в ситуации успеха с первого раза предприниматель в итоге не получил опыта ошибок, и дальше в будущем он совершает, ну, как бы на уровне уже успешной компании, он совершает ошибки, которые тянут эту компанию ко дну.
1: То есть первая компания, условно, супер-мега-удача была, да? Все как по маслу
3: все
1: шло,
3: как по маслу
1: шло,
3: и он продолжает ее же делать. И
2: это ошибка выжившая.
1: Да, это ошибка выжившая.
3: И дальше... он продолжает эту же компанию делать, но совершает ошибку за ошибкой, и ты как бы смотришь и говоришь, господи, вот если бы у тебя не был такой огромный успех, то при всех этих ошибках ты бы давно уже все потерял. Но поскольку так повезло, что сколько бы он ни делал ошибок, он их продолжает делать. Если он начнет делать свой следующий бизнес, у него нет опыта этих ошибок.
1: Да.
3: Потому что он через них пронесся, как будто бы их и не было.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у некоторых народов горного Дагестана к концу мая – начало июня приурочивались праздники цветов, обычаи организации летнего досуга? Так, например, в пору цветения трав в Самужской долине Южного Дагестана отмечалось одно из интересных народных празднеств – праздник цветов. Он приурочивался к периоду сбора лечебных трав для домашних нужд. В рационе лезгин лечебные травы занимали важное место. Из них готовили начинку для пирогов, приправу, сдобренную кислым молоком и другое. В различных вариантах праздник цветов отмечался во многих селениях самужских лезгин, но наиболее торжественно и красочно он проходил в селении Ахты, где еще в XIX веке он был описан русским лингвистом, этнографом и педагогом Леонардом Загурским.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний, не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас. Состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает

0: еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаетесь внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека, а как известно, мнение есть практически у всех. И оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далио сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог FM.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: С января по июль этого года производство парфюмерии в России увеличилось почти на 23%, свидетельствуют данные ЦРПТ, оператора системы «Честный знак». Особенно заметно возрос выпуск духов на 77%, что составило почти 34 миллиона флаконов. В то же время импорт парфюмерных товаров в страну снизился на 10%. Благодаря увеличению местного производства и сокращению импорта, российские компании заняли более 71% рынка. Аналитики отмечают, что в последнее время на рынок парфюмерии активно выходят производители косметики и одежды. Так, в этом году духи начала выпускать компания Mixit, а в прошлом году – ритейлеры Lime и Austin. Увеличение объема производства может быть связано с заказами от новых игроков рынка.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Притчи народов мира.
1: Один мужчина, вспыльчивый и не сдержанный, был женат на тихой и кроткой женщине. С годами нрав его становился все строптивее, но жили они с женой в мире и согласии. Подруги жены, нередко ссорившиеся и скандалившие со своими мужьями, не переставали этому удивляться и часто просили у нее совета. «Скажи, подруженька, — говорили они, — муженек-то твой тоже не сахар, а живете вы дружно. Как бы и нам со своими мужьями не ссориться?» «Подруги мои, — отвечала женщина, — сами вы в ссорах этих виноваты. Скажут вам мужья слова сердитые, а вы им с досадой отвечаете. Я же, когда вижу, что муж мой осерчал, никогда ему не перечу. Сама же молю Господа, чтобы вернул он мир и покой в мужнино сердце. Как увидит муж, что я и полслова поперек ему не говорю, так и успокаивается. Вот и вы, подруженьки мои, так и поступайте, и будете тогда счастливы со своими мужьями».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Карл Юнг, один из самых влиятельных психологов 20 века, считал, что наше путешествие в первые десятилетия жизни – это не главная история, а лишь подготовка к тому, что впереди. Он говорил: «Жизнь действительно начинается в 40 лет. До этого вы просто проводите исследования». Это смелое утверждение, которое бросает вызов привычному взгляду на старение. Нас учат бояться старости, воспринимать средний возраст как период упадка, хаоса или кризиса. Популярная культура полна клише о так называемом кризисе среднего возраста, моменте экзистенциального ужаса, импульсивных решениях и отчаянных попытках удержаться за молодость. Но Юнг предлагает радикально иную перспективу. А что, если этот этап жизни-то не кризис, а пробуждение? Что, если это не конец, а новое начало? Чтобы понять это, нужно посмотреть на то, что представляют собой первые 40 лет жизни. Подумайте об этих десятилетиях как о периоде исследований. Времени, когда мы набираемся опыта, строим идентичность и учимся понимать, как устроен мир. Это время быстрого роста, когда мы впитываем идеи и ценности окружающих. Но это также период поиска. Кто я? Чем я должен заниматься в жизни? Что сделает меня счастливым? Эти вопросы движут нами в молодости, но ответы, которые мы находим, часто кажутся неполными. В эти первые годы мы пытаемся понять жизнь, одновременно открывая, кто мы есть на самом деле. Мы строим карьеры, отношения и семьи, часто сосредотачиваясь на внешнем успехе и социальной одобряемости. Мы учимся, боремся и порой терпим неудачи. И все это формирует нас. Однако, как Юнг указывает в своей работе, архетипы и коллективное бессознательное – все это – подготовка. Это исследование, закладывание фундамента для чего-то более глубокого. Приближаясь к 40 годам, мы начинаем осознавать, что старые способы жизни больше не приносят удовлетворения. Приоритеты, которые когда-то казались важными, карьерный рост, соответствие ожиданиям, одобрение окружающих, начинают терять свою привлекательность. Мы осознаем, что многое из того, что мы сделали, было продиктовано чужими представлениями о счастье и успехе. И это осознание, хотя и пугающее, также освобождает. Это начало нового этапа, процесса, который Юнг называл индивидуацией, процесса становления целостной личностью, жизни на собственных условиях. Этот переход не происходит внезапно, он не случается за одну ночь. Это постепенный процесс, часто начинающийся с тихих вопросов. Это все? Живу ли я той жизнью, которую действительно хочу? Эти вопросы могут возникнуть во время размышлений, на карьерном рубеже, в значимый день рождения или даже в тихую ночь в одиночестве. Но однажды появившись, они не исчезают. Они становятся сильнее, требуя ответов. И эти ответы требуют от нас столкнуться с самими собой так, как мы никогда раньше не делали. Мир может воспринимать это как кризис среднего возраста. Легко назвать эти моменты сомнений и перемен крахом. Но Юнг призывает нас переосмыслить этот опыт. А что, если это не кризис? Что, если это возможность? Что, если этот этап жизни со всеми его вызовами, сомнениями и изменениями именно то, что нам нужно, чтобы стать теми, кем мы всегда должны были быть? В своей книге «Воспоминания, сны, размышления» Юнг отмечает, что средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более реального, значимого и подлинного. Для полного понимания взглядов Юнга полезно рассмотреть, как мы видим первую половину жизни. В этот период мы сосредоточены на создании того, что он называл персоной, внешней идентичности, которую мы демонстрируем миру. Эта персона формируется под влиянием нашего воспитания, культуры и социальных ожиданий. Это версия нас, которая стремится к одобрению, вписывается в общество и добивается успеха в глазах окружающих. Это необходимый этап, без которого мы не научились бы ориентироваться в обществе или закладывать основы взрослой жизни. Но персона – это не целостное «я», это маска, роль, которую мы играем. И хотя она имеет свою ценность, это только часть того, кем мы являемся. Проблема возникает, когда мы становимся чрезмерно привязаны к ней, путая ее с истинным собой. К среднему возрасту роли, которые мы исполняем, успешного профессионала, преданного родителя, верного партнера, начинают казаться ограничивающими. Мы начинаем понимать, что в нас есть нечто большее, чем та картина, которую мы показываем миру. Именно здесь начинается настоящая работа. Юнг называл этот процесс выхода за пределы персоны индивидуацией. Тень, как описывал Юнг в книге «Человек и его символы», содержит все, что мы отвергли в себе. Наши страхи, неуверенности и нереализованные желания. Столкновение с тенью может быть неприятным, даже болезненным, но оно необходимо для роста. Только признав и приняв эти части себя, мы можем стать целостными. В среднем возрасте процесс индивидуации приобретает новую срочность. Вопросы, с которыми мы сталкиваемся, больше не касаются внешних достижений, а внутреннего наполнения. Что действительно важно для меня? Что я хочу оставить после себя? Какую жизнь я хочу создать? Эти вопросы глубоко личные, и ответы на них нельзя найти в ожиданиях окружающих. Они требуют, чтобы мы заглянули внутрь себя, прислушались к своему внутреннему голосу. Этот взгляд внутрь часто сопровождается сменой приоритетов. В молодости нас движет амбиция, конкуренция и желание доказать свою ценность. В среднем возрасте мы начинаем искать что-то другое. Подлинность, связь, смысл. Уже не нужно доказывать свою ценность. Важно жить в согласии со своим подлинным «я». Исследования подтверждают, что эта перемена подкреплена изменениями в мозге. Нейробиологические исследования показывают, что с возрастом эмоциональные центры мозга становятся более сбалансированными. Мы становимся менее реактивными и более склонными к размышлениям, лучше способны регулировать эмоции и справляться с жизненными трудностями с спокойствием и перспективой. Это эмоциональная зрелость – позволяет принимать решения, основанные на наших ценностях, а не на страхах. Мы перестаем жить на автопилоте и начинаем жить с намерением. Это не значит, что средний возраст свободен от вызовов. Напротив, это может быть время больших потрясений. Процесс переосмысления и переопределения себя часто включает в себя отказ от старых идентичностей, отношений и целей. Это может ощущаться как утрата, и легко понять, почему некоторые воспринимают этот этап как кризис. Но, как отмечает Брене Браун, то, что мы называем кризисом среднего возраста, часто является процессом разрушения. Это момент, когда нас бросает вызов отпустить того, кем мы думали, что должны быть, и принять того, кем мы действительно являемся. Этот процесс разрушения может быть хаотичным. Он может включать трудные разговоры, значительные перемены в жизни или периоды неопределенности. Но это также время невероятного роста. Виктор Франкл, психиатр и выживший в Холокосте, писал, что главной силой в жизни человека является воля к смыслу. В среднем возрасте эта воля становится особенно настоятельной. Мы больше не довольствуемся жизнью по чужому сценарию. Мы хотим жизни, которая имеет значение, даже если она отличается от того, что мы изначально представляли для себя. Это означает, что нужно столкнуться со страхами, которые удерживали нас на месте. Страхом осуждения, страхом неудачи, страхом неизвестности. Эти страхи могут быть парализующими, но средний возраст предоставляет возможность встретиться с ними лицом к лицу. Это шанс переписать историю нашей жизни, оставить позади то, что больше не служит нам, и принять то, что действительно важно. Абрахам Маслоу, пионер гуманистической психологии, описывал этот процесс как самоактуализацию. это стремление реализовать свой полный потенциал, стать лучшей версией себя. В среднем возрасте самоактуализация приобретает новую глубину. Речь идет не о внешнем успехе, а о внутреннем наполнении. Речь идет о том, чтобы жить жизнью, которая ощущается подлинной и значимой. Этот процесс нелегок, но он трансформирующий. Исследования показывают, что люди в возрасте 40-50 лет и старше часто сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью, чем те, кто находится в возрасте 20 или 30 лет. Они чувствуют себя более связанными с собой и окружающими, меньше заботятся о том, что думают другие, и больше сосредоточены на том, что приносит радость и смысл. Это и есть дар среднего возраста – свобода жить на своих собственных условиях. Юнг верил, что эта свобода приходит через принятие всей сложности нашего существа. Речь идет об интеграции света и тьмы, успехов и неудач, мечтаний и разочарований. Речь идет о том, чтобы принять себя полностью, даже те части, которые трудно признать. «Самое страшное – это полностью принять себя», – сказал Юнг в «Красной книге». Но это также самое освобождающее. Средний возраст – это не время для отчаяния по поводу того, что мы потеряли. Это время для празднования того, что мы приобрели – мудрости, ясности, стойкости. Это время построить жизнь, которая отражает наше истинное «я». Жизнь, которая кажется реальной и цельной. В этом смысле средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более глубокого. Это поворотный момент, шанс вступить в ту жизнь, к которой мы всегда были предназначены. И хотя этот путь может быть полон трудностей, он также невероятно вознаграждает. Жизнь действительно начинается в 40 лет. Не потому, что мы имеем все ответы, а потому, что мы, наконец, начинаем задавать правильные вопросы.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В жизни есть законы, в росте есть свои законы. Если вы хотите учиться и расти, вы должны соблюдать, обращать внимание и принимать решительные меры, чтобы эти законы работали в вашу пользу, а не против вас. Величайшие люди на Земле обращают внимание на законы роста и успеха. Поэтому они не только достигают большего, но и живут более богатой, более полноценной жизнью. Вот 4 важных закона роста, на которые стоит обратить внимание. Номер 1. Говорите меньше. Номер 2. Слушайте больше. Номер 3. Реагируйте меньше. Номер 4. Наблюдайте больше. Теперь подробнее поговорим о каждом законе, узнаем, почему они важны и как применять их в своей жизни. Номер 1. Говорите меньше. Вы не всегда должны говорить всем, что вы делаете или то, что вы планируете достичь. Пусть ваши результаты создают разговор. Люди будут замечать и уважать вас больше, если они увидят ваши результаты прежде, чем они услышат ваши планы. Большинство великих людей говорят меньше, чем работают. Они говорят меньше, чем достигают. Вы редко найдете великого мужчину или женщину, говорящих больше, чем они достигают. Как можно быть великим, если разговоры превышают дела? Если результаты меньше, чем слова, это не величие, это невежество и высокомерие. Меньше говорите, больше делайте. Пусть ваши результаты говорят за вас. Номер 2. Слушайте больше. Вы не можете учиться, если вы не слушаете. Вы не можете расти, если вы не учитесь. Поэтому учитесь слушать больше, учитесь слушать лучше, более внимательно. Слушайте с целью и намерением получить что-то из этого. Если вы серьезно настроены сделать свою жизнь настолько великой, насколько это возможно, вы должны быть вечным учеником, учеником жизни. Вы должны быть также привержены любопытству, как и ребенок. Любопытство и присутствие позволят вам замечать то, что другие не замечают, и это даст вам преимущество. Принимайте советы от лучших учителей и учитесь на неудачах худших учителей. Вы действительно можете учиться у всех. Обращайте на это внимание, слушайте больше, чтобы достичь чего-то большего. Номер 3. Реагируйте меньше. Чем меньше вы реагируете, тем лучше вы можете ответить. Не спешите с выводами и не позволяйте эмоциям взять верх над собой. Нужно дисциплинировать свои эмоции и реакции на каждого человека и каждое обстоятельство в своей жизни. Дисциплина дает силу, и это особенно верно, когда речь заходит о контроле эмоций. Есть одна важная цитата, которая гласит: «Один из лучших уроков, которые вы можете выучить в жизни, это научиться сохранять спокойствие». Тренируйтесь быть спокойным во всех ситуациях. Смотрите на каждую ситуацию объективно и спокойно, чтобы вы могли эффективно реагировать. Как говорится, научитесь контролировать свои эмоции, потому что если вы это не сделаете, ваши враги будут использовать их против вас. Номер 4. Наблюдайте больше. Чем больше вы наблюдаете, тем лучше ваше понимание. И чем лучше ваше понимание, тем лучше будут ваши решения. Обратите пристальное внимание на тех, кем вы восхищаетесь, на людей, которые живут жизнью, подобной той, которую вы хотите прожить. Обратите пристальное внимание на учения, которые вы хотите освоить, принципы, которыми вы хотите овладеть, навыки и привычки, которые вы хотите развить. Понаблюдайте, что работает и что не работает в вашей жизни. Наблюдайте, оценивайте и вносите соответствующие изменения. И напоследок, принцип роста, который обязательно нужно включить в свою жизнь, это предпринимать меры. Как сказал Брюс Ли, знаний недостаточно, ты должен применять их. Желаний недостаточно, ты должен делать. Если вы чего-то хотите в жизни, это не придет вам, пока вы сидите на месте. Примите решение, что вы хотите этого, и сделайте все возможное, чтобы это получить.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Супер, это второй этап. Третий.
2: Подготовив презентацию, ну как мы сделали, я не знаю, как другие делали, мы приехали с Аидкой на месяц сюда жить, чтобы параллельно какие-то другие вещи контролировать, смотреть. Мы раздали эту презентацию абсолютно каждому риэлтору, которого встречали и знали. Потому что у риэлтора все равно какие-то есть коммуникации с девелоперами. Девелоперы – это вот основные владельцы коммерческой недвижимости. Это MR, Dubai Holding, Nahil, их много здесь таких крупных компаний, Aldar Properties, которым принадлежат премиальные локации в Dubai Mall, во всех вот этих вот премиальных моллах.
1: То есть третий этап – сделать как можно много соприкосновений, да, просто вот сделать максимальную рассылку от себя.
2: Максимально. Друзьям, всем абсолютно звонили. Кому можно, только мы раскидывали эту презентацию. Потому что это, как знаешь, цепь там семи рукопожатий. Где-нибудь она и пролезет, может быть.
1: Вот тут тоже стоп инсайт можно, вот прямо у нас посыпалось. Это называется, я слышал такой термин, есть заманьячить. То есть, когда ты берешь какую-то цель, и у тебя нету проблем там, то есть ты просто ее бьешь. Это как пример такой классный, я слышал тоже в одном из подкастов, типа, если, не дай бог, у тебя кто-то из родственников заболеет, ты же не скажешь, типа, ну, блин, не получилось вылечить, ну, или там, ну, ладно, в следующий раз найду врача.
3: У меня была такая история с мамой.
1: Ну, да, то есть ты...
3: Я звонила во все колокола.
2: Она заманячила тогда.
1: То есть и в бизнесе то же самое. Да, да. То есть ты берешь и до талого ищешь все возможности.
3: Насколько важно, настолько ты это делаешь.
1: Сколько вы сделали вот таких соприкосновений перед открытием Байкериста здесь?
3: Все возможные.
2: Наверное, ну, вот честно, больше 50-60 точно.
1: Окей, хорошо. Но это уже, да, учитывать, что...
2: Мы никого не знали.
1: Ну да, но имеется в виду, вы же не новичок, вы же сразу знаете кого. То есть эти 50-60 контактов, это были... Ну, уже вы понимали, кому вы обращаетесь.
2: Это контакты, до которых дошла моя презентация.
1: А, окей.
2: Да, кому-то не пришла она, кому-то я отправлял, кто-то не смотрел ее даже, кто-то не открывал ее. Ну, то есть это те люди, которые действительно вот имели какие-то коммуникации с этим девелопером.
1: Супер. Это третий этап. Сделать как можно больше соприкосновений. Четвертый этап.
2: Четвертый этап – это уже выбор локации. Угу. То есть в любом случае, вот как в нашем случае, к нам прилетела долгожданная локация именно от того застройщика, которую мы хотели, это MR. Компания MR – один из самых основных игроков здесь. Вот. Соответственно, нам предложили локацию в Dubai Hills Mall. Это на сегодняшний день он третий молл по посещению, по трафику и по популярности. После Dubai Mall и Mall of Emirates. Но на тот момент он был молодой. Мы когда первый раз туда зашли, там не было народу вообще. Вообще не было. Было страшно реально заходить. Еще и 600 квадратных метров.
3: Я просто молчала.
1: То есть это был стресс просто, да?
2: Да, понимаешь, ну, да, мне просто... Я чуть-чуть расскажу, это интересная такая история.
1: Я думаю, да.
2: Мы ждали, мы прождали 2 недели, и тут в один момент мне позвонили. Говорят, ну, вы Нурлан? Я говорю, да, Байкерист, да. Тогда он у нас... Ну, в общем, нас пригласили на встречу в Dubai Hills, один из лизинг-менеджеров. Презентуйте, пожалуйста. Здесь ты уже рассказываешь. Здесь идет основное соприкосновение. Они профессионалы. То есть здесь тоже, кстати, инсайт. Именно... Лизинг-менеджер – это те, кто занимается поиском тенантов. Нет, вот таких, как мы.
1: А, кто ищет локации.
2: Да, то есть уникальные бренды.
1: Окей.
2: Да, любой хороший молл, он всегда пытается затащить какую-то уникальную концепцию в свой молл, понимаешь? То есть есть шансы, есть возможности, но ты должен быть уникальным, и продукт твой должен быть уникальным. Вот, соответственно, он открыл нашу презентацию, и она его зацепила сразу же, понимаете? И он позвонил уже риэлтору, через которого она пришла, и сказал, дай мне телефон их. Сам нашел, набрал, позвонил и сказал, приходите на встречу. И тут вот первое соприкосновение с ним идет, и ты должен показать, насколько ты любишь. Потому что они смотрят как психологи. Потому что завтра они отвечают, если они приведут тебя в молл, если ты не отработаешь, они отвечают, откуда ты их взял, почему ты в них поверил. Это же их репутация в первую очередь, правильно?
1: То есть очень важный момент, настолько любить свое дело, гореть им, потому что на это люди
2: смотрят. Он это увидит, да, он это сразу увидит и поймет, он профессионал, он это увидит моментально.
1: Он то есть уже понимает, ну все, если человек так топит, он по-любому трафик будет загонять в его интересах.
2: Конечно, а здесь другая история еще. Здесь история, у них же есть фиксированная аренда, либо есть 12% от turnover, это от всего товарооборота. То есть Либо ты платишь фиксированную аренду до тех пор, пока твой товарооборот, 12% твоего товарооборота не превысит фиксированную аренду. Понимаешь?
1: Окей.
2: То есть, условно, 100 тысяч дирхам у тебя аренда, но если ты наторговал на 2 миллиона, то 12% составило 240 тысяч дирхам, правильно?
3: Ну, в Казахстане тоже так, по-моему.
2: Ну, в Казахстане тоже так. Вот. Если ты превысил этот порог, значит, ты считаешься крутым арендатором.
1: Окей, хорошо, принял.
2: Вот, соответственно, первый контакт произошел, и он нас пригласил, он сказал, мы с вами свяжемся. И в этот же вечер опять звонит он же опять и говорит, с вами хочет встретиться мой шеф. А его шеф – это Dubai Mall лизинг-менеджер. Потому что ему тоже понравилась наша концепция. Мы пришли на встречу на следующий день, и он открывает карту. Я уже понимаю, что нам дают локацию. И он говорит, вот есть локация вот эта вот, 600 квадратных метров. Я тогда в поисках был 300 квадратов.
1: Офигеть.
2: Я говорю, это много. Ага. Это, во-первых, удорожание проекта в два раза, удорожание аренды в два раза. На начальном этапе, когда ты не знаешь рынка, очень тяжело, сложно заходить. Да. Они тоже красавчики. Они говорят, я тебе дам эту локацию по цене 300 квадратных метров. Понимаешь? Вот насколько можно было доказать, что ты уникальный. Ну, то есть мы зацепили эту локацию. Я не, вообще ни о чем не думал. Я даже не знал. Да, то есть я просто взял, сказал, все, без проблем.
1: А можно вопрос? Вот часто я слышу про слово уникальность. А как создать уникальный проект?
2: Ну, это уникальный
1: какая
2: проект.
1: Какая у вас методология? Как вы ищете? Вот вы же в ресторанах понимаете, что уникально?
2: Но ты в каждом бренде ты должен создать ценность. Какую-то ценность.
1: Угу.
2: Которая будет вызывать ассоциации у твоих гостей.
1: Можно на примере, вот байкерист или там какой-то бренд известный?
2: Ну, давай, хорошо, возьмем байкерист. Основная наша ценность в том, что даже у нас слоган «In bread we trust».
1: Mm-hmm.
2: Ну да, мы там немножко позаимствовали.
1: Да. Это из доллара, да?
2: Да, okay. Да, да, немножко позаимствовали. Да. В Казахстане он звучит «Печемся о хлебе».
1: Ну,
2: да, здесь двойная смысловая нагрузка такая, так. И заботимся. И, соответственно, все вокруг хлеба, основная ценность вокруг хлеба. Соответственно, все наше меню, оно заточено в каждом практически блюде, вы найдете какой-то вид хлеба. Либо тортин, либо багет, который мы печем. Понимаете? И люди, когда кушают этот хлеб, они понимают, а мы уверены 100% в своем продукте, потому что его готовит звезда. Реальная звезда, которая, она и звезда, он и звезда Инстаграма, и он сам, по сути, готовит как звезда.
1: А вот сейчас видно и чувствуется, что такое зажигает и вот этот уникальность.
3: Да, вообще создание... Как вообще создавался этот проект? И вот ты говоришь, пошаговая инструкция.
2: Да.
3: Вот смотри, он ходит шаги. Нам делать нечего, мы закрыты дома, он ходит к шаги. 10 тысяч шагов утром, 10 тысяч шагов вечером. Еще я ему накидываю сверху. Ты будешь ходить без телефона? Да, чтобы мысли разгонялись, чтобы там не музыку слушал и так далее, чтобы не заглушать.
2: У нас же когнитивная жвачка в голове постоянно, да. У каждого человека, да. Только просыпается. То есть у нас блуждающий ум, мы постоянно о чем-то думаем.
1: Да.
2: А когда мы убираем телефон, когда мы соприкасаемся с природой, то есть мы...
3: Он остался сам собой,
2: да.
3: И в течение
2: вот
3: двух
2: в
3: часов
2: момент,
3: каждый день
2: кстати,
3: он ходит.
2: Кстати, рождается хорошая идея.
3: Да, и вот
1: когда
3: он ходит.
1: Мало отвлекающего фактора.
3: Да.
1: Так, мы идем в следующий этап. У нас предыдущий какой
2: выбор
1: был?
2: Выбор локации.
1: Выбор локации.
2: Да.
1: Все, выбрали локацию.
2: В один день, да, позвонили, выбрали локацию.
1: Все, теперь?
2: Вот. Ну, создание проекта. То есть у вас есть, с чем вы заходите, у вас есть продукт.
1: Уникальность
2: у вас есть,
1: какая-то.
2: Да, у вас есть локация конкретно, есть планировка. Здесь тоже очень важный аспект – это выбор конструктора. Конструктор, по-нашему, подрядчик.
1: Окей.
2: Ну, подрядчик,
3: строители.
2: Тот строитель, те, кто будут строить. Это, наверное, один из самых важных пунктов. То есть люди, которые будут заходить в Дубай, они должны понимать, что рынок новый, требования здесь в 100 раз жестче, чем у нас. Здесь приходят государственные инспекции, которые проверяют и проводят эти инспекции. И это происходит на протяжении каждого этапа стройки.
1: Угу.
2: То есть завершил там электромонтажные работы, пришла инспекция, проверила все это дело.
1: Окей.
2: То есть у нас в Казахстане никто этого не проверяет.
1: Угу. Окей, то есть смотрите, получается, у нас выбор локации идет, и потом идет стройка, да?
2: Нет,
1: получается?
2: Сначала дизайнерский,
1: да.
2: Эскизный и рабочий проект, работа с дизайнером, в общем.
1: Окей, то есть дизайн и стройка,
2: да?
1: Назовем,
2: да,
1: так,
2: да.
1: Следующий этап.
2: Мы взяли дизайнера нашего, с кем мы уже работаем с ним на протяжении 10 лет, то есть они с английским не все в порядке, то есть
1: окей.
2: Они четко отработали этот проект, вообще нареканий не было никаких.
1: Супер. А можно такой вопрос? Просто на простом языке. Я сам тоже сейчас, у нас строится дом. Я первые три месяца провалил эту стройку, я на нее не обращал внимания, и она стояла. И я заметил, что когда там пинаешь, штрафуешь, начинается процесс. Как правильно контролировать стройку?
2: Ну, во-первых...
1: У вас же их было много, скорее всего.
3: Ты вспомни да, теперь опыт в Казахстане, потому что здесь-то он другой.
2: Здесь он совсем другой, здесь совсем все
3: здесь
2: по-другому.
3: Здесь ты отдыхаешь.
1: Да. Ну так, в среднем.
3: В давайте, Казахстане
2: ну, в Казахстане, в Казахстане в любом случае ты должен, глаз да глаз ты должен контролировать. Но, во-первых, у меня за сколько лет уже я строю? Наверное, 20 лет мы строим. То есть, понятно, у меня были первые факапы тоже, как и у тебя. То есть, где-то я не усмотрел, где-то мне даже... У нас один проект сгорел. То есть мы его восстанавливали.
3: Задымление было.
2: Задымление было, да, сильное. Это опять же вот меня чему-то научило я, опыт. После этого я начал использовать только дорогостоящий материал, качественный материал, скажем так. Только качественные строители. Вот после этого я подошел совсем по-другому.
1: Угу.
2: То есть пусть квадратный метр будет дороже в два раза, но я возьму качественных строителей.
1: Окей.
2: Потому что на старте

0: вкладывать.
1: Okay.
0: То есть за этот период вы должны сделать электромонтажные работы, там, вентиляционные работы, далее идут там какие-то облицовочные вещи, кафель.
2: Хочешь,
0: растяжка.
2: Он тебе поможет?
1: Не, я просто свою какую-то такую методологию сейчас сделал, и она у меня сработала. Я просто думал, вот, получается, я так, я обозначил этапы и напротив даты поставил.
0: Ну вот, я же говорю уже, поэтапность и тайминг.
1: Если идет отклонение уже на плюс 2 дня и дальше, это штраф. За все каждый понятно. Этап я определил там сумму, и просто мы договорились со строителем.
0: Ну, бывает там форс-мажорные какие-то.
2: Самое главное, чтобы они сами эти дедлайны выставляли.
1: Да-да-да, мы вместе чтобы с ними, было, я, да? конечно, да? вот сжимал, потому что они там растянули, там предвидели
0: ну, какие-то... Ну, адекватно
1: там...
0: все должно ну, быть. Да, да все мы, правильно, мы абсолютно все правильно.
1: То есть вот правильная методология.
0: Да, все правильно.
1: Окей,
0: есть дизайн-проект,
2: нет,
0: есть
2: да?
0: рабочий.
1: Хорошо.
0: Поэтапность и тайминг.
1: Все, принято. Теперь мы, ну, стройку там углубляться не будем, мы да. не строители, и зрители тоже не все строители, думаю. Теперь следующий этап. Построили.
0: Выбор строителя, вот единственное я скажу, окей. акцент сделаю. Выбор строителя, здесь опять же мы решили сэкономить здесь, и начали приводить со стороны строителей. А оказалось совсем по-другому. Оказалось, нужно выбрать строителей именно из списка МАРа, которые аккредитованы у них. Mm-hmm. Мы потеряли 2 месяца только на поиске. Мы приводим, они отказывают. Приводят, отказывают.
1: Отказывают,
0: отказывают
1: кто?
0: Принять их на площадку.
1: Торговый центр?
0: Торговый
2: да.
0: центр, да.
2: Ты не можешь прийти
0: ты
2: со своим?
0: Ты не можешь со своим. То есть у них должны быть, у них целый список есть аккредитованных компаний. Почему это? Я не понимал, почему. Как это так?
1: Да.
0: Это же мой выбор.
1: Да.
0: Нет.
2: А
0: оказалось,
2: там ценники же разные были.
0: Даже, ну, ценники, да, да, но мы все равно нашли адекватного, выбрали из списка, а потом я понял, они знакомы с работой инспекции.
1: То есть... Знают правила.
0: Да, они вовремя сдают объемы, вовремя сдают, проходят эти инспекции, потому что каждый день просрочки $1300 у каждого девелопера. То есть у меня была конкретная закреплена дата, когда я должен был открыться.
1: И она так и произошла тут?
0: Нет, она была задержка на 2 месяца. 1 месяц по вине МАРа, они нам списали его. И 1 месяц по вине строителя.
1: А, окей.
0: Я наложил на них.
1: Окей.
0: Все, как бы мы практически чистые вышли
1: окей.
0: туда, да.
1: Все, стройка есть.
0: Да.
1: Следующий этап.
0: Строительство проходит. Пока строительство идет, мы занимаемся уже командообразованием.
1: Угу.
0: Параллельно.
1: Расскажите, как вы набираете команду? Какие
2: ну,
1: ключевые?
2: У нас
1: на что
2: вообще,
1: вы смотрите?
2: Да, смотрите, у нас этот бейкерист уже существующий проект.
1: Да.
2: Открыли мы его в Атрау.
1: Да.
2: Да, то есть у нас есть шеф-пекарь, у нас есть шеф-повар в проекте, да, бренд-шеф. У нас есть вообще бейкерист, это проект, название вот этого бейкериста. Я же вот говорю, мы сидели 2 месяца, разгоняли вообще про философию, да, и бренд-бук. Это бейкери и бариста. То есть мы соединили две профессии в названии, да, что
1: круто.
2: Это пекарь и
0: бариста.
2: А,
0: это
2: бариста,
0: тот, кто кофе делает,
1: да.
0: Бейкери – это тот, кто печет.
1: Круто.
2: Вот, ну, плюс у нас еще есть целая история с едой,
1: угу.
2: да, весь день завтраки. В общем, на начальном этапе мы вообще думали, что мы чуть ли не 70% людей привезем сюда работать.
0: Ну, да,
2: хотя
0: мы,
2: бы, типа,
0: мы даже в
2: они, да, они нам должны нас поддержать. В первые там 3-4 месяца мы их всех привезем.
1: Угу.
2: Мы искали им виллы, уже мы морально к этому готовились. Но потом, когда вот как только мы нашли управляющего, как только он начал нам объяснять, как здесь, какие принципы, как здесь работать, как здесь с персоналом нет проблем. Ты даешь заявку на HeadHunter, тебе через 3 дня прилетает 1000 заявок, кандидатуры. У тебя должна быть HR-команда, которая полностью занимается отбором этих кандидатов. То есть просмотреть резюме очень большое время
0: какое
2: количество
0: занимает.
2: Какое удовольствие
0: мы получили. То есть,
2: да.
0: Здесь конкуренция бешеная
2: люди.
0: На одно место.
1: Люди есть, голодные.
0: Да. Да, ну, конечно, очень много ребят приходит без опыта. Самое сложное это было выбрать из 1000 CV-шек именно
1: да.
0: те лица, которые
2: отобрали,
0: более-менее
2: да.
0: Да, проходят по нашим
2: критериям. Для собеседования.
1: А вот критериям. Еще раз вопрос. По каким критериям вы отбираете?
2: Опыт.
0: Так, в первую очередь, мы никогда не берем человека, если он проработал в одном месте меньше 3 лет. То есть это
2: важно,
0: самое
2: важное.
1: А
0: главное,
1: что это говорит вам о чем?
0: Ну, постоянство, это в первую очередь.
1: Стабильность.
0: Потом, когда человек, да, каждый год меняет место, ну, либо он набирается где-то какими-то навыками и
1: да.
0: уходит дальше, либо человек, ну, проблема не в работодателях, а в нем.
1: А что? Можно вопрос? А если, допустим, это сфера какая-то, маркетинг, да, допустим, где там постоянно все меняется там и так далее, там сроки уменьшаются или тоже важно смотреть?
0: Я
2: всегда
0: думаю,
2: важно смотреть.
0: Всегда
1: на
0: важно
1: стабильность.
0: Смотреть, конечно.
2: Не то чтобы даже на стабильность, но если человек растет,
1: да.
2: Вот ты смотришь резюме, и ты видишь, вот он условно там, сейчас же вообще...

0: возрастных таких ограничений сильно нет. Они там и в 15 могут начать работать. Вот девушка приходила недавно. С 14 лет она печет торты. Ей 19, она управляет целым цехом. 19 лет. Как это возможно, да? Ну, вот такое
1: тоже. Но сейчас это нормально, абсолютно. Офигеть.
0: Да. И если она вот на своем месте работает, то есть это, если человек занимается тем, что ему нравится, конечно, он в процессе может поменять ориентир, как у нас это было.
1: Да.
0: Да? Но, по идее, минимум 3 года – это очень хороший показатель.
2: Супер. Зафиксировали. Что да. еще?
0: Дальше обязательно должен показать свое влечение к этой, увлечение этой работой.
2: То как есть... это можно? Как вы, на что вы смотрите?
1: Но здесь больше мы говорим о топ-составе, потому что линейный персонал в основном выбирает именно топы. Управляющие, да, да. топы. Да, да. Да. А если мы говорим о топ-составе,
2: так, хорошо.
1: Да, то есть для меня в первую очередь, есть ли у человека образ его будущего? То есть для меня это очень важно. Если вот приходит условно там шеф-повар, да, я его спрашиваю, о чем ты мечтаешь? Расскажи мне, пожалуйста, планы на твои там 5-10 лет. То есть если у него он визуализирует и знает то, что он хочет конкретно, то нам точно по пути 100%. И ему по пути с нами.
2: То есть вы синхронизируете ваши цели, да?
1: Конечно, конечно. У нас одна цель.
2: Я не знаю. Я для себя... огромное количество инсайтов вытащил. Я думаю, аудитория тоже выписала. Сейчас думаю, вот такие вот блокноты. Завтра уже пойдут открывать заведение. Все, спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Все, кайф.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: В Дагестане 3 часа.
3: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
5: Росстандарт ввел новый межгосударственный стандарт, регулирующий испытания и эксплуатацию электросамокатов, моноколес и гироскутеров. В документе прописаны следующие требования: ограничение скорости до 25 км в час, автоматическое торможение в зонах с низкой скоростью, обязательное наличие фар и фонарей, а также интеграция средств индивидуальной мобильности с системой Aeroglonass. На данный момент действует национальный стандарт 2022 года, но новый стандарт уже получил межгосударственный статус и будет применяться во всех странах Евразийского экономического союза. Эксперты предполагают, что стандарт может быть признан обязательным, что, по их мнению, может вызвать дополнительные трудности для пользователей СИМ из-за усиления контроля.
3: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.